0: сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
1: Поставка вооружения и военной техники организован в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войск беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их передроны.
0: Замминистра обороны Александр Санчик сообщил, что в результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. В свою очередь статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению укомплектованности медицинской службы до 96%. Основными темами заседания стали дальнейшая модернизация вооруженных сил, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения. Западные страны помогают Украине в проведении кибероперации против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с попытками ЕС и НАТО обвинить Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве. Как указала дипломат, на базе Таллинского центра кибербороны теперь уже с участием Украины отрабатываются компьютерные операции против России. Причем альянс не ограничивается материально-технической подпиткой. И обучением на территории Украины на постоянной основе находятся целые подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме реального времени координируют действия киевских хакеров, пояснила Захарова. Она также отметила, что Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды. Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. На кадрах видно, как исполнительница Анастасия Березовская кладет у крыльца здания черный пакет и, несколько раз обернувшись, отходит от места преступления. Вскоре на улице появляется бизнесмен. В этот момент раздается взрыв. Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Напомню, что в результате теракта, который произошел в конце прошлого месяца, пострадали три человека, сам Ермолаев, его спутница и сын-подросток. Местные следователи склоняются к тому, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Иранские вооруженные силы атаковали военные объекты США на Ближнем Востоке. Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам. Говорится в сообщении иранского гостелерадио. Кроме того, по данным агентства ИРНА, корпус стражей исламской революции поразил склад БПЛА и главный хаб Бахрейна. Как уточняет телеканал Пресс-ТВ, целью атаки стал беспилотник, залетевший в южные районы Ирана. МИД Азербайджана анонсировал полное возобновление авиасообщений с Россией. Некоторые прямые рейсы были прекращены после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Азал» в декабре 2024 года. Азербайджан прекратил полеты из Баку в 10 городов: Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Выходные погода в Москве постепенно вернется к климатической норме. Уже сегодня до 26 градусов обещают синоптики. Без осадков, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
2: Ночи пока еще, да, будут немного прохладными. Около 10 градусов минимальная температура в Москве в ночь на субботу. Зато дневной прогрев уже очень значительный. 25-27 в Москве после полудня. И в Подмосковье от 23 до 28.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, что матч состоится в Нижнем Новгороде 18 июля. Его начало в 19:30 по московскому времени. «Ботафого» намерен оформить трансфер полузащитника Данило в «Зенит» или «Ньюкасл», пишет «Глоба». Ранее сообщалось о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Однако, как отмечает источник, препятствием в переходе Данила в «Зенит» может стать желание самого полузащитника продолжить карьеру в команде одной из топ-лиг Европы. Ростов подписал 3-летний контракт с нигерийским нападающим Олакунле Олусегуном, сообщает РБ Спорт. Предыдущий сезон футболист провел в Нижнем Новгороде, где выступал на правах аренды из Краснодара. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев за час разгромил Себастьяна Байеса 6-1-6-2. На женском турнире WTA-250 в Афинах в полуфинал вышла россиянка Алина Корнеева, победившая Терезу Валентову 7-5-6-3. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» подписал новый контракт с 25-летним российским центровым Владиславом Голдином. Соглашение носит двусторонний характер. Напомню, двусторонние контракты, предусматривающие выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА и не учитываемые в потолке зарплат и налоги на роскошь, позволяют игрокам находиться в заявке своей команды НБА на не более чем в 50 матчах регулярного сезона. В завершении о хоккее. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 26 градусов. Переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге до 23, тепла, ливни и грозы. В Красноярске плюс 20, временами дожди и также грозы. В Мурманске кратковременный дождь плюс 16, в Перми до 18 тепла. Также кратковременные дожди в Туле без осадков и плюс 22. В Сочи до 28 тепла, во Владикавказе плюс 20-22, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков днем плюс 27 градусов. Южный ветер со скоростью 4,9 метра в секунду и атмосферное давление немного ниже нормы. В столице временами ясно, без осадков. Днем плюс 25-27. В данный момент в столице 14 градусов. Ясно, осадков не наблюдается.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Мы говорили. И вот договорились, похоже. Мечтать, как известно, это означает привлекать к себе внимание Вселенной. Вы, дорогие слушатели, знаете совершенно точно одна старинная поговорка. Бойся своих желаний. Чем больше ты о чем-то мечтаешь, чем больше ты произносишь вслух то, что тебе кажется несбыточной какой-то историей, тем скорее эта история воплотится в жизнь. Меня зовут Дмитрий Чернов, это «Мужские грезы», и сегодня, друзья, мы поговорим, хочу начать, точнее, с этой новости, потрясающей совершенно, о том, что в России, ну, я не знаю, насколько это правда, мы с вами понимаем, да, что у нас пресса иногда бежит впереди паровоза, пытаясь выдать желаемое за действительное. И вот новость, появившаяся с такой вот строчкой «Тренд о маме выходного дня набирает популярность в России», естественно, не мог не привлечь нашего здесь в редакции программы «Мужские грезы» внимания. Оказалось, что женщины все чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами стремятся лишь навещать их. Мы сегодня хотим разобрать эту историю, прямо вот по кирпичикам разобрать. Потому что, когда женщины добровольно передают права на полную опеку отцам, но еще полгода назад выглядело как какой-то фантастикой. Они подписывают мировые соглашения, они готовы вместо долгих судебных тяжб за право на опеку согласиться на то, что пусть отец воспитывает, я буду строить карьеру, я буду навещать ребенка по выходным. Это, кстати, вопрос. И вот такой вот тип заботы о детях женщины вдруг внезапно стали проявлять. Так пока пресса только нас уверяет в этом. Конечно, я решил выяснить глубину этой кроличьей норы под названием «Мама выходного дня». В чем-то здесь женский подвох обязательно должен быть. И давайте сегодня в этом разберемся. Программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Поехали.
0: «Мужские грезы».
4: Итак, читаем. Женщины настаивают, что папа такой же родитель, как и мама. Поэтому отдать ему ребенка на полное воспитание вполне нормально. А еще недавно совсем, давайте вспомним, как программа «Мужские грезы» на основе чего появилась. Она появилась как раз на огромном количестве историй, когда женщины категорически против были того, чтобы отдавать своих детей бывшим своим мужьям. Даже для того, чтобы просто папа имел возможность там пару часов прогуляться со своим сыном или дочерью. И вот сегодня увеличивается это количество, и женщины отмечают, что мужчины чаще больше зарабатывают, а еще дети бывают и сами не против жить с папой, ведь в семье в целом нормальные отношения. Как ловко переобулись дамочки за последнее время. Ну что же это такое? И обратите внимание, и в первой ситуации, вот та, о которой я говорю, с которой мы начинали программу «Мужские грезы», и сейчас все крутится вокруг денег. Ну, понятное дело, что мы живем сейчас в эпоху, когда деньги – это ключевой элемент отношений, к сожалению. Но ведь вторая часть оправдания, что дети бывают сами не против жить с папой, ведь в семье в целом нормальные отношения. Что вдруг случилось? Не потому ли это начало происходить, что мамы вдруг вспомнили, что у них должен быть еще один муж? Что на них после развода никто что-то не смотрит, никак с ними не заводит знакомства. Не потому ли, что женщина, как говорится, с прицепом сегодня это не самый заманчивый вариант для многих мужчин бездетных. В чем причина? Кстати, знаете ли вы, что многие сторонницы приводят в пример опыт Турции, что там, мол, при разводе дети чаще всего остаются с отцами, потому что женщины не готовы оставаться дома и посвящать себя быту. Ох, как ловко. Ну, я, безусловно, не мог оставить сегодня эту ситуацию без комментария. Связался с адвокатом, с нашим постоянным экспертом программы «Мужские грезы», председателем московской коллегии адвокатов Викторией Данильченко. Здравствуйте, Виктория Борисовна.
5: Здравствуйте.
4: Смотрите, как все интересно меняться вдруг неожиданно начало, да, в отношении материнской психологии по отношению к своим бывшим супругам. В чем вы здесь видите, например, причины такого странного довольно-таки изменения сознания?
5: Ну, давайте так, я скажу вам честно, я такого изменения сознания не вижу, как и не вижу тенденции такой, но Есть ли какие-то отдельные случаи, которые там мне известны, есть. И вот здесь я как раз могла бы вам сказать вот о чем. То есть, смотрите, есть мамы, которые там работали и продолжали бы работать, да, и они могли бы совершенно спокойно взять няню, и никакой папа вдруг бы не появился у детей, либо появился, как вы правильно говорите, на выходные дни, там, да, если и то после длительной борьбы в суде. Но вот какие вижу я странности, что к этому прибегают именно те мамы, которые, правда, долго судились, рядились, и потом вдруг на каком-то моменте человек то ли начинает работать. То есть, понимаете, я даже не могу сказать, что у человека встали мозги на место. Это вот не про это. Да, потому что если бы они были на месте, то, наверное, не было бы всех этих ужасов, да, всех запретов и всего остального. Вот очень сложный момент. С одной стороны, да, психолог вам бы, наверное, сказал, что, может быть, вот она так перегорела в этой борьбе, что ей уже, собственно, как бы и не нужно ничего. И как бы вот она отдала ему и говорит, да ладно, и бог бы с ним. Да? Где-то у кого-то подрастают дети, а дети умеют разговаривать, как мы с вами знаем. Да, и уже там годам к 10 может сказать совершенно спокойно, я вот хочу с папой. А если у тебя нету близких отношений, условно, с мамой, то а куда ты денешься, если ну, ты совсем не конченый человек, который будет там переживать за своего, ну, там, и скажет, нет, все равно будешь здесь, и, там, я не знаю, ребенок есть отказывается, а я все равно буду настаивать, да, но это уже тоже какие-то странности. Вот, то есть, понимаете, причин как таковых, мне кажется, достаточно, но они не связаны с моей точкой зрения, ни с какой-то там политизацией, или ни с какой-то там новым веянием, там, чего-то. Все совершенно у каждого она своя, и то, Дим, я бы, наверное, назвала, может быть, 2 или 3 случая, которые я знаю, и то знаю в силу того, что были долгие длинные суды. Да. Это, кстати, происходило у достаточно, ну, мне сложно сказать, там, медийных людей, но это известные люди, да, с кем вот такое тоже произошло, и мне это тоже известно. Но вот еще раз повторяю, тренда лично я не замечаю.
4: А вот что думаете вы относительно, знаете, какого наблюдения моего? Сегодня молодым-то людям сложно найти себе пару. Любой социолог, любой, так сказать, психолог на подтверждение найдет. А вот смотрите, когда после развода женщина считает, что, ну, я отниму у тебя ребенка, потому что я тебе там тем самым насолю, там, жизнь тебе испорчу, буду тебе мстить, как мне вот говорили в свое время, значит, буду тебе мстить с помощью детей. А получается, что жизнь-то не складывается после этого, потому что, во-первых, мужчинам есть среди кого выбирать и без детей, так сказать, да, вот давайте честно. А во-вторых, здесь вроде как получается, что и, да, с прицепом-то, так сказать, как в народе говорят, да, очень сложно найти себе и подобрать себе какого-то будущего спутника жизни. Вот, может быть, в этой, так сказать, области надо покопаться, может быть, здесь найти это
5: оправдание. Вы хотите сказать, что новый мужчина не хочет брать ответственность за чужого ребенка?
4: И в том числе.
5: Да, почему нет? Конечно, конечно, конечно. Я ни в коем случае в данном конкретном вашем предположении не возьмусь с вами спорить. Конечно, и такого много. Возьмите другой тренд. А сколько случаев сегодняшнего дня, когда браки, там, одно время, да, это были условно модные браки, когда мужья были старше намного, а сейчас в обратную сторону сколько таких случаев? Очень много. Хотят ли молодые мужчины брать ответственность за ребенка, которому уже, там, который, там, не знаю, 10 лет плюс и так далее. Нет, конечно, не хотят. А что ей из-за этого жизнь ломать? Вот тут-то и вспоминаются те самые отцы детей, с которыми у тебя была война все эти, там, условно, годы, пока она сама не нашла, там, свое счастье. Просто сложно говорить о мужчинах, которые, ну, там, условно, уже ее возраста или старше. Ну, здесь, как на мой взгляд, крайне редко, когда происходят, вот, ну, вот в этом вопросе какие-то проблемы. А вот, опять же, тренд, конечно, безусловно. Поэтому, да, соглашусь.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: А мне тем временем пишут. У меня во время прямого эфира, когда эту тему впервые я озвучил, буквально там на неделе прошлой, сразу пришло сообщение от некой, по-моему, Натальи или Елены, которая написала: «Мужчины, за что боролись? На то и напоролись». Злорадство здесь совершенно неуместно. Почему? Ну, потому что мужчины не боролись за это. Мужчины боролись за своих детей. Зачем же вы, ну, как-то вновь все вот это вот нивелируете? Хотя бы просто могли бы порадоваться за то, что мужчины добились своего. Хоть кто-то победил. Хоть где-то победил. Ой, а женщины, конечно, такой прием используют в качестве мести, чтобы дать отцу в полной мере оценить всю тяжесть воспитания детей в одиночку. И я в этом тоже почему-то уверен. Сдается мне, что не бывает ничего в женской природе вот так вот внезапно, после долгих месяцев злости, взаимных обид, расприй, крика, унижений в адрес мужчины и всего прочего, чтобы вдруг внезапно все вот так вот стало хорошо. Но, друзья, факт остается фактом. И если это действительно так, и если действительно количество этих мам увеличивается, нам, отцам, остается только порадоваться. Но, как вы знаете, лодка, она ведь раскачивается из стороны в сторону, да? Как бы здесь не произошел бы очередной перекос и не закричали бы папы караул. Такое ведь тоже может быть. Кстати, я давным-давно хотел по этому поводу сделать некое отступление в программе «Мужские грезы». И давайте-ка прямо сейчас его и сделаю.
0: «Мужские грезы».
4: А какое отступление? А вот такое простое напоминание, что программа «Мужские грезы» давным-давно уже перестала практически быть такой, знаете, однобокой укорой в адрес женщин. Да, мы пресекаем и будем пресекать впредь все эти брутально-феминистические закидоны. Мы будем их категорически подсвечивать, мы будем их категорически осуждать, да? И, как знаете, вот хочу здесь напомнить вам слова Марка Аврелия, философа и жившего в первом веке римского императора, в первую очередь, во вторую очередь, конечно, философа, в третью видного полководца, если кто не знает. Марк Аврелий, друзья, писал: постоянно думай о том, каковы те люди, признания которых ты добиваешься, и каково

0: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
1: А в это время российские пенсионеры массово пытаются зачать детей с молодыми женами. Вроде бы выглядит как какой-то юмористический заход, да? Потому что оказалось, что количество вот таких потенциально престарелых отцов выросло в стране, представьте себе, за последний год в 2 раза. Информация проверенная. Максимальный возраст таких пап уже составил 73 года, тогда как в 23-м году 71 год. Специалисты в этой области, медики, рассказывают, что среди их пациентов около 30% это пары, где мужчине 65-80 лет, а женщине 35-40. Это андрологи. Люди, которые, в общем, занимаются и помогают, так сказать, воспроизводству. Обычно речь идет о очень состоятельных представителях сильного пола, которые заводят уже 3-ю или 4-ю по счету жену. Ну, заводят, имеется в виду, приводят, конечно, к врачам с вопросом, на что мне с ней делать. И, как правило, в преклонном возрасте мужчины сталкиваются с проблемами со здоровьем, поэтому обращаются к врачам с просьбой помочь вернуть там некоторые функции. Но здесь возникает вопрос вот какого рода. Мне удивительно было это всегда, ведь человек в 70 лет должен понимать, что завтра, не сегодня, да, а завтра у него родится малыш. Ему бы, так сказать, в аптеку лишний раз как-то попытаться путешествовать, а здесь нужно с утра до ночи слышать крики, помогать супруге. Ну, если, конечно, ты папа, а не просто осеменитель. И я, друзья, подумал о том, что мы, наверное, должны с точки зрения психологии здесь как-то взглянуть на ситуацию. Пригласили мы кандидата психологических наук к беседе Наталью Минаеву, преподавателя психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии. И Наталья Леонидовна, здравствуйте. Я вот что бы хотел бы узнать у вас.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Откуда такой внезапный всплеск вот этих вот желаний? У нас мужчины после 65 вдруг, предполагаю я, почувствовали себя в силах. У меня, знаете, какой вопрос больше всего беспокоит? Они представляют себе, как они потом будут с малышами, с этими? И самое главное, сколько им будет лет, когда придется ребенка вести в первый класс? Что они с этим-то делать собираются?
2: Да, Дмитрий, вопрос очень хороший, но, наверное, не просто обычные мужчины хотят становиться папами, а те, у кого есть такие финансовые возможности. Поэтому, на мой взгляд, имея финансовые те же возможности, можно обеспечить должный уход младенцу. Да, сейчас для этого масса возможностей, это няни профессиональные и так далее. Поэтому не спать по ночам, ну, вряд ли придется этим уважаемым мужчинам. Вот. Что касается дальнейших шагов, когда младенец уже родится. Вот, то есть финансово, если есть возможность, это все решаемо.
1: А что касается дам, которые, да, составляют семейную пару, не знаю, там, в каких они состоят отношениях, но тем не менее, врачи что говорят в этой связи? Рекомендуют все-таки пойти на этот шаг и зачать ребенка, когда, возможно, может быть, не все и получается. А женщине при этом под 40 лет, я извиняюсь. Что в этом случае говорят медики?
2: Вы имеете в виду по женскому здоровью?
1: И да, по женскому в том числе, да. Психологически что же надо подготовить? Надо же тоже понимать, что, возможно, не все пойдет по ранее намеченному плану, как говорится.
2: Да, конечно. Но сейчас медицина тоже шагнула очень далеко, и детородный возраст женщин, он сместился в более, как бы, высокую планку. То есть, если раньше женщины молодые старались ребенка, ну, первого хотя бы родить, да, это 25 лет, 30 и так далее, то сейчас возможности медицины, я не медик, мне сложно судить, но вот от врачей то, что слышу, и 35, и 40 лет, и это тоже не потолок. Поэтому, если скрининги позволяют, если у женщин... Сейчас многие сидят за своим здоровьем, опять же, много возможностей, да, поэтому женщина в 40 сейчас и женщина в 40, не знаю, там, лет 25-30 назад, мне кажется, немножко другие женщины, потому что сейчас очень много возможностей с точки зрения медицины. Поэтому врачи говорят, а почему бы и нет? Если у вас есть такие возможности, почему бы и нет?
1: Ну, и еще у меня один вопрос. Вы вот сказали, что, да, там нанимают

0: нянь и так далее. То есть я представляю себе мужчину, которому, ну, скажем так, да, давайте самого молодого в 65 лет возьмем. И вдруг он внезапно, что ж получается, разбогател и такой думает, ну, теперь я точно могу родить ребенка еще одного, да, благо жена у меня молодая. Но мне возникает какое-то подозрение, что если данные, да, что количество таких потенциальных отцов выросло вдвое за последний год, престарелых отцов, чего уж тут, давайте по правде, вряд ли они все внезапно разбогатели. Нет ли здесь еще какой-то психологической, как вам видится, причины, может быть?
1: Ну, сейчас общество стало более, как бы, терпимым. То есть, если раньше, не знаю, там, в советское время еще, ну, конечно, тоже были такие истории, но они не были такими, ну, массовыми, скажем так. Вот, сейчас общество более терпимо относится к тому, что у мужчины может быть несколько браков, и в весьма преклонном возрасте он может жениться на молодой женщине. А, поэтому, на мой взгляд, тут ряд факторов. У материальной составляющей, о которой я уже говорила, и возможности медицины, и более психологические. Такое спокойное, я бы так сказала, отношение к такого рода событиям, да, к созданию пар. Вот мне так это видится.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
3: Знаете, приятно упасть с интересной женщины.
4: Мужские грезы. Программа Дмитрия Чернова.
0: Но это очень, конечно, друзья, сомнительная история. Мне все равно думается, что сколько бы денег бы у тебя не было, сколько бы нянек ты не мог нанять своему малышу, в любом случае, конечно, нужно понимать, что силы тебе понадобятся. Представит себе человек 80 лет, что у него хватит сил для того, чтобы воспитать, вырастить и поставить на ноги маленького человека, да, родившегося, новорожденного. Большой вопрос. Более того, представит ли этот человек, что ему через 7 лет после рождения малыша нужно будет как-то выстоять для того, чтобы в школу с ним сходить? А думают эти вот престарелые миллионеры-папаши, что будет думать их ребенок, что будет думать их сын, предположим, когда будет представлять его своим друзьям в классе в пятом, показывать? Мне кажется, ребенку будет стыдновато немножко. Потому что здесь даже это не дедушка, и это уже где-то на уровне прадедушки будет папа. С другой стороны, дай вам Бог, конечно, детей. И дай вам Бог здоровья вашим детям, мамам. И в первую очередь, конечно, папы. Вам, безусловно.
4: Мужские грезы. Программа Дмитрия Чернова о том, о чем не принято говорить.
0: Ну что, а в финале сегодня у меня для вас прекрасные отцы новость есть. Пока это только предложение, но предложение денежное. Предложение на, как говорится, миллион. В общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал. Да не просто капитал, а капитал в размере 2 миллиона рублей. С одной оговоркой. Предлагается его выплачивать семьям, в которых трое и более детей родились в одном браке. В одном браке. И мера эта может поддержать многодетные семьи и жилищное строительство, естественно, стимулировать. Хорошая, хорошая новелла, мне сдается. Потому что, ну, давайте порассуждаем немножко здесь вместе с вами, да. Кстати говоря, у нас есть для вас возможность писать сообщение. У меня, во-первых, есть почта dchernov, электронная собака, radiorus.ru. А во-вторых, у нас есть группа ВКонтакте. Она называется «Мужские грезы». Найти очень просто. Либо написать «Мужские грезы», либо просто по адресу электронная собака «Men's Cries» через букву «C». Вы попадете на нашу страницу. И там можно оставлять в комментариях всегда свои замечания, предложения, вопросы. Так вот. В 40% случаев, как говорят авторы этой идеи пока еще, мамы с тремя детьми, конечно, уже не работают. Ну, а если еще представь себе четверо детей, то они вообще мало чего могут. Поэтому что у нас с отцами происходит в таких семьях? Отцы у нас просто сплюснуты прессом жизни. И, конечно, отец должен такой капитал получать для чего, говорят эксперты? Для того, чтобы одновременно стать мерой поддержки семьи с детьми и драйвером строительства жилья. И чтобы возможность была хоть что-нибудь там... Я не знаю, что можно купить на 2 миллиона. Вы уж меня простите, конечно, дорогие авторы инициативы. Если вы серьезно предлагаете деньги в качестве отцовского капитала для того, чтобы семья могла где-то как-то чего-то прикупить в плане пожить, ну, пока смешно. Просто откровенно, просто смешно. Знаете, как сказал однажды Эрнест Хаскинс? Если не знаете, кто это такой, полистайте. Это, ну, подскажу, один известный экономический деятель штата Хеннесси в Соединенных Штатах. Он сказал, что если каждый месяц откладывать понемногу, то уже через год вы будете удивлены, как мало у вас набралось. Это примерно из той же самой оперы. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Хотя деньги в семьях никогда бы не были бы лишними. И вообще само по себе уже прекрасно, что появилась хотя бы такая формулировка, как «отцовский капитал».
4: Мужские грезы.
0: Вообще у нас сегодня получился очень позитивный выпуск. У нас сегодня очень позитивная программа «Мужские грезы». Всегда бы хотелось бы, чтобы и впредь программа «Мужские грезы» блистала и извергала бы суровый мужской позитив. Меня зовут Дмитрий Чернов. Друзья мои, спасибо вам за внимание. Через неделю о мужчинах. И не только, как теперь уже получается, будем вновь говорить. И, конечно же, встретимся с вами. Берегите себя, мужики. И помните, что внутренние шрамы делают нас сильнее, в то время как внешние украшают. Пока.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он появился на свет в далеком алтайском селе, что в юности имел проблемы с законом и так и не снял свой главный фильм. Василий Шукшин, всенародный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. На Алтае, на Чуйском тракте, стоит село Сростки. Именно здесь 25 июля 1929 года появился на свет, а впоследствии снимал свои фильмы, Василий Макарович Шукшин. Родители происходили из крепких крестьянских семей. Отца звали Макаром Леонтьевичем, мать Марией Сергеевной. Девичья фамилия ее Попова. Именно ее носил Вася до 16 лет, поскольку отца расстреляли как участника антиколхозного заговора.
2: Из воспоминаний Василия Шукшина. Жилось нам тогда туго. Не доедали. Мама уходила на работу, а нас с сестрой оставляла у деда с бабкой. Голоду натерпелись и холоду. На всю жизнь я сохранил к матери любовь. Всегда ужасно боялся, что она умрет. Она хворала часто. Потом в нашей избе появился другой отец. Жить стало легче. А потом грянула война. И другого нашего отца не стало. Убили на Курской дуге. Опять настали тяжелые времена.
1: От своих сельских сверстников Василий отличался любовью к чтению. Мать вспоминала, что с книгами он не расставался. А еще любил ее устные рассказы и байки односельчан, когда они присаживались перекурить или перекусить в поле. Потом признавался, что оттуда многое пошло. Окончил семилетку, учился в Бийске в автомобильном техникуме, но бросил. И тогда упросил мать помочь ему выхлопотать паспорт. В то время колхозникам их давали с трудом, чтобы ехать в Москву.
2: Из воспоминаний Василия Шукшина. «Мне шел 17-й год, когда я ранним утром по весне уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, литку. А надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село, перекрестила на дорогу, села на землю и заплакала».
1: Подробности начала взрослой жизни Шукшина неизвестны до сих пор. Ходили слухи, что некоторые ее эпизоды впоследствии стали основой для «Калины Красной». Была даже татуировка в виде финского ножа, которую Шукшин впоследствии свел. Работал на стройках, заводах, Подмосковье, Калуга, Казань. Много чего видел и испытал. Служил на флоте радистом. Вернулся в родные Сростки. Устроился учителем русского языка в школу рабочей молодежи. Даже директорствовал там. А потом неожиданно покинул родное село, красавицу-невесту Машу и сорвал в Москву, в литературный институт. Чтобы снарядить сына, Марии Сергеевне пришлось продать корову. В Литинституте ему сказали, что для поступления нужно иметь публикации, а их у него не было. И тогда какой-то студент, по легенде это был сам Евгений Евтушенко, посоветовал парню податься в ВГИК.
2: Из воспоминаний однокурсника Шукшина, режиссера Александра Миты. Говорят, что на экзамене знаменитый Михаил Ром попросил Шукшина: «Расскажите мне о Пьере Безухове». «Я «Войну и мир» не читал», – простодушно сказал Шукшин. «Толстая книжка, времени не было». «Вы что же, толстых книг никогда не читали?» – удивился Ром. «Одну прочел», – сказал Шукшин. «Мартин Иден. Хорошая книжка». Ром возмутился. «Как же вы работали директором школы? Вы же не культурный человек, а еще режиссером хотите стать». И тут Шукшин взорвался. «А что такое директор школы? Дрова достань, напили, наколи, сложи, чтобы детишки не замерзли зимой. Учебники достань, керосина добудь, учителей найди, а машина одна в деревне, на четырех копытах и с хвостом, а то и на собственном горбу. Куда уж тут книжки толстые читать?» Все думали, нагрубил Рому, сейчас его выгонят. А мудрый Ром заявил: «Только очень талантливый человек может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему пятерку».
1: Хоть Шукшин и учился на режиссерском факультете, поначалу отличился как актер. Его первой ролью стал учебный фильм «Убийца», снятый его другом и однокурсником Андреем Тарковским. Даже сыграл в «Тихом Доне» Сергея Герасимова, правда, эпизод в фильм не вошел. А на четвертом курсе устроился ассистентом режиссера в фильм Марлена Хуциева «Дом солдата», в прокате, получившем название «Два Федора», о солдате, усыновившем мальчика-сироту. Однако Хуциев, присмотревшись к Шукшину, пригласил своего ассистента на главную роль.
3: Слушай, Федор, посмотри внимательно вокруг, только незаметно, и скажи мне, какая тут женщина самая красивая?
1: Потом были «Простая история», когда деревья были большими, у озера «Золотой эшелон», а в 1964-м, по своим рассказам, классный водитель и Гринька Малюгин печататься в толстых журналах Шукшин начал еще в «Авгике», решил снять фильм, получивший название «Живет такой парень».
2: Из письма Василия Шукшина матери. Начал работать как кинорежиссер, снимая фильм по своему же сценарию. Снимать его буду на Алтае. Наверное, в сростках. Фильм мой будет о шофере Чуйского тракта. Поэтому, естественно, снимать надо там.
1: В этом фильме дебютировали молодые Леонид Куравлев, Родион Нахапетов, а еще Белла Ахмадулина. Шукшин уговорил поэтессу сняться в роли журналистки. Впрочем, настоящее признание ему принес фильм «Калина Красная». Все началось с того, что на Мосфильме окончательно закрыли его картину о Степане Разине «Я пришел дать вам волю». Эту работу Шукшин называл самой главной для себя. В результате попал в больницу с язвой желудка и там буквально за несколько дней написал небольшую повесть.
4: Из воспоминаний Лидии Федосеевой Шукшиной. Когда я в очередной раз пришла в палату, он отдал мне рукопись. Дома почитаешь. Название дашь сама. Я взяла тетрадочку, озаглавленную «Повесть для кино», и всю ночь, рыдая, читала. Потом вспоминала, что когда Шукшин утром позвонил и спросил о названии, перед глазами пронеслась вся жизнь. Первое знакомство, песня, с которой начались наши отношения. И я попросила: «Давай, Калина Красная». Он сразу согласился.
5: Видишь ли, дружок, если бы у меня было 3 жизни, я бы одну просидел в тюрьме, черт с ней. Другую отдал бы тебе. А уж 3-ю прожил бы сам, как хочу. Ведь она у меня всего-то одна. Я и рад.
1: На премьере «Калины Красной» он говорил: «Это только начало». В мае 1974-го стартовали съемки фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за родину», в котором Шукшин играл главную роль рядового Лопахина. Снимали в Донских степях, где происходили события, описанные в романе Михаила Шолохова. Жили актеры на пароходе «Дунай», пришвартованном к берегу. Друг Шукшина Георгий Бурков впоследствии рассказывал, что вечером 1 октября тот пожаловался, что сердце жмет. Так сыграл свою последнюю роль 45-летний Василий Шукшин. Человек из далекого алтайского села, самородок, ставший выдающимся актером, писателем и режиссером, удостоившийся любви и славы, поистине всенародной.
2: Из воспоминаний Юрия Никулина о съемках фильма «Они сражались за родину». К нему тянулись люди. Бывало, к нашему теплоходу причаливали лодки или баржи. Выходили оттуда рыбаки, грузчики, и, теребя загрубевшими руками свои шапки, обращались к вахтенному матросу. «Слышали мы, тут Шукшин есть. Повидать бы его нам». Выходил Василий Макарович. «Здравствуйте», — говорил. «Ну что вам?» «Да вот, мы тут на горе. Уха у нас. Поговорить бы немного». Горел костер, варилась уха, открывалась бутылка водки. Но Василий Макарович не пил. А вот курил много, шибко. Одну сигарету за другой. Поздно ночью возвращался в свою каюту Шукшин. «Ну как встреча?» – спрашивал я. «Да вот, посидели», – неопределенно отвечал он. Потом, улыбаясь, добавлял: «Занятные люди, занятные».

0: Сопрано на высоте.
1: Никак не удавалось найти волшебство в последней колыбельной Марии. И маэстро Ростропович, он говорил: «А ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии?» И это действительно подушка безопасности такая.
0: Оперная певица Ольга Гурякова в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
5: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И сегодня я с большим удовольствием хочу представить моего гостя, коллекционера автомото старины, создателя и руководителя первого в нашей стране негосударственного музея старинных автомобилей Дмитрия Ломакова. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
6: Приветствую всех.
5: Готовясь к сегодняшней встрече, я где-то вычитал, что с хранением машин у семьи Ломаковых всегда возникали проблемы. Я имею в виду вас и вашего покойного папу, уважаемого Александра, или, как его все называли, дядь Саша. Расскажите истории, когда что-то возле вашего дома, возле стоянки, где были выставлены ваши машины, шло какое-то строительство, и техника буквально разрушала и разрывала вот эти машины ваши.
6: Это я с детства наблюдал постоянно, эту вот проблему. Отец как курица с яйцом носился с этими старинными автомобилями. Его все шпыняли, пинали его машины, гаражи. Приезжаем к ним куда-то в гараж, скажем, киносъемки, подготовить машину или какой-то парад-пробег. А там висит бумажка. Через 2 недели здесь пройдет теплотрасса. И это просто вот был бесконечный кошмарный сон, из которого нельзя проснуться. И при том, что человек делает нужное дело, а ему никто ничего не помогает, и еще шпыняет. Вот власти ничего не хотят делать, народ как-то это было. Доходило до того, что даже соседи сжигали старинные машины, которые стояли около дома. Вот Студебекер, который я потом после его смерти восстановил, US-6 43-го года, ленд-лизовский грузовик огромный. Это была вот просто какая-то системная проблема. И вот я когда пошел в армию, я 2 года пожил отдельно от этого вот всего сумасшествия по сносу гаражей, и вдруг я увидел выход из этого лабиринта. Я подумал, что надо стать неприкасаемым. Когда пришел из армии, я отцу сказал, говорю, надо делать музей. Отец первое, что сказал, забудь, в головушке не держи. Да. В нашей стране это теоретически невозможно. Да. Тебе это никто не даст. Отец как-то мечтал об этом. И люди, как бы ему говорили, вот, например, режиссер Бондарчук написал этот знаменитый стих: «Рождалась в муках Третьяковка и стала гордостью страны. Я верю, будет Ломаковка из автомод старины». Это еще было в 70-е годы. Как-то они на каких-то съемках посидели вечером. И вот он такой выдал стишок. И как бы вроде все висело в воздухе, эта идея, ну, как обычно. Но отец к ней не подходил и даже боялся об этом говорить и думать об этом. Он считал, что, ну, такое, знаете, он поколение отбитых рук. Когда отца хоронили, у него на 2 руках было 5 пальцев. То есть это постоянно отбитые пальцы, отрезанные, расплющенные. Это металл. Детали все разные, ничего не повторяется. Приспособить там конвейерно ничего нельзя с целью безопасности. Постоянно что-то вывертывается из рук. Инструментов в магазинах нету нормальных человеческих. Условий нет. То есть постоянно эти сносы гаражей. Все это вот отражалось физическими травмами постоянными. Было даже такое, когда бульдозеры ломают гаражи. Отец говорит: подождите, я еще не все перевез. Тот не обращает на него внимания, ездит по соседним гаражам, по нему уже. И он, отец, отсюда что-то выхватывает. Я помню тоже, в одном подвальчике лежали запчасти. И говорит: отец, мы не успеваем это все увезти. Я говорю: ну, давай хоть самое ценное. Он говорит: нет, вот давай вот это ценное. Я говорю: а это? Он говорит: менее ценное. Вытаскиваем, потому что вот уже стоит экскаватор, который начинает рушить этот дом. Уже первый подъезд обрушен, а мы там лазим, над нами скрипит. Я смотрю, 2 колеса деревянных. 1910 год, с накачанными колесами такой вот. Я говорю, что это? Он говорит, это какой-то английской фирмы, я не знаю, говорит, еще не атрибутировал, там вот какие-то надписи есть, но деревянные ступицы, деревянные спицы и надутое колесо. Я говорю, давай их заберем. Он говорит, у нас нет такой машины, говорит. Я говорю, ну на стенку повесим когда-нибудь, там мне лет 12 было что-то. Он говорит, нет, давай вот это мотор от Штейра, 50 пух, это первая работа Фердинанда Порше. На нем же, говорю, стоит мотор, а там наверху трещит экскаватор, ездит. Он говорит, это будет запасной, мало ли тот навернется, оппозитный, нигде не найдешь, водяного охлаждения двигатель, это гений Фердинанда Порше, надо его срочно тащить. Давай тащить, а тяжело мотор, колеса-то легче выкатывать, а мотор тяжело вдвоем. И вот мы что-то навыкидывали, и в этот момент, значит, ну я себе галочку поставил, я знаю, где ЗИС-5 шасси с мотором, вот может быть когда-нибудь раскопаем там. Дом стоит, а это вот закопано рядом, получилось, я так понял. На Нахимовском проспекте, на улице Севашской, лежит шасси ЗИС-5 с мотором, на ходу, с мостами. Я знаю, где закопано, глубина метра полтора. Ну, может быть, кому-нибудь скажу. Вот я прям точку знаю, где надо раскопать, прямо около старца дома. Там, в общем-то, никому не помешает.
5: Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но я почему-то думаю, что, как правило, машины попадают к вам в не очень хорошем состоянии. Вот вы их оставляете в таком виде, в каком они есть, или какие-то экземпляры реставрируете, а какие-то нет?
6: Давайте о терминах. Что такое реставрация? Реставрация – это когда специалист по старинным автомобильным мотоциклам не может определить, что машина реставрирована. Она должна быть как с завода. Все остальное – это ремонт. Очень многие думают, что они занимаются реставрацией, на самом деле они занимаются ремонтами. Я наблюдаю вот одну группу, якобы автомобиль, мотоцикл до 45-го года. Там это, естественно, есть, но там пошло массовое изготовление частей, и из них можно собирать, например, такие мотоциклы уже целиком, и их собирают, BMW R75 Sahara.
5: Ну, если они сделаны по чертежам,
6: но по уму, что называется. Это not original, это не подлинник.
5: Я не вступаю с вами в полемику, например, стекло, да, если мы берем немецкие автомобили, там надпись внизу
6: Секурит.
5: Да, Секурит. Нет этого стекла. Или покрышки Континенталь. 30-х годов, вы не можете достать.
6: На хорих мы, кстати, поставили его родные покрышки 35-го года. Отец перед смертью сказал, вон там на антресоле лежат. Мы его не сдаем ни в аренду, ни на свадьбу, никуда не сдаем. Он у меня на подставках стоит, на нем стоят родные покрышки Континенталь из гитлеровской Германии. Все прям вот, он полностью оригинал. Самые ценные с точки зрения музейной науки, экспонаты которых не касалась рука реставратора. Оригинал лак, родная краска. А многие, наоборот, исповедуют, что все должно блестеть. Мы говорим, не-не-не-не-не. Вот, например, царь колокол стоит посреди Кремля. Сейчас есть технологии, можно кусочек этот припаять. Нормально будет. Можно даже целиком все расплавить и в эту форму все отлить из этого же металла. Исторически будет верно.
5: Так в этом обломке-то и вся история, вся
6: в его,
5: и
6: в его, суть. В его толщине,
5: да,
6: осознать,
5: да,
6: какой он толщины,
5: да,
6: какая была история, как глупо он треснул, что вот он упал и не разбился, а люди начали поливать водой, и он треснул. Это вот прям наше отражение человеческое, это мы в этом колоколе. И вот он, например, стоит у меня Dodge 3/4 в родной краске, а у него морда разворочена вся. А где? На Курской дуге. 43-го года джип на 10 человек ленд-лизовский. Наши ехали, немцы ему попали, разворотили морду. Я ему за 30 лет нашел переднее правое крыло, решетку радиатора и два сиденья. Осталось найти капот и мотор. Но тут пошли разговоры. Если я раньше один такой был, все говорят, не смей его трогать. Это вот единственный остался, оказывается, Dodge, который прошел Великую Отечественную войну. Вот эти все красивые доджи на всех выставках, это все послевоенные. И все говорят, что его надо поставить вот как он есть, как царь колокол, под стеклянный колпак с инертным газом, чтобы все помнили. Эта машина участвовала в Курской битве. Это единственный сохранившийся железный ветеран. И вот где здесь эта граница? Стоит ли реставрировать или нет? Вот сейчас вот течение капсулы времени. То есть в родной краске,
5: да,
6: все ищут.
5: Да.
6: Я сейчас стараюсь принимать в дар. Не все подряд я принимаю. Вот мне привозят, например, вот за последние года два мне привезли, вот так получилось, подряд несколько москвичей. 21-40, 21-37. Но я их беру только в родной краске. Человек из Тверской области привез, один прямо на эвакуаторе. Один я тут вот на платформе «Лось» нашел. Женщина отдала отцовский. У него пробег 40 тысяч. Другой там в Балашихе бабушка одна отдала. У него пробег 80, зелененький, люксовый. Но его не надо реставрировать, не надо искать, потом будет запчасти. Жизнь-то она одна, то есть невозможно все отреставрировать. Но в то же время параллельно я занимаюсь реставрацией. Например, у меня сейчас в работе Opel Admiral 38-го года, который я тотально реставрирую, потому что он был в ужасном состоянии. Я нашел его на Сиреневом бульваре в Москве. Мне его тоже подарили. Всю жизнь на улице кабриолет стоял. И 540-й, самый центровой наш экспонат,
5: Mercedes-Benz.
6: Да. 540 СКЛ, который, по легенде, был захвачен, во-первых, в Австрии, в резиденции горной у Гитлера, около домика Евы Браун, в ее гараже. И по показаниям челяди, это Гитлер на новый 37-й год подарил Еве Браун. Она на нем пару раз прокатилась, но так как у него скорость 240, это огромный автомобиль, она сказала: нет, я на нем ездить не буду. И она на нем буквально пару раз все ездила. Его наш какой-то генерал-лейтенант, если мне память не изменяет, Данченко, что ли, привез в Советский Союз в качестве трофея. Нашли мы его в Абхазии, в огороде, между помидорами и хурмой он рос, буквально наполовину в земле. И вот сейчас вот 45 лет ведется реставрация, у него 168 деталей сбоку, корпус.
5: И это был Дмитрий Ломаков, известный в нашей стране коллекционер и создатель первого в России негосударственного музея автомотостарины. Дмитрий, спасибо за интересную беседу и отдельное спасибо за то, что вы делаете. Я считаю, что делаете вы великое дело, потому что сохраняете историю для страны и для наших потомков. Нижайший вам поклон.
6: Рад стараться.
5: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
8: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
9: Не зачем? Обижай.
8: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
10: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Как генетики помогают систематикам?
11: Нельзя оценивать, например, только экологию или только генетику для того, чтобы принимать какие-то решения. Как систематические, таксономические, так и вытекающие из них, хотим ли мы это охранять.
0: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Кургана. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
12: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
12: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук. Это только начало.
12: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Удар по судам в порту Николаев в пятницу был нанесен беспилотниками «Герань», сообщила Минобороны России. В результате были поражены 3 грузовых судна, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Иран нанес удары по целям в 3 странах Ближнего Востока, передает гостелерадио Ирана. Вулкан Шевелоч на Камчатке выбросил столб ветпла на высоту почти 9 километров, а облако распространилось на 75 километров к востоку от Исполина. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Удар по судам в порту Николаев в пятницу был нанесен беспилотниками «Герань-4 «Сигер», сообщило Министерство обороны России. В результате были поражены 3 грузовых судна, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Ведомство распространило кадры удара. Российские военные также ударными беспилотниками поразили порт Южный Одесской области. Там находился сухогруз, доставлявший грузы для военных Украины, сообщили в ведомстве. В порту Одессы высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Российские войска за последние сутки баражирующими боеприпасами «Ланцет» также уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, добавили в военном ведомстве. Поставки войска России беспилотников для обеспечения превосходства над противником по сравнению с 2025 годом выросло более чем в 2 раза. Основные усилия российского военного ведомства в первом полугодии текущего года были направлены на обеспечение группировок средствами поражения, а также на закупку беспилотников, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны.
2: Поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8000 специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего их передроны.
1: На базе ДСАФ России подготовлены более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в том числе операторы БПЛА и наземных робототехнических комплексов, сообщил в ходе заседания коллеги Минобороны замглавы военного ведомства Юнусбек Евкуров. БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, в результате чего возник пожар. Срочное сообщение пришло со ссылкой на губернатора Владимирской области Александра Авдеева. В результате попадания возник пожар, жильцы эвакуируются, на месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения, написал Авдеев в канале на платформе «Макс». Губернатор отметил, что по предварительной информации пострадавших нет. Другим событиям. Киевский режим переживает, что процесс урегулирования конфликта вокруг Ирана отвлекает западные страны от абсолютной поддержки самой Украины. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Лавров также отметил, что кризис в Ормузском проливе, судя по всему, затягивается. На этом фоне повышается значение международного транспортного коридора «Север-Юг».
3: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Стара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители трех железных дорог. России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон.
1: Соглашение о создании международного транспортного коридора «Север-Юг» подписали Россия, Индия и Иран в 2000 году. Позже состав участников расширился еще до 14 государств. Цель проекта – обеспечить грузопоток из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Тем временем Иран нанес удары по целям в трех странах Ближнего Востока, передает гостелерадиокомпания РИП. Иранские ракеты успешно поразили авиабазу в Иордании, где размещены американские военные, говорится в публикации в соцсети X. Кроме того, под обстрел попала база в Эль-Хардже, Саудовской Аравии. Там находились заправщики, принадлежащие США и помогавшие атаковать территорию Ирана. Также целями атаки стали склады оружия и несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются Соединенные Штаты. Напомню, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. А 9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. С 1 сентября начинается эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах, следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Эксперимент проведут в селах, в которых отсутствуют аптеки и медицинские организации с лицензией на продажу лекарств и обособленные подразделения. Любой регион имеет возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. В Минздраве заявили, что такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, а также Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сейный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1-6-2. Алина Корнеева пробилась в полуфинал на турнире WTA 250 в Афинах. 19-летняя россиянка победила Терезу Валентову 7-5-6-3. Теперь футбол. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже в этом месяце будут подписаны все необходимые документы. Контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 30-го года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама еще до чемпионата мира 2026. Стало известно о том, что Дешам оставит должность вне зависимости от результата турнира. Перерыв между таймами в финальном матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Испания-Аргентина, продлится 17 минут, пишет издание «Марка». По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным. На его счету 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». Тем временем трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасевым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона 26-27. Предстоящий сезон станет для Карасева 9-м в составе «Зенита». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центров ОБС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 28 градусов, переменная облачность без осадков. В Тюмени плюс 25, кратковременный дождь и гроза. В Новосибирске до 24 градусов, временами дожди и грозы. В Петрозаводске без осадков, плюс 25-27. В Казани до 20 тепла, без существенных осадков. В Нижнем Новгороде тоже сухо, плюс 23. В Волгограде до 25 и тепла. В Нальчике плюс 23-25 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. осадков. Днем 27 градусов тепла. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. В столице временами ясно, без осадков. Днем плюс 25-27. Ветер северный слабый. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 15. Осадков нет.
0: Джаз столетней выдержки.
5: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
8: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
9: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
10: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
11: Здравствуйте, люди.
12: Добрый вечер.
11: Мы скучали.
12: Мы очень скучали, я особенно, потому что я же пропустил прошлую неделю.
11: Ну, а нынче мы в классическом составе.
12: Да.
11: Ваше вступительное слово, Александр.
12: А какое мое вступительное слово? 8-925-222-9992, главное радио страны, 19-12-35. Это значит, что пришло время ржавчины. И с вами Илья Канавин, Александр Амочкин.
11: И мы будем соскребать, и времени у нас, как всегда, несправедливо, категорически, катастрофически мало. Мы будем его страшно экономить, чтобы втиснуть очень важное, умное, осмысленное. Или требующие осмысления.
12: Да.
11: С вашей помощью, дорогие. Помните, что Саша сказал, по какому номеру можно свои мысли и междометия отправлять. Поэтому мы сегодня точно совершенно не будем говорить вот о чем. О том, что бельгийский дизайнер Пьер Леклерк, который, кстати, разрабатывал внешний вид автомобилей BMW, который у нас в простонародье называют BMW, который X5 и X6 он делал.
12: Дорогие машины.
11: Вот. Не дешевые, да. Так вот, этот прекрасный человек стал гражданином прекрасной страны нашей.
12: Да?
11: России.
12: С чем мы его и поздравляем.
11: Да, и указ уже подписал Владимир Путин. И Леклерк известен работой в том числе и с Kia, и с Citroën. Кстати, в свое время Citroën был прям такой очень лидер, красивый, лидер, да. В смысле дизайна. Ну, естественно, кто же не работал с китайцами? Конечно же, он работал с китайцами. И из всех китайцев выбрал почему-то Great Wall.
12: Самая, по-моему, некрасивая линейка китайцев.
11: Давай сформулируем так. Не самая удачная.
12: Ну, да.
11: Вот. Потому что то, что касается дизайна китайских автомобилей, я должен сказать, что я под сильным впечатлением. То каким образом и как быстро они освоили
12: была
11: вот
12: минутка,
11: эту часть.
12: Минутка нативной интеграции.
11: Ну, в общем, чем он будет здесь заниматься, никому не известно. Это великая тайна. Я подозреваю, что он будет экономить на налогах.
12: Ну, возможно, нет. Ну,
11: почему вот нет, имеет право?
12: Я читал, что некие коллеги из там одного СМИ позвонили первым делом на АвтоВАЗ и спросили, возьмете ли вы Леклерка к себе, там, главным дизайнером.
11: Да, у нас только денег нет, ответил АвтоВАЗ.
12: Нет, ну почему деньги они могут взять у тебя и у меня? Вот, но они сказали, что нет, их устраивает их дизайнер, бог с ним. Значит, также не узнаете вот о чем. Министерство просвещения России на уходящей неделе сначала высказалось на тему вреда мармеладных червячков. Значит, дескать, это вредит детской психике, и такое есть не надо. Этого показалось мало.
11: То есть кариесу, это нервный тик еще добавляется.
12: Да, этого показалось мало Министерству просвещения, и они высказались еще про так называемых бежевых мам. Это такой актуальный тренд социальных сетей экстремистских, где мамы все бежевые, и дети у них все бежевые, и все вокруг бежевое.
11: Оранжевое солнце, оранжевый верблюд, да, это да, оттуда,
12: да.
11: Нет?
12: Ну, да, вот. Значит, потом в Министерстве просвещения подумали и заявили, что они не высказывались про червячков и мам, поскольку это и не их дело. Вот. Вот, и тут бы что-нибудь добавить, конечно, ну, ничего добавлять не буду, сладкое вредно, не ешьте, мамы всякие важны, мамы всякие нужны.
11: Вот, не будем мы рассказывать о диком случае, который произошел в Польше, там один поляк прям наотмашь так крепко и от души избил другого поляка.
12: Тому а
11: еще,
12: почему?
11: Тому еще перепутал.
12: Перепутал.
11: Вот, он думал, что это украинец. Вот, а получилась незадача. Вот, ну, в общем, укрепляется, конечно, дружба народов. Накачивают, конечно, там эти политики, особенно в этот самый свой период предвыборный. Очень круто. Ничего, конечно, в этом ни смешного, ни хорошего нету. Но нужно признать, что все стороны хороши. Вот, поляки долго что-то не видели там никаких бандеровцев, тут о них обнаружили, и очень остро переживают это свое открытие. Ну, что ж, привыкайте.
12: Я прям представляю себе заседание суда, где этого поляка, значит, обвиняют в избиении, а он говорит, ваша честь, я же думал, что он украинец.
11: Ну, я говорю, ну тогда
12: оправдан, да, молотком все.
11: Ну, по поводу оправданий и скостения сроков у нас сегодня еще будет.
12: Да, будет очень серьезный разговор. Так вот, значит, о чем сегодня мы будем говорить, и говорить будем серьезно. Значит, про Украину эту самую. Говорить мы будем много, говорить мы будем подробно. Во-первых, есть смысл обсудить политические перестановки, которые на этой неделе случились. Во-вторых, наше Министерство обороны активизировало удары по критической инфраструктуре противника. Пограничная служба незалежная сразу же зафиксировала небывалый с зимы-весны 22-го года отток населения. А якобы люди едут в отпуска, но мы-то понимаем, вот, что люди из страны бегут. И, в общем-то, ну, правильно делают.
11: Правильно. Итак, дальше. У нас сегодня будет осмысление заканчивающегося американского праздника футбола. Так что не видим причин не подвести всякие разные
12: неспортивные
11: итоги. Не спортивные, безусловно, потому что мы в смысле спорта, ну, чего ж греха таить, профаны, а некоторые из нас даже не болельщики. Представляешь, сколько сейчас радиоприемников разбилось в эту секунду?
12: Я могу добавить, чтобы разбили совсем, я еще и за «Зенит» болею. Бейте.
11: Вот, обсуждать будем эмоциональные, моральные и политические последствия произошедшего праздника футбола. В принципе, в последние годы каждое международное спортивное мероприятие превращается в новый скандал и новый его поворот. Но тут, кажется, столько предложений. Перешли все границы и открыли просто новые какие-то кущи.
12: Да. Далее. Болеть не в смысле там переживать за любимую команду, а болеть физически это не только противно, но и дорого, как мы все с вами знаем. А теперь будет еще и очень сложно, поскольку наша страна, любимая Россия, продолжает уверенно цифровизироваться, и вот некоторые новеллы в части оборота лекарств нас несколько напугали. И мы хотим вместе со специалистом разобраться, есть ли причины для паники, или вот нам просто показалось.
11: Ну и что? Вот тот самый случай, который заставил нас говорить о том, как устроена система правосудия. Почему осужденный на пожизненное убийца может сочетаться браком, чего он там будет делать со своей новобрачной?
12: Что-то будет делать.
11: Да, почему другой убийца, расправившийся с женщиной, ее 5-летней дочкой, это дичайшая, жутчайшая совершенно история, но он не получил пожизненного, а, как выясняется, может выйти на свободу даже по УДО, если приговор этот останется в силу и не будет отменен. Ну, в общем, эти другие важные вопросы будем сегодня задавать, пытаться это осмыслить и получить ответ.
12: И, наконец, поговорим про новые блокировки из иностранных магазинов мобильных приложений. Массово сносятся русские разработки. И понятно, что это не конец света. Кому надо, тот найдет себе способ скачать чего-нибудь. Но тут важно понять другое. Кто и зачем эту кибервойну продолжает и на что рассчитывает. У нас есть версия, и опять-таки со специалистом мы эту версию попробуем обсудить.
11: Ну что, поехали. Поехали.
12: Ржавчина. По случаю затянувшегося анонса предлагаю сразу перейти к справке, да, а потом уже и к разговору.
11: Огонь.
12: Включайте, пожалуйста.
10: Наша справка. В Киеве произошла полная смена правительства. 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вслед за ней ушел и весь кабинет министров. Уже 16 июля парламент утвердил новый состав во главе с экс-руководителем «Нафтогаза» Сергеем Корецким. Всего 16 новых министров. Формальным поводом стало президентское решение, озвученное 12 июля. Однако реальные причины глубже. Источники указывают на коррупционный скандал, связанный с бывшим руководителем офиса президента Ермаком, а также на конфликт между уволенным министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за контроля над военными закупками. Уголовно-политическую пикантность скандалам придал украинский миллиардер Вадим Ермолаев, выживший после покушения в Монако. Он пришел в себя и сразу написал открытое письмо, где прямо обвинил в покушении действующих сотрудников Главного разведывательного управления Минобороны Украины, но при этом поблагодарил Зеленского за внимание к делу. Похоже на приглашение к сделке. Или просьбу, не добивайте, пожалуйста.
12: Ну вот, это первая часть украинского морализонского балета, да, который мы сегодня хотим обсудить. И сделаем это с очень компетентным человеком. Рады приветствовать в эфире политического эксперта, политтехнолога Михаила Павлева. Михаил Ярославович, добрый вечер.
11: Михаил, добрый, да, добрый вечер. Да. Добавлю от себя, один из самых информированных людей относительно всего, что происходит на Украине, с огромным опытом. Ну что, Михаил, как вам формулировка «Рада отправила в отставку»? Выборы,
13: ну,
11: будут?
13: Давайте
11: вообще,
13: нет? Так. Да ну бог с вами. Ну и насчет отправила в отставку, это такая себе история. Отправил в отставку все-таки Зеленский. А еще, если совсем уж покопаться, то отправили в отставку люди, мягко говоря, не на Украине проживающие и управляющие тоже политическими институциями, если уж совсем точно говорить. А, понятно, что заинтересантов непосредственно в Украине было более чем достаточно. И после отставки Ермака, уж тем более после, ну, его вручения ему подозрения, дни этого кабмина точно были сочтены. Потому что этот кабмин — это прям апогей власти Ермака.

0: свои он продолжает получать из Украины, но нет, Миндич там ни на что не влияет. Корецкий все-таки это, скажем так, это не человек Миндича, а человек квартальный, человек семьи, если угодно, семьи Зеленского. Правда, в этой семье далеко не только Скумбрия и Елена Зеленская, там и Ермак, и много кто другой, вот такая вот у них семья своеобразная. Вот. Что до того, кто еще заходит в кабин, там, конечно же, далеко не все позиции обновились, наоборот, большая часть сохранили свои позиции, но остальные перемены скорее такого декоративного характера. И очень важно еще пополнение кабмина украинского, это николаевский губернатор Ким, военно-гражданская администрация, руководитель, переходит на важное электоральное и репутационное для Зеленского министерство. Это по делам ветеранов. Ветераны сейчас будут составлять значительную часть общества украинского страны. Да, и вот как бы взаимоотношения с ними — это инструмент под будущее, конечно. Ну а вообще Кабмин переформатируется под затяжную войну. Под затяжную войну, вне всякого сомнения.
1: То есть не под выборы?
0: Нет, не под выборы. Нет. Мелькнула у них такая мысль, они действительно их обсуждали в начале лета, когда им казалось, что вот все, мирное соглашение по Ирану, по Ирмузскому проливу, сейчас начнет падать нефть, они сейчас начнут долбить Россию мидл-страйками и просто дип-страйками. И вот тогда-то они считали, что Россия готова будет пойти на переговоры. И вот на белом коне Зеленский собирался въехать, естественно, в выборы. Но этого не будет, уже от темы этой отказались совершенно точно. Нет, Михаил, вот тотальную затяжную войну. Все.
2: А есть основания для вот такого глубокого планирования, да, тотальной затяжной войны? То есть, соответственно, Зеленского убедили в том, что его не бросят, что продолжится финансирование, продолжатся, ну, вот эти транши?
0: Конечно. Ну, давайте так. Во-первых, Зеленский никогда не намеревался мирных соглашений как-то достигать. Для него сохранение его власти – это залог его безопасности как криминальной, вот ответственности, да, и буквально физической. Как только он теряет власть, он становится мишенью. Причем там желающих взять его за горло более чем достаточно. Вот. Поэтому, да, европейские, скажем так, глобалисты, русофобская такая коалиция, она существует. Да, американцы сейчас в целом отступились. Ну, слушайте, слова Трампа о том, что до конца его президентства будет мирное соглашение, выглядит как шутка, потому что выборы в США в ноябре 2028 года, а инаугурация следующего президента в январе 2029.
1: Ну, Михаил, Трамп Зеленского вообще с таким количеством шуток пообвешивал, включая этими самыми патриотами и лицензиями на ООН.
0: Ну да, вы знаете, сколько в реальности пакет будет составлять, о котором говорит Зеленский?
2: Сколько?
0: 7 ракет.
1: Прекрасно. Слушайте, вот это на 2 больше, чем Польша дала. Вот.
0: Да, да, да. Нет, 5 польских из тех 7.
1: Ага, уже. То есть осталось 2.
2: Ну что, что же.
0: Они сейчас там коллективно укатывают Грецию на 200 почти ракет ПАК-2, хотя ПАК-2 не перехватывает нашу баллистику и с крылатами очень плохо справляются. Но это вот единственное, что у них есть так из резервов. Но у греков своя давняя история любви в кавычках с турками. Греки не отказываются, скорее всего. Они в свое время отказались патриоты передать. Ну и, соответственно, да, там про лицензию это действительно шутка. Вон немцы с 25-го года, с начала 25-го года пытаются расширить, запустить производство. Хорошо, если к концу 27-го у них пойдут эти ракеты по лицензии Lockheed Martin, Trident.
2: Ну, и, такой вопрос, можно вот, да, дать чуть-чуть... Да. К тому, что, скажем, ну, чуть более понятно нашей аудитории сегодня, да, вот история с терактом в Монако, да, которая, да, ну, казалось бы, должна была потрясти.
0: Нет, покушение на убийство, это не теракт, это все-таки, да.
2: Ну, да, покушение, ну, да, именно там местные правоохранители пытались изначально квалифицировать как теракт, ну, да, это чистой воды убийство, криминальная разборка, да. Вот эта неожиданная, да, статья Ермолаева с поклоном в сторону Зеленского, это что вообще такое?
0: Ну, давайте так. В общем-то, кому надо, на Украине достаточно точно понимает, кто за этим стоит, и что заказчиком, конечно, является непосредственно Зеленский. И делается это в интересах таких двух полукриминальных бизнесменов. Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Одесские криминалы, которые, о которые должны саккумулировать собственность Ермолаева, Зеленского, у себя, естественно. И, естественно, исполнителями являлись гурмошники. Это понятно. И Ермолаев там недвусмысленно намекает на то, что как бы или нынешнее, или будущее, или бывшее руководство ГУРМО. Кто бывшее руководство ГУРМО? Ну, экстремист-террорист Буданов. И вообще, то, что это быстро вскрылось и опубличилось, это уже внутри Украины.

0: вчера, и ведет ее конкретно первый зам СБУ Поклад, конкретно против Бутанова. Ну а то, что кивает Ермолаев в адрес Зеленского, ну действительно, вот как у вас в справке было сказано, приглашение к переговорам, то есть и тоже просьба не добивать, это вне всякого сомнения.
1: А ему, ну, есть, а ему есть чем выйти на эти переговоры? Он является, ну, носителем какого-то, смотрите, критического компромата, или наоборот, он может без боя,
0: да,
1: отдать,
0: ну, бог
1: активы?
0: С вами, смотрите, вся та история про то, что он якобы там собирался выступить в Европарламенте, какой-то угрозой.
2: Ой, ну это полная чепуха. Да. Ермолаев вообще сверхосторожный чувак, который нигде никогда не светился. И когда его называют олигархом, вообще не понимают, на самом деле, чем он занимался. Он даже не близко олигарх.
0: Да,
2: он просто очень богатый человек.
0: На самом деле, да. То, что он якобы должен был выступить в Европарламенте, это правда только по одной простой причине. Он подал заявку на политического веса в Великобритании, хотя он гражданин Кипра, Евросоюза. И вот мужик, бывший разведчик французский, который там сделал это заявление буквально по горячим следам, что украинские спецслужбы за этим стоят, он эту всю базу для него готовил по заказу как раз Ермолаева. Все эти встречи, то есть создать ему образ борца. Но ничего такого Ермолаев не мог бы рассказать. Уж, извините, после дела Мидоса, Митича, и дела коттеджного поселка Династия, ну там
1: так,
0: нечего.
1: Мы сейчас, Михаил, сделаем паузу на минуточку техническую. У нас будет реклама и анонсы, и потом продолжим.
3: «Блюз в России» в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
3: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
2: Продолжаем соскребать.
1: Да, это «Жавчина», мы продолжаем. С нами по-прежнему Михаил Павлев. И давайте вот завершим эту историю про перестановки. А чем не устраивало Зеленского и его, ну, скажем так, кураторов, да, это вот пани Свириденко, да? Она же, я насколько понимаю, была совершенно несубъектна. Вот ей что говорили, то она и делала.
0: Да, только не субъектно она была, в первую очередь, в пользу Ермака, а это уже устраивало конкретно очень многих. И одну группу влияния Лиза Пинчука, зятя бывшего президента Кучмы, и Фиалы, да, партнеров Соросов на Украине. С другой стороны, Арахами и экстремист Буданов, и там примкнувший тот же самый Кауфман и Шмыгаль. Ну и там Ренат Ахметов, крупнейший олигарх украинский. То есть всех она в этом смысле не устраивала. Но особый размер, конечно, переключился по поводу Федорова, того самого, там камня.
2: Ну вот к Федорову мы немножечко
1: да,
2: позже.
1: Да,
2: прям, не позже, а прямо сейчас и перейдем.
1: Да, давайте справочку. Да, как раз к военной составляющей перейдем. Включите там справку, пожалуйста.
3: Наша справка.
5: Массированные удары российских войск по объектам энергетики и ВПК Украины привели к массовым вторичным детонациям и эвакуации мирного населения. В ночь на 6 июля по Киеву и области было выпущено 29 ракет, из которых 23 – баллистические. ВСУ утверждает, что одну сбили. По данным нашего объективного контроля, не сбита ни одна. Нет боеприпасов для системы «Патриот». История вторичных детонаций заслуживает отдельного внимания. Всеми писанными и неписанными правилами ведения конвенционной войны категорически запрещается размещать склады с боеприпасами и системы ПВО в жилых кварталах, поскольку таким образом эти самые кварталы превращаются в законные военные цели, что приводит к жертвам среди мирного населения. После адского инцидента в Вишневом, где сдетонировавший склад боеприпасов буквально выжег несколько улиц людьми, По распоряжению Зеленского нашли виновных. Несколько чиновников второго эшелона даже предстанут перед судом. На этом фоне развивается очередной политический кризис в миниатюре. Он связан с отставкой главы Минобороны Федорова. Его спонсоры и деловые партнеры, чьи планы таким образом рухнули, пытаются организовать очередной картонный Майдан. Группы молодежи, в основном девушки, называют уволенного министра самым эффективным за всю историю страны. Путают его фамилию и требуют вернуть его в правительство. Похоже на цирк, но что это на самом деле?
2: Ну, а что на самом деле? Я опять же, в третий раз прошу прощения, вернусь к этой версии про выборы, что те, кто поддерживает Федорова, начинают активно скупать в том числе медиаресурсы. А кто деньги дал на то, чтобы выпустить вот эту вот смешную, господи, прости, массовку на улице?
1: Ой, да, это так трудно.
0: Ну, давайте так. Сначала маленькое уточнение по вашей справке. Все-таки это не был не склад боеприпасов в Вишневом. Это было вполне себе производство, где производилось доведение до кондиционального состояния списанных на Западе ракеты. Там были ракеты АИМ-120, АИМ-9 какое-то количество. Они детонировали. И пострадал там, в общем-то, достаточно нерядовой человек. Подал в отставку такой себе Герман Сметанин, глава Укроборонпрома. Кстати, представитель гей-лобби в Украине. ЛГБТ запрещено в России. Да. Там еще с парочкой персонажей, прям очень заметные по этой теме.
2: Вот, но под суд-то пойдет главный инженер и его зам?
0: Нет, он не пойдет, да. А эти крайне, безусловно, они ответят. Там же, на самом деле, и производство. Там смысл-то в чем, почему был шок? Это все подземные производства, они думали, что они недоступны. А мы дотянулись за них, что называется. Вот.
2: На Вишневую выжгли, конечно, Федор. Там адская картинка.
0: Ну, это прям, это пригород, там нет границы между Вишневым и Киевом. Там вот кольцевая дорога, и сразу начинается Вишневая. Вот. Смысл в чем? По поводу теперь Федорова. Скажу такую вот вам вещь. Нет, выборы здесь не при чем. И вот в отставку его отправила по факту Урсула фон дер Ляйен, которая 15 числа посетила Киев. История здесь гораздо более интересная. Вообще, как бы, вот я даже собственные материалы готовил. Если кто-то думает, что это за конфликт с Федорова с Сырским, или даже конфликт с Федорова с Зеленским, нет. Это конфликт Ротшильдов и Блэк-Рок. И никакой конспирологии в этих словах нет. Потому что есть группа людей, и, например, на Ротшильдов ориентирован тот же самый Пинчук, который ставленником которых является Федоров, и которые продвинули его как раз в Министерство обороны.
2: Какая Блэк-Рок?
0: Ротшильдов ставленники они. Uh-huh. Вот. А вот Блэк-Рок, это совершенно другая история. Это Урсула фон дер Ляйен, это Фридрих Мерц. Это все это про контракты в оборонке. И все это про контракты будущие из тех самых 90 миллиардов, где 60 миллиардов конкретно на целевые транши и конкретно на целевые проекты оборонные. И он приключился, когда Федоров зашел на Министерство обороны, он начал выбивать оттуда схемы не только, например, того же Арахамии или Умерова, но и связанные, опять же, с тем же Миндичем, с тем же Зеленским даже начал. А вот окончательно, скажем так, переговором он приключился после того, как он подал запрос на юридический разрыв договоров на многие-многие-многие миллиарды с компанией Хелсинг и подрядчиками, посредниками с компанией Хелсинг. А вот компания Хелсинг, германский производитель дронов, это компания, создана таким себе Гюнтером Шерфом, который был кем? Помощником Урсулы фон дер Ляйен в бытность ее министром обороны Германии. Mm-hmm. И это деньги конкретно Урсулы фон дер Ляйен. И вот туда залез Федоров, и это уже не стерпели.
1: Удивительно паучья схема, конечно. Просто, да. Просто паучья, невероятно. Но, то есть, получается, что я сейчас странную, наверное, вещь скажу, но да простите мне мою некомпетентность. Получается, что для нас это хорошая новость, уход Федорова, да, и что он действительно, видимо, был довольно эффективным министром обороны.
0: Нет, да не было никаким эффективным. Если бы он действительно был борцом с коррупцией и правдорубом, как вот он пытается сейчас себя продать, потому что началась фактически его политическая карьера, это бы была бы одна история. Но по факту они-то заменяли просто своими схематозами. Просто другими коррупционерами.
2: Понятно. Но в любом случае, вот любая возня там в военных верхах нам приятно. Пусть возится. А Сырскому-то чего? На него тоже там такие вот с флангов наезды. И с Келя вот это вот скандал.
0: А это все из-под Федорова и из Пинчука было. Это вот все, что вскрылось. И история с убийством братьев Масичуков. Угу. Да, и вот полк «Скала». Это все загодя была понятная история. Потому что Сырский тоже работал на то, чтобы, скажем так, Федорова убрали. А это все равно всегда история про деньги, про очень большие деньги, про эти самые оборонные контракты. Там, а не там, закупать то, а не это.
1: Сейчас абстрагируюсь от того груза знаний, частично необязательных, да, значит, про текущую политическую ситуацию на Украине, которая у меня есть по долгу службы, и попробую посмотреть на это, ну, совершенно вот широко открытыми глазами человека, который
0: вообще не надо, вкатывается. Что-то в глаза попадет, не смотрите.
1: Да уже попало, да, и смотрите, что получается. То есть, значит, идет война. Не сказать, что страна, ну, если можно называть текущую Украину там страной, да, государством в энциклопедическом смысле, не побеждает, мягко говоря, да, обстановка критически сложная, а все, что делают люди, которые этой страной, в кавычках, на сегодняшний день управляют, они просто стараются успеть украсть как можно больше денег.
0: Ну да, у них просто нет сомнений в поражении итоговом, они просто зарабатывают.
1: И все.
0: Да.
1: И они начинают это делать уже настолько как-то легко и непривычно,
2: привычно,
1: что даже да, не слушайте, пытаются сопровождать это масштабными
0: воровать какими-то легко и непринужденно, они умели всегда, они этим занялись с первого дня, что называется. Поэтому все у них в этом смысле налажено и понятно. Да, они просто и не сомневаются в том, что в конечном итоге их ждет капитуляция, поражение.
2: Хорошо, Михаил, давайте обсудим вот какую историю. Значит, Европа старается сделать так, чтобы Украина продолжала воевать как можно дольше. Начинают предприниматься некие действия для того, чтобы, если уж не вернуть мужицкого пола украинцев со своих территорий, то не допустить их переезда туда, на ту сторону. Да. Да? Уже и в законодательном смысле принимаются меры. Я аплодировал стоя... Господи, батьки Лукашенко, когда он предложил украинцам приходить и собирать на территории Беларуси грибы и ягоды. Вот. А почему бы нам что-нибудь подобное не сделать? Люди будут ломиться туда. Ну, понятно, нужна фильтрация и прочее. Почему бы нам не приоткрыть встречную дверцу?
0: Я буду более чем осторожен в формулировках. Тогда надо как минимум пересматривать то, что происходит в Шереметьево. Как минимум. Ну, больше, наверное, ничего комментировать и не буду. Наверное, мы на сегодняшний день не можем себе позволить подобного аттракциона невиданной щедрости. Ну, вот я так скажу. Учитывая, как сейчас эта фильтрация плотно и детально организована, открыть шлюзы для большого количества людей мы просто себе позволить не можем. Пусть белорусы едут. Так и придется тогда заслуженно на границе Беларуси.
1: Вот я только что хотел сказать, что если они едут в Беларусь, они едут фактически в Россию.
0: Ну да.
1: Потому что это слишком. Так, у нас не так много остается времени до конца этого блока. Я хотел бы еще успеть обсудить вот чисто военную составляющую. Да? Участились удары, которые наносит наше Министерство обороны по инфраструктуре, да, как военной, так и гражданской. Это все приобрело очень системный такой характер. И что еще важно, и то, что отмечают очень многие и журналисты, и блогеры, и военные эксперты, такое ощущение, что наше военное ведомство сменило подход в части информационной политики, да?
2: Ну да.
1: То есть это уже не то, что там мы в ответ на вот это что-то сделали, да, а уже пошли в каналах Минобороны в соцсетях уже мемчики какие-то, да, то есть это уже прям, ну вот так вот браво и залихватски выглядит. Мы ждем какого-то перелома.
2: Или это
1: серьезного?
2: Взгляд в микроскоп? Есть какие-то подвижки в этой части?
1: Алло, Михаил.
2: Михаил, мы потерялись маленько. Я бы, кстати, вот по поводу информационного сопровождения обсудил бы вот какую вещь.
1: А знаешь что, вот раз уже, ну, связь пропала, да, к сожалению, мы не успеем просто Михаила подключить еще раз, поэтому мы от всей души благодарим Михаила Павлова, политического эксперта и политтехнолога, который нам тут немножко открыл глаза, от этого стало еще грустнее. Оставшуюся минутку давай посвятим нашим...
2: Михаил, огромное спасибо, если слышите, очень рады вас видеть. Приходите к нам в гости, это здорово. Мы любим умных людей.
1: Да.
2: Обмены телами, да, вот последний обмен был вчера или позавчера, я не, точно угу. не помню, там 31 ну, накануне, на 500 с да. чем-то, да?
1: Да, да, да.
2: Это же, ну, это пропаганда, которая сама себя продает, что называется.
1: Угу.
2: Почему мы на самом деле как бы такого рода вещи не раскручиваем? Какое у нас количество и какая интенсивность обмена пленными? А она действительно существует.
1: Слушай, это не задача Минобороны. Я в данном случае хотел поговорить именно про военный пиар, да, а вот военный пиар поменялся.
2: Угу.
1: И поменялся, по моим ощущениям, достаточно радикально. И совершенно очевидно, что это выполняется какой-то запрос общества, да, который
2: прекрасно. Если он выполняется еще профессиональными людьми, которые знают, как с этим обращаться, было бы вообще здорово, потому что эту часть войны, пропагандистско-когнитивную, нам, конечно, нужно подтягивать, это я очень вежливо выражаюсь. А то, что структурно изменились удары, посмотрите на Одесский порт, он встал.
1: Да.
2: Одесский порт встал.
1: Да, треть возможностей по торговле зерном Украины уже
2: помножена. И подсолнечным маслом,
1: И подсолнечным маслом, да, множится на ноль энергетика. Это значит, что предстоит очень-очень тяжелая и холодная зима.
2: Ее уже называют черной в Киеве.
1: Кто может бежать, бегите. Я знаю, что на Украине нас слышат. Сейчас прервемся на минуту.
3: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: Ржавчина.
2: Продолжаем соскребать.
1: Возвращаемся, да. Значит, чтобы чуть-чуть отдохнуть от Украины, поговорим хоть о каком-то событии, где Украины не было. Там было много всего другого интересного. Но вот где-то существуют какие-то, значит, эти точки Украина-фри. И это, в частности, чемпионат мира по футболу, который то ли закончился, то ли вот-вот закончится.
2: Еще не закончился.
1: Это я скоро закончится.
2: Авторитетно заявляю.
1: Хорошо. Я, кроме чемпионата России, ничем не интересуюсь. Давайте справку, а потом поговорим про неспортивную часть.
3: Наша справка.
5: Чемпионат мира по футболу окончательно похоронил даже остатки иллюзии о том, что большой спорт может существовать отдельно от большой политики. Ключевой скандал разразился вокруг американского нападающего Флорина Балагана. Арбитр показал ему красную карточку, однако FIFA неожиданно отменила автоматическую дисквалификацию, и причиной стало прямое вмешательство президента США Дональда Трампа, лично позвонившего главе федерации Джани Инфантино. Белый дом добился пересмотра решения, а Трамп публично поблагодарил FIFA за исправление огромной несправедливости, назвав бразильского судью, удалившего игрока, подозрительным. Вице-президент УЕФА тут же заявила, что федерация перешла красную линию и превращает футбол в абсолютную помойку. Однако FIFA предпочла не замечать критики. Не менее громким стал инцидент в полуфинале, где сборная Аргентины после победы над Англией вывесила баннер с надписью «Мальвинские острова – аргентинские», грубо нарушив запрет на политическую символику. И вновь никаких последствий. Одновременно с этим сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате, сославшись на агрессивную политику США. И это далеко не полный список.
1: Вот я не зря сказал, что я люблю чемпионат России, потому что, на самом деле, как говорят, все уже было предсказано в «Симпсонах», да, значит, а все было в чемпионате России. А есть у нас клуб один, северокавказский, вот, где тоже есть высокопоставленные болельщики, типа Трампа, которые спорные вопросы как раз тоже, значит, пенальти
2: с красными карточками. Из Ростова-на-Дону, я так подозревал.
1: Не угадал. С красными карточками, там, и с судейскими, в больших кавычках, ошибками.
2: То есть у судей перед выходом на поле забирают красные карточки.
1: Да, и показывают там еще разные предметы. Вот, так вот, в общем, ну, не об этом, но о том, значит, что, во что превратился этот тот самый мировой спорт, мы хотим поговорить с Андреем Сидорчиком, журналистом издания «Аргументы и факты». Андрей Николаевич, добрый вечер.
2: Андрей Николаевич, здравствуйте. Что-то не очень слышим.
7: Алло.
1: Давайте попробуем перенабрать, Андрей Николаевич, потому что, ну вот, уважаемые радиослушатели, мы, к сожалению, вкатились уверенно в эту эпоху плохой связи, и, в общем, кто у себя дома и на работе отрезал проводные телефоны, помните, такие были с витым шнуром и с круглым диском, куда палец надо было вставлять, вот, зря вы это сделали, если есть такая возможность, верните, хотя они тоже через интернет сейчас звонят.
2: Но это первое. И второе, когда они стали стоить дороже, чем абонентская сотовая связь, возникал вопрос, а зачем у меня стоит вот эта вот дисковая штуковина?
1: За хорошее всегда надо дорого платить. А вот, подсказываю, что на связи, Андрей Николаевич. Алло.
7: Да.
1: Вот, ура. Андрей Николаевич, добрый день, вечер уже. Как вы оцениваете чемпионат вот, с точки зрения спорт и политика? Кто победил?
2: Ваш рейтинг, как это, идиотизмов? Вот.
7: Ну, знаете, это было ожидаемо, потому что с экстравагантным президентом вроде Дональда Трампа чемпионат по-другому пройти не мог. Надо понимать, что политическая составляющая в спорте вообще, и в футболе в частности, существовала очень давно. Можно вспомнить даже после довоенной чемпионата мира, когда там итальянец Бенито Муссолини, диктатор, вызывал там судью матча, там, по-моему, полуфинального чемпионата мира 1938 года. Можно вспомнить, когда...
2: А что он с ним делал?
7: Ну, проводил инструкции, на самом деле. Как правильно надо судить матчи. Вот.
2: Профилактические беседы.
1: Говорил, судья продажная.
7: Да, испанский диктатор Франко отказывался разрешать своей сборной играть матч против сборной Советского Союза. Это, кстати, был как раз матч, который был на пути у нас к нашему первому единственному победе в чемпионате Европы, в Кубке Европы тогда 1960 года. Сами мы отказывались от участия в матче отборочном матче чемпионата мира 1974 года против сборной Чили после переворота Пиночета. Сегодня это отличается только тем, что практически сегодня никто уже не пытается скрывать этого политического влияния. Но это ведь тоже объяснимо. После того, как в том же футболе и в спорте вообще в 2022 году были введены абсолютно необоснованные с точки зрения всех существующих норм, кодексов и всего остального санкции против российских спортсменов, собственно, каких-то ограничений уже не осталось. Поэтому, ну да, вот хочу, говорит Трамп, видеть своего футболиста в следующем раунде чемпионата мира, пускай он там будет. Ну и FIFA идет навстречу. Просто те, кто в этот момент там жестко апеллировал, кричал, что так нельзя, это те же самые люди, которые до сих пор как бы ставят препоны на возвращение там сборной России.
2: Слушайте, и это те же самые люди, которые активно борются, например, с допингом.
7: Да, абсолютно точно. Это те же самые люди. Просто на самом деле вот как бы сегодня вот тот же Трамп, он вообще не считает нужным там как бы придавать какой-то там вот такое, обставлять это как-то. Действительно, можно же было ему не осознаваться, что он звонил и просил.
2: Можно было Трамп и не сознаваться, что он взял и поменял на ходу правила футбола и сделал... Люди, вы себя слышите сейчас? Что вы сказали вообще?
7: Ну, В общем, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, только горе не помочь, нет теперь закона. Поэтому, скорее всего, вот такие вещи в спорте мы будем видеть постоянно. Если у вас, как говорится, есть рычаг воздействия на тех или иных функционеров, вы можете себе обеспечить условия наибольшего благоприятствия. Значит,
2: ну, слушайте, ну тогда от спорта-то не останется ничего. Это будет какая-то модификация фантазия на тему футбола там, или художественной гимнастики, я не знаю, что это.
7: Ну, понимаете, так он и постоянно подвергается модификации. Вот это же чемпионат мира. Мы говорим о политической составляющей. Ну вот, например, появление вот этих пауз на водопой, которые оказались рекламными, и просто внутри которых просто зарабатывают деньги FIFA, в общем-то, продавая их. Да и вообще, если смотреть на футбол современный там и сравнивать с футболом там 20-30-40-летней давности, он стал более, если хотите, инфантильным, понимаете, вот эти все постоянные отыгрывания любого стыка, когда люди показывают чудовищные просто страдания, это больше театр, это и есть та самая фантазия, о которой вы говорите. То есть люди там, которые видели футбол там 30-40 лет назад, они скажут, ну, сегодня это не очень, как бы сказать, мужественный вид спорта, если честно.
1: Ну да, да, так еще смеялись над теми же испанцами, да, бразильцами, которые балет там бесконечно исполняют от этих вот воздушных стыков несостоявшихся, а теперь все так исполняют.
7: Абсолютно точно, поэтому да, со всех сторон это как бы коммерческое действие, на которое воздействуют те, кто платит, заказывают музыку, те, кто может воздействовать на функционеров, они устанавливают, ну, в общем-то, называя своими именами, свои правила игры.
1: Андрей Николаевич, успею еще один вопрос задать. Вот начались разговоры о том, что, возможно, нас снова милостиво, так сказать, пустят в большой мировой спорт. Как вы оцениваете эти новости? Фантазии это или реальность?
7: Тут очень сильно все зависит от разных видов спорта и о том, кто заводит в нем, так сказать, устанавливает правила. Если вы видите какой-нибудь, допустим, лыжный, где виды, где царят, в общем-то, скандинавы, которые к нам очень нехорошо относятся, там шансов как-то меньше. Если это, допустим, там, опять же, борьба или какие-то
1: бокс,
7: там
1: гимнастика. Например, да?
7: Да, вот. То есть там, где на самом деле влияние того, как называют, так называемого глобального юга сильнее, то там, да, там к нам относятся лучше, там мы действительно можем возвращаться на более-менее приемлемые условия.
1: Ну, а футбол пока будем играть дома, видимо, да, и с некоторыми заезжими командами и сборными, которые не считают для себя.
2: А нам взять и свои правила футбола, как заморозить, значит, традиционные правила футбола, и вот по ним и играть.
1: Не надо советовать Государственной Думе, новому созыву, чем заняться, а то они займутся. Спасибо большое, Андрей Николаевич.
2: Спасибо.
1: Журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчик был у нас в эфире. Ну, вообще, типа, за традиционный футбол, это ж прям предвыборная программа.
2: Ну, а что? Чем плохо?
1: Чтоб в кепках играли, да, как в «Черно-белой хронике», вратари хотя бы как минимум в кепках стояли.
2: Ну, там там есть над чем работать, на самом деле.
1: Ой, красота. Ладно, передаем эфир новостям и вернемся скоро.
3: Ржавчина. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
9: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: «Просто о джазе» каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: У микрофона Кирилл Лушников
13: и Юлия Содикова.
12: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
14: Все бегают, кричат, где-то на фоне что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
12: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
15: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца. Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
3: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Путь фаталиста.
16: Лермонтов отчасти сознательно шел путем своего героя, который проверяет судьбу. Шанс закончить историю с Мартыновым без дуэли и без потери для чести был. Для этого всего лишь достаточно даже не извиниться, а просто не акцентировать факт этой ссоры.
3: 185 лет со дня гибели Михаила Лермонтова. Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
17: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
19: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
20: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
21: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93.5 FM.
17: Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские беспилотники поразили 5 сухогрузов и резервуары с горюче-смазочными материалами в портах Украины, сообщает Минобороны. Коллеги Минобороны на заседании в пятницу уделили особое внимание модернизации вооруженных сил России и обеспечению боевых действий в зоне СВО. Около 40 отдыхающих в отеле на Ставрополе обратились к медикам с признаками отравления. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские БПЛА поразили 5 сухогрузов и резервуары с горюче-смазочными материалами в портах Украины, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Николаев государственное предприятие Николаевский морской торговый порт, в порту Южный госпредприятие морской торговый порт Южный, а в порту Одесса высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, заявили в военном ведомстве. Коллеги Минобороны на заседании в пятницу уделили особое внимание модернизации вооруженных сил России и обеспечению боевых действий в зоне СВО, а также противодействию средствам воздушного нападения. Глава ведомства Андрей Белоусов выслушал доклад заместителя министра обороны России Алексея Криворучка.
2: Поставка вооружений и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего их передроны.
1: Укомплектованность медицинской службы в зоне специальной военной операции выросла до 96%, заявила замминистра обороны Анна Цивилева на заседании коллегии ведомства. Это позволило сократить время эвакуации, периода, за который раненого военного увозят с поля боя.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
1: По словам Цивилевой, в 2026 году планируется ввести в строй до 1500 госпитальных коек во вновь построенных и капитально отремонтированных военных госпиталях. Также удалось расширить возможности окружных и флотских медицинских учреждений для оказания высокотехнологичной помощи. Срочное сообщение приходит от Минобороны. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили скопление резервов ВСУ в Запорожской области численностью до 50 боевиков, а также оборудованные места их размещения. Действия расчетов РСЗО сорвали подготовку атаки и не позволили противнику перебросить подкрепление к передовым позициям, подчеркнули в ведомстве. Иран нанес удары по целям в 3 странах Ближнего Востока, передает гостелерадиокомпания ИРИБ. Иранские ракеты успешно поразили авиабазу в Иордании, где размещены американские военные. Под обстрел попала база в Эль-Хардже в Саудовской Аравии, где находились заправщики, принадлежащие США и помогавшие атаковать территорию Ирана. Также целями атаки стали склады оружия и несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются Соединенные Штаты. Информация о том, что 2 танкера подорвались на минах в Ормузском проливе, не соответствует действительности, заявило Центральное командование США. Напомню, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. 9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. Около 40 отдыхающих в отеле на Ставрополе обратились к медикам с признаками отравления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Организована проверка, будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Особое внимание уделяется вопросам оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи, говорится в сообщении. Речь идет о гостиничном комплексе, расположенном на водохранилище «Волчьи ворота» около села Новосельцкого. На официальной странице комплекса в соцсети ВКонтакте сообщается, что он приостановил прием гостей. Международная федерация футбола не планирует переносить назначенный на воскресенье финал чемпионата мира из-за окутавшего Нью-Йорк и его окрестности смога. Он вызван лесными пожарами в Канаде, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В связи со сложившейся ситуацией состоялись неформальные переговоры между представителями ФИФА и директором рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани. Согласно прогнозам синоптиков, после некоторого ухудшения качества воздуха в субботу к воскресенью смог по большей части рассеяться. Финал чемпионата мира пройдет на стадионе MetLife, расположенном недалеко от мегаполиса. В пятницу утром индекс качества воздуха в Нью-Йорке находился на отметке 166, что соответствовало оценке «вредно для здоровья». В настоящее время этот показатель снизился до 67, что считается умеренным уровнем загрязнения. Трамп обвиняет Канаду в том, что она не содержит свои леса в надлежащем виде. Из-за этого в США наблюдается загрязнение воздуха. В этой связи штаты грозят Канаде новыми пошлинами. Вулкан Шевелыч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту почти 9 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространилось на 75 километров к востоку от Исполина. Сообщают специалисты, высоту пеплового столба и направление облака определили по спутниковым данным. Шевелыч – один из самых активных вулканов Камчатки. По данным вулканологов, извержение его продолжается, сопровождаясь мощной газово-паровой активностью. В северной части купола растет новый блок лавы. Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, что матч состоится в Нижнем Новгороде 18 июля. Его начало в 19:30 по московскому времени. «Ботафого» намерен оформить трансфер полузащитника Данило в «Зенит» или «Ньюкасл», пишет «Глоба». Ранее сообщалось о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Однако, как отмечает источник, препятствием в переходе Данила в «Зенит» может стать желание самого полузащитника продолжить карьеру в команде одной из топ-лиг Европы. Ростов подписал 3-летний контракт с нигерийским нападающим Олакунле Алусигуном, сообщает РБ Спорт. Предыдущий сезон футболист провел в Нижнем Новгороде, где выступал на правах аренды из Краснодара. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев за час разгромил Себастьяна Байеса 6-1-6-2. На женском турнире WTA 250 в Афинах в полуфинал вышла россиянка Алина Корнеева, победившая Терезу Валентову 7-5-6-3. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» подписал новый контракт с 25-летним российским центровым Владиславом Голдином. Соглашение носит двусторонний характер. Напомню, двусторонние контракты, предусматривающие выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА и неучитываемые в потолке зарплат и налоги на роскошь, позволяют игрокам находиться в заявке своей команды НБА на не более чем в 50 матчах регулярного сезона. В завершение о хоккее. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области в Магадане, сегодня днем до плюс 15, облачно без осадков. В Челябинске 25 тепла, ливни и грозы. Такая же температура в Иркутске, там кратковременные дождь и гроза. В Калининграде до плюс 22, временами грозы и осадки в виде дождя. В Уфе плюс 20, дожди. В Самаре кратковременные дожди плюс 18. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 26. Здесь без осадков. В Ялте 26-28 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге днем до 26-28 градусов. Такая же температура и в Москве, преимущественно без осадков. Ветер слабый, атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс.
5: Ржавчина.
6: Мы вернулись.
7: И продолжаем соскребать.
6: Да, и весь этот час мы посвятим нашим внутренним темам, всему тому, что происходит в России, и главное тому, что касается, ну, без всякого привлечения каждого.
7: Да, абсолютно каждого.
6: Каждого из нас.
7: Напоминаем, нам можно писать по номеру 925-32-392 мысли, ощущения, междометия, открытия, все. Все приветствуется.
6: Да, мы итак, с радостью читаем.
7: Ну и
6: да,
7: что?
6: Голосом.
7: Не будем терять времени.
6: Да, давайте начнем прямо сразу со справки, потому что тема огромнейшая нам предстоит.
0: Наша справка.
8: Новые правила отпуска лекарств, вступившие в силу с 1 июля, уже в первую неделю своего действия привели к массовым отказам в продаже рецептурных препаратов по всей стране. Федеральный закон и постановление правительства прописали аптекам автоматическую блокировку продаж при отсутствии активного электронного назначения в государственной системе. Отныне приобрести антибиотики, гормональные средства, сильнодействующие обезболивающие и психотропные препараты можно только при наличии цифрового рецепта, привязанного к СНИЛС пациента. По некоторым данным, примерно 15% аптек по всей стране временно прекратили продажу рецептурных препаратов из-за сложностей. Первичное звено здравоохранения не успевает оперативно адаптироваться к новым требованиям. Поликлиники испытывают нехватку времени для своевременного внесения врачебных назначений в систему, а технические сбои в федеральных медицинских базах данных остаются частым явлением. В итоге люди теряют доступ к нужным препаратам, пока базы данных синхронизируют вручную. При этом фармацевты вынуждены строго соблюдать новые правила. Любая попытка обойти систему грозит аптекам штрафами до 200 тысяч рублей, приостановкой лицензии и административной ответственностью. Не до конца проработанной кажется и система со срочным заказом препарата в аптеку, если в наличии его нет. Формально для срочных случаев существует пометка ЦИТО. В такой ситуации лекарства должны найти и доставить в срок, не превышающий 3 рабочих дней. Однако при инсульте, анафилактическом шоке или остром болевом синдроме – это вечность. Особую тревогу вызывает судьба неходячих больных и пожилых людей, которые физически не могут добраться до поликлиники для оформления электронного рецепта, а порой и вовсе не владеют цифровыми сервисами.
6: Вообще лекарственная тема прямо огромная и тяжеленная. Да? Да, пару слов скажем, прежде чем нашего эксперта подключим.
7: Да, ну имеется в виду еще же одно новшество, что по ОМС будут отпускаться препараты только отечественного производства. Я совершенно не против отечественного производства. Я хочу просто понимать разницу между препаратами отечественного производства и теми, которые лечат.
6: Ну да.
7: И... Потому что я просто знаю абсолютно точно, что один и тот же препарат с одним и тем же действующим веществом людям с тяжелейшими заболеваниями не подходит он. Человек просто умирает на глазах, когда ему этот препарат. Но он отечественный. Mm-hmm. Он не хуже. Просто именно его организм именно так отзывается на этот препарат. А другой препарат помогает. То есть один и тот же препарат с одним и тем же действующим веществом одного и того же человека или убивает, или лечит.
6: Или ничего, просто как мел ешь. И
7: ну, или так.
6: Да, плюс есть еще такой нюанс, да, вот по моим личным ощущениям человека не самого здорового, у нас рецептурными считается огромное количество препаратов, которые на самом деле в аптеках выдаются без рецептов. И никто их никогда даже не спрашивает. Я сейчас не про антибиотики вообще, да, и не про вот весь этот список, там, психотропы.
7: Ну,
6: и
7: от этой вредной привычки тоже придется отказаться в ближайшее время.
6: Да, и что получится? Получится, что мы, вот все люди, которые сейчас ходим и безрецептурно себе что-то покупаем, то, что нам, возможно, когда-то назначил там доктор, да, и даже выписал рецепт, мы все ломанемся в первичное звено, и перегрузим его окончательно, и оно коллапснет.
7: Ну, я десятки лет принимаю целый набор препаратов, без которых я не могу обойтись.
6: Аналогично, коллеги.
7: Десятки лет.
6: Да,
7: аналогично. И сейчас их возьмут и внесут в этот самый в реестр. Да. Это не самое простое, это не аспирин.
6: Да.
7: И что я буду делать?
6: Ну, давай с экспертом, да? Значит, приветствуем у нас в эфире прекрасного совершенно человека и специалиста, доктора медицинских наук, профессора, члена Совета по правам человека при президенте России, сопредседателя Всероссийского союза пациентов, члена Центрального штаба Народного фронта Яна Власова. Ян Владимирович, добрый вечер.
7: Ян Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Вот так вот мы понавыплескивали.
6: Понимаете? Да, нам страшно, а вам?
5: И нам. И вам. Очень страшно.
6: А давайте думать, дело как том, нам с этими страхами справляться.
5: Все новости, все новые вещи, которые происходят, с одной стороны, непривычные, мы не знаем, как они работают в ряде случаев, это само по себе вызывает переживания самого консервативного большинства. С другой стороны, есть основания переживать, потому что цифровизация коснулась далеко не всех регионов. И когда мы говорим о том, что цифровой рецепт должен стать основанием для выдачи лекарственного препарата, от этого зависит жизнь, мне кажется, что мы еще не прошли вот этого пути цифровизации, когда бы мы были бы спокойны за то, чтобы внедрять подобного рода инициативы.
7: Так оно же уже будет внедрено со следующего месяца, по-моему, нет?
5: Да, да, да. Нет, я бы говорил, что нас беспокоит.
7: Только они не будут иметь никакого значения. Ты можешь их с собой носить на здоровье, пожалуйста.
5: Скажем так. Угу. Значит, бумажные рецепты, они не отменены. Но, видимо, там, где возникают проблемы с цифровизацией, будет данное послабление, потому что не могут люди оказаться без лечения. Это вопросы, связанные уже с продолжительностью жизни. Второе, это не оказание помощи. То есть, если грамотно к этой истории подойти, то можно получить очень неприятную статью.
7: Угу.
5: Вот, поэтому на это никто на самом деле не пойдет. Те недоработки, которые имеются, они будут, я думаю, достаточно активно решаться, потому что это ляжет на плечи губернаторов, а у нас скоро выборы. Вот. И вопросы, связанные с этими историями, они уже сейчас являются лакомой бумажкой на готовность власти проявить себя в лучшем качестве. Угу. Вот другое дело, что пациенту, у которого нет препарата, да, это, в общем-то, дела нет.
7: Это угу. Вы прям политтехнологическую подсказочку даете. Ян Владимирович,
5: да,
7: а вот
5: даю.
7: Я читал и так и не понял. Значит, там СНИЛС, по которому будет в этой общей системе ссылка на выписанный препарат цифровой, и ты только сам должен прийти. А если больной не ходячий? Чего ему делать с этим СНИЛС?
5: На самом деле задача-то не прийти и показать СНИЛС. возможности, связанные с цифровизацией, они позволяют увидеть этот рецепт. Ну, допустим, прекрасная цифровизация. Да? Давайте вот мы такое счастье себе допустим, что цифровизация прекрасная. Значит, доктор выписал цифровой рецепт, он сразу отразился в аптеке, отразился одновременно на складе, поступил со склада в аптеку. И предъявление пациентам подобного рода документа, оно может и не быть очным. В этих условиях, если у нас действительно такая цифровизация есть, есть понятие такое, как личный кабинет пациента. И в ряде случаев, вот мы же через госуслуги заказываем разного рода документы, значит, мы надеемся, что есть возможность заказать и, собственно говоря, доставку лекарственного препарата на дом.
6: Ну, или отправить там, я не знаю, родственника или курьера, который называет хоть шестизначный код, да, фармацевт в аптеке проверяет, ага, в системе код есть, вот
5: получилось. Вы все прекрасно знаете,
6: ага.
5: Опугаете.
6: Дело за малым, как вы верно сказали, представим себе, что у нас все хорошо работает.
7: Да, но это же не упаковку конфет. Я прихожу системы. И за кого-то получаю какой-то там психотропный препарат.
6: Вот ну, это сейчас можно сделать. Если у тебя есть на руках рецепт, выписанный на родственника, например, или неважно на кого.
7: Ну, хорошо, успокойся.
5: Просто должен быть и ваш паспорт с собой тоже.
7: Хорошо.
6: Хорошо. А скажите, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, обусловлена вот потребность в такой, скажу так, реформе? Да? Это что? Это огромное количество фальсификата на рынке. Это злоупотребление какими-то препаратами, которыми злоупотреблять не стоит. То есть в чем глубинная эта причина этой реформы?
5: Ну, вообще, это какая-то это совокупность всяких причин. Вот. Но вы знаете, третий закон Мерфи. О чем бы ни пошла речь, она пойдет о деньгах.
6: Ну да.
5: Да. Дело в том, что издержки, связанные с бумажным оборотом, издержки, связанные с вот этими картами, рецептами, медицинскими документами, которые находятся в бумажном виде. На самом деле их объем колоссальный. И сейчас решается вопрос о том, чтобы перейти на цифровой или на электронный документооборот в кратчайшие сроки. И мы уже знаем случаи, когда, например, вот ДЗМ московский перешли на документооборот, и вот был недавно доклад, что они сэкономили какие-то прям реальные миллиарды денег только на документообороте, применив цифровизацию, применив ИИ, так называемый. А в Московской области, например, за последний год поставили 75 тысяч диагнозов с помощью, не ИИ ставил, а доктор ставил, но с помощью ИИ. То есть вот этот вопрос, когда мы говорим, что врач занят, врач перегружен,

0: там внедряется. И сейчас уже существуют еще сложности по горизонтальному переносу, значит, медицинских документов. То есть у нас между собой даже медицинские организации не могут обмениваться медицинскими картами одного и того же пациента. То есть у нас вертикальный перенос документов, он существует, он более-менее отработан, а горизонтальный еще раз это слабо. А в горизонтальной плоскости перенос цифровых документов, то туда входят в частности и аптеки, аптечные склады, медицинские организации, страховые медицинские компании. Это как раз у нас слабые элементы. Поэтому из-за этого, вот то, что сегодня с практикой прозвучало, затруднение лекарственного обеспечения, они из-за этой слабости происходят. А причины, компенсация количества врачей, компенсация, значит, того времени, которое они тратят не на больного, а на бумаге, ну, она вполне приемлема с точки зрения объяснения, для чего нам нужна эта цифровизация.
1: Иван Владимирович, ну смотрите, ведь на внесение того же цифрового рецепта в базу данных тоже будет уходить время. Я думаю, что примерно такое же, как на написание этого рецепта от руки, это раз. И два, вот то опасение, которое я высказал до начала нашей беседы, вот его же высказывает наша радиослушательница Татьяна. Она пишет, что, ну, я вольно перескажу, да, что не хватает врачей, что многие пациенты не могут попасть на прием по 2 недели, и желающих же получить рецепт станет значительно больше. Да, вот, ну вот я про себя могу сказать, да, я принимаю там на регулярной основе лошадиные дозы веропамила. Он считается вообще-то рецептурным препаратом. Хотя ни в одной аптеке ни разу у меня этого рецепта не спросили. Да. Это значит, что я буду ходить и раз там в 2 месяца, в 3 месяца, в полгода, отнимать полчаса времени у врача какого-то, своего районного там, да, или еще какого-то, при том, что ничего в моем состоянии не меняется, с диагнозом у меня ничего не происходит, но просто вот эти вот полчаса я украду у какого-то реально больного человека, которому срочно нужна консультация.
0: Понимаете, в чем дело? Количество людей, которые занимаются у нас самолечением, вот вы человек, который знаете диагноз, у которого есть назначение, и который, в принципе, готов, как ответственный пациент, это есть такое прям официальное словосочетание, ответственный пациент, то есть это не фигура речи, это прям термин, готовы, в общем-то, следить за своим здоровьем, готовы следить за тем, чтобы вовремя принимать лекарственные препараты. А есть почти 64% людей, которые так или иначе занимаются самолечением. Вот ему показалось, или он вычитал в интернете, а заметьте, что 4 из 5 людей, которые идут к врачу, они прежде всего готовятся по интернету к встрече с ним. Вот. И некоторые не идут уже. Некоторые идут сразу в аптеку и говорят, они поставили себе диагноз. Они говорят, у меня вот надо сделать то-то, то-то, то-то. Больше половины населения людей наших, первичных пациентов, именно первичных пациентов, к сожалению, не идут к врачу. Они идут и получают лечение. Они делают себе страшные вещи. Они уничтожают свой иммунитет бесконтрольным приемом антибиотиков. Они уничтожают свой мозг бесконтрольным принятием лекарственных препаратов, которые могут повлиять на нервную систему. Вот эти люди, они куда? Вот о них идет речь. Когда мы говорим о том, что нам придется, да, действительно, придется сходить и выписать себе рецепт хотя бы раз в полгода. Есть такая возможность. Ну, да, придется. И у вас будет этот рецепт, он будет в электронном виде. Может быть, будет дальше найдена технология, значит, его пролонгирования. Я полагаю, что и вопрос, связанный с пролонгированием рецепта, это на самом деле, ну, уже решение должен принимать врач, пролонгировать вам эту терапию или не пролонгировать. Бывает, конечно, терапия, которая производится постоянно, а бывает терапия, которая, в общем-то, происходит постепенно. То есть какие-то вещи вы делаете, значит, исходя из того, насколько реально вы нуждаетесь в этом препарате, потому что препарат имеет ограниченный эффект. Либо возникает к нему привыкание, либо возникают какие-то еще события, которые не позволяют его использовать долго. Извините, у нас тут дождь идет ужасный.
2: Ух ты.
0: Ой, ну...

0: не намок. Исходя из этого, вам по-любому понадобится специалист, который сможет оценить, вам этот препарат все еще эффективен, или вы сами так считаете.
1: Ну что ж, Ян Владимирович, спасибо за ваше мнение, безусловно, авторитетное. Я думаю, что нужно подождать какое-то время, посмотреть, как система будет работать. И к теме-то, ну, что-то мне подсказывает, неминуемо мы вернемся.
2: Вот когда увидим, как она начнет работать и каких, корректировок будет требовать.
1: Ну да. Ну, нет, как обычно, намерения благие, да, посмотрим, куда они нас приведут. Спасибо большое, Ян Власов, доктор медицинских наук, профессор, сопредседатель Всероссийского союза пациентов и член Центрального штаба Народного фронта, был у нас в эфире. Продолжаем осторожно бояться, но верить в хорошее. Вернемся через минуту.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
5: Ржавчина.
2: Продолжаем соскребать.
1: Да, и продолжаем мы оставаться на родной земле и говорить о проблемах наших внутрироссийских. И предстоящая тема, ну, она очень тяжелая. Подойти и подступиться к ней было непросто, но мне представляется важным, да, эта тема. И сразу еще до того, как мы попросим включить нашу справку, я хочу сказать одну вещь. Да, речь пойдет о преступлениях чудовищных, страшных. А в таких случаях всегда возникает тема, что давайте вернем смертную казнь, давайте отменим мораторий, и людей за определенные составы будем просто там вешать, расстреливать, там, как угодно, там, у Соединенных Штатов много всяких способов.
2: Абсолютно бессмысленное, ничего не решающее, кроме выплеска эмоций и требований.
1: Да, и более того, это я хочу просто, ну, призвать наших слушателей, если вы хотите отреагировать и написать, что типа просто расстреляйте их всех. А значит, вот прежде чем написать просто расстреляйте их всех, ответьте сами себе на один простой вопрос. А насколько вы доверяете правоохранительным органам, следствию и суду?
2: Да нет, ну еще проще. Посмотрите, сколько человек расстреляли вместо Чикатило.
1: А, ну да, да.
2: Ну это вот же, так вот, ну, на секундочку.
1: Черт с ним, с Чикатилой, но просто...
2: Ну как черт с ним? Ну вот это же, ну, недавний, даже не исторический,
1: да,
2: факт.
1: Ну хорошо, ладно. Просто обычно смертную казнь требуют люди, которые через запятую говорят, вообще я суду не доверяю. Ну
2: да.
1: Вот, угу. Вы можете оказаться...
2: Ну и немножко посмотрите, Господь, что это за жизнь пожизненном приговоре.
1: Да. Поэтому вот это вот исключительная мера наказания, пожизненное лишение свободы, без права выхода, без права обжалования, это вполне себе...
2: адекватное, на самом деле, наказание.
1: Да. Ну, а теперь к справке.
3: Наша справка.
6: Новосибирский областной суд приговорил 31-летнего таксиста и бойца ММА Фархода Рахимзоду к 23 годам колонии строгого режима. Прокуратура настаивала на пожизненном, но суд не усмотрел в действиях Рахимзоды исключительной опасности для общества. По материалам дела преступник из корыстных побуждений совершил двойное убийство. Узнав, что его пассажирка получила крупное наследство, он вывез женщину в безлюдное место и на глазах у 5-летней девочки нанес жертве 10 ножевых ранений. Затем в течение суток возил тело убитой в машине. Ребенок все это время находился рядом в детском кресле, пока преступник не задушил малышку. Однако суд нашел смягчающие обстоятельства. Убийца исключительно положительно характеризовался. У него было двое малолетних детей, а еще он частично признал свою вину. то же время в исправительной колонии особого режима номер 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области прошла свадьба. Пожизненно осужденный Ильназ Галивиев, устроивший 5 лет назад бойню в Казанской гимназии, женился на 18-летней Диане. Девушка впервые увидела Галивиева в новостях, когда ей было 14 лет, и написала ему письмо. До свадьбы она видела будущего супруга всего дважды – на судебном заседании и на краткосрочном свидании. Церемония длилась не более 10 минут, молодожены обменялись кольцами. После этого им разрешили провести вместе трое суток. Фемида демонстрирует поразительную гибкость. Убийца, сутки возивший ребенка рядом с трупом матери, не представляет исключительной опасности. А массовый убийца получает право на пусть и странную, но семейную жизнь.
1: Рискну сейчас оказаться, показаться и прослыть, и даже быть неэтичным, но я бы, значит, очень внимательно бы на месте соответствующих органов присматривался бы к счастливой молодой супруге.
2: Я бы на месте любых людей присматривался бы к этой счастливой.
1: Да, а теперь, собственно говоря, тема нашего сегодняшнего разговора. И присоединяется к нам почетный адвокат России Дмитрий Краснов. Дмитрий, добрый вечер, спасибо, что нашли время.
2: Дмитрий, здравствуйте, спасибо вам большое.
1: Помогите разобраться. Может быть, зря мы вообще эту тему затеяли, ничего нас смущать не должно. Ну, так и так. Ну, вот нашел суд какие-то смягчающие обстоятельства. Ну, вот осужден он на пожизненное, ну, пусть он как бы там 3 дня в году радуется какой-то семейной жизни. Или что-то здесь как-то кривовато?
0: Значит, здесь, если разобраться объективно с точки зрения права, то суд не ищет смягчающие или отягчающие обстоятельства. Эти смягчающие или отягчающие обстоятельства указывают следователи при составлении обвинительного заключения и передаче дела в прокуратуру, потом в суд. Судья просто выясняет факты, то есть действительно ли следователь точно установил наличие или отсутствие этих смягчающих или отягчающих обстоятельств, которые прямо указаны в Уголовном кодексе и Уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации. Поэтому они обязаны, хотят они указывать, не хотят, они обязаны на эти смягчающие обстоятельства ссылаться, наличие несовершеннолетних детей, соответственно, иные обстоятельства, которые могут способствовать деятельному раскаянию, возмещению ущерба нам, и целый ряд перечень этих условий, которые обозначают эти смягчающие обстоятельства. Обычно эти смягчающие обстоятельства, ну, реально, в жизни, в судах ни на что не влияют.
1: Вот.
0: Значит, как бы, ну, срок от этого меньше не становится серьезно. То есть это какие-то, так, ну, формально какой-то предлог для того, чтобы там на полгода, может быть, меньше дать, чем обычный срок. Значит, мы рассматриваем с вами обычно, вот сейчас то, что идет речь, это статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Так как это убийство квалифицировано, двух и более лиц, несовершеннолетний, при скорыстных побуждений, это часть вторая. То есть это несколько квалифицирующих признаков. По этой части предусмотрено лишение свободы до 20 лет, если это не имеется какие-то отягчающие обстоятельства, то это может быть пожизненно, либо смертная казнь. Смертная казнь у нас сейчас есть мораторий.
2: Мораторий,
0: казнь,
2: да.
0: Поэтому она как бы не используется. Почему следователь дал, почему квалифицировал таким образом дело, что потом в судебном следствии судья принял решение, что это лицо, этот преступник достоин 23 лет лишения свободы. То есть, ну, здесь уже надо разбираться, у судьи есть определенный диапазон 20 лет, соответственно, до пожизненного там, да, и какие резоны были у судьи, с моей точки зрения, ну, судья подошел слишком мягко к этому лицу, который убивал женщину и ребенка с особой жестокостью, который, ну, не заслуживает никакого, с точки зрения есть право, есть мораль там, да. С точки зрения морали, как бы, здесь оправдать этого человека, ну, в принципе, невозможно, с человеческой обыкновенной морали.
2: Ну, но точно, вроде бы, но это просто... точно никакой не аффект, не вспышка гнева, ничего. Нет. Если аффект, он просто, да. Ну, этот реальный садист просто.
0: А аффекта здесь никакого речи не идет, потому что это, значит, есть психологический, есть правовое состояние аффекта, там, то есть несколько таких понятий, они как бы выявляются в ходе следствия, предварительно проводят судебно-психиатрическую экспертизу, видимо, таких обычно при совершенно тяжких преступлениях, особо тяжких, проводится такая экспертиза, таких обстоятельств не было, нигде не указывается, во всяком случае, если бы был состояние аффекта, его бы не судили, причем бы не подлежало бы, он бы, у него были принудительные меры медицинского характера, поэтому человек мерзавец, подонок, ну вот, и соответственно, как бы ничего хорошего он не заслуживает. Я бы, конечно,
5: исходя из тех обстоятельств, которые изложены, ну, мы, к сожалению, с вами в усеченном варианте знакомы с этими обстоятельствами, да, потому что у нас нет материала дела,
1: ну, понятно,
5: мы не знакомы.
1: Да.
5: Но вот из того, что есть, конечно, как бы он заслужил, люди и заменившие преступления заслужили пожизненного приговора.
1: Так точно.
5: И получали приговор и сидели. Здесь этот человек получил 23 года. Что было вызвано, значит, либо какой-то ангажированность судьи, либо какой-то его там почему-то благосклонность к этому именно лицу вызвала вот такой мягкий приговор, мне не ясно. Надеюсь, что этот приговор, прокуратура, мы знаем, она просила пожизненное лишение свободы, что этот основной мягкий приговор прокуратура вышестоящая обжалует, вышестоящие суды.
1: Да, ну, очень бы хотелось.
2: Будем ждать.
1: А
2: будем
1: вот,
2: ждать,
1: вот эта вот история с бракосочетанием для пожизненно осужденного, да, это вообще зачем?
5: Ну, здесь два аспекта. Какая нормальная девушка в 14 лет?
1: Никакая.
5: Увидев человека, захочет связать с ним свою жизнь, да, ну, то есть ясно, вот здесь как раз основание к проведению судебно-психиатрической экспертизы, у нас помощь психиатрическая добровольная, нельзя ее взять и насильно отправить на
1: вот
5: принудительное свидетельствование, то есть выяснить, здорово он или нездорово. А вот это лицо, которое лишено прав, осуждено, оно не лишено прав, то есть оно имеет определенные как бы права вступать в брак, то есть любой осужденный имеет это дело, право делать. Он никак не ограничен в этой части в своих правах, а если он вступает в брак, то он имеет право на какое-то количество свиданий в год разовых, либо несколько многодневных, то есть 3-5 дней. Но, поэтому, в принципе, это право реализовано.
2: В таких случаях я вспоминаю Борщевского и его выражение «здравый смысл и юриспруденция – две вещи несовместные».
5: Справедливость и право – две вещи неравные. А мораль и право – тоже две вещи чаще всего неравные. Поэтому я вот что еще хотел бы на что обратить внимание. Вот здесь за особо тяжкие преступления, обычно вот, в кодексе, да, уголовном, вот здесь прописывается, что ну, а чаще всего стараются судить тех лиц, которые совершили преступления против государственности. Терроризм, экстремизм, массовые насильственные преступления, там, геноцид, террористические акты, преступления против государственного порядка управления, там, это шпионаж, измена родине. Но вот здесь стоит ставиться, с моей точки зрения, гуманизм с ног на голову. Почему? Потому что если в Конституции у нас прописано, что у нас прежде всего такой приоритетный интерес, это нужно защищать, это гражданин, потом общество, потом государство.
1: Вот вы с языка сняли, потому что преступление против гражданина, это и есть преступление против государственности, да, вот потому что здесь государство это мы. Да. И человек, который нас убивает, да, он убивает частичку государства, если уж так смотреть.
5: И веру человека в государство, и возможность защитить человека.
1: Так точно.
5: Защитить человека. А здесь другая логика в Уголовном кодексе. Здесь во главу угла ставится государство, а не человек. Я думаю, что, знаете, это наследие нашего Уголовного кодекса, это внучок Уголовного кодекса 1964 года, который был принят.
2: Ну еще, наш Уголовный кодекс никак не встал на защиту этой странной, очевидно, не вполне благополучной, господи, прости, барышни, которая пошла и вышла замуж. Но нужно же было ее тоже как-то защитить. Ну нельзя же так брать и, господи. Жалко же
5: ее дурочку. Советского наследия, да. То есть еще когда у нас во главе своего государства и родина, прежде всего, потом уже все остальное, там, и общество, и человек. Поэтому, безусловно, здесь, к сожалению, юристы не имеют права, и, ну, как бы она, в силу того, что эта женщина уже стала совершеннолетней, имеет право распоряжаться собой и своей судьбой, а иные лица, уже родители, не являются опекунами, они не могут вмешаться в ее принятие решений, поступков, которые она совершает. Поэтому, безусловно, здесь, ну, как бы, оградить ее от этого человека и от совершения вот этого брака вместе с этим, ну, преступником этим, и, ну, человеком реально ненормальным, который взял и лишил жизни, там, десятки жизней обыкновенных людей, чьих-то детей, чьих-то... То есть вот здесь вот, у меня иногда, честно говоря, возникает, я юрист, адвокат, там, уже 30 лет, но у меня иногда возникает, все-таки, вот в начале разговора я слышал, вы начали говорить об этом, что, возможно, спорная вещь, что все-таки смертную казнь отменили, что ввели мораторий, что для таких людей жизнь – это как бы как сказать,
1: ну, они большой страдают, подарок. Они страдают, это трудно назвать подарком. Слушайте, у нас очень мало времени остается, я короткий вопрос задам, который на самом деле требует огромного ответа и огромного рассуждения. Вот, может быть, вообще, и кто бы мог инициировать эту реформу, подумать, поговорить о вообще этом институте, об этих смягчающих обстоятельствах, да? То есть, ну, вот могут быть смягчающие обстоятельства у человека, у которого там куча голодных детей, нет работы, он пошел что-то украл. Но вот у человека, который...
2: Он убил, сел на 23 года, это
1: совершил
2: детям, как он помог?
1: Жестокое двойное убийство. Какие смягчающие обстоятельства? Кто
5: здесь
1: мог
5: вопрос,
1: бы инициировать
5: нет, это? Понимаете, вопрос не повлиял. То есть именно смягчающие обстоятельства не повлияли на этот приговор. Я еще раз хочу как бы констатировать, что здесь судья действовал в рамках закона.
1: Понятно.
5: Диапазон представлен от 20 до пожизненного. Вот здесь субъективное
1: отношение судьи. Понятно.
5: Судебное, да. Вот
1: да, Дмитрий, прошу прощения, у нас просто время эфирное кончается, но тема большая, и мы к ней еще обязательно вернемся. Я очень хочу про эти смягчающие обстоятельства
2: поговорить. Ну, это история, это история. Что Дмитрий, это огромное такое? Вам спасибо.
1: Дмитрий
2: очень
1: Краснов.
2: Очень интересно, очень содержательно.
1: Почетный адвокат России был у нас в эфире, и видите, что вот даже адвокат, да, человек, которому приходится защищать, в общем, подчас, наверное, предельно неприятных людей, но именно защищать. Даже он говорит про смертную казнь. Ну, бесконечная тема. Вернемся.
3: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
7: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
9: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Эта песня была написана в честь последнего московского извозчика. Автор ее текста Ярослав Родионов коренным москвичом не был. Он родился в 1903-м в Санкт-Петербурге в семье художницы и казачьего офицера. Однако после того, как родители расстались, он вместе с мамой переехал в Москву. Мечтал об актерской карьере, однако в конце концов стал литератором, писал пьесы, интермедии для эстрады, стихи. В 1928 году в Москве появилось такси, а в 1935-м первая сокольническая линия метро. Так что извозчики, которые испокон века привозили москвичей и гостей города, уходили в прошлое. Ну а окончательно Москва распрощалась с ними в 1940-м, о чем и написали столичные газеты той поры. Родионову эта тема показалась интересной, так и появилась песня, точнее стихи. Они были опубликованы в газете «Московский рабочий». Молодому композитору Никите Богословскому, который сотрудничал с этим изданием, он время от времени писал юмористические рассказы, стихи понравились, и он написал музыку. Впрочем, впервые песенка старого московского извозчика была исполнена Леонидом Утесовым уже во время войны в 1942-м.
10: Только гляните на

0: течение 3 лет Утесов с успехом исполнял песню на своих фронтовых концертах. Увы, но автор ее слов успеха песни так и не увидел. Сотрудник газеты «Северного флота» Ярослав Родионов погиб под бомбежкой, возвращаясь из фронтовой командировки. Пластинку с песней впервые издали за 3 месяца до победы, 3 февраля 1945 года. Ну а второе рождение песенки старого московского извозчика произошло в середине 70-х, благодаря вокально-инструментальному ансамблю из Челябинска «Ариэль». Вообще-то ребята в основном играли фолк-рок, причем на основе русских народных песен. Фирма «Мелодия», которая издавала дебютную пластинку ансамбля, потребовала, чтобы в нее были включены произведения членов Союза композиторов. И тогда сын Никиты Богословского, Андрей, который сотрудничал с Ариэлем, и порекомендовал записать песню старого извозчика. Так и появилась композиция «Старая пластинка», которая принесла известность ансамблю «Ариэль».
1: Только глянь.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники атакуют школьников через поддельные кабинеты учащегося, говорят эксперты по кибербезопасности. Аферисты создают фишинговые сайты, которые внешне полностью копируют официальные порталы Миноборнауки России и Госуслуги. Вначале присылают ссылку на сайт, в названии которого используется слово Миноборнауки латинскими буквами. Он имитирует интерфейс личного кабинета учащегося. Чтобы войти, школьнику предлагают указать свои персональные данные. Далее его перенаправляют на второй поддельный ресурс, который похож на страницу входа на госуслуги. Там имитируется уведомление о входе в аккаунт с неизвестного устройства и предлагается восстановить доступ через звонок или Telegram-бот. Здесь происходит кража логинов, паролей, многофакторных кодов. Эксперты говорят, что механизм обмана особенно опасен тем, что система мошенников автоматически подставляет цифры из СМС-кодов в нужные поля. Человек даже не успевает понять, что подтверждение перехвачено. Расскажите вашему ребенку, что Миноборнауки не ведет личные кабинеты учащихся и не общается с ними в телеграм-чатах. Еще одна преступная схема. Предлагают обучающие курсы. Аферисты представляются IT-специалистами, заманивают россиян на свои платформы и в процессе общения просят передать код из СМС, якобы для завершения регистрации. Затем звонит другой человек, уже якобы из госуслуг. Он сообщает, что аккаунт взломали и используют для финансирования запрещенных организаций, угрожая уголовным делом. Достаточно стандартная схема, обычно меняется только вид приманки в самом начале. То, чем мошенники пытаются привлечь внимание. Дальше испуг, чтобы пошатнуть ваше критическое мышление, и потом внушение. Контрольный, третий звонок уже якобы от банка или от спецслужб. Третий мошенник внушительно убеждает, что ваши деньги в опасности, их нужно срочно проверить или защитить. В итоге либо убеждает перевести все деньги на их якобы безопасные счета, помним, что таких не существует, или предлагает отдать деньги на проверку через курьера. Надеюсь, это для вас так же нелепо будет звучать, как сейчас, даже во время общения с обманщиками. И заставит вовремя остановиться и не отдавать мешок с купюрами и драгоценностями неизвестному человеку. Они не вернутся. И запомните, что настоящие сотрудники банка или правоохранители не будут решать такие вопросы по телефону, требовать кода из СМС или просить перевести деньги для проверки. Если вам звонят с подобными предложениями, это аферисты. И еще помним, что мошенники приманивают сейчас россиян фальшивыми скидками. Многие бренды запускают свои акции, и злоумышленники с удовольствием притворяются настоящими онлайн-магазинами или турагентствами. Аферисты от имени популярных брендов и блогеров организуют фейковые конкурсы, розыгрыши, ценных призов, лотереи, предлагая, например, открыть виртуальные коробочки с подарками. А если вам предлагают приз в конкурсе, в котором вы не участвовали, это 100% признак обмана. Будьте осторожны, берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. 7 человек погибли, 24 пострадали при атаке беспилотников на Тамбовскую область. Американские военные завершили очередную волну ударов по Ирану. И синоптики рассказали о тумане в нескольких регионах России. Все подробности далее. 7 человек погибли, 24 пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов на Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По его словам, удар БПЛА пришелся на логистический центр, где люди работали в ночную смену. В медицинских учреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, написал Первышов. Он также уточнил, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается. Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир жилого дома. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев. В здании начался пожар. По словам главы Владимирской области, жильцы многоквартирного дома эвакуируются. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии западной группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. На том же направлении группировка уничтожила пехоту и САУ ВСУ. Бойцы применили для этого БПЛА «Зала». В то же время операторы беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили укрытие с живой силой противника на Добропольском направлении. В Министерстве обороны России накануне прошло заседание коллегии под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. На встрече обсуждались ключевые направления деятельности министерства, которые были определены в конце 2025 года. В том числе развитие армии, оснащение войск и обеспечение подразделений в зоне спецоперации. Заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнусбек Евкуров заявил, что свыше 140 тысяч военнослужащих были подготовлены в резервных полках, на полигонах и в зонах дислокации группировок.
2: Рабочими группами органов боевой подготовки, инструкторами 333-го центра боевой подготовки оказана практическая помощь подготовке более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на участках местности и группировках войск. Для оперативного внедрения боевого опыта в подготовку войск впервые к обучению личного состава на ротационной основе привлекались 107 командиров штурмовых подразделений, а также проводилась стажировка 32 командиров подразделений инструкторов полков резерва в подразделениях, принимающих участие в боевых действиях. До САФ России доведено количество военно-учетных специальностей до 30. Совместно с главным командой военно-морского флота возобновлена подготовка специалистов по трем вузам. Особое внимание уделено организации обучения операторов для управления наземными и морскими робототехническими комплексами. Всего в первом полугодии подготовлено 18 тысяч будущих призывников, что превышает целевой показатель в первом полугодии на 23%.
1: В Министерстве обороны сообщили, что поставки дронов разных типов в вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличились в 2 раза. Военные США завершили новую волну ударов по Ирану, утверждает Центральное командование вооруженных сил страны. Там отметили, что были нанесены удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам вооружений. Иранская армия заявила в субботу, что запустила ракеты и беспилотники по военным базам США в Кувейте и Иордании в ответ на очередные американские атаки, передают агентство ТАСНИМ. В частности, утверждается, что были поражены склады боеприпасов на базах в Кувейте, а также топливные резервуары на авиабазе в Иордании. Тем временем, по сообщению гостелекомпании ИРИП, корпус стражи исламской революции Ирана заявил, что поразил склад американских беспилотников в Бахрейне и главный центр по развитию искусственного интеллекта. Но тем временем сирена воздушной тревоги звучит на территории Бахрейна в 3-й раз с начала суток. Об этом сообщает министерство внутренних дел королевства. Жителей призвали пройти в укрытие. Совет Федерации одобрил закон об обязательном раскрытии банками условий оказания услуг, включая условия переводов через СПБ. Об этом сообщает Интерфакс. Кредитные организации должны будут также раскрывать условия использования электронных средств платежа за исключением электронных кошельков. Информация будет размещаться в отделениях банков, в банкоматах и на сайтах кредитных организаций. Порядок и сроки раскрытия будут устанавливать сами банки. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Последний рабочий день в 2026 году, 30 декабря, будет обычным полным рабочим днем. Об этом ТАСС сообщила директор Департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. По ее словам, несмотря на то, что следующий день, 31 декабря, в 2026 году будет выходным, рабочее время 30 декабря не сокращается на один час. Это связано с тем, что сокращенными считаются только рабочие дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным дням. Эксперт напомнила, что 31 декабря станет выходным днем из-за переноса. На эту дату перенесен выходной с воскресенья 4 января. При этом сам день 31 декабря не относится к числу нерабочих праздничных дней, установленных Трудовым кодексом России. Плохая видимость из-за интенсивных туманов прогнозируется в ближайшие дни на Камчатке, Курильских островах, Сахалине, в Приморском крае, а также в Приволжском федеральном округе и в горах на юге Урала. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, туман, как природное явление, наиболее распространен на территориях с лесами, с растительностью, поймами рек, в переувлажненной почве. Температура воды Черного моря на пляжах Крыма и Краснодарского края держится в интервале 22-26 градусов. Температура моря в Алуште 22 градуса, в Анапе и Геленджике 23. В Евпатории, Ялте и Сочи 24, в Туапсе 25, а в Феодосии 26. Ну а в Москве сегодня ожидается плюс 27 градусов и ясное небо. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 10 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1-6-2. Алина Корнеева пробилась в полуфинал на турнире WTA 250 в Афинах. 19-летняя россиянка победила Терезу Валентову 7-5-6-3. Теперь футбол. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже в этом месяце будут подписаны все необходимые документы. Контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 30-го года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама еще до чемпионата мира 2026. Стало известно о том, что Дешам оставит должность вне зависимости от результата турнира. Перерыв между таймами в финальном матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Испания-Аргентина, продлится 17 минут, пишет издание «Марка». По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным. На его счету 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». Тем временем трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасевым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона 26-27. Предстоящий сезон станет для Карасева 9-м в составе «Зенита». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Архангельске плюс 23-25 градусов, без осадков. В Петрозаводске плюс 25-27, в Вологде плюс 24-26, в Сыктывкаре плюс 23-25 градусов, в Великом Новгороде плюс 26-28. В Калининграде плюс 21-23, временами дожди и грозы. В Перми плюс 16-18, кратковременный дождь. В Кирове плюс 21-23, без осадков. В Уфе плюс 19-21 градус, временами временами дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28. В Москве ясно, без осадков плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 12 градусов, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Людмила Зиневич, кандидат биологических наук, сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. И, значит, мы будем говорить о генетике, мы будем говорить о том, что такое геном и какая польза в биологии, в частности, в систематике. То есть мы продолжим разговор о том, как генетики помогают систематикам. Может быть, когда-нибудь поговорим с Людмилой о том, как генетики, молекулярные биологи помогают криминалистам. Здравствуйте, Люда.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Вот мы в прошлой беседе говорили о том, что научились каким-то образом расшифровывать геном. Но я понимаю, что когда мы расшифровали геном человека, вот человек, да, из него каким-то образом извлекли кусочек его тканей, ну, кровь, там, слюну, видимо, да, и потом каким-то образом определили геном. А вот каким образом у ископаемых каких-то пытаются геном восстановить, это как? Ну, для начала, что это такое вообще геном?
3: Геном – это по определению последовательность ДНК или РНК, то есть нуклеиновой кислоты, которая содержит генетическую информацию клетки. Это полимерная молекула, длинная-длинная, которая состоит из отдельных кусочков. Эти кусочки для ДНК называются дезоксирибонуклеотиды. Сложное слово.
2: Но на самом деле... школе проходит. Да, всё-таки да, мы более-менее понимаем, что такое ДНК. Такая вот спираль.
3: Да, это та самая спираль, которая сложена из бусинок четырех типов, которые обозначаются четырьмя разными буквами. Вот это вот такие длинные-длинные бусы, которые там свернуты, организованы. И, собственно говоря, это очень стабильная конструкция, которая довольно долго может сохраняться. И в клетке все сделано для того, чтобы она как раз сохранялась максимально долго и переживала всевозможные воздействия. То есть эта молекула очень защищенная. Вот. И, соответственно, есть сложные системы, которые обеспечивают как бы периодически под воздействием каких-то внешних факторов включение той или иной части генома, когда он начинает работать. А работа генома заключается в том, что он служит матрицей, на которой синтезируется белок. То есть по последовательности вот этих вот бусинок, буквок, у нас специальные ферменты занимаются тем, что синтезируют белки. А, собственно, белки уже обеспечивают все функционирование как бы живой клетки, все циклы, все ее там деление, размножение и даже копирование той самой ДНК для того, чтобы клетка могла размножиться, то есть копирование генома.
2: А что же все-таки такое геном? Ну вот молекула ДНК, вы сказали, а геном?
3: Геном – это последовательность этой молекулы ДНК.
2: Понятно. То есть это последовательность разноцветных, давайте,
3: да, бусинок,
2: чтобы понять,
3: да.
2: Давайте представим, да, разноцветные бусинки, вот последовательность, это и есть геном.
3: Да, последовательность цветов, да. Которая, собственно, является как бы носителем информации. Uh-huh. Вот, то есть информация записана, как у древних индейцев, да, узелковое письмо.
2: Узелковое письмо,
3: да. Да, вот точно так же как бы записана информация в геноме, записана информация о белках.
2: Uh-huh.
3: Там, на самом деле, еще много чего может быть записано, потому что там записана информация, как это все регулируется, да, как это все управляется. Но самое главное, что там записана последовательность вот каждого белка клетки. Соответственно, когда геном работает, у нас происходит такая многостадийная как бы реакция, поскольку молекула ДНК очень стабильна, с ней ничего не происходит, она вот просто в ядре как бы есть, там свернутая, там как-то упакованная, то для того, чтобы это все сработало, сначала ее надо в каком-то месте определенном немножко развернуть, тогда на нее придет и сядет определенный фермент, то есть белок, который сделает ее копию.
2: Он придет не просто так ногами, не потому что он захотел, а согласно законам в физической химии, вероятно, да, или химической физике?
3: Ну, на самом деле, там могут быть всякие довольно сложные зависимости в виде довольно сложных реакций, но когда это, у нас пришел...
2: Законы?
3: Да, конечно, ну, пришел квант света, который запустил там белочек.
2: А без него никак, всё равно.
3: Да, вот, запустил один белочек, тот другой белочек.
2: Энергия там... света все питает,
3: да,
2: мы
3: да.
2: знаем.
3: Ну, энергия может быть еще и химическая. У нас расщепилась капнуть, глюкозка, да, и, соответственно, все по
2: сути. Второй вариант. Либо свет, либо хемосинтез, либо фотосинтез.
3: Да, ну в любом случае энергия должна откуда-то поступить, да, либо клеточное дыхание.
2: Для этого мы едим.
3: Да, едим, дышим, дышим, да, для этого же самого.
2: Витамин D для этого получаем.
3: Чтобы расти.
2: Да. Но вообще за нас это делают растения, которые мы употребляем, растения. А и растения употребляют коровки, которых мы едим, и курицы.
3: Да, они запасают солнечную энергию, а мы уже, соответственно, используем энергию от запасенную в растениях или
2: и так
3: в
2: далее,
3: коровках.
2: Да. Ну, в основе всего солнечная энергия. Ну, и она же, между прочим, мутации вызывает, то есть как бы запускает работу разных механизмов.
3: Может, да, может, хотя это скорее патологический процесс для клетки. Ну, клетка всячески пытается обороняться от того, чтобы...
2: Ушли
3: в
2: сторону,
3: порушить ДНК.
2: В общем, я надеюсь, смысл того, что я сказал, это в том, что это объективный процесс, он ни от чьей воли не зависит, вот этот вот запуск. Да, фермент. Фермент приблизился куда?
3: Фермент приближается к ДНК.
2: Да.
3: Вот, которая, напомню, что она сидит в ядре,
2: да.
3: Она там плотненько упакована, она защищена, там двойная мембрана, которая закрывает, чтобы, не дай бог, с ней ничего не случилось. Приходит фермент туда, где что-то немножко раскрутилось в белочков, и синтезирует копию этого кусочка ДНК. Но эта копия уже не ДНК, а рибонуклеиновая кислота. Она состоит тоже из точно таких же бусинок, там с небольшими отличиями в химической структуре этих бусинок. И суть в том, что это, во-первых, молекула гораздо короче, чем ДНК, это копия кусочка. А во-вторых, она подвижная, а в-третьих, она нестабильная, она быстро распадается.
2: Поэтому?
3: Поэтому она подходит в качестве передатчика информации. Не носителя и хранителя, как ДНК, а просто передатчика, который...
2: По-быстрому.
3: Да, по-быстрому отработала и рассыпалась. Она выходит из ядра, она выходит в цитоплазму клетки, да, наружу, и там встречает специальные органы клетки, которые занимаются синтезом белков. И вот эти вот так называемые рибосомы используют вот эту вот копию, вот эту рибонуклеиновую кислоту, этот небольшой кусочек генетической информации, для того, чтобы по каждым трем буквам этой рибонуклеиновой кислоты, каждые три подряд, они расшифровывают как одну аминокислоту, которая, соответственно, должна содержаться в клетке, в цитоплазме клетки для синтеза белков, чтобы присоединить одну аминокислоту к другой аминокислоте и так далее, последовательно до тех пор, пока не будет синтезирован определенный белок. И, собственно говоря, вот этот кусочек ДНК, который кодирует определенный белок, вот только этот кусочек называется ген.
2: Понятно.
3: Ну, собственно, так вот он работает. То есть у него есть еще, относятся к нему всякие регуляторные структуры, которые обеспечивают там посадку фермента, раскрутку всей этой молекулы ДНК и так далее. Эти регуляторные области могут находиться очень далеко от как бы самого гена, могут находиться очень близко, могут находиться очень близко, но только если мы себе представим трехмерную пространственную структуру, свернутую этой молекулы. И, собственно говоря, вот эта вот сложность как бы регуляции работы генома и является основной причиной того, что мы пока не все знаем о том, как все это работает.
2: Ну, это отдельная тема, между прочим, потому что ведь вообще работа генов, да, по-разному. Ген может цвет волос задать, да, а может задать довольно сложное поведение. И каким образом вот он на поведение влияет, на включение того или иного механизма, тут тоже достаточно непонятно.
3: С генетикой поведения основная сложность, конечно, даже не в том, чтобы прочитать определенные гены. Сейчас, в принципе, достаточно математических методов, которые позволяют, например, сопоставить количество мутаций в определенной области генома с количеством проявлений какого-то признака, например, с цветом волос. И таким образом, соответственно, можно оценивать, да, вот исследовать генетику количественных признаков. Но генетика поведения проблематична в том, что ее очень трудно превратить в эти количественные признаки. Проблема скорее в поиске адекватной модели, биологической модели. То есть нам нужно найти организмы, которые достаточно родственны друг другу генетически, но при этом резко отличаются по определенному поведению. Дальше мы их должны там долго скрещивать между собой. Они еще должны этого хотеть. Далеко не все как бы охотно скрещиваются. Не у всех есть возможность там какого-то экстракорпорального оплодотворения, да, там развития в пробирке. Это птицу мы можем оплодотворить, там как бы яйцо, да, чем угодно. Вот, а, например, с млекопитающими это уже сложно. Потом мы должны, соответственно, как-то количественно оценить именно нужный нам признак. Ну вот, например, там генетика родительского поведения.
2: Ну да.
3: Вот как оценить, да, вот это родительское поведение, как ты оценишь, там, не знаю, можно оценить, например, время, которое кошка проводит с котятами, да, но ты поди формализуй, да, там, поведение кота, который носит или там не носит мышей, носит их сюда, носит их туда, ну и так далее. Естественно, чем сложнее организм, и чем сложнее поведение, и чем больше роль научения в этом поведении, тем сложнее просто вот создать вот этот как бы экспериментальную
2: что
3: модель.
2: Же от генетики зависит? Скорость научения, способность учиться, способность запоминать,
3: да,
2: и так
3: это
2: далее,
3: еще
2: автоматизировать это все.
3: Вот, это еще как бы сложнее оценить, поэтому вот основная сложность как бы в исследовании генетики поведения, безусловно,
2: она
3: именно...
2: Она есть, генетика поведения.
3: Да.
2: Мне хочется заключить, вот, да, что это, как известный, как принято теперь говорить, мем. Суслика видишь, да, а он есть. Вот генетику поведения видишь, а она есть.
3: Вот, например, относительно родительского поведения, причем отцовского поведения, нашли замечательную модель таких роющих хомячков, которые
2: быстро размножаются.
3: Быстро размножаются, охотно скрещиваются друг с другом. И у них очень явное, как бы у одного вида есть родительское поведение, то есть отец часть времени сидит с детенышами в норе.
2: Да.
3: А у другого вида никогда не сидит в норе. Вот наделали гибридов первого поколения, второго поколения, и, соответственно, количественно оценивали время, которое отец проводит с детенышами в норе. И таким образом нашли определенные там комплексы генов, которые вовлечены вот в это вот родительское поведение. Но это как бы просто повезло. А, например, показанная способность там у скатов манта как бы оказывать предпочтение одним особям или другим, то есть они создают какие-то там дружественные группы, ну вот ты поди как бы содержи эту манту в аквариуме, уговори их гибридизоваться и как-то оцени как бы дружелюбность ската по отношению к другому скату.
2: Все, мы эту тему закончили. Тут наука еще только развивается. Давайте уже к тому, до чего она развилась. Вот мы говорим о геномах, да, то есть когда мы говорим о разных видах или там о близких видах, мы можем сравнивать их геномы, да. Ну вот два вида у нас есть животных, близких, условно говоря, дайте с кошками. Вот копья ломаются по поводу того, от кого произошла домашняя кошка. То есть это вариант степной кошки, дикой лесной кошки или, не помню, еще третий какой-то вид. А на самом деле есть мнение, что это вообще все подвиды вот этой самой степной кошки, домашняя кошка, степная кошка и лесная, это подвиды. Фелис либика, грубо говоря, да, вот этой ливийской кошки. Давайте мы поможем систематикам установить истину. Вот мы берем геном, да, я так понимаю, у кошки даже без особых ее воплей можно взять этот самый образец слюны, вероятно, да.
3: Ну, или можно чей? Шерсть вычесать.
2: Да, шерсть, да, вот им всем нравится. Я имею в виду домашних. Я думаю, что степная и дикая лесная будут протестовать, но там каким-то другим способом можно извлечь. Вот взяли, извлекли, начали сравнивать. И как мы разницу-то установим?
3: Мы можем сравнить...
2: Ну, потому что они разные, да? Как мы точно говорим? Нет, это вот видовое различие. А нам говорят, да нет, это подвидовое. Да что вы вообще ахинею несете вообще? Это популяционное различие. Тут я уже про волков вспоминаю.
3: Проблема в том, что понятие, да,

0: как это назвали люди. Да, популяция – это некая объективно существующая реальность. Да, она может быть большой, она может быть маленькая, она может быть подразделена на какие-то фрагменты, да, на какие-то субпопуляции. Мы даже не всегда видим, что есть как бы одна популяция. Мы можем считать, например, что это разные популяции, а между ними там какой-то чумовой поток генов, и на самом деле она одна. А мы можем считать их разными.
1: То есть вы считаете, что нет объективных генетических критериев?
0: Объективных генетических критериев я считаю, что нет, хотя это...
1: Смело.
0: Да, это смело. Это прямой путь, так сказать, к большим дебатам. Вот. Но в целом нельзя сказать, назвать какую-то определенную вот дистанцию, да, что столько-то мутаций вот это видовая дистанция, да, а столько-то мутаций это подвидовая дистанция. На мой взгляд, нельзя, потому что это исключает как бы случаи, например, молодых видов, или внезапно возникшей строгой репродуктивной изоляции, то есть когда действительно вот, ну, как бы поделился вид, да, там возникла какая-то мутация, и действительно вот эти с вот этими не могут больше скрещиваться, ну, не смогут же... никогда.
1: Она начинается с поведенческой репродуктивной изоляции, а это 100% уже какие-то гены разные.
0: Не всегда и не обязательно, потому что, ну, есть, да, знаменитые там всякие цихлиды, это в основном рыбная история, когда в зависимости от так называемой экологической пластичности, да, и адаптивной радиации, когда в зависимости от каких-то экологических условий попали, например, там лососи в озеро, и моментально заселили все горизонты, ну, то есть там кто-то ест,
1: да,
0: планктон, кто-то ест... Да, да, ну, наши,
1: озеро,
0: наши гольцы, да, то есть ну, это тоже, лососевые, да, рыбы в каких-нибудь озерах, там, Якутии, Камчатки прекрасно точно так же осваивают все-все-все горизонты быстренько. Вот, кто-то начинает есть бентос, кто-то начинает есть планктон, они при этом начинают строго делиться по нерестилищам, не почему-нибудь, а потому что...
1: Но это географическая
0: вспышка...
1: изоляция, а если
0: нет,
1: их опять...
0: Нет, нет, не обязательно географическая. Географическая, временная, например. То есть одни на этом нерестилище раньше, а другие на этом нерестилище позже.
1: Временная, географическая, угодно. Саживаем Вадима на аквариум, они прекрасно возвращаются к исходной форме.
0: Да, да, они возвращаются к исходной форме.
1: Вот, скажем, те же самые танганьикские цихлиды уже нет. Хотя гибридизация возможна, но это однозначно разные виды. Все-таки.
0: Но есть,
1: это же разная генетика.
0: Но есть при этом как бы примеры, да, в том числе среди вот этих вот адаптивных форм, когда у нас возникает такой уровень специализации, да, который, скорее всего, связан с каким-то отбором. Да, случайно возникла мутация, она закрепилась.
1: Но
0: и когда мы пытаемся вернуть...
1: В результате экологической дифференциации.
0: Да.
1: То есть, я поясню радиослушателям, в результате разной экологии виды адаптируются... Вот к данной экологии, ну, какие-то глубине, допустим, если мы берем временной фактор какой-то, где-то они просто не встречаются, вот получаются разные виды, разной едой питаются из-за условий. Вот это экологическая дифференциация называется, да? И дальше они уже расходятся. Ну, в процессе этой дифференциации они получают новые адаптации, это же генетика. То есть все-таки мы можем как бы время расхождения по генетике посмотреть или нет?
0: Можем. Можем. Не всегда бывают ситуации, да, в том числе с танганьикскими цихлидами,
1: да,
0: и не только, когда у нас возникает какая-то
1: ну,
0: одна...
1: Это, между прочим, хороший и понятный пример, потому что я не знаю аквариумиста, который бы не держал цихлид, или там любитель природы, я надеюсь, они нас слушают, который не мечтал бы об аквариуме, да, и не любовался бы рыбками. Цихлиды – одни из наиболее популярных аквариумных рыбок. Пример хороший.
0: Иногда, да, бывают случаи, когда у нас экстренно из-за сильно изменившихся экологических условий идет отбор на какую-то мутацию, которая оказывается адаптивно значимой, я не знаю, на какую-нибудь там невероятно длинную челюсть, да, там,
1: ну, да,
0: это что-то вот,
1: да,
0: вот
1: нет,
0: подобное.
1: Хотя бы для того, чтобы питаться травой, а не белком.
0: Да, да. И в результате, когда мы пытаемся это все вернуть к исходной форме, да, у нас это уже не получается, потому что как бы на выходе у нас получаются уродцы нежизнеспособные. При этом, если мы посмотрим на весь геном, у нас количество замен там может быть очень невелико, потому что вот эту вот как бы репродуктивную изоляцию, да, уже строгую, у нас обеспечила тоже генетика, да, но у нас обеспечила какая-нибудь одна замена. Или как в ситуации с там...
1: Ее же можно найти.
0: Ее можно найти, но она будет такая одна. И
1: ну,
0: если
1: хорошо.
0: Мы формализуем, что, например, вот мы считаем, что 1000 мутаций – это вот вид, да, а все, что меньше 1000, там 200 – это подвид, то одна мутация – это у нас вообще ни о чем. Но при этом

0: это уже как бы должны быть эти популяции, да, они изолированы, они популяции, они существуют по своим законам. Их уже нужно оценивать как отдельные. Их нужно, на самом деле, по большому счету, охранять как отдельные. И вот в этом вопрос. Да. Поэтому вопрос вот этой вот генетической дистанции между видами
1: математика
0: очень...
1: математика нам не поможет?
0: Нет, скорее всего, потому что если
1: мы в совокупности смотрим репродуктивную изоляцию, включая там поведение, да, экологическую дифференциацию вот эту смотрим, да, и экологическую изоляцию, генетику смотрим, все это вместе замешиваем в математическую модель.
0: Это тот идеал, как...
1: Или этой серии, как когда-то мой шеф говорил, профессор Белькович, что математикой можно... доказать все, даже то, чего нет на самом деле.
0: В принципе, такой подход – это идеал для природоохранной биологии. То есть для того, чтобы обосновать необходимость охраны той или иной популяции, да, там, вида, да, да, еще чего-то, как бы мы должны провести все эти исследования и по результатам присвоить какой-то статус. Потому что здесь ведь проблема не только как бы биологическая, но она еще и юридическая.
1: Ну, да.
0: Для того, чтобы что-то охранять, мы должны этому чему-то присвоить какой-то статус. Если у нас в международной конвенции включаются только там виды и подвиды, мы не можем туда взять и включить там вот этот десяток особей, и мы хотим охранять. Мы должны ему присвоить какой-то статус. Для начала мы должны это доказать. Поэтому, конечно, вот подход, который включает и генетику, да, и оценку все. То есть нельзя оценивать что-то одно. Нельзя оценивать, например, только экологию, или нельзя оценивать там только генетику, да, в виде в штуках количества замен, да, вот этих генетических дистанций, вот, для того, чтобы принимать какие-то решения, как систематические, таксономические, да, как это назвать, так и вытекающие из них, как бы, хотим ли мы это хранить.
1: То есть в данном случае математика может доказать, если ее правильно использовать, она весьма надежный инструмент для... обоснование отличия одного вида от другого. А одна генетика решить этот вопрос не может.
0: Иногда может.
1: Иногда может.
0: Иногда может.
1: А иногда это в каких случаях?
0: Иногда это вот в случае наличия, например, да, то есть когда нам точно известна мутация, да, которая определяет адаптацию этой популяции к этим условиям.
1: Ну, вот, вот скажем...
0: Как, это как устойчивость к малярии. Да, вот серповидно-клеточная анемия, да, это как раз вот одна единственная мутация, да, которая может либо вызывать страшное заболевание, либо обеспечивать устойчивость к сонной болезни в Африке.
1: И кого она отличает?
0: Она отличает африканцев.
1: Африканцев? Ну,
0: да. У них гораздо чаще она встречается, и, соответственно, если мы оценим популяцию, да, по частоте вот этой мутации, то мы скажем, что да, вот это вот отдельная популяция.
1: Это еще не основание считать всех африканцев
0: отдельным видом, да, мы видом их можем как бы не называем, но мы точно знаем. Знаем, что у этой популяции как бы есть определенная характеристика, да, которая обеспечивает ее адаптацию к этим условиям.
1: Через условный миллион лет, допустим, условно на Луну заселить там одну часть человечества, на Марс другую, а на Венеру третью, да, то через миллион лет получится три разных вида.
0: Возможно. Да, да, может быть, даже быстрее получится, потому что на Венере все-таки жарко, на Марсе холодно, и там надо будет как-то быстро адаптироваться. Очень быстро, да.
1: Привыкать надо.
0: Поэтому будут отобраны какие-то.
1: Последний вопрос. Вы можете отличить генетически Homo sapiens от неандертальца? То есть человека разумного от неандертальца?
0: Да, конечно.
1: Это возможно?
0: Конечно.
1: То есть это надежно, ведь они скрещивались между собой. Особой не такой репродуктивной изоляции. Нет, даже, возможно, поглотили Homo sapiens неандертальцев, потому что их просто было меньше, и есть их было не нужно даже особо. Они сами друг друга ели. Но...
0: Известная как бы последовательности, да, определенная. Кусочков ДНК, которые вот такая-то у Homo sapiens, такая-то, да, была у неандертальца. Как уж это выяснили, да, другой вопрос. Но эти последовательности известны, и, соответственно, если у нас в руках какая-нибудь там косточка, да, из какой-нибудь пещеры, да, то мы можем посмотреть эти маркеры и довольно надежно определить, кто это сапиенс, неандерталец или, например, гибрид. А если, например, нам надо оценить степень гибридности, ну, тогда нам нужно уже полный геном этой косточки посчитать.
1: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Говорили мы с ней о том, как генетика определяет вид. видообразования. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас. Радио России.
2: О животных. С Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Прямо сейчас утренняя гимнастика. Сегодня будем тренироваться на степ-платформе. У кого ее нет, можно использовать обычную ступеньку или пару увесистых книжных томов. Степ-аэробика поможет вам увеличить выносливость и адаптироваться к переходу в осень. Автор комплекса – специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Он проведет с вами утреннюю гимнастику. Привет, Влад!
5: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились! Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим первые 6 упражнений. Первое упражнение начинаем с обычных шагов на платформу. Повторим 2-3 раза. Раз. Ставим правую ногу на ступеньку. Два. Ставим и левую ногу на платформу, поднимаясь на нее. Три. Опускаем правую ногу на пол. Четыре. Опускаем на пол левую ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре.

Следующее упражнение. Стоим лицом к степу, разводим руки в стороны до уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стоим лицом к степу. Поднимаем руки вперед, чуть выше уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь поднимите руки. Согните их в локтях, касаясь пальцами плечей. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Следующее упражнение. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая правую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая левую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Передаю микрофон Лене.
1: Доктор Мозг.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Иногда разговор уже закончился. Ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией. Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Первый шаг – отличить анализ от круга. Если мысли не ведут к конкретным действиям, а только накапливается напряжение, это, скорее всего, руминация. Второй шаг – переключить внимание на конкретные действия – движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать, но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
7: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
7: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
8: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста, но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение, но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация, возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
7: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
8: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
7: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
8: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
9: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
7: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
8: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
7: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
8: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
8: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
8: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
7: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
8: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
7: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
8: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
7: Давайте подведем итог нашей беседы.
8: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
9: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер говорит с режиссером. Программа вторая.
10: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
1: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Радио России.
11: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Тамбовской области при ударе ВСУ по складу маркетплейса погибли 7 человек, еще 24 получили ранения. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Иранская армия атаковала военные объекты и резервуары США в Бахрейне. Все подробности далее. В городе Котовска из-за попадания БПЛА в логистический центр одного из маркетплейсов погибли 7 сотрудников ночной смены. 24 человека предварительно пострадали. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, в медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Первышов отметил, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается. А ночью БПЛА попал в квартиру жилого дома во Владимире, в результате чего возник пожар, рассказал губернатор региона Александр Авдеев. Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Необходимости в полной эвакуации нет, написал чиновник и добавил, что пострадавших нет, предстоит оценить ущерб. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками с расстояния 20 километров в зоне проведения СВО в Сумской области. Боевую задачу выполнили военнослужащие 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время бойцы центра нейтрализовали укрытие с живой силой ВСУ на Добропольском направлении. Противник пытался укрыться в домах и густой растительности. Операторы войск беспилотных систем южной группировки ликвидировали транспортные средства противника в населенном пункте Красноторка на Красно-Краматорском направлении спецоперации в ДНР. Высшие учебные заведения Минобороны с 1 сентября вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей при наборе более 56 тысяч курсантов. Об этом заявил замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин на коллегии Минобороны. На заседании он доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.
2: Завершаем комплектование первых курсов военных вузов. Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место. 1 сентября приступят к обучению по 11 новым и по 85 обновленным военным специальностям, а также по 15 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. С целью повышения профессионального уровня 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, и более 3000 получили боевой опыт в ходе участия СВО. Создание в 2026 году трех новых вузов позволит с 1 сентября текущего года нарастить подготовку военных кадров в целях совершенствования материальной базы и создания условий проживания курсантов. В текущем году нормативное состояние планируется провести казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч обучающих. Кроме того, поставкой 14 вузам 45 тренажеров повышена их оснащенность до 90%.
1: Горемыкин отметил, что постоянный обмен опытом с офицерами в зоне проведения СВО обеспечивает подготовку кадров, адаптированных к новым требованиям и способам ведения боевых действий, в том числе с использованием современных технологий. Корпус стражи Исламской революции атаковал самолетные ангары, топливные резервуары и узлы связи на авиабазе США в Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщает КСИР. Военные подчеркнули, что атакованная база является одним из важнейших центров для операций воздушных и морских сил США в регионе. Утром в третий раз с начала суток на территории Бахрейна прозвучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства. Жителей призвали пройти в укрытие. Ранее Тегеран пригрозил перейти к фазе наступления и полного уничтожения, если Вашингтон не прекратит агрессию. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Махсен Ризаи. Он добавил, что речь идет о радикальной смене стратегии страны.
3: Если атаки США продолжатся в течение ближайших 2-3 дней, мы перейдем от этапа сдерживания и ответных действий к полномасштабному наступлению и полному уничтожению. Это означает, что Иран больше не будет ограничивать свои ответные действия, и никакие политические границы не спасут от наступления наших сил.
1: Несмотря на угрозы, вооруженные силы США провели новую серию атак. В иранской провинции Хормазган погибли 3 человека и 8 получили ранения в результате удара. Об этом сообщает иранское агентство МЕХ. Иран в ответ нанес удар по складу американских беспилотников в Бахрейне. Досталось также арсеналам курдов на территории Ирака. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 850. Подтвержден 2181 случай заражения. Риск распространения вируса оценивается как высокий, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные властей страны. Ранее агентство называло цифру 828 смертельных случаев. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Из-за влияния скандинавского антициклона в Москве и области сегодня будут идеальные метеоусловия. Как пояснил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета.
4: В субботу синоптическая ситуация в Центральной России обусловится непререкаемым господством скандинавского антициклона, поэтому москвичей и жителей Подмосковья, да и всей Центральной России сегодня ждет идеальное метеоусловие. Много солнца, никаких осадков, ветер северный не более 1-6 метров в секунду, и температура воздуха повысится до плюс 24-27 градусов, что идеально соответствует климатической норме макушки лета. Ну и атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
1: Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» будет смотрибельным для болельщиков и с высоким напряжением. Такое мнение выразил главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Встреча пройдет 18 июля в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Нигерийский футболист Алакунли Алусигун перешел из Краснодара в Ростов. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан. Детали контракта с 24-летним полузащитником не называются. Атланта Юнайтед, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, уступила Нэшвиллу со счетом 0-1 в матче североамериканской главной лиги футбола. Россиянин провел на поле всю встречу. Россиянин Андрей Рублев пробился в полуфинал теннисного турнира в Бостоне. Он в четвертьфинале был сильнее аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6-1, 6-2 и теперь встретится с чилийцем Алехандро Табила. Главный тренер минского клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо» Сергей Брылин будет совмещать эту работу с аналогичной должностью в сборной Белоруссии. Об этом он заявил ТАСС. Накануне российский специалист подписал с минчанами контракт на 3 сезона. Ранее он был ассистентом главного тренера клуба национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс». Европейский союз настольного тенниса вслед за Международной федерацией настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в Европейской федерации. С 28 июля российские спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом. 8 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 1 перехват, 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина помогли Майами Хит обыграть Детройт Пистонс со счетом 101-87 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 19 минут. Накануне 25-летний баскетболист подписал с Майами новый двусторонний контракт. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Казани плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями. В Самаре плюс 17-19, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 22-24, малооблачно. В Пензе плюс 20-22 градуса. В Ярославле и Владимире плюс 19-21 градус. В Туле плюс 20-22, ясно. В Ростове-на-Дону плюс 25-27 градусов. В Воронеже плюс 21-23. В Волгограде плюс 23-25. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно, плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 14, без осадков, безветренно, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем в салоне автомобиля. И начинаем мы, как всегда, с обсуждения новостей, которых на этой неделе было немало, и многие из которых так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Вот первая новость. Поступило такое предложение ввести новый знак для умеющих оказывать первую помощь водителей. У нас, в принципе, есть знак, который говорит, что в салоне доктор, но, видимо, решили, что маловато это, и давайте обозначим еще автомобиль, где могут находиться люди за рулем, в первую очередь, которые вообще умеют оказать первую помощь. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, знак такой не является обязательным, добровольным. Кто-то захочет себя, наверное, таким образом отметить, а кто-то нет. В любом случае, давайте обсудим эту инициативу с ее автором, заместителем председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России. У нас на прямой линии Александр Холодов. Здравствуйте, Александр Львович.
2: Здравствуйте.
0: С вашей точки зрения, что это может быть за знак? Как он может выглядеть?
2: Здесь, может быть, даже нет смысла новый какой-то знак вводить, хотя вполне возможно имеет смысл и разграничить. Но имеет смысл переосмыслить, в первую очередь, тот знак, который у нас сейчас есть. То есть у нас, получается, врач может повесить этот знак, но это никаких ни преимуществ не даст, ни каких-то дополнительных, может быть, возможностей, вообще ничего не дает. То есть получается, человек вешает знак, вот этот вот врач за рулем, и все. Да? То есть получается, какие плюсы дает? Никаких. Какие минусы дает? Ну вот если чисто теоретически предположить ситуацию, что какое-то там страшное ДТП, проезжает мимо автомобиль, на нем висит знак, что за рулем находится врач, автомобиль проехал мимо, чисто теоретически можно врача попробовать привлечь даже к уголовной статье оставление в опасности, потому что вот за рулем врач, вот он мог оказать первую помощь, а он проехал мимо. Но врачи, как правило, даже стараются проехать мимо, потому что никаких там бонусов они не получат, никаких там возможностей. А вот какие-то там обвинения в некачественном оказании помощи, что что-то сделано не так, какие-то обвинения от родственников потом пострадавшего, еще что-нибудь от самого пострадавшего вполне легко можно получить. Потом у нас получается этот знак вешает врач. А какой врач? Может быть, это, например, косметолог, или это может быть, допустим, вообще ветеринар. Никаких разграничений у нас то же самое нет. Ну и одновременно с этим вторая как бы составляющая проблемы, да, это то, что у нас получается раньше как бы курс первой помощи, его хотя бы пытались каким-то сделать вот в обучении водителей более-менее практичным, ну какую-то минимальную первую помощь водители могли оказывать. Дальше мы пошли по пути Европы, где боялись трогать пострадавшего. Из аптечки у нас убрали лекарства, там только бинты, а осталось, по сути, там какой-то минимум обучения в автошколе, плюс билеты экзаменационные по одному вопросу в каждом билете, причем все кандидаты-водители уже давно выучили, что надо просто выбирать ответ, где больше текста, и все, он правильный. Вообще это не работает. Как это, мне кажется, могло бы работать? Во-первых, какое-то все-таки более четкое разделение, какой врач может вешать знак, то есть не просто любой, а тот, который может оказать помощь. Но даем какие-то, на мой взгляд, преференции, то есть может быть скидки на платные парковки, может быть вообще бесплатная парковка, может быть въезд в какие-то учреждения, куда там не пускают, там лечебные, например, там, на территории больницы. То есть что-то можно продумать не только в качестве кнута, но и в качестве пряника. И вот второе, с чего мы начали сегодня разговор про разделение категорий, что может быть такой значок, ну какой-нибудь там второй степени, условно говоря, там с другими цветами, давать тем водителям, которые прошли какие-то углубленные курсы изучения оказания первой помощи. То есть водитель в состоянии какую-то первую помощь оказать до прибытия врачей, может быть, тоже дать возможность такие знаки вешать, но опять же, как бы здесь должно быть не только возможность повесить знак, но и какая-то еще дополнительная преференция для таких людей. Может быть, даже ее давать не только по факту наличия знака, а по факту оказания реальной помощи. То есть остановился с этим знаком, помощь оказал, условный инспектор ГИБДД тебе где-нибудь там какую-нибудь отметку в карточке сделал, все там, полгода можешь не платить за парковку, допустим. То есть что-то делать в качестве бонусов. Может быть, скидки на ОСАГО. То есть.
0: Интересное предложение. А вот скажите, пожалуйста, у вас есть уверенность, что такое предложение пройдет? Или вы хотите просто поднять тему, а потом обсудить, а может быть, действительно, через какое-то время мы до этого дозреем?
2: Ну, дозреваем мы до этого очень долго, то есть в данном случае предложение мое было там еще год назад. Но оно за год актуальность не утратило, и при этом за год ничего не произошло. То есть, конечно, у нас вот эти все изменения может сделать только правительство страны, общественные палаты. Мы постоянно, конечно, им что-то предлагаем, что-то им пишем и в МВД, и в Минтранс, транс о том, что тот или иной пункт правил поменять, но здесь, наверное, более комплексно придется поработать. То есть здесь еще, учитывая, что все-таки затрагивается вопрос здравоохранения, здесь еще и, конечно, нужно, чтобы то министерство, которое занимается здравоохранением, тоже, наверное, свою позицию высказало и как минимум выработало критерии, кто из врачей мог бы оказывать помощь, а кто ее не может оказывать. Потому что сейчас этот знак у нас, ну, условно говоря, мертворожденный. Врач может его повесить себе на автомобиль для того, чтобы потешить самолюбие, не более того. А может, не вешать. То есть вообще нет никаких ограничений. В конце концов, я даже не вижу ни одной причины, для чего его вешать. Только тратить деньги на покупку знака.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Предложение действительно интересное и заслуживает подробного обсуждения. Вот еще какая интересная тема. В России обсуждается возможность сокращения размера субсидируемой государственной скидки на покупку электромобилей и гибридов с 35% до 10%. Да, такое предложение поступило совсем недавно, причем, что интересно, поступило от российской компании, которая производит электромобили и гибриды, которая, собственно, выгодополучатель, что называется, в этой ситуации. Но вполне себе аргументированно высказался по этому поводу директор этой компании. Он сказал, что если мы не можем увеличить сумму, выделенную государством на субсидию на покупку автомобиля, выделен, допустим, там 10 миллиардов, я не помню, какая сумма, но давайте сократим немножко выплату каждому из покупателей, зато мы охватим большее количество покупателей. Ну да, будут получать скидку не 900 тысяч, а 500, допустим. Но все равно мы можем привлечь гораздо большее количество покупателей электромобилей и гибридов. Собственно, государство у нас довольно давно провозгласило политику зелененькую, что называется, и ввело вот это правило. Каждый покупатель отечественного электромобиля, если вы покупаете такой автомобиль, берете кредит, так вот в рамках этого кредита вы получите на сегодняшний день скидку 925 тысяч. Правда, список таких автомобилей крайне невелик. У нас сейчас на прямой линии председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Здравствуйте, Ия Алексеевна.
3: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, насколько реально снижение размера субсидируемой государственной скидки?
3: Я думаю, что, конечно, Минпромторг рассмотрит данное предложение. Мотивы коллеги вполне понятны, да, распределить сумму субсидии по большему количеству пользователей. Но при этом вот нам кажется на рынке, что все-таки, когда мы говорим о зеленой повестке, это чистые электромобили. Сейчас скидка распространяется и на гибриды, и на электромобили. И нам кажется, что если эта скидка все-таки уйдет в часть электромобилей, это будет правильно, потому что субсидировать бензин, на котором в основном ездят гибриды, это неправильно, поскольку это не новая технология, она не развивает наш потенциал, и субсидировать электрику нужно, а вот по гибридам мы считаем, что нужно приостановить поддержку.
0: Как, по вашему мнению, если случится это вот снижение, оно отразится на авторынке? Меньше будут продавать электромобили и больше?
3: Вы знаете, на самом деле сумма не такая большая вот в части снижения, да, то есть если мы говорим 925 тысяч и 500 тысяч, да, которые предлагаются сейчас рассмотреть в части поддержки, то, конечно, 450 тысяч с одной стороны большая сумма, но по сравнению со стоимостью электромобиля она не является критичной для принятия решения. Поэтому я думаю, что, конечно, хорошо распределить, но при этом распределить сумму, то есть оставить определенную часть на электромобили и там не снижать скидку, а на гибриды как раз есть.
0: И насколько сейчас развита инфраструктура в Москве и в регионах?
3: В Москве зарядная инфраструктура развита достаточно хорошо. Есть много программ развития зарядной инфраструктуры. Департамент транспорта Москвы занимается очень плотно этим направлением. Но вот сейчас явное повышение спроса на зарядные станции в связи с тем, что как раз гибриды стали пользоваться сейчас электрическими зарядками, а не заправлять бензин.
0: Спасибо вам большое. Посмотрим, насколько это предложение будет принято. Ну, хотелось бы, чтобы в нашей стране продавалось больше машин хороших и разных, в том числе и электромобилей, которые самые экологичные и самые интересные с точки зрения езды на них. А давайте сегодня обсудим вот какую тему. Можно ли летом садиться за руль без обуви и даже без футболки? Знаете, говорят, что в некоторых регионах у нас случилось очень жаркое лето, и якобы вот человек подходит к машине, а машина такая вся разогретая, и очень хочется сесть, не надевая футболки, может сесть в шлепках за руль и управлять автомобилем, а не в какой-то более удобной обуви, а может вообще кто-то босиком пытается. Знаете, с юридической точки зрения формально вам никаких претензий предъявить не могут. Нигде не написано, ни в одном законе, что запрещено управлять автомобилем, если на вас нет рубашки или майки. Нигде не написано, что при этом вы должны быть обуты в кроссовке или в туфли, а в шлепках нельзя, босиком нельзя. Хотя в некоторых регионах пытаются буквально за уши притянуть обвинения, например, в хулиганских мотивах вашего поведения. Таким образом, вы якобы оскорбляете нравственность других людей или отвлекаете, например, других водителей от вождения. Потому что едешь, поворачиваешься, ой, рядом с тобой сидит какой-то мужик без рубашки, а может, он вовсе голый. Но, еще раз говорю, юридически очень сложно предъявить претензии, во всяком случае, пока не произошло чего-то экстраординарного, например, ДТП. И когда будут разбирать, одной из причин ДТП вдруг выяснится, что человек был, например, босой, и у него нога проскользнула, и он не сумел нажать вовремя на педаль тормоза. Или то же самое, если он был в шлепках, куда-то эти шлепки не так себя повели при резком нажатии на педаль тормоза, и тормозной путь оказался больше, чем рассчитывал водитель. Когда вы садитесь за руль, все-таки обувь должна быть удобная, и она должна обеспечивать контакт с педалями очень четкий. Имейте в виду, ни босиком, ни в шлепках этого не получится. Ну и что касается майки, просто без майки я бы чувствовал себя дискомфортно, тем более в жарком автомобиле, извините, неприятно соприкасаться с креслом, ремень, который обязательно надо застегивать, трет, да и потом, ну не знаю, многие ли мужчины могут похвастаться рельефными бицепсами, красивыми, чтобы вот все будут говорить «Ого!» и завидовать. Увы, в большинстве своем мы водители, особенно средних и более взрослых лет, в общем, гордиться уже особенно нечем. Поэтому давайте так. Несмотря на то, что в законе нет прямых запретов, будем одеваться как положено, то есть майка положена, принято в обществе ходить в майке, даже на курорте. Будем в майке или в легкой рубашке. Обувь должна быть такой, чтобы в экстренной ситуации вы могли среагировать правильно, и никакая обувь вам не помешала, а наоборот помогла. Ну и учтите, что в случае аварии это будет считаться отягчающим обстоятельством, отсутствие той же майки или непрактичная обувь. Так что давайте беречь себя, давайте уважать окружающих и не шокировать их своим внешним, таким нетипичным для водителя видом. Вот еще какая новость. Страховщики спрогнозировали плавное подорожение полисов ОСАГО. Напомню, что 11 июля вступил в силу новый порядок формирования средней стоимости запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Почему мы говорим о подорожании? Потому что очень много жалоб было на то, что люди, когда надо ремонтировать автомобиль по ОСАГО, получают возмещение в сумме гораздо меньше, чем реально стоят эти запчасти. В страховом сообществе объясняют это тем, что программа считает среднюю стоимость всех деталей, которые предложены на рынке, в том числе и те, которые самые дешевые и самые дорогие, получается средняя стоимость низкая. И вот теперь по указанию Центробанка, те детали, которые стоят на 70 и более процентов дешевле оригинала, будут просто отсекаться. Соответственно, люди будут получать больше денег на ремонт. Я, во всяком случае, на это надеюсь. И у нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, уважаемые ведущие.
0: Как вы оцениваете прогнозы страховщиков?
4: Стоит отметить, что повышение стоимости ОСАГО традиционно у нас привязывается к каким-либо экономическим изменениям. В данном случае я бы не связывал только лишь с решением Центробанка, поскольку мы все видим немножко ситуацию у нас сложная. Поэтому это все, безусловно, влияет на ремонтные работы, на логистику, на доставку вот этих запчастей. Там же не только выплаты, там есть и ремонтные работы. Поэтому, к сожалению, в данном случае это неизбежно. Единственный вопрос будет в конечном объеме повышения стоимости, насколько повысит стоимость полиса.
0: Ну вот в страховом сообществе говорят, что новое правило, которое вступит в силу только с момента опубликования нового справочника, то есть в середине сентября, до середины сентября мы живем по старым правилам. Так вот, по новым правилам стоимость запчастей, та сумма, которую выплатят пострадавшему, говорят в сообществе, вырастет примерно на 10%. Не хотелось бы, чтобы стоимость полиса тоже выросла на 10%, и нам обещают, что якобы это будет значительно меньшая сумма. Можно вообще как-то сдержать повышение стоимости ОСАГО?
4: Пытаюсь. касается антимонопольной службы, определенные правила складывания тарифов, которые влияют на формирование итогов.

0: Вот что-то такое, ну, на машину примерно тоже. У меня было несколько дороже. Стоимость как раз там даже больше 10% вышло. Поэтому итоговый тариф про 10%, я еще раз повторюсь, это очень оптимистичная история. И, к сожалению, механизм непрозрачный. Он вроде бы правила есть, но итогового формирования нет. И они просто пользуются тем страховщик, что, конечно, человеку, когда он покупает через электронную даже систему полис, он не пойдет судиться ни за 2, ни за 3, ни за 5 тысяч.
1: Ясно. Спасибо большое. Будем ждать сентября. Посмотрим, насколько изменилась стоимость полиса. Ну, во всяком случае, сильно надеюсь, что люди, которые попали в аварию, получат гораздо большую сумму на руки, и это будет для них возможность провести качественный ремонт автомобиля.
2: Главная тема.
1: Вот еще какая новость. Госавтоинспекция обнародовала статистику аварийности за первые полгода 2026 года. Оказалось, что в регионах России аномально выросла аварийность, неожиданно для меня, из-за выезда на встречку. Исходя из данных ведомства, по сравнению с первой половиной прошлого года, число таких аварий выросло аж на 45%. Действительно удивительно, почему вдруг это случилось так. У меня есть несколько объяснений, но сейчас мы их обсудим. Для начала хочу сказать, что выезд у нас фиксируется двумя возможными вариантами. Или это камера, за это положен штраф 5000 рублей. Или это сотрудник госавтоинспекции, который может, между прочим, оформить протокол. И если в течение года это второй выезд, тут последует даже лишение прав. Ну и, собственно, все знают, что для обгона, например, можно выехать на встречную полосу, но там, где это разрешено, где есть прерывистая разметка. А если она сплошная и тем более висит знак, то это выезд на встречку запрещен, и это очень серьезное правонарушение. У нас сейчас на прямой линии автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Здравствуйте.
3: Приветствую вас.
1: Как вы думаете, почему именно аварийность из-за выезда на встречку так выросла? Причем 45% это в среднем по стране, в некоторых регионах там и есть рост в 2,5 раза.
3: Ну, на самом деле, для меня это тоже довольно загадочная история. Вообще существуют нарушения правил дорожного движения, которые имеют такую волнообразную статистику. Их то становится меньше, то их становится больше. И вот на самом деле выезд на встречку, ведь речь идет не просто о выезде, да, а о столкновениях. И вот здесь, наверное, стоит обратить внимание, что все-таки многие современные автомобили обладают довольно любопытной особенностью. Далеко не всегда, в общем-то, формально мощный двигатель может быстро ускорить автомобиль, потому что там существует большое количество разных программ управления, ассистента активной безопасности и прочее, прочее, прочее. И в результате, рассчитывая на один результат, человек получает совсем другой. То есть технические причины в этом могут быть.
1: У меня есть свои объяснения, их три. Первое, у нас была очень снежная зима, и во многих случаях разметки было просто не видно. Дело в том, что камера, она настроена не на разметку, а на математическую модель. Есть там снег или грязь, она все равно фиксирует вот по модели, как проехал автомобиль. Вторая причина – множество ремонтов сейчас по весне у нас было, да и сейчас продолжаются. И тут не очень понятно, где можно обгонять и где нельзя. Я вот много езжу по России, ремонтов очень много. Ну и третья причина, она психологическая. Честно говоря, мы все сейчас живем в состоянии некого стресса. Я не знаю, Егор, вы обратили внимание, вдруг довольно большое количество сумасшедших за рулем обнаружилось, раньше их не было, которые начинают на бешеной скорости играть в шашечки. Я вот в туннеле на днях ехал, и какой-то безумец мчался в туннеле в плотном движении, обгоняя, подрезая. Думаю, боже, ты доедешь до конца туннеля или убьешься сам и убьешь кого-то. Вот таких людей стало значительно больше, и это объясняется психологическими проблемами. У нас действительно сложная ситуация сейчас, и стресс присутствует у каждого в той или иной степени, и кто-то может с ним бороться, а кто-то нет. Вот. Ну и, собственно, дайте совет водителям, что делать, чтобы случайно не оказаться на встречке.
3: Ну, во-первых, для того, чтобы не оказаться на встречке, не нужно никуда торопиться. То есть, садясь в автомобиль, желательно просто сразу перед собой поставить цель не доехать быстро, а доехать надежно, с комфортом, без каких-то проблем, без создания неприятностей для остальных участников движения. Возможно, можно пользоваться технологией, которую активно применяют пассажиры метро, которые идут по переходам. Там же не сталкиваются все друг с другом, никто не выскакивает в лоб человеку, идущему навстречу. Как правило, все ведут себя адекватно, спокойно и аккуратно. То есть это очень важный момент. То есть даже если я буду очень быстро ехать на автомобиле, если речь идет о коротких поездках, приеду в точку финиша, на 15 секунд раньше, на 20, и ради чего все это затевать. Это первый момент, достаточно важный. Второй момент, конечно, желательно читать знаки дорожные, потому что очень часто

0: вот говорилось о том, что идут ремонты, но сейчас есть еще одна особенность. Довольно активно меняется и разметка. И очень часто, например, дорога, на которой раньше, например, обгон был разрешен, внезапно там появилась сплошная линия или знак. А люди едут по старой памяти, не обращая внимания на то, что что-то поменялось. И еще в обязательном порядке, конечно, пользуемся сигналами поворотов. Это, конечно, может быть, никак не влияет на непосредственно факт нарушения, выезд на встречную полосу, но это, по крайней мере, предупреждает остальных участников движения о том, что вы совершаете маневр, и у них есть представление, куда и как вы будете перемещаться. И это сильно облегчает жизнь. Ну и на самом деле я вот тоже обратил внимание на то, что очень часто люди, управляя современным автомобилем, считают, что с ними ничего не случится, потому что там есть ассистенты пассивной безопасности, подушки, шторки, ремни, и все будет хорошо. Вот не надо так относиться к современной технике. Она, конечно, безопаснее, конечно, надежней, но в случае аварии на высоких скоростях все вот эти ассистенты пассивной безопасности, они уже сильно вам не помогут, если скорость движения автомобиля будет выше 80 км в час. Так что внимательно, спокойно, аккуратно. И ни в коем случае не надо считать, что если вы управляете автомобилем с мощным мотором, то это ваша личная заслуга. К вам это никакого отношения не имеет.
1: Спасибо большое. Следуем всем советам мастера спорта Егора Васильева.
2: Путешествие.
1: А теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. Причем в этом случае это будет путешествие не где-то куда-то, а это будет путешествие скорее по времени. Потому что у нас тут на днях случится очень важная дата в истории отечественного автопрома – 60-летие Волжского автозавода. Советское правительство приняло решение построить в Тольятти новый автомобильный завод, чтобы удовлетворить растущий спрос граждан на личный транспорт. Процесс был непростой. Наши инженеры-итальянцы работали 3 года, и полученный автомобиль сошел с конвейера в канун столетия со дня рождения дедушки Ленина, апреля 70-го года, и назывался он ВАЗ-2101. С тех пор прошло много лет, утекло много воды. АвтоВАЗ на базе «Копейки» сделал целое семейство классики. Она продолжала выпускаться, между прочим, до 2013 года. Между прочим, АвтоВАЗ – это по-прежнему крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Теоретически он может выпускать до 600 тысяч автомобилей ежегодно. 45 тысяч человек работает, между прочим, на предприятиях АвтоВАЗа. 1500 поставщиков, 350 дилерских центров по всей стране. Есть свой банк, инженерные центры, логистические комплексы, магазин запчастей и многое другое. За 60-летие предприятие выпустило свыше 32 миллионов автомобилей, более 100 моделей и модификаций. Примерно четверть рынка всегда занимает традиционно АвтоВАЗ. То есть, в общем, завод живет, завод работает, завод выдает каждый год, как правило, 1, а то и 2 новинки, и это становится хорошей традицией. Но в канун своего 60-летия на АвтоВАЗе решили очень серьезным образом модифицировать одну из любимых моделей. Это «Лада Нива», которая у нас называется теперь «Легенд». Ну, это классический трехдверный автомобиль. Между прочим, в следующем году будут отмечать полувековой юбилей на конвейере. За эти 49 лет он многократно модифицировался, модернизировался. Много с ним интересного происходило. Если сравнить автомобиль первых годов выпуска и современных, несмотря на то, что внешне они издалека похожи, это, в общем, по большому счету, машины разные, но философия сохранилась. Это самый легкий, при этом самый проходимый внедорожник. Между прочим, во всем мире считается, что этот автомобиль дал толчок к созданию нового класса машин. Это первый в мире кроссовер. То есть городской внедорожник, который позволяет не только перемещаться по городу, но и штурмовать достаточно серьезные препятствия. Так что ждем появления у дилеров очень серьезно обновленной «Нивы Легенд». Ну и, соответственно, те, кто любит приключения, должны, наверное, присмотреться к этой машине. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. До следующей недели. Всем хорошей дороги и берегите себя.
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. А тема вот какая. Преимущество занятий в секции или на удаленке? На удаленке я имею в виду с папой. Ну, так скажем. Можно ли вот это так организовать, там, тренировки в домашних условиях без вреда для здоровья? Ну, потому что понятно, что тренер, он все делает по правилам. Ну, то есть его, по крайней мере, этому учили. А отец это делает все по-своему, да? Каждый отец думает, ну, я сейчас подкачаю своего сына или подготовлю еще куда-нибудь. Но часто мы знаем, что есть такие условно-спортивные династии, где отец профессиональный спортсмен, или мама, они готовят своего ребенка, чтобы он был физически сильный, здоровый. Какие плюсы есть у той и у другой методы, так скажем?
4: Ну, мне кажется, что спортивные династии – это прекрасно и блестяще, когда родители готовят своих детей, мы приводим их к выдающимся результатам в спорте, отдавая самого себя всю свою жизнь, положив на то, чтобы это сделать со своим собственным ребенком. Но для тренерской работы это вполне возможный вариант. Такого контроля за детьми, все равно это не индивидуальное занятие, так или иначе, все равно ребенок должен где-то быть сфиксирован. Какие-то должны быть для этого тренировочные места, как можно заниматься гимнастикой, например, у себя в квартире, да, или книгобежным спортом, да и любым.
3: Да я вспомнил Джека Лондона, «Лютый зверь», помните, там, да, где отец готовил в хижине своего сына к боксу, там медведя кулаком забивал, лося загонял, не пил, не курил, ругаться не умел.
4: Нет, это прекрасно, наверное, в хижине, в пещере можно подготовить, и совершенно, я думаю, что это реалистично, но до какого-то этапа. Все-таки должны быть условия технические современного спорта, так, оснащение залов. Поэтому спортивная династия – это только за. Но это трудно, направлено к своему собственному ребенку, только ты свою профессиональную деятельность тренера перекладываешь на индивидуальную подготовку своего собственного ребенка, если он одарен, безусловно. То есть родители тоже это понимают. А так, на самом деле, ну, можем ли мы, будучи работающим населением, посвятить себя полностью подготовки и тренировками с детьми, я думаю, что это нереальная совершенно вещь, только выходные дни. Тут надо понять, чтобы физическая активность стала как бы такой доминантной в доме. Может быть, нужно лучше попробовать самого простого. Пусть он занимается в секции, а вы утром сделаете такую привычку для него. Глядя на вас, он это будет делать, если вы будете делать утреннюю зарядку.
3: Но это обязательно должны быть вы сами.
4: Или, будете гулять с собакой, которую вы просили, чтобы вам купили, а потом родители гуляют с собакой. Это тоже такой неизвестный, да, бенефис. Мы очень хотим, мы будем все делать, а утром все, он спим на 15 минут. Надо писать раньше. Выбежать с собакой, пробежаться, ничего плохого. Вот тебе одна из таких преамбул. Поэтому я думаю, что это возможно, да, в какой-то степени, но степень занятости и работоспособного населения достаточно сложно для того, чтобы это выполнить. И я все-таки сторонник секции. Я уже много раз говорил, что мне кажется, социализация ребенка в спортивной секции – это позитивный эффект для его поведения в будущем. Формирование лидерских качеств, всех необходимых для будущей жизни. Это может не стать никакой специальной профессией, но на каком-то этапе это будет, вне сомнения, полезно для физического здоровья, которое повысит его, кстати, когнитивный потенциал в будущем.
3: А как разглядывают профессионалы, по большому счету, вот мы уже затронули тему талантливого ребенка. То есть, когда родители видят, знаете, иногда балериной свою дочку, не имея никаких для этого предпосылок, да, или хоккеистом.
4: Не, ну это известная вещь. Вообще, в целом, дети для нас идеализированы в нашем понимании, поэтому это такая собственная, может быть, ошибка, которую трудно довольно исправить. Потому что, наверное, есть потенциал у каждого ребенка, возможность, которую предстоит развить, и можно приложить к этому усилия. Важно, чтобы эти усилия были правильно отобраны вектор будущего для этого ребенка. Его ли это выбор?
3: Да,
4: чтобы
3: вот
4: не наступило выгорание, которое возникает, да, когда ты не попал в эту сетку. Даже, может быть, генетическую. Ты хотел, чтобы он играл на скрипке, и он замечательно занимался в музыкальной школе. Или на фортепиано. А потом, как только эта музыкальная школа закончилась, ребенок никогда не подходит к инструментам. А инструмент даже дома есть. Что это такое? Откуда это? Ты же вроде хотел. Это выбор не твой. Да? Поэтому, наверное, отсюда. Выбор Моцарта, всем известна его история, с какого раннего возраста это оказалось совершенно правильно его жизнь.
3: А как это разглядеть?
4: Ну, во-первых, еще надо прислушиваться к мнению ребенка. Познания его достаточно широки, ты должен это увидеть в нем. И прислушаться к его желанию. Да, но оно как-то должно совпадать, он должен что видеть в себе. Но актерские династии существуют, существуют, но они привыкли это видеть дома, они слышат людей в окружении, они живут в театре, они живут где-то еще. Это как-то перенимаемое. В медицинской среде тоже существуют разговоры медицинские, есть медицинские династии. Но это тоже привычная среда. Всегда ли это попадает в точку? Не всегда.
2: Отцы и дети.
3: Ну, какая-нибудь спортивная секция такая универсальная. Ты приходишь, и оттуда всех талантливых тренеры растягивают кого в баскетбол, кого...
4: Ну, так на самом деле и было когда-то. Когда-то училище Олимпийского резерва объезжали тренеры, объезжали всю Россию по регионам, и выбирали, и смотрели этих детей на турнирах на разном уровне, и набирали тут костяк основной состава будущего, да, спортивного совершенствования в училище Олимпийского резерва. Создавая им условия для образования и вместе с тем поддерживая их физическую. Ну, это такой талант одаренности и отбора, который существует. Это сложный очень вопрос.
3: Пересматривал сейчас «Гостью из будущего», ту советскую, и как раз там был момент, когда были просто какие-то школьные соревнования, прыжки в длину, но сидел тренер, который отбирал, просто смотрел за школьниками.
4: И... А это про девочку «Гостью»?
3: Да, про девочку, да, «Гостью
4: из будущего». Которая прыгала в длину. Ну, да, ну, Бимон прыгнул 8,90. Да. Но рекорд поставил там 40 с чем-то лет. Уникальная история. Но я думаю, что одаренность, много говорят об этом сегодня, генетики, о генетической одаренности в спорте, но это сложное и дорогое исследование само по себе. И потом генетическое развитие, так или иначе, все равно это труд, который связан с тренировками, так или иначе, в объеме необходим для развития тех или иных качеств. Это невозможно сделать как гости из будущего.
3: Для органичного развития ребенка достаточно же просто там физкультуры, не обязательно же как профессиональный спорт.
4: Ну, я думаю, что вполне достаточно, но еще раз повторяю, у нас в школах недостаточное число уроков физической
3: поэтому
4: культуры.
3: Поэтому надо добирать.
4: 2 урока или там 4 – это мало, это должно быть гораздо больше. Особенно в начальной школе это должно быть 6-8 уроков.
3: Угу.
4: И должны быть игровые компетенции. Это знакомство в среде, потому что мы же выбираем. У нас же есть там понятие слова, всегда было слово ботаник и не ботаник. Да, были? Были.
3: Да.
4: Там были очкарики. Очкарик казался всегда отличником, потому что он там сидел, он отличался, потому что он носил очки. Теперь появились контактные линзы. Ребенок не отличается ничем. Когда-то был левша. Он отличался, потому что левшу переучили под правшу. Когда-то, слава богу, перестали это делать. Мы все время подгоняем под какие-то мерки. И среда тоже... Мы сегодня говорим о том, что эта тема очень сложная. Там есть дети с аутизмом, которые попадают при правильной постановке дома, с педагогами, родители включены. Они могут учиться в обычной среднеобразовательной школе, так же, как и дети с иными отклонениями в состоянии здоровья. Но мы получаем иногда буллинг от детей, от родителей, которые окружают. Не хотят они кого-то видеть в классе там, с какими-то особенностями, да? Это формирует доминанту, которая существует. Значит, опять-таки родители. Мы же виноваты в этом. Значит, мы не воспитываем к этому, да? Мы не говорим, что кто-то может быть иной, чем ты. Это касается всего. Поэтому физическая культура и спорт, вовлечение в любое занятие, даже детей, у которых есть отклонение в состоянии здоровья, они прекрасно играют и прекрасно существуют между собой.
3: Если в школе не хватает, значит, надо добирать еще какую-нибудь
4: секцию. Если в школе не хватает, но я еще я повторяю, что если вот радио России – это главное, наш рупор,
3: да,
4: по сути. Ну, что же мы строим школы сегодня с 2 залами, а не с 4 или 8? Ну, школь скоро мы строим. Почему мы не сделаем, можем, модули надувные, которые в 100 крат дешевле? И давайте вторую половину сделаем там полукоммерческой. Она будет какие-то приносить дивиденды школе. Ну, увлеките вы детей к физической активности после уроков. Да они с удовольствием будут оставаться, если им будет интересно. Если им будет пространство для этого. Почему они должны искать площадки на... рядом школа, не везде они есть, везде автомобили, дома и так далее.
3: Да?
4: Почему? Ну, если мы строим новые современные модели школы, почему нам не сделать платформу для спорта, для массового развития детей до 11 класса? Будет только очевидная польза. Это небольшие капиталовложения, капиталовложения в будущее твоей собственной страны и твоих собственных детей.
3: Спасибо большое. Сегодня у меня в программе Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. Спасибо большое.
2: Отцы и дети. Спорт. отменяется. И вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
5: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
6: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
5: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
7: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
8: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
9: Все встали вовремя, выспались.
2: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
2: Радио России. Главное радио страны. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брю. Сегодня давайте сбежим подальше от центра. Ведь о центре с его бульварами, храмами, шедеврами архитектуры, памятниками, музеями, парками мы часто говорим. Давайте сбежим подальше, в Можайский район, где мне лично довелось провести почти 3 очень счастливых для меня года. Большую часть истории Первопрестольной, та местность, что сейчас стала Можайским районом, была лишь дальними подступами к Москве. Даже мою бабушку вывозили сюда до и сразу после войны за город. Здесь располагались небольшие деревушки, появлялись дачи. Хотя уже с конца 19 века, по мере еще имперской фазы индустриализации, стали ползти вдоль реки Сетунь первые фабрики. А железная дорога, связывавшая Москву с белорусскими и литовскими городами, прорезала зеленые рощи и луга этого заповедного края. Если же говорить буквально о минувшем веке, то на протяжении большей его части Можайский район был частью Кунцево. Кунцево осенью 1922 года получил от молодого советского правительства статус города. В 1960-м Кунцево стало частью Москвы. А в 1991 году район был разделен на несколько частей. Тогда-то, собственно, на свет и появился Можайский район. Район большой, сегодня его населяет около 140 тысяч человек. Весь район невозможно охватить, поэтому просто для прогулочного знакомства выхватим из него пару листов из альбома, несколько импрессий, пару кадров. Вот для начала стоит свернуть с Можайки после ее превращение с Кутузовского проспекта, и вы попадете на улицу Багрицкого. Если только повернуть с проспекта, можно увидеть, еще пока можно увидеть, кирпичные дома с трубами отопления. В этих обнесенных кирпичом силуэтах, завершающихся устремленными к небу трубами, читается что-то от Лондона. Есть Лондон российских олигархов, а есть Лондон детских сказок. Вот в Москве, в старых, еще не снесенных домах, читается именно этот Лондон. В том числе в таком далеком Можайском районе. Есть надежда, что ребенок, способный еще отлипнуть от экрана с компьютерными играми, роликами и аниме, ребенок, которому также отлипшие от скроллинга родители способны еще показывать хорошие мультики и читать хорошие книги, признает в этих силуэтах на будничном маршруте в Можайском районе Москвы трубы, вокруг которых летают в пижамах дети, устремляющиеся за Питером Пеном в Нетландию, или спускается с неба на зонтике Мэри Поппинс. Итак, мы с вами на улице Эдуарда Багрицкого. Сейчас уже активно забываемого, к сожалению, советского поэта. Но можно вспомнить строки. От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах. Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Зайдут ли над нами созвездия чужие? Багрицкий жил в этих местах тогда еще в Подмосковье. И на пересечении улицы Багрицкого и улицы Сафоновской в уютном небольшом сквере стоит памятник поэту. Памятник работы видного советского скульптора Валентины Посяды-Шатуновской, высеченный из камня, словно вышедший из волны лик поэта. Появился он здесь в 1982 году. Улица Красных Зорь. Название интригует, не правда ли? На самом деле это две улицы, Лесная и Пушкинская, переименованные после вхождения Кунцева в состав Москвы. Ведь в Москве были свои, вполне центральные и досточтимые улицы с теми же названиями. Своя Лесная на белорусской, своя Пушкинская. Так, в честь располагавшегося неподалеку совхоза «Красные Зори» и была названа улица. Совхоза давно нет, а вот улица осталась. С одной стороны, вдоль улицы тянется железная дорога и недавно появившаяся автомобильная магистраль, проспект Багратиона. С другой стороны, раскидываются цепью дома и уютные зеленые дворы, скверы, парки и улицы. За возвышающимся разноцветным домом за номером 59Б спрятана одна из малых жемчужин района – Богдановский пруд. Сейчас аккуратно окруженный небольшим благоустроенным парком, деревянным помостом, домами. Тихое московское сокровище в короне старых и новых домов. Дом для нескольких уток и рыбы. Зимой его затягивают льдом, и по нему катаются дети, и гуляют парочки. Официально пруд появился на карте с середины 60-х годов, но известен он и ранее. Есть версия, что пруд – это последний сохранившийся реликт от навсегда утраченной, канувшей в лету усадебной постройки. И даже если это не так, это очень характерная и правильная сказка. Образ. Образ зеленой и уютной Москвы, которая продолжает жить и согревать, когда исчезают старые дома, появляются новые, но дух старого города продолжает жить, давая утешение жителям, от стариков до играющих детей. С красными зорями соприкасаются и другие улицы с подчеркнуто военными названиями. Улица Гвардейская, также переименованная после присоединения Кунцева к Москве, так как до этого она была ни много ни мало улицей Горького. Улица Гришина в честь генерал-полковника Ивана Тихоновича Гришина, героя Советского Союза, командарма 49-й армии, освобождавшей Белоруссию. и Польшу. С Гвардейской улицей улица Красных Зорь переходит в улицу маршала Неделина. Переход этот ознаменован большим еще сталинской архитектурой, пусть возведенным уже в 1956 году, зданием, бывшим в ЛКСМ. Улица получила свое название в год присоединения Кунцевой к Москве, в честь главного маршала артиллерии, героя Великой Отечественной войны Митрофана Ивановича Неделина. Маршал Неделин был не только героем войны, но и выдающимся деятелем, послужившим развитию как советской артиллерии, так и созданию ракетных войск стратегического назначения. Его жизнь трагически оборвалась на космодроме Байконур во время испытания взорвавшейся межконтинентальной баллистической ракеты. Произошла трагедия 24 октября 1960 года. Трагическая смерть человека, отдавшего свою жизнь защите Родины и разработке артиллерийских систем, ракетных систем. Не ради войны, а ради мира. Ради формирования того железного щита для Родины, с которым ни одна страна, ни одна коалиция не дерзнула бы бросить ей вызов. Того железного щита, который до сих пор гарантирует нам свободу. В год гибели маршала в его чести появилась эта улица в Москве, в современном Можайском районе. Можайский район. Здесь вам и Сколково с его школами и технологиями, и огромные дома, и новые дороги. Но при этом есть и тишина. Еще уловимая тишина зеленых московских дворов и прелесть таких маленьких скверов, которые остаются еще оазисами посреди бурлящего, все разрастающегося мегаполиса. Да, посреди старой сталинской и постсталинской застройки, посреди зеленых дворов начинают шаг за шагом с какой-то ошеломительной скоростью вырастать башни. Но живет еще и старая Москва. Ее нужно искать не только в центре и не только у великих памятников, но и в районах, лежащих далеко за пределами Садового и Третьего транспортного кольца. Как здесь, в Можайском районе, маленьком спутнике Первопрестольной, более 60 лет назад поглощенного Москвой.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам Украины. Иран пригрозил США переходом к фазе наступления и полного уничтожения. И на Ставрополье около 40 человек обратились к врачам после отравления в гостинице. Все подробности далее. Российские военные минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Для этого применяли высокоточное оружие воздушного и наземного базирования и ударные беспилотники. Ударами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Под удары также попали резервуары, предназначенные для обеспечения для ВСУ. Кроме того, в порту Черноморска и на переходе морем поражены два морских судна. Они осуществляли доставку грузов военного назначения, отметили в министерстве. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по позициям противника, сообщили в Минобороны. Авиабомбами ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции ударили по пункту управления БПЛА Нацгвардии Украины. Осколочно-фугасными авиабомбами ОФАБ-250 и 270 с аналогичным модулем атаковали пункт временной дислокации личного состава механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодесное в Харьковской области. Как отметили в военном ведомстве, уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления украинскими БПЛА в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили в пригороде Константиновки Алексеева-Дружковки три пункта управления БПЛА ВСУ. Во время воздушной разведки операторы дронов обнаружили пункты управления украинскими беспилотниками, которые были оборудованы в оставленных местными жителями домах. Координаты целей передали артиллерийским подразделениям. Точным огнем были уничтожены сами пункты управления, а также площадки запуска беспилотников, оборудованные и личные составы. Состав противника. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 379 украинских БПЛА над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крымом. Тегеран пригрозил перейти к фазе наступления и полного уничтожения, если Вашингтон не прекратит агрессию. Несмотря на угрозы, вооруженные силы США провели новую серию атак. Американские военные нанесли удар по центру управления движением судов на иранском острове Ларек, который расположен в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщали об ударах по югу страны, в результате которых 3 человека погибли, еще 8 получили ранения. Несколько населенных пунктов на юге Исламской Республики остались без питьевой воды из-за атаки на объекты водоснабжения. Иран, в свою очередь, нанес удары по главному и хабу, и базе хранения безэкипажных морских катеров в Бахрейне. Атаковано несколько мостов, склады боеприпасов и авиабаза в Кувейте, а также топливные хранилища на авиабазе в Иордании. Помимо этого, Иран остановил 4 судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив при поддержке армии США. В Кирс также сообщили о подрыве 2 нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Однако Центральное командование вооруженных сил США эту информацию опровергло. Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает принять председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме этой осенью, несмотря на недавние обвинения в адрес Пекина во вмешательство в американские выборы. В этом плане изменений в графике не было, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в эфире телеканала News Nation. Я напомню, 17 июля Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации данных американских избирателей. По его версии, китайские структуры в 2020 году получили несанкционированный доступ к персональным данным около 220 миллионов избирателей. В МИДе КНР эти обвинения назвали чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Около 40 человек обратились за медпомощью после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Накануне СМИ сообщили об инциденте на одной из баз отдыха на водохранилище «Волчьи ворота» возле села Новоселицкого. В региональном следственном управлении Следственного комитета заявили, что по факту обращения за медпомощью посетителей одного из гостиничных комплексов с признаками кишечной инфекции организована проверка. Гостиничный комплекс на период проведения проверки временно закрыт. Прокуратура региона проводит проверку по факту отравления людей. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области около города Карасук, в котором располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. Сейсмическое событие произошло около 4 часов утра по местному времени. Интенсивность колебаний в эпицентре достигла 6,3-6,8 балла. Подземные толчки также были зафиксированы на территории Павлодарской области Казахстана в районе села Лозовое. Ближайшими населенными пунктами со стороны Новосибирской области стали Карасук и расположенные рядом села. Информация о пострадавших и разрушений не поступала. Ясное небо и до плюс 27 градусов ожидается сегодня в Москве. В ночь на воскресенье может опуститься до плюс 10. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 22 к плюс 27 градусов. В ночь на завтра столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов. Жаркая погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье днем в понедельник, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что ночь тоже будет теплой. Температура в столице составит 15-17 градусов. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
16: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, нападающие Манфред Тугальда и полузащитник Исикиэль Барка являются теми футболистами московского «Спартака», к которым игроки петербургского «Зенита» готовятся отдельно. Об этом заявил защитник «Зенита» Игорь Дивеев. 18 июля петербуржцы и москвичи проведут матч за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Воробьев попрощался с партнерами по московскому клубу и отправился на медосмотр перед переходом в Краснодар. Об этом информирует портал «Чемпионат». Ранее сообщалось, что контракт 28-летнего футболиста с южанами будет рассчитан до 2030 года, а сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Московская «Родина» сыграла ничью с сербским футбольным клубом «Пролетер 023» из города Зренянин в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках сбора в Белграде и завершилась со счетом 0-0. Россиянка Алина Корнеева вышла в полуфинал теннисного турнира в Афинах. Она в четвертьфинале обыграла Терезу Валентову из Чехии со счетом 7-5-6-3. За выход в финал поборется с гречанкой Марией Саккари. Российский защитник «Даллас Маверикс» Всеволод Ищенко набрал 15 очков и совершил 3 подбора, сделал 7 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против «Нью-Йорк Никс», а его клуб взял верх со счетом 110-88. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 27 минут. Нападающий Дмитрий Яшкин заключил однолетний контракт с клубом континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщает пресс-служба команды. По информации «Спортэкспресса», зарплата 33-летнего чеха в новом клубе составит 80 миллионов рублей в год. В минувшем сезоне он выступал за казанский «Акбарс». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
15: Сегодня в Пензе плюс 20-22 градуса без осадков, в Ярославле и Владимире плюс 19-21 малооблачно, в Туле плюс 20-22 градуса, в Воронеже плюс 21-23, в Ростове-на-Дону плюс 25-27, в Волгограде плюс 23-25 градусов, в Краснодаре плюс 27-29, в Сочи плюс 26-28, в Ставрополе плюс 24-26 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28 градусов, в Москве ясно, без осадков плюс 25-27. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Говорит Вологда. Доброе утро всем, кто на волне Радио России в Вологодской области настроился на традиционную музыкальную программу «Песни для вологжан», которая выходит в эфир по заказу Центра передовых технологий «Витали». А дело было летом. Летом лучами жаркими согретом. В июле праздном и цветном, и дом украшен был букетом. Цвели пионы под окном. Вернее, пионы отцветали, повсюду лепестки летали. Огромный шмель жужжал в тиши, и были все эти детали и праздничны, и хороши. Я написала «Дело было», но дело не было и плыло, далеко облако одно. В корыце мама луж умыла, как было сказано давно. Корыце нынче надувное, а время жаркое, дневное, и лейка в маминых руках. Пытаюсь царствие земное вославить в 20 строках. Лето почему-то всегда ассоциируется с природой, с деревней, где кузнечики стрекочут, шмели летают, пчелки жужжат, где красота и благодать. Не зря в деревню с радостью приезжают дети в летние каникулы и взрослые в отпуск, чтобы насладиться вдоволь этой энергией солнца и зелени, наполниться силой земли. Не зря, наверное, лето – это еще и пора праздников в деревнях, ярмарок, народных гуляний традиционных. Водят хороводы, венки плетут жители, песни народные поют. В июле очень многие поселки, деревни отмечают свои дни, как дни рождения. Например, день поселка – сердцу милая сторонка. День деревни – деревенька милая моя. Малая родина – большая любовь. Компания «Витали» присоединяется к праздничному настроению и шлет поздравления жителям всех поселений, кто отмечает в июле дни рождения. Компания «Витали» поздравляет всех жителей Вологодской области и напоминает, сегодня Селена Марин, Ольга Куприна и Витальга Аркардио со скидкой 50% и в подарок масло лобазника. Ждем ваших звонков по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Деревня моя, деревянная, дальняя, гляжу на тебя я, прикрывшись рукой. Ты в легком платочке июльского облака, в веснушках черемух стоишь над рекой. Уже в эти минуты разливаются звуки музыки и песен в селе Шуйское, где сегодня, 18 июля, отмечается День Междуреченского округа и пройдет фестиваль народного творчества «Песни над Суханой». Праздник сегодня и в Кадникове, День города. Я здесь живу, мне этот край так дорог. Каждому дорог свой край, где родился, где пригодился, где сердцу легко и просторно, и радостно. Именно так относятся к родной деревне Починок, что в кубинском поселении Вологодского округа семья Пугиных. Надежда Владимировна и Сергей Николаевич – большие труженики. Добрые, дружные и отзывчивые люди. И в будни, и в праздники верны своему краю, верят в силу его и расцвет. Специалист центра Елена Владимировна поздравляет их с праздником «Днем поселка». Пусть и дальше любовь и верность спасают от любых напастей и вашу родную деревню, и ваш дом, и семью. Пусть будет праздничное настроение в этот день в вашем краю и в ваших сердцах.

Компания «Витали» поздравляет всех своих радиослушателей с летними и с личными праздниками. В Шекснинский район, в село Чуровское, шлем самые добрые пожелания Екатерине Леонидовне Фокиной. 8 июля она отметила свой день рождения. И специалист центра Елена Владимировна поздравляет эту приятную, добрую и нежную женщину с Новым годом молодости. Желает благополучия в семье и доме, и, конечно же, главное, крепкого здоровья и множества светлых и радостных солнечных дней.

0: Компания «Витали» поздравляет всех жителей Вологодской области. Сегодня Селена Марин, Альга Куприн, Витальгар Кардио со скидкой 50%. И в подарок масло лобазника. Ждем ваших звонков по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Июль нараспашку по родине бродит, осинники треплет на горных хребтах, цветут помидоры в моем огороде, зеленое с желтым в богатых рядах. Ползут на тропу огуречные плети, и ягоды вишни рубином горят. Пионы на цыпочках, малые дети, о чем-то неслышно своем говорят. А в катке с водой отражается небо, купаются звезды в ее глубине. И жук-носорог пролетает свирепый, но с ним я знаком, и не страшен он мне. Качается солнечный зонтик укропа, клубника отходит, пространство кисля. А я, как и в детстве, о том молю Бога, чтоб всегда оставалась такую земля. Продолжаем музыкальную программу «Песни для вологжан» и продолжаем дарить музыкальные подарки виновникам торжества. Завтра, 19 июля, свой день отмечает поселок Вожига. Здесь состоится открытый фестиваль русской песни «Душа поет, гармонь играет». И в Вожегодском районе у нас есть два адреса наших постоянных радиослушателей, которым предназначены особые поздравления. Центр передовых технологий «Виталий» Галина Александровна поздравляет с праздником поселка Любовь Алексеевну Юкалову. Желают прекрасной погоды и в доме, и душе, крепкого здоровья, долгих лет жизни. И, конечно же, прекрасного праздничного настроения.
1: Нет от грусти надежного средства не найти в суете городской. Здравствуй, Вожига, станция детства, я спешу на свидание с тобой. Здесь остались друзья и родные, здесь колдует июльская ночь. Только здесь и невзгоды земные может сердце мое превозмочь. Вожига, здесь беспечное детство прошло. Вожига, с той поры

роняли свой пух тополя. Может, песню негромкую пели о тебе, дорогая земля, о прошедшем тревожном столетии, об отце, что на фронте убит, о коротком лазаре.

Второе поздравление в Выжегодский район отправляем в деревню Маринская, где живет крепкая, любящая и трудолюбивая семья Лисицыных. Лидия Васильевна и Николай Николаевич, прожив много лет, сохранили большие чувства и постоянно проявляют заботу друг о друге. Внимание и понимание сохраняют здоровье, создают добрый микроклимат в доме, наполняют его радостью и спокойствием. Центр передовых технологий «Витали» желает им, чтобы семейное счастье оставалось на долгие годы, чтобы родная деревня Маринская жила и процветала.

Компания «Витали» поздравляет всех жителей Вологодской области. Сегодня Селена Марина, Ольга Куприна и Витальга Аркардио со скидкой 50% и в подарок масло лобазника. Ждем ваших звонков по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33.

Продолжая музыкальную программу, посвященную летним праздникам. Продолжаем путешествие по Вологодской области и отправляемся сейчас на восток, на праздник славного города, древнего русского, ровесника Вологды и Москвы. Сегодня и завтра свой день рождения отмечает Великий Устюг. Это город с характером, город неповторимой, неиссякаемой творческой энергии. В эти дни здесь проходит Прокопьевская ярмарка. Одно из популярных событий и любимых у жителей и гостей города. А среди них и наши друзья, супруги Лебедевы, Виталий Алексеевич и Татьяна Григорьевна. Это очень крепкая и любящая семья. Татьяна Григорьевна – творческий человек, пишет стихи, выпустила свою книгу, а также выступает на всех концертах города. Рядом с ней любящий муж, который заботится о своей женщине, оберегая ее от всех невзгод и бед. Наверняка и сегодня на празднике города они будут в центре внимания. Центр передовых технологий Виталий и Татьяна Владимировна поздравляют с Днем Великого Устюга Татьяну Григорьевну и Виталия Алексеевича Лебедевых. Желаем мира и добра, крепкого здоровья.

И следующее поздравление от компании «Виталит» тоже принимает Великий Устюг. В деревню Подсосине, в дом семьи Плотниковых, шлем мы самые добрые слова. Уважаемые Ириада Николаевна и Василий Павлович, в Центр передовых технологий «Виталий» Галина Александровна поздравляют вас с праздником города Великого Устюга. Бодрости духа, здоровья, позитива, хорошей погоды и мирного неба. Пусть хранит вас Бог на земле родной.

0: мы путешествуем по Вологодской области, поздравляем вологжан с летом летящим, но вот наступило время для важной информации, полезной для здоровья.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! За последние столетия произошло много революций, и как-то незаметно свершилась одна из самых знаменательных для всех – революция долголетия. Сегодня в среднем мы живем на 34 года дольше, чем наши прадеды. Достижения современной медицины, ее высокий уровень становится доступным не только для элиты, но и для широкого круга людей. И сегодня у нас в гостях представитель Центра передовых технологий, биохимик, специалист высшей категории Вера Викторовна Федосеева. Здравствуйте, Вера Викторовна.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, можно сказать, что к нашей жизни добавилась еще одна взрослая жизнь. И все это потому, что невозможно остановить полет научной мысли. Так, наши российские ученые посвятили более 40 лет созданию оздоровительных комплексов на основе бурой морской водоросли ламинария. И особенного внимания заслуживает разработанный ими натуральный продукт селеномарин. Он препятствует развитию онкологических заболеваний, мутации генов, защищает от воздействия радиации. И, что немаловажно для многих из нас, прием селеномарина дает прекрасные результаты на фоне многих проблем со зрением, таких, например, как отслоение сетчатки, катаракта, глаукома. Ждем ваших звонков по телефону 51-00-33.
1: Ну а мы отвечаем на звонок, поступивший в студию. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: А скажите, пожалуйста, как вас зовут?
3: Меня Маина Ивановна.
4: Расскажите о себе.
3: Я первый раз принимала его после того, как мне сделали операцию. Ну, я взяла, почувствовала, что у меня и бодрость появилась, и ножки мои пошли. Угу. Поэтому я уже 3 раза взяла. Проверяли, сказали, вот, ну, вам нужно ампутировать даже одну левую ногу.
4: Да вы что?
3: Да.
4: Что случилось с сосудами?
3: Что у меня здесь варикоз и атеросклероз мелких сосудов.
4: Каких?
3: Онемение. Ну, когда принимала, я нормально себя чувствовала. Я могла уже ходить, то меня, когда выписали из больницы, я могла, вот у нас в нашем доме магазин, я еле-еле доходила до магазина. А теперь я гуляю с собачкой, стараюсь ходить больше.
4: Здорово, правда, моя?
3: Да, здорово.
4: К нормальной жизни вернуться здорово, правда?
3: Да. Вы знаете, я все лето прожила без давления.
4: Здорово.
3: Без давления вообще. Я вот чувствую себя хорошо. Знаете, еще не сказала?
4: Скажите.
3: Вот у меня глаукома и катаракта, да? Каждый год я наблюдаюсь окулиста. Я не могла прочитать 3 строчки. Прочитаю и все сверху. А потом пришла к ней, вот, ну, так же проверяться. Я читаю, значит... 5 строчек. Я дальше могу. Она говорит, а что с вами? Я сама перепугалась. Думаю, то ли плохо, то ли хорошо. Почему она мне так говорит?
4: Спрашивает, да.
3: Чем вы лечились? А еще что-то? Она говорит, о, вот это вот хорошо.
4: Ну так.
3: Мне помог. Все-таки я его в декабре приняла.
4: Здорово, Маина Ивановна, правда?
3: Да.
4: Я хочу пожелать вам, конечно, здоровья, Маина Ивановна.
3: Спасибо большое. Я вам тоже желаю здоровья, здоровья, благополучия. Вам всего хорошего. До свидания.
4: До свидания.
1: Сколько добрых слов сказано. Спасибо вам, Маина Ивановна. И я напомню, что натуральный продукт лечебного действия селеномарин можно заказать по телефону.
0: 51-00-33.
1: Как я понял, вот сейчас мы услышали о восстановлении нормального кровотока в сосудах ног. И это даже помогло избежать операции. Что вы скажете?
2: Скажу, что вообще в системе кровообращения человека важно все. И при приеме селеномарина, вот в данном случае, насосную функцию берет на себя скелетная мускулатура. Ее физиологи, кстати, называют очень часто периферическим сердцем. Именно мышцы, в том числе и мышцы ног, продвигают весь объем крови по системе кровообращения.
1: Видимо, поэтому так важно следить и за частотой сосудов, питающих сердце, и за тем, чтобы атеросклероз не поражал сосуды ног.
2: Да, конечно. И здесь нам на помощь придут, во-первых, посильные физические нагрузки обязательно. И, конечно, прием таких натуральных продуктов, как селеномарин. Вот дело в том, что ламинария селеномарина снижает протромбиновый индекс. индекс, то есть снижается склонность к тромбообразованию.
1: Вера Викторовна, меня и, я думаю, многих наших слушателей заинтересовало существенное улучшение зрения. Причем отмечалось это улучшение на фоне таких проблем, как глаукома и катаракта.
2: Тем более понятна нам радость нашей слушательницы вот по этому поводу. Давно уже установлено, что для профилактики любых глазных болезней важны такие микроэлементы, как калий и кальций. Мы очень часто о них говорим. Мы прекрасно усваиваем при приеме селеномарина и калий, и кальций, причем в том количестве, которое необходимо нашим глазам.
1: Хочется сказать, как талантливо поработала природа над созданием бурой водоросли.
2: Да, и наши российские ученые лишь подсмотрели ее секреты и создали натуральный пищевой продукт лечебного действия селеномарин. И заказать селеномарин вы можете, дорогие друзья, по телефону
5: 51-00-33. Жители области набирают 8-81-72 и телефон 51-00-33.
1: И я, Вера Викторовна, предлагаю остановиться на такой важной теме, как иммунная защита нашего организма. Наш иммунитет защищает нас не только от вирусов и простуд, но и от более серьезных проблем, таких как онкология, например.
2: Да, и мы с вами очень много говорили в наших предыдущих вот передачах о том, что союзники иммунитета – это витамины группы В и здоровая микрофлора. И все это мы получаем при приеме селеномарина. И еще я обязательно должна добавить, что главный союзник нашего иммунитета – микроэлемент селен. Вот если селена в организме недостаточно, то важнейшее звено антиоксидантной защиты вот просто не функционирует, не работает. И тогда наступает сбой в работе не только иммунной системы, что угрожает, конечно, здоровью человека, но наблюдается сбой в работе всей сердечно-сосудистой системы. А это уже угроза и здоровью, и порой жизни человека. Добавлю, что именно селеномарин поставляет нам полезный органический селен.
1: Ну а мы тоже давайте послушаем еще звонок. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, представьтесь.
6: Лидия Ивановна, я уже принимаю 4-й раз шум в голове.
2: Так.
6: Это значит атеросклероз. Стенокардия. Тут желчный пузырь удален. И еще у меня катаракта. Но я вас все время слушаю по радио. Сама дозвонилась, заказала. Так. Потом через полгода еще раз заказала. Энергия какая-то прибавляется. Теперь боль в левом боку. Это, наверное, с почками связано. А может, со остеохондрозом. Боль устранилась. Насчет катаракты, хочу сказать. Стою, разговариваю с человеком, а он у меня как в тумане. Теперь этого тумана у меня нет.
2: То есть после приема исчезла пленка с глаз. Я правильно вас поняла?
6: Да, теперь вот что еще. У меня на правом глазу была черная точка. Теперь этой точки у меня нет.
2: Да?
6: Так вот, в этом году вот стала принимать, и я даже не заметила, когда это пропало.
2: Да.
6: У меня, значит, сеточка перед глазами, как марлевая. Теперь этой сетки нету. Смотрю, хорошо, вижу. Теперь молнии сверкали. Поверну глаза влево. На правом глазу с внешней стороны молния сверкает. Теперь я вечером ночью ложусь спать, а сама глазами кручу, а молнии нет. Я сейчас рада, хоть и буду видеть. Я когда раньше принимала, я не мазала, а этот раз взяла, да, лицо помазала, глаза помазала, раза 3 или 4 наружно.
2: Лидия Ивановна, я очень рада за вас. От души, здоровья вам!
1: Действительно, слушательница очень эмоционально поделилась с нами своими ощущениями от приема.
2: Да, и главное, классически точно описала все признаки катаракты, от которых, кстати, она избавилась. И что происходит при приеме селеномарина на самом деле? Улучшается кровоснабжение сетчатки глаза. Это препятствует развитию возрастных и воспалительных процессов различных участков глаза. И это предотвращает помутнение хрусталика. И зрение постепенно восстанавливается.
1: Подведем итог, Вера Викторовна. Принимая селеномарин, мы возрождаем наш иммунитет, восстанавливаем работу всей сердечно-сосудистой системы. И почти в каждом звонке мы слышали улучшение самочувствия на фоне серьезных проблем, как глаукома и катаракта.
2: Да, глаукома, катаракта беспокоят многих. И причина не только в возрасте и в питании. Увеличение числа заболеваний связано с постоянно увеличивающимся уровнем радиации окружающей среды. Не надо об этом забывать. Наш организм не способен справиться с такой усиленной атакой радионуклидов и дает сбой. Так, стронций, например, откладываясь в костях глазницы, наносит огромный вред сетчатки глаза. Это в разы увеличивает риск развития и катаракты, и глаукомы.
1: Тогда такой вопрос. Способен ли прием селеномарина нейтрализовать такое вредное воздействие на наши глаза? Защитить нас в какой-то степени?
2: Да, способен. Способен, потому что селеномарин содержит мощные энтеросорбенты, альгинаты. Это природные чистильщики. Они освобождают нас, прежде всего, от стронция и ему подобных радионуклеидов. Попутно выводятся всевозможные токсины, соли тяжелых металлов. Вот подумать только, природа уже давно позаботилась о нашем здоровье, о здоровье наших глаз. Она подарила нам целительную бурую морскую водоросль, ламинарию, и натуральный водорослевый комплекс, селеномарин на ее основе. Так что запишите наш телефон, дорогие друзья.
5: 51-00-33. Жители области набирают 8, гудок, 81-72 и телефон 51-00-33.
2: Дорогие друзья, видеть жизнь на 100% значит жить на 100%. Для этого и нужен натуральный водорослевый комплекс «Селеномарин».
1: В студии была Вера Викторовна Федосеева, биохимик, специалист высшей категории, представитель Центра передовых технологий компании «Витали». До свидания, здоровья вам всем и до новых встреч в эфире.
0: Вот и подходит к завершению наша встреча. Благодарим всех, кто слушает музыкальную программу, подготовленную по заказу Центра передовых технологий «Витали». Песни, поздравления и добрые слова в ваши сердца для добрых чувств и для здоровья. Компания «Витали» поздравляет всех жителей Вологодской области. Сегодня селеномарин альгокуприн «Витальгар кардио» со скидкой 50% и в подарок масло лобазника. Ждем ваших звонков по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Думайте о жизни, радуйтесь жизни, каждому ее мгновению. С таким пожеланием расстается с вами Центр передовых технологий «Витали». Будьте здоровы, счастливы и любимы, дорогие вологжане! Ненадолго лето вершину венчая, стоят розовее цветы иван-чая. На стебле высоком соцветия султаны. Хоть лето не лечит сердечные раны, хоть лето сердечные раны не лечит, но отдых короткий от них обеспечит. Стоит иван-чай на ветру облетая, меж смыслом и хаосом вечно плутая, в июль забрелая, в его средостенье, где блики танцуют, играючи с тенью, где бабочка гнет лепесток и качает, и кружит над ним, и души в нем не чает.

Компания «Витали» сегодня посвятила эту встречу праздникам деревень и сел, что широко проводятся летом. Пусть живет земля, пусть разливаются песни, звучат гармошки, пусть кружат хороводы на земле Вологодской. Напоминаем, сегодня можно позвонить в компанию и приобрести Селена Марин Альга Куприн Витальгар Кардио со скидкой 50% и в подарок получить масло лобазника. Звоните нам по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Центр передовых технологий «Витали» благодарит всех за внимание. Надеемся, что эти минуты общения были полезны и приятны для вас. И будем ждать следующей встречи в августе. Слушайте областное радио по субботам и оставайтесь на позитивной волне. Пусть лето продолжается, и душа им наслаждается.

0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3. 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107,7 FM.
1: Вы слушали Радио России, Вологодская область. До новых встреч!
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила об ударах по портам Одессы и Черноморска. Поспред Ирана ПРИОН обвинил Совбез в бездействии перед агрессией США. И в России проведут эксперимент по передвижным аптекам. Все подробности далее. И начну выпуск с сообщения от Минобороны. В районе острова Змеиной на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. В районе Очакова уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского ракетного комплекса «Нептун-2». А в порту Черноморской Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов. Минувшей ночью российские военные продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые использовались в интересах доставки грузов для ВСУ. Для этого применяли высокоточное оружие воздушного и наземного базирования и ударные беспилотники. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов. Под удары также попали резервуары, предназначенные для обеспечения украинской армии. Кроме того, в порту Черноморска и на переходе морем поражены два морских судна. Как отметили в министерстве, они доставляли грузы военного назначения. Российские военные сорвали атаку боевиков ВСУ в Сумской области. Живая сила противника уничтожена в результате комплексного огневого воздействия. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В атаке участвовала штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады неприятеля. Двое демократов в Конгрессе США, члены Палаты представителей Бретт Шнайдер и Дон Бейер, призвали заблокировать законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Американский народ не хочет и не может позволить себе еще больше незаконных пошлин президента Дональда Трампа, которые ведут к повышению цен, говорится в заявлении, опубликованном на сайте демократа Дона Бейера. По его словам, законопроект о санкциях против России является ничем иным, как попыткой обходными путями ввести пошлины в размере до 100% в отношении основных торговых партнеров Соединенных Штатов, лишая при этом Конгресс возможности остановить дальнейшую эскалацию развязанной Трампом мировой торговой войны. Я напомню, обновленная версия законопроекта была внесена в Сенат Конгресса США 16 июля. Документ предусматривает введение дополнительных ограничений в отношении российских политических и военных руководителей, госкомпаний и иностранных организаций, которые Вашингтон считает связанными с российским оборонно-промышленным комплексом. Кроме того, предлагается ввести санкции против Банка России, Сбербанка, Газпромбанка, ограничить деятельность ряда крупных российских энергетических проектов, включая Ямал-СПГ, Арктик-СПГ и инициативы России в Арктике. Поспред Ирана при ООН обвинил Совбез в бездействии перед агрессией США. Пентагон атакует гражданские объекты. Этой ночью американская армия вновь нанесла удары по Исламской республике. Аксир ответил обстрелами баз противника. О событиях на Ближнем Востоке расскажет подробнее Елена Морская.
4: На видео, снятом очевидцами, результат атаки на провинцию Хормазган. Это юг страны. Есть погибшие и раненые. Атакован город Сирик на юго-западе Ахваз. Об этом сообщает агентство Мехр. Причем США все чаще и интенсивнее бьют вглубь страны. Минимум 5 взрывов прогремели в Езде. Это центральная часть Ирана. Под ударами этой ночью оказался и портовый город Бендер-Аббас. Эту серию ударов Пентагон предварительно анонсировал в соцсетях.
5: Сегодня в 15:00 по восточному времени центральное командование США в 7-й раз подряд начало серию ударов по Ирану. Цель ударов – дальнейшее ослабление иранских военных возможностей по указанию главнокомандующего.
4: Ночью также атакован центр управления движением судов на иранском острове Ларек. США продолжают блокировать действия Ирана в Ормузском проливе и требуют жесткого соблюдения блокады. Ответные ракеты летят на военные объекты штата в странах залива. Этой ночью атакована база «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Она стала целью, так как на ней размещены американские заправщики. А в Иордании ракеты попали в авиабазу «Мувафак Салти». Американские военные объекты Иран настигает и в Бахрейне. КСИР сообщает об уничтожении главного ИИ-хаба. Там был склад беспилотников, передает агентство ИРНА. От новой волны ударов Иран вынужден обороняться уже неделю. И риторика Тегерана становится все более жесткой. Возобновление ударов неоднозначно восприняли и в самих Штатах. Согласно опросам, больше половины американцев не одобряют боевые действия с самого начала. И это беспокойство только растет. По официальным заявлениям Пентагона, число американских военных, которые пострадали во время операции, достигло 427.
6: Напомним, обмен ударами между США и Ираном начался больше недели назад, накануне саммита НАТО в Анкаре. 1 сентября в России начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах. Его проведут в селах, в которых отсутствуют аптеки, индивидуальные предприниматели и медорганизации с лицензией на продажу лекарств, а также обособленные подразделения, сообщает РИА Новости. Любой регион имеет возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. По данным Минздрава, во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Двое мужчин в калифорнийском лесу взяли в заложники двух биологов. Освободить их удалось лишь после 10 часов переговоров, сообщил директор ФСБ Кэш Патель. Инцидент произошел в национальном лесу Шаста-Тринити. На место прибыли сотрудники ФБР, спецназ, группа по сбору улик и тактическая команда по спасению заложников. После переговоров людей отпустили. Подозреваемые сдались и были задержаны. Их мотивы неизвестны. Обширный антициклон вернет сегодня в Москву лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, облаков в Неве над регионом будет немного, обойдется без дождей. В такой ситуации воздушные массы будут активно прогреваться, и после почти недельного перерыва температура воздуха немного превысит норму, отметил синоптик. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Португальский полузащитник Джедсон Фернандеш и испанский защитник Виктор Парада из московского «Спартака» находятся в хорошем состоянии перед матчем за Суперкубок России против петербургского «Зенита» и готовы выйти на поле. Об этом заявил главный тренер красно-белых Хуан Карседо. Матч за Суперкубок страны пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Бразильский футболист Краснодара Густаво Сантос перешел в греческий «Волос» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба российской премьер-лиги. Арендное соглашение 25-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2027 года. Московский ЦСКА обыграл Ростов со счетом 2-0 в матче 14-го тура чемпионата России среди женских команд. Мячи забили Надежда Смирнова с пенальти и Милена Николич. Столичный футбольный клуб с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги. На 2 балла меньше у петербургского «Зенита», у которого есть игра в запасе. Российский центровой Виктор Лахин оформил дабл-дабл в матче летней национальной баскетбольной ассоциации, в которой его «Сакраменто Кингс» был сильнее «Шарлотт Хорнетс» со счетом 92-90. Он за 21 минуту на паркете набрал 12 очков, сделал 11 подборов, 3 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот. Нападающий омского хоккейного «Авангарда» Игорь Мартынов будет обменен в московское «Динамо». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Также в составе столичной команды карьеру продолжит форвард Иван Игумнов, который находится в статусе свободного агента, а в минувшем сезоне был игроком «Авангарда». Россиянин Андрей Рублев пробился в полуфинал теннисного турнира в Бостоне. Он в четвертьфинале был сильнее аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6-1, 6-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
6: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов и кратковременный дождь. В Симферополе плюс 26-28, малооблачно. В Севастополе плюс 25-27 градусов, ясно. Во Владикавказе плюс 20-22 градуса, небольшие дожди. В Нальчике дождь плюс 23-25 градусов. В Ставрополе кратковременный дождь плюс 24-26. В Сочи плюс 26-28, малооблачная погода. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно, плюс 25-27. Сейчас в столице 19 тепла, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Мороженое, чипсы.
2: Таких дедушек не бывает.
3: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
6: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! От души приветствуем всех вас на волнах Радио России. Говорим спасибо за нашу новую встречу. Сегодня суббота, 18 июля. Жизнь и настроение налаживаются. День обещает быть великолепным, солнечным и сохраняет нас оптимистический взгляд в целом на лето. А то как-то становилось уныло и скучно, пока потоками шли дожди и вышедшие из берегов реки. Сегодня в Москве плюс 25, завтра 29 и абсолютно безоблачное небо. Вот так бы всегда и везде. Сегодня мы с вами отмечаем День счастливого человека, День голубых глаз и День идеальной семьи, как выяснилось, бывают и такие. В любом случае, это хорошее начало. В студии Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот, что мы услышим в этом часе.
0: На нашей эфирной кухне споем гимн вкусной и аппетитной еде, готовим без оглядки на диеты и правильное питание.
1: И обязательно посетим нашу арктическую библиотеку. По маршруту знаменитого северного перелета экипажа Валерия Чкалова нас поведет писатель Александр Беляков.
0: В Музее декоративного искусства нам представят выставку редких работ гениальной Веры Мухиной.
1: Напомним про платформу «Смотрим», про социальные сети, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Ну и телефон, по которому мы получаем ваши сообщения, 8-925-222-99-92. Мы открываем этот день и идем в него в хорошем настроении.

0: От граненого стакана до скульптуры на все времена. Во Всероссийском музее декоративного искусства проходит масштабная выставка «Вера Мухина. Диалоги грани», которая предлагает новый взгляд на творчество автора легендарных рабочего и колхозницы.
1: Эта экспозиция раскрывает Мухину не только как создателя хрестоматийных монументов, но и как исследователь, новатора в области художественного стекла, архитектуры и декоративной пластики 20 века.
0: На выставке представлены произведения из 16 государственных музеев и частных коллекций. Некоторые показываются в Москве впервые. С нами на связи куратор выставки Кирилл Гаврилин. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл.
2: Добрый день, добрый день.
1: Кирилл, как же вы, поклонник Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, русского искусства, ладно, бог с ним, как же вы решили сделать выставку, посвященную Мухиной?
0: А начиналось-то все со стакана.
1: И все-таки, Кирилл.
2: Да, ну, что касается стакана, это такое все-таки недоразумение, веселый анекдот и после перестройки, да. Поэтому стакан здесь ни при чем. Граненый стакан был создан еще в 18 веке.
1: Это мы знаем. Да,
2: и
1: да, здесь
2: прежде всего мы, конечно же, показываем Мухину как великого мастера 20 века, признанного во всем мире, равного Пикассо, Леже, Сальвадору Дали и многим другим.
1: О, даже так? Именно... Сальвадору Дали?
2: Да, безусловно, да. Вот, это один из величайших мастеров 20 века, который сформировался в Париже, в мастерской Бурделя. И как раз вот эти вот интересные парижские диалоги Мухиной, авангардный период ее творчества, связанный с кубизмом, с интересными поисками, потом увлечение танцем, в том числе свободным танцем.
1: Ах, вот почему такие пластичные фигуры все.
2: Айседоры Дункан. Угу. Да, что вы говорите?
1: Я говорю, простите? Вот почему в ее скульптурах столько движения, столько воздуха, столько танца, по большому счету.
2: Вот, абсолютно верно, потому что Мухина невероятно талантливый исследователь движения, да, действительно с хореографией фактически связаны многие ее произведения. Интересен факт общения Мухины с Айседорой Дункан. Впервые танец Дункан она увидела в Париже в театре Трокадеро в 1912 году. Ее учитель Бурдель требовал, чтобы студенты обязательно посещали хореографические спектакли. И Париж в это время действительно мекка танца. Там показывали балет Дягилева «Синий бог», там выступала Анна Павлова и Айседора. И вот на все эти спектакли Мухина ходила, все это отразилось в ее творчестве. И впоследствии, когда Айседора приехала в Москву и основала здесь студию, Мухина выбрала в качестве одной из главных моделей танцовщицу, босоножку из труппы «Дункан», Юлию Подгурскую, да, танцовщицы выступали босоногими, простоволосыми, полуобнаженными и пытались возродить архаический мистериальный танец, уводящий нас в глубины античности, древности, вот, в ту эпоху, когда родилось искусство хореографии и танца. Ну, в общем-то, здесь очень интересная линия прослеживается, потому что танец увлекает Мухину на всю жизнь. В каждый период ее творчества мы найдем образы, связанные с танцем.
1: Кирилл, меня очень удивило, что, оказывается, Вера Мухина очень любила стекло Мурана и даже побывала на острове Мурана под Венецией.
2: Да, совершенно верно. По сути дела, она один из первых художников русских, который не просто открыл муранское стекло, но и осмыслил стекло как медиум изобразительного искусства. Да? Побывав в Мурана в компании авангардистки Любови Поповой в 1914 году, она приобретает там пресс-папье в форме яйца. Надо отметить, что Мурана тогда не туристический объект, как в наши дни. Музей стекла, маленький частный музей стекла, там только-только открыли, и Мухина изучает...
1: То есть практически она открыла всему миру Мурана.
2: Русской культуре точно. Да.
1: Кирилл, еще можно один маленький вопрос? Потому что у нас мало времени. Скажите, а почему Вера Мухина, величайший советский скульптор, ни разу не вылепила образ вождя, товарища Сталина?
2: Ну, во-первых, она была довольно свободным человеком, о чем свидетельствует ее высказывание. Не бойтесь рисковать.
1: Ага, и сразу связь начала прерываться.
0: После этого... Как дважды.
1: Да.
0: Алло. Да, Кирилл, извините,
1: Кирилл, у нас проблемы со связью.
0: Вы знаете, я вот вас слушаю. Я тоже побывал на острове Мурана, но почему-то мне фамилия Желобков, а не Мухин. Спасибо огромное, куратор выставки Вера Мухина «Диалоги и грани». Кирилл Гаврилин был с нами на связи. Давайте будем откровенны. Вкусно поесть любят все. А кто говорит, что не любит этим наслаждаться, просто зачем-то это скрывает.
1: Вот этот социолог утверждает, что 87% россиян любят побаловать себя вкусной едой, и с каждым годом этот процент только растет. А главная причина этого тренда, знаете, какая? Очень простая. Желание поднять себе настроение.
0: Сегодня на нашей эфирной кухне соберем рецепты и советы по приготовлению простых, но очень вкусных блюд. И справиться с этим может только он. С нами на связи гуру простого и изысканного одновременно. Мастер кулинарии, сахарная косточка Петербурга, известный шеф-повар Сергей Малаховский. Сергей, приветствую.
3: Здравствуйте, Сергей. Вот это вот виртуозно,
1: да,
3: конечно. Здравствуйте,
1: лучшие
3: на планете.
1: Да. Приветствую, Сергей. Сергей, скажите, пожалуйста, а это правда, что для усиления вкуса и запахов лучше всего использовать алкогольные напитки, ну, которые не допили, например, вчера?
0: Особенно на завтрак.
3: Да, так и есть. Любой алкогольный напиток, кроме водки, он толкает и делает два этажа выше по вкусу.
1: Да.
3: Выпариваем алкоголь, любая вот эта сюзьма, этот сприт, который остается, виноградный, можжевеловый, ну какой бы он ни был там. Да, это очень вкусно. Конечно, этот оттенок. То есть некоторые люди, не посвященные в кулинарию, они думают, что ой, ребенок, с алкоголем нельзя макарошки готовить. Какая ерунда, ведь алкоголь улетучивается быстро же при приготовлении.
1: Ну да.
0: Да. Сереж, скажите, вот вы проснулись, да, и у вас задача на сегодняшний день удивить, начиная с самого утра. Вот с чего бы вы начали день?
3: Как чего удивить? Это просто, чтобы как жена почувствовала аромат с кухни. Вот это вот первое удивление. Прибежала дочка, просто выдан был любимый хрустящий горячий хлеб и любимая еда. Но на самом деле я... Да, предвкушая ваш вопрос, какой же самый вкусный завтрак?
1: Да.
3: Он приготовлен бы... Смотрите, что завтрак должен быть сытным. И батон гостовский, солененький, нарезной, который... Ой, городской, солененький. Да, и болтуху делаем с яйцами и с молоком, достаточно сладкую, кладем ванильки либо кардамона, макаем и жарим на сливочном масле. И когда вот достаем эти хрустящие мягкие внутри штучки, макаем их по-буржуйски еще в желтки яичные.
1: Ой-ой-ой-ой.
3: Боже мой, как это все-таки вкусно.
1: Да.
3: Ну и, конечно, крепкий чай с лимоном.
1: Сергей, ну смотрите, да, Дмитрий все время спрашивает какие-то конкретные вещи, а я люблю философские вопросы. Скажите, это правда, что для того, чтобы усилить вкус, всегда надо в соленое блюдо давать чуть-чуть сахара, а, например, сладкое, чуть-чуть соли?
3: Обязательно.

0: пошли, вот этот аромат.
1: И еще, вот. Сергей, я знаю, что некоторые ваши коллеги, для того, чтобы мясо было помягче, добавляют чуть-чуть соды.
0: Ну, не буду, конечно, так с сарказмом относиться к коллегам. Не обязательно это делать. Да? Углекислый натрий все-таки дает отдушку и белковую резиновость тоже. Ага. Знаменитые сербские плескавицы, да. Они же готовятся с содой и тянутся так, клейкие, вот эта вот масса, она дает понимание, что как будто ты не фарш ешь, а стейк. Ну, и я... противник этого. Нет, хорошо. Серьезно, послевкусие дурацкое появляется.
2: Ну, да. Сереж, мы добрались до обеда. Обязательно ли схема первое, второе, третье и компот?
0: Нет, я уверен, что обед из двух блюд – это просто круто. Тем более, если вы это осознаете, не надо советскую материю держать. Нет, это обед космонавта сейчас никому не нужен. Уникальнейший обед – это все-таки кисломолочная составляющая в виде салата. Я обожаю соленую фету, размять вилкой с бальзамическим уксусом и медом, а просто вот так об тарелку, и заедая помидорами, вот этот старт для обеда, он настолько слюноотделительный, настолько вот просто, это какое-то блаженство. Хоть эта паста становится из-за бальзамика не очень красивой, но сочетание соленого, сладкого и кисленького меня сводит с ума, тем более помидоры ростовские с зелеными семечками. Ой-ой-ой-ой. Ну вот я люблю так, это старт обеда. Да, потом либо суп, либо белковое второе. Из супов, ну, я, конечно, приоритет отдаю зеленым щам. Я могу есть их каждый день. Но зеленые щи по-грузински в виде чекапули, когда коленом зелень 10 видов толкаешь в кастрюлю, это просто колено, там сосед в петле... Да, это настолько вкусно. Как же я обожаю вот этот вот клетчаточный суп с зеленью. Ну, серьезно. Вот я вот каждый день не будут, я не знаю, когда он мне надоест. Я вот очень люблю это.
2: Сергей,
0: а на второе предпочитаю.
2: На второе?
0: Да. На второе это пуховые котлеты двухтекстурные, когда добрый абсолютно человек с добрым сердцем фарш пропускает постный один раз, а потом добивает мясорубку двойным пропусканием более жирной фракции мяса. Ага. И тогда вот эта вот нежность обнимает более текстурный фарш. Вы такие котлеты на ланч, если едите рядом с работой, вы вспомните мое слово. Или сделайте замечание, скажите, Малаховский, говоря, делает двухтекстурные, такими котлетами не наестся. Ну, правда, я вот советский ребенок, я обожаю котлеты, пюре, малосольный огурец и капли сливочного масла.
1: Конечно, а как же без этого? Сергей, конечно, хотел спросить, насколько соответствуют птицы и фрукты, но это уже, наверное, в следующий раз.
2: Да, Сереж, спасибо огромное. На ужин мы постараемся приготовить какую-нибудь баранью ляшечку или молочного порося.
1: Ага, после правых котлеточек, да?
2: Ну, это на обед было. Да, спасибо огромное, шеф-повар из Санкт-Петербурга Сергей Малаховский, друзья, был с нами на прямой линии.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Мистическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика. Противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Александр Беляков. Валерий Чкалов. Подготовка самолета к полету в Арктику шла весьма интенсивно. Когда все было готово,

готово, испытано и проверено, Чкалов и его экипаж снова отправились в Кремль. Доложить о готовности к полету руководителям партии и правительства. Доклад Чкалова был выслушан с большим вниманием. Нам сказали, что разрешение на вылет будет дано по погоде. Когда мы уже уходили, Сталин остановил нас и еще раз спросил. «Скажите, нет ли у вас какого-либо червяка сомнения в благополучном совершении полета?» При этом он рукой покрутил у себя на груди. Мы дружно ответили. «Никаких сомнений у нас нет. К полету готовы». Первый дальний беспосадочный полет Ант-25 начался рано утром 20 июля 1936 года. Взвелась ракета, разрешающая взлет. Чкалов плавно дает газ до максимального. Самолет постепенно ускоряет бег строго посредине полосы. Вот уже поднят хвост, а самолет все еще бежит. На своем штурманском сиденье я чувствую, как погромыхивают листы обшивки от толчков на неровностях, которые, хотя и мало заметны для глаза, но все же имеются на бетонной дорожке. Но вот толчки прекратились. Самолет оторвался от земли, пробежав более 1500 метров. Время 2 часа 45 минут по Гринвичу, московское 5 часов 45 минут. Но все навигационные записи ведутся по гринвичскому времени. Это удобно для астрономических определений. Байдуков сзади первого летчика полулежит на масляном баке. Он убирает шасси, для чего включает электролебедку. Погода нам благоприятствует. Затем Георгий перебирается на сиденье штурмана. Мы летим вдоль 38-го меридиана на север. Чкалов уже набрал высоту 1000 метров и убавил обороты двигателя. Температура наружного воздуха плюс 10 градусов. Путевая скорость 164 км в час. Пройдя реку Малогу, Чкалов был вынужден увеличить высоту, так как появилась облачность. К 7 часам, в нарушении графика, мы идем на высоте 2000 метров. Но все ли у нас в порядке на самолете? В нашем небольшом двухзначном коде для связи по радио есть фраза «Все в порядке». По коду это будет 38. Георгий и я пользуемся этой цифрой часто, почти в каждой передаче на Землю. Однако уже появились тревожные сигналы. При нормальной работе мотора вдруг происходит выхлоп в карбюратор. На фоне совершенно ровного гула, к которому ухо привыкает так, что как будто и не замечаешь работы мотора, раздался сильный хлопок, значительно превосходящий шум двигателя. Начиная с высоты 2600 метров, Чкалов немедленно начал пользоваться обеднением и подогревом смеси. Хлопки прекращены. Чкалов постепенно опять доводит обогрев и обеднение смеси до предписанной нормы. Кажется, все обошлось благополучно. Это ободряет нас. Отечественный мотор не подвел. Над Кольским полуостровом Георгий определил скорость и направление ветра по трем углам сноса. Это стандартный способ в штурманской практике. Ветер 40 км в час, встречно-боковой. Путевая скорость уменьшилась и стала 158 км в час. Через 9 часов полета мы вышли на северный берег Кольского полуострова. Далее перед нами безбрежное Баренцево море. Вода темная. Мы летим в том самом отроге высокого атмосферного давления, который, по мнению метеорологов, обеспечит нам спокойный вход в Арктику. Не прошло и получаса, как море стало закрываться туманом и низкой облачностью. Мы летим выше белых облаков, поверхность которых ярко освещена солнцем. Надеваем очки со светофильтрами. Однообразная картина полета над молочной поверхностью облаков сопровождает нас на всем протяжении Баренцева моря почти до широты 80 градусов. Льдов и поверхности моря не видно. Баренцево море от Мурманского побережья до земли Франца Иосифа до нас еще не пересекал ни один самолет. Над ним пролетали лишь дирижабли Норвегия и Италия, экспедиции Амундсена и Нобеля, которые направлялись на Шпицберген. Здесь же летал дирижабль «Цепелин», который в 1931 году пересек море от Архангельска до земли Франца Иосифа. Чкалов смело прокладывает новый воздушный путь, да еще на сухопутном самолете.
Валерий сидит за штурвалом с момента взлета уже более 10 часов. Он устал и просит смены. Я сажусь на штурманское место, а Георгий по масляному баку пробирается к Чкалову. Валерий на своем сиденье первого летчика отодвигается влево и, придерживая штурвал рукой, переносит обе ноги на левую педаль. Егор протискивает свои ноги правее летчика и ставит их на правую педаль. Затем Чкалов откидывается назад и вылезает из передней кабины. Смена летчиков трудна, но что делать? Так был устроен наш сверхкомпактный Ант-25. Впоследствии смена повторялась неоднократно. И Байдуков уверял, что это даже интересно. Отвлекаешься от однообразного длительного полета. А однообразие полета плюс кислородное голодание клонит ко сну. Внимание летчика притупляется, и бывали случаи, когда первый летчик клевал носом. Самолет при этом тоже клевал носом. И тем выводил летчика из сонного оцепления. Мы находимся в пути уже 16 часов 15 минут. Пролетели 2700 километров. Путевая скорость 168 км в час. Тормозящее действие ветра незначительное. Это нас всех радует. Пишу записку Чкалову, сидящему за штурвалом. В записке новый курс на восток. Валерий улыбается, указывает рукой в сторону Северного полюса. «Чешем напрямую, через полюс, в Америку», — шутит он. Но самолет теперь летит в направлении земли Франца Иосифа. Высота 3200 метров. Температура за стеклами кабины минус 10 градусов. График полета несколько нарушен, но мы все довольны и приступаем к завтраку. Баренцево море на сухопутном самолете преодолено. Около 20 часов по Гринвичу облачность стала редеть, и под нами открылся редкой красоты пейзаж земли Франца Иосифа. Многочисленные острова были во многих местах занесены снегом, проливы между островами забиты сплошным льдом, и только черные скалистые очертания кромки берегов показывали, что под нами действительно острова. Суровая пустыня простиралась кругом, никаких признаков жизни. Вот она, Арктика. Сколько усилий потратили различные экспедиции, отважные исследователи при изучении этого непокорного архипелага. Чкалов снял шлем и обнажил голову, думая о могиле Седова, который пытался идти к Северному полюсу на санях по льду и погиб недалеко от острова Рудольфа. О погибших участниках экспедиции Брусилова на судне «Святая Анна» и о многих других отважных полярных исследователях, отдавших свою жизнь во имя науки и прогресса. Он подозвал меня. «Доставай скорее, Саша, свой фотоаппарат. Фотографируй землю Франца Иосифа, а то ее опять закроют облака».

0: Вы слушали фрагмент повести Александра Белякова «Валерий Чкалов».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-3036-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
2: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
3: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
2: То есть так все просто?
3: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
2: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
3: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
2: Да.
3: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
2: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
3: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. Радуга прозрения. Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так — радуга прозрения. Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
2: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
3: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
2: Нет, конечно, помню.
3: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Но это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
2: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 777 25 33, 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
3: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
2: Да, да, да.
3: Вот эта задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетания и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
2: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
3: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
2: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
3: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
2: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
3: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты, большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 25 33. 33. 8 800 777 25 33. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-25-33.
2: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
3: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
2: Да, конечно.
3: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
2: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
3: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
2: Конечно,
3: вопрос
2: да.
3: Вопрос такой. Конечно, тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
2: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
10: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. ПВО Кувейта отражает ракетные беспилотные атаки Ирана. И в России разрабатывают меры по борьбе с ожирением. Все подробности далее. В Минобороны рассказали, какие именно объекты уничтожили вооруженные силы России в ходе очередных групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по территории Украины. Как сообщили в ведомстве, в порту Одесса поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. В порту Черноморск Одесской области поражен контейнеровоз, разгружавший боеприпасы. В районе острова Змеиный в Черном море удары пришлись на сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии. Работали расчеты беспилотников «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер», отметили в военном ведомстве, показав соответствующие кадры. В районе населенного пункта Рыбаковка в 14 километрах западнее Очакова поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2». Кроме того, в Черниговской области в районе поселка Короб уничтожен склад ГСМ для заправки техники подразделений украинских войск. Для этого использовали БПЛА «Герань-3 Сикер». В Крыму задержаны две гражданки России, подозреваемые в государственной измене. Об этом сообщили Интерфаксу в Центре общественных связей ФСБ. Одна из женщин, жительница Ялты, по заданию куратора оборудовала схрон с элементами СВУ, которыми подорвали машину офицера Черноморского флота. Вторая – уроженка Николаевской области. Она собирала информацию о военных объектах Крыма и финансировала ФСУ, перечисляя денежные переводы 5000 гривен со своего счета в одном из украинских банков на приобретение радиостанции, обмундирования, амуниции и нового снаряжения ВСУ. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела. Каждая из женщин грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В Котовске после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек и более 2 десятков ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура Тамбовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан. Идет тесное взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного оказания помощи людям. Вопрос на личном контроле прокурора города, который уже осмотрел место теракта. Работает горячая линия. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают комбинированную атаку Ирана с применением ракет и беспилотников. Об этом заявили в Генеральном штабе армии страны. Там предупредили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, связаны с работой систем противовоздушной обороны по перехвату воздушных целей. Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе не приводится. Известно, что в результате атак в Кувейте вспыхнул пожар в комплексе, объединяющем электростанцию и опреснительную установку. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии страны. Работа комплекса была частично ограничена. Пострадавших нет. Службы работают над ликвидацией последствий пожара. Россияне смогут узнавать данные о доступных мерах социальной поддержки через чат-бот госуслуг. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Кожевников. Он подчеркнул, что такое нововведение будет особенно удобно в случае, если человеку положены сразу несколько мер соцподдержки, например, выплаты или технические средства реабилитации. По словам замминистра, в настоящее время россияне могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки, порядке их получения или статусе уже поданных заявлений, написав или позвонив в единый контакт-центр. Выпускники имеют право подать апелляцию на результаты пересдачи ЕГЭ, и эта процедура не препятствует подаче документов в вузы, заявил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, региональные комиссии оперативно рассматривают поступающие жалобы.
2: Только в одном случае это проблема, если прием документов в вузах выставил пороги, и вот этот результат как раз-таки не позволяет им, чтобы система приняла их документы для участия в конкурсе. Ну, то есть и таковых будет значительно меньше. Поэтому все мы успеем, все рассчитано в прошлом году. Мы уже третий год это делаем. У нас не было прецедентов, что кому-то апелляцию вовремя не отработали. Это повлияло на его конкурсные позиции и на то, что он не смог поступить.
1: В пресс-службе Росгорнадзора РИА Новости сообщили, что не менее 313 выпускников, которые пришли на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, в итоге набрали 100 баллов. Российские власти займутся разработкой и реабилитацией комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и взрослых. Это следует из правительственного документа, передает ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Минздрав, Росстат, Роспотребнадзор и другие заинтересованные ведомства, а также региональные власти. Вместе с этим им поручено развивать систему мониторинга состояния здоровья граждан в части избыточной массы тела и ожирения. Отчет о результатах работы Кабмин ждет в 2027 году. Ранее на Петербургском экономическом форуме участники договорились о проведении масштабного исследования в области изучения биологического возраста и метаболического здоровья россиян. Таким образом, будет определено точное число людей с ожирением. Из-за влияния скандинавского антициклона в Москве и области сегодня будут идеальные метеоусловия. Как пояснил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет соответствовать климатической норме макушки лета.
3: В субботу синоптическая ситуация в Центральной России обусловится непререкаемым господством скандинавского антициклона, поэтому москвичей и жителей Подмосковья, да и всей Центральной России сегодня ждет идеальные метеоусловия. Много солнца, никаких осадков, ветер северный не более 1-6 метров в секунду, и температура воздуха повысится до плюс 24-27 градусов, что идеально соответствует климатической норме макушки лета. Ну и атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Финал чемпионата мира с участием сборной Испании по футболу не отвлекает главного тренера московского «Спартака» испанца Хуана Карседо перед игрой за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Об этом заявил сам специалист. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Финал чемпионата мира состоится 19 июля в США. В нем сыграют сборные Испании и Аргентины. Полузащитник московского футбольного «Динамо» Бителло попал в список трансферных целей стамбульского «Бешикташа». Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что в переходе 26-летнего бразильца заинтересован главный тренер турков Винченцо Итальяно. Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин согласился на предложение клуба континентальной хоккейной лиги, так как там проявили серьезную заинтересованность на фоне неопределенности с будущим российского специалиста в команде национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс». Об этом он заявил ТАСС. Накануне 52-летний российский специалист подписал контракт с белорусским клубом на 3 года. С 2022 года он был ассистентом главного тренера «Нью-Джерси». 8 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина помогли Майами Хит обыграть Детройт Пистонс со счетом 101-87 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 19 минут. Российский борец греко-римского стиля Денислам Баматов завоевал золото на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы в Будапеште. Он в весовой категории до 67 килограммов в финале победил египтянина Мохаммеда Абдельрахима. Бронзу у россиянина Руслана Бичурина. В весе до 77 килограммов бронзовыми призерами стали Сергей Кутузов и Данил Григорьев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь, в Архангельске плюс 23-25 без осадков, в Петрозаводске плюс 25-27 градусов, в Вологде плюс 24-26, в Великом Новгороде плюс 26-28 градусов, малооблачно, в Калининграде дожди и грозы плюс 21-23 градуса, в Перми плюс 16-18, кратковременный дождь, в Кирове без осадков плюс 21-23, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28 градусов, в Москве ясно. ясно без осадков, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 20, ясно без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
1: Федор Добронравов.
3: И я, дед Владик, тоже.
1: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
1: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
6: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом наконец-то собрались. Пусть это станет традицией в вашей семье. На календаре суббота, 18 июля, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Лобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: узнаем, кто решился переснять фильм «Мама» с музыкальными номерами на новый лад.
1: Выясним, как стать счастливым с научной точки зрения.
0: И обратимся к гастродипломатии. Как сервировать стол и подать блюдо так, чтобы расположить к себе вашего гостя.
1: Напомним, что мы есть на платформе «Смотрим» в социальных сетях. И, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Ну, а телефон нашей студии, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения и пожелания, 8-925-222-99-92. Идем в новый день, друзья, в хорошем настроении.

0: Как говорят французы, невозможно добиться дипломатических побед без хорошего обеда. Эта пословица четко показывает, как кулинария может влиять на ход переговоров между лидерами разных стран. Ведь встречи на высшем уровне часто длятся довольно долго и затрагивают чувствительные проблемы, многие из которых в итоге решаются во время обедов и банкетов.
1: Да, еда помогает преодолевать барьеры между президентами, королями, но не будем забывать, что кулинарные, национальные традиции это еще и мягкая сила. Ведь через еду можно формировать имидж страны и показывать ее экономические возможности.
0: С нами на связи председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии, директор центра гастродипломатии РАНХИКС при президенте России Леонид Гилиптерман.
1: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
1: Леонид, и мы тоже. То есть я правильно понимаю, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но и к дипломатии, то есть одно и дипломатия тоже имеет непосредственное отношение.
0: Интересно, что лежит к желудку Маргарет Тэтчер.
1: О, боже мой, я вспомнил. Не к ночи.
2: Я, между прочим, знаю, что лежало к желудку Маргарет Тэтчер, но я хотел бы сразу оговорить, что путь не только к сердцу мужчины лежит через желудок.
1: Ага.
2: На женщин это действует ничуть не меньше, а то и больше.
1: Да.
2: Вот. Угу. Да. Но это первое. Второе. Мой близкий друг, который возглавлял Национальную ассоциацию кулинаров России, Виктор Борисович Беляев.
1: Да, замечательный человек. Да.
2: До руководителя комитета в Кремле. Да.
1: Да.
2: Вот он мне рассказывал, как в свое время Маргарет Тэтчер заходила к нему на кухню для того, чтобы пожать руку после того, как он приготовил для них блинчики-паланчинки. И она вот приходила, зашла, они там все обалдели, она сняла перчатку, спросила, кто готовил, пожала ему руку. И так что это все работает на всех.
1: Леонид, я правильно понимаю, что вообще гастротуризм в последнее время это как раз тоже одна из точек притяжения и силы в нашей стране?
2: Ну, во-первых, гастротуризм очень хорош для развития внутреннего туризма, потому что очень многие наши соотечественники, они стали узнавать родную страну, стали понимать, насколько она разная, насколько она интересная, насколько она вкусная в самых разных проявлениях. Ну и, конечно, это тема для въездного туризма совершенно однозначно. А въездной туризм – это же не только культурные истории, это ведь и экономика прежде всего. Поэтому, конечно, да, гастрономический туризм является важной частью гастрономической дипломатии.
1: И еще, Леонид, вы знаете, совсем недавно я узнал, что, оказывается, Индонезия в свое время выделила огромную сумму денег для продвижения индонезийской кухни во всем мире. Для того, чтобы сделать положительный имидж в своей стране.
2: Ну, вы, не знаю, поверите или нет, но больше 30 стран мира имеют официальные программы, государственные или отдельные серьезные проекты по гастродипломатии. Ну вот мы тоже начали
1: так.
2: Вот такое движение, поэтому уже 4 года преподается дисциплина гастродипломатии.
1: Вы что, серьезно?
2: В президентской академии. Да, абсолютно серьезно. И в прошлом году вышла книга, первый учебник такой, коллективная монография гастродипломатия. Так что я бы рекомендовал на эту тему обратить самое серьезное внимание.
0: Леонид, а есть ли что-нибудь в учебнике, связанное с русским фольклором? Я, насколько помню из сказок, ты сначала накорми, напои, в баньке попари, а потом и расспрашивай. Вот я всегда, да, когда голодный, я немножечко, как вам сказать, раздражен и зол. Но могу ли я быть адекватным в плане мыслей в этом состоянии?
2: Нет, когда человеку не хватает белков, жиров, углеводов. Ну, послушайте, работа мозга, она ведь напрямую связана с очень многими химическими процессами в нашем организме. Если ты его не подпитываешь правильным образом, то, конечно, мыслить вам тяжело, и, естественно, раздражение накапливается. Поэтому правильно организованный стол, правильно организованный режим питания – это безумно важно для любого человека, и не только для переговоров.
1: Ну да. Слушай, Леонид, я вспоминаю фразу Фаины Раневской, которая сказала: «На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый не может».
2: Ну, знаете, вот это вот как раз чувство меры.
0: Да, да, баланса, да, да, да.
2: Которое должно быть нам присуще. И уж во всяком случае в переговорном процессе это точно совершенно. Если ты будешь находиться не в ситуации сбалансированной, ты обязательно делаешь ошибки.
1: Слушайте, Леонид, а что нам выбрать из русских символов еды главным, как говорится, приоритетным в борьбе за дипломатию?
2: Вы знаете, это вопрос, который в экспертном совете имеет один ответ.
1: Угу.
2: Как только ты выберешь какой-то продукт, ты станешь смертельным врагом для 90% населения.
1: Угу.
2: Вот да. Какой бы ты продукт ни выбрал, угу, будешь врать, потому что найдется масса поклонников у другого. Нет такого продукта, на мой взгляд, и об этом много думали и профессионалы. Ну, очень сложно выделить какой-то вот такой продукт, один, который мог бы быть локомотивом, паровозом.
0: Леонид, ну и напоследок, я совсем недавно посетил славную страну души под названием Абхазия, и там нам показывали дачу госпожи Горбачевой, причем абхазские экскурсоводы говорят именно не Горбачева, а Горбачевой. Но интересно, вот мы брали с Вадимом интервью у кремлевского повара господина Галкина,
1: да,
0: который нам рассказывал, что Михаил Сергеевич любил огурчик, картошечку, селедочку, а вот Раиса Максимовна была изысканная в плане гурманства. Вот интересно, как они общий язык в семье находили, такие разные по гастрономическим предпочтениям люди?
2: Ну, вероятно, кроме еды есть и другие поводы для того, чтобы находить гармонию в семье. Это не всегда должно быть самым определяющим. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, что любой гурман, ну, практически любой гурман, оценить свежую сваренную картошечку с маслом, с
1: сахаром, да,
2: с хлебом. Любой гурман на это поведет.
0: Спасибо вам, спасибо огромное. Большое. Председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гилиптерман был, друзья, вместе с нами в прямом эфире. Психологи считают, что счастье определяется как длительная и общая удовлетворенность жизнью. При этом, заметьте, именно длительная, а не кратковременная.
1: А еще практика показывает, что умение отказывать и говорить человеку «нет» напрямую связано с высоким уровнем счастья в душе человека.
0: Давайте сегодня постараемся найти кратчайший и, самое главное, правильный путь к счастью. В этом нам поможет психолог Роман Цветков. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
3: Добрый день.
1: Роман, скажите, вы счастливый человек?
3: Очень.
1: Так, расскажите, как вам удалось это сделать в наше непростое время?
3: У меня был свой взгляд. Если можно, если есть время,
1: да,
3: я опишу научные подходы. Ведь счастье – это слово, которое каждый понимает по-своему.
1: Конечно.
3: Поэтому восприятие и ответы у людей разнятся, но есть официальные подходы из психологии и социологии.
1: Так.
3: Обычно под словом «счастье» люди понимают устойчивое ощущение благополучия.
1: Угу.
3: Человеку хорошо, есть удовлетворенность жизнью, смысл, чувство благополучия и часто позитивные эмоции.
1: Так.
3: Полного юридического официального определения, к сожалению, пока нет. Но есть научные, институционные определение. Психология – объективное и субъективное благополучие, термин, который часто описывает счастье в исследованиях.
1: Ага.
3: Обычно включает в себя удовлетворенность жизнью, наличие позитивных эмоций, низкую долю негативных эмоций. Но международные исследования в докладах о счастье, счастье измеряют как уровень субъективного благополучия,
1: вот,
3: используя опросы людей плюс социально-экономические показатели, философские традиции,
1: ну, да,
3: и трактовки.
1: Роман,
3: они, конечно, да-да.
1: Я знаю, что вы практикующий все-таки психолог. Хочется каких-то конкретностей. Скажите, вот говорят, что если человек в жизни выбирает в первую очередь себя, а только потом всех остальных, это самые счастливые люди.
3: Ну, это эгоизм.
1: Но, а кто же против-то? И все-таки.
3: Я могу сказать вам свою точку,
1: да,
3: зрения. Я психолог, я 40 лет в психологии, но у меня есть свои личные взгляды.
1: Так.
3: Ведь всегда таинство прячется в формулировках. Есть исследования, есть социология, но у нас есть свое личное. И я посмотрел на это слово, и в нем есть такой глубокий посыл. Я не сразу это понял, но со временем я...

0: Он был счастлив в своей семье, но его болезнь и его тяга к насилию, это было его глубоким таинством.
1: Да.
0: Дома он был счастлив, а в жизни он был просто зверь.
1: Угу.
0: Но
1: да.
0: даже у таких больных людей счастье есть.
2: Это вот и дело. Да.
1: Роман, а еще один маленький вопрос. Скажите, а вот уметь прощать приведет меня к кратчайшим путем к счастью?
0: Вполне.
1: Ага.
0: Вполне возможно. Ведь прощать,
1: да.
0: это не просто отмахнуться и простить. Простить по-настоящему, это значит понять.
2: Да.
0: Если
2: согласен.
0: Ты понял ситуацию человека, ведь мы все примеряем на себя. Человек примерил на себя, и он говорит, а я даже не знаю, как я себя повел бы. Ну ладно,
1: угу.
0: Бог с тобой, я прощаю тебя. Простить значит понять. И это, конечно, великое счастье.
1: И еще, ведь Роман.
0: Это победа да. над собой.
2: Да, да,
1: да. Еще, Роман, вовремя уходить из отношений, это тоже путь к счастью?
0: Совершенно верно. Ведь в наше время оно дороже золота и дороже всего в мире. Это самая большая ценность. Это наше время. А время – это наше измерение жизни. Не нужно тратить время на тех, кто не понимает нас.
1: Mm-hmm.
0: Или кто-то пользуется
1: да.
0: нами, нашим добром, нашим смыслом. Нужно обрывать без гнева, без злости.
1: Да, вот самое главное.
0: А просто от как корабль. Ушел от берега и уже не возвращается туда, где тебя не поняли.
2: Да, и сразу вспоминается старый советский анекдот, когда мужик на разводе после ЗАГСа выходит уже с этим удостоверением о разводе. Да, один-один, совсем один, один-один, совсем один, один-один, совсем один.
1: Слушай, Роман, огромное вам спасибо, конечно, за такие правильные и умные слова. Надо встречаться чаще.
2: Да, спасибо огромное. Друзья, с нами на связи был психолог Роман Цветков. Мы искали вместе с ним ключ к счастью. Ну и, конечно же, хотели понять определение счастья. Как выяснилось, оно у каждого свое. Главное, нужно понимать того, кто счастлив. Спасибо огромное Роману.
3: Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.

Какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: До долгожданной премьеры остается менее года, а пока в Москве стартовали съемки семейной музыкальной комедии «Зубастая няня» по одноименной пьесе Андрея Усачева и Антона Березина. В роли Козетты, одинокой мамы семерых непоседливых козлят, кардинально сменившая имидж певица Пелагея, для которой эта роль станет дебютом в полнометражном кино.
1: Съемки картины, как мы уже сказали, идут в кинопарке Москино, а первый съемочный день совпал с 40-летием Пелагеи, которая отметила на этой неделе она 14 июля.
0: И с нами на связи генеральный продюсер и автор идеи проекта Лина Арифуллина. Лина, здравствуйте.
1: Лина, привет.
2: Здравствуйте, всем зубастого дня.
1: Линочка, скажи мне, пожалуйста, вот честно говоря, просто боязно обращаться к этой теме после Гурченко и фильма «Мама». Как ты не побоялась?
2: Дело все в том, что это не похоже на фильм «Гурченко и мама».
1: Я вот знаю, в чем что... вопрос. Ага, вот в чем дело.
2: То есть, конечно, это не ремейк, я сразу вас хочу сказать. Это самостоятельная история, которая рассказывает о Козете, ее семерых непоследливых козлят, которых зовут не просто, а зовут Дора, Ре, Мини, Фани, Ляли,
1: Сима.
2: И муж козел их бросил. А в этот, как
1: вот это ты сейчас хорошо сказала.
2: Да, он реально козел. И в этот прекрасный, волшебный, сказочный мир приезжает капитан второго ранга, внимание, вегетарианец Волконский. Он влюбляется в нее.
1: Волконский? Слушай, круто.
2: И он ее влюбляется для того, чтобы завоевать сердце женщины. Если путь к мужчине лежит через его желудок, то путь к сердцу женщины лежит через что? Через детей. И, соответственно, он становится зубастой няней. Вот это прошел бизнес. Это совершенно другая история. Просто используются козлята, это же не значит, что мы похожи на прекрасный фильм 79-го года «Мама», который играли Гурченко.
1: И просто это совсем другая история, да.
2: Безусловно, «Волк и семеро козлят» — это,
1: слушай, Лен,
2: прекрасный классический миф. Да.
1: Я знаю, что, конечно, у тебя дар убеждений, но все равно, как ты умудрилась уговорить Пелагею сняться в фильме?
2: Ну, вы же прекрасно понимаете, у меня...
0: Да, мне кажется, она за любой кипиш.
1: Не-не-не.
2: Да, абсолютно нет. Слушайте, у меня убеждать все очень просто. Безусловно, Пелагея согласилась абсолютно сразу, ну, потому что, во-первых, идея близка, она певица. И как и пьеса сама певица. Так что здесь, в данном случае, здесь
1: да, все совпало, да.
2: Да, абсолютно. Ну и плюс, к всему прочему, она пошла на риск, она высветила брови, потому что мне нужна была очень нежная, прекрасная Пелагея. Я хочу, чтобы в зале, когда пришли и стали смотреть на экран, и все сказали: «Вау, какая она нежная».
0: Слушай, Лина, кто играет Волконского?
2: Волконского играет Кирилл Зайцев.
1: Ага.
2: Совершенно прекрасный артист, который, переплощаясь в зубастую няню, остается капитаном, безумно интересным, качественным, красивым, смешным, очень прикольным.
1: То есть получается, что все-таки в фильме есть некая интрига и даже тайна?
2: Ты имеешь в виду какая?
1: Ну, сюжетная тайна.
2: Но сюжетная, да, безусловно, это не простой сюжет. Говорю еще раз, сюжет про шоу-бизнес, про любовь, про то, что мы не похожи, и нам нет никаких преград, чтобы влюбиться в друг друга.
0: Линочка, в последнее время мы привыкли к тому, что тайны или сюжеты о шоу-бизнесе – это какая-нибудь вечеринка, не та дверь, в которую входишь, и вдруг сказка.
2: Нет, у нас все прекрасные двери. Двери в консерватории открыты для всех, кто у нас талантлив абсолютно. И, слушайте, но вы же прекрасно понимаете, что в шоу-бизнесе всегда есть очень позитивные истории. История социальная, история роста. История тогда, когда маленькие козлят с такими необычными именами хотят организовать свою группу косплей. И у них это здорово получается.
1: Слушай, круто.
2: И у них прекрасный первый хит «Тыц копыц», он уже, извините за выражение, звучит даже уже на детском радио. Поэтому и на канале «Карусель». Поэтому тут все, да, конечно.
1: Слушай,
2: тут они уже известные.
1: А можно личный вопрос? А скажи, пожалуйста, ты приверженец классической музыки, любительница посещения консерватории, как ты все-таки... Ну что, ты не понимаешь, правда, я знаю.
2: Да,
1: как ты подалась, как ты подалась в шоу-бизнес? И как тебе не скучно?
2: Ты знаешь,
1: да.
2: Я ведь на самом деле, если так говорить чуть-чуть про меня, то, безусловно, мне предлагали в оперную режиссуру пойти, да, как бы, ставить оперы.
1: Но
2: для меня тогда это показалось безумно скучным. Но потому что шоу-бизнес все-таки это эксперименты, тогда это было. Конечно, опера тоже прекрасная, интересная, ее можно по-разному преподнести. Но, видимо, знаешь, судьба моя обучать молодых, поднимать артистов, вообще делать все то, что я делаю на «Фабрике звезд», я это очень люблю. Поэтому здесь, мне кажется, фильм это о том, чтобы все понимали, что если ты идешь к мечте, то она обязательно исполнится.
0: Лин, еще в последнее время по поводу вот востребованности, наверное, у зрителя какого-либо жанра, мы все видим, что наш российский телезритель и кинозритель не слезает с темы сказка. Вот здесь это учитывалось, что на сказку пойдут абсолютно все и семьей, а вот если снимать в каком-то другом жанре, то можно не выстрелить.
2: Не, вы знаете, я же не специально это делала. Ага. В 2009 году был этот мюзикл, и он прошел с колоссальным успехом.
1: Был же мюзикл, да.
2: Да, и я, вы знаете, решила к нему вернуться. Изначально был вариант игровой, без музыки, но прослушав музыкальное произведение, которое написал брат Максима Фадеева, Артем Фадеев, я понимаю, что сегодня эта музыка просто модная, классная, так же держится, как в 2009 году. И, соответственно, я спокойно могу сказать, что это прям музыкальная комедия для всей семьи. Плюс мы очень старались, знаете, чтобы это было интересно и взрослым, так это было и в спектакле, и детям. Потому что дети получат свои шутки, а взрослые получат свою историю, когда взрослые пытаются выстроить семью.
0: Слушайте, что-то сейчас прям так ярко представил картинку перед глазами. Мы же знаем прекрасно, что Пелагея поет казака замечательно. «Шла коза по дороге домой, и домой же впереди».
2: Да. Она поет прекрасную песню «Ромашки мои поросли осокую». Как же мне одиноко.
1: Ой, какая хорошая песня. Слушай, Лина, а другие актрисы, та же самая Нонна Гришаева, не хотели взять эту роль под себя?
2: Ну, ты знаешь, время же идет, и в принципе, новый состав, который сейчас уже выстроен, он прекрасен. Вот Кирилл Зайцев у нас в роли Волконского, Александр Метелкин в роли Каруза, это дружочек Волконского, а в роли коварной лисы Елизаветы Вертинской, владелица дома моды, Александр Рябинок. А тот муж Казанова, скотина, который бросил и уехал на гастроли, это Артем Ткаченко.
1: Вот я так и знал.
3: Повезло нашему носу российского кинематографа.
1: Да. Леночка, еще раз успехов. Приглашаю на премьеру, мы обязательно тебя поддержим. И самое главное,
2: Спасибо.
1: Действительно, ты знаешь, все-таки хочется счастья, веселья, музыки и какого-то позитива.
0: Кстати, Лин, премьера на какой период рассчитана?
2: Рассчитано на начало следующего года.
1: Ну и все, отлично.
3: Да, ну, значит, мы правильно сказали, что меньше года стало.
1: Все,
0: Леночка. Спасибо огромное.
1: Всем привет.
0: Друзья, генеральный продюсер и автор идеи с музыкальной семейной комедии «Зубастая няня» Лина Арифуллина была с нами в прямом эфире.
1: Дим, надо было попросить, там же козлята, мы же как раз подошли бы точно. Такие подросшие немножко.
0: Да нет, мы на Козловской все с тобой.
3: Мы уже скакать-то мы еще можем, но дело в том, что последствия от этого скока до поскока неизвестно, какие будут.
0: Спасибо огромное, друзья. Напомню, номер телефона 8-925-222-99-92. Звоните, пишите, всегда рады.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
4: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
3: Вот тема вот, действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
4: Но я с удовольствием на них отвечу.
3: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
4: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
3: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
4: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30 20. 20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
4: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
3: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
4: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения – бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер: 8 800 533 30 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
3: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
4: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
3: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
4: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
3: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
4: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем. Или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
3: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
4: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны опубликовала список пораженных объектов в портах на юге Украины. Белый дом по-прежнему ожидает визита Си Цзиньпина в США. И мошенники обманывают болельщиков России через ставки на финал чемпионата мира. Все подробности далее. Российские дроны ночью поразили суда с грузами для ВСУ в районе острова Змеиный и Черноморский под Одессой. Об этом сообщили в Минобороны. По целям ударили расчеты беспилотников «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер». Причем в Черноморске дроны действовали в режиме самонаведения. Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка, западнее Очакова, бойцы уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. В Черниговской области ударом беспилотника «Герань-3» «Сикер» в районе Коропа наши войска уничтожили склад ГСМ, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ. Расчеты беспилотников «Герань-4» «Сикер» и «Гербера Сикер» поразили контейнеровоз в Черном море, который использовался для доставки грузов военного назначения в интересах противника. Задержана сотрудниками ФСБ в Крыму жительница Ялты. Она причастна к убийству в Севастополе в 24 году офицера Черноморского флота. Женщина дала признательные показания. По заданию украинского куратора она оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства. Впоследствии это СВУ было использовано для покушения. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, уроженка Николаевской области 1967 года рождения по собственной инициативе установила контакт с сотрудником СБУ.
15: В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий собраны материалы о причастности гражданки Российской Федерации к государственной измене. Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины в лице сотрудника СБУ, оформила подписку и по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника «Огнетушитель», в котором было помещено самодельное взрывчатое устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию сотрудника СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника. В дальнейшем данный огнетушитель был и другим гражданином изъят из тайника, вскрыт, и самодельное взрывное устройство впоследствии было использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Республики Крым. В результате погиб гражданин Российской Федерации, военнослужащий Черноморского флота.
14: Кроме того, задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма, которая перевела 5000 гривен в пользу ВСУ. Она также собиралась передать украинской разведке сведения об инфраструктуре ТЭК, аэродроме и других военных объектах. Обе фигурантки арестованы, возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. В Котовске после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек, 25 человек ранены, 23 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура Тамбовской области взяла на контроль соблюдение прав граждан. Идет тесное взаимодействие со всеми профильными службами для оперативного оказания помощи людям. Вопрос на личном контроле прокурора города, который уже осмотрел место теракта. Работает горячая линия. Уголовное дело о теракте также возбуждено после атаки украинских БПЛА на логистический центр в Электростали, об этом заявили в СКР. В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при падении дронов на территорию склада ранены 24 человека. Всего в регионе пострадали 26 человек. Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает принять председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме этой осенью, несмотря на недавние обвинения в адрес Пекина во вмешательстве в американские выборы. В этом плане изменений в графике не было, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в эфире телеканала News Nation. Я напомню, 17 июля Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации данных американских избирателей. По его версии, китайские структуры в 2020 году получили несанкционированный доступ к персональным данным около 220 миллионов избирателей. В медиа КНДР, КНР эти обвинения назвали чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Мошенники начали обманывать болельщиков России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу. Они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать якобы выигрышную ставку, ссылаясь на инсайдерскую информацию, рассказали эксперты РИА Новости. Если потенциальная жертва интересуется предложением, ей присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за некий экспертный прогноз. После получения денег псевдоэксперт исчезает. Аналитики напомнили, что настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании никогда не предлагают делать ставки с гарантированной победой. Наступившие выходные порадуют жителей столичного региона отличной погодой. Ее принесет в Москву и Подмосковье антициклон из Скандинавии, который обеспечит комфортное тепло и отсутствие осадков. Сегодня, после сравнительно прохладной ночи, столбик термометра уверенно устремился вверх. Днем он может добраться до плюс 26. Завтра в мегаполисе будет еще теплее, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Ну а что касается начала следующей недели, то в понедельник еще обойдется без осадков. А вот со вторника в московский регион могут вернуться кратковременные дожди с грозами.
16: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Трофей Суперкубка весит месяц работы. Об этом заявил главный тренер петербургского футбольного «Зенита» Сергей Симак. По его словам, обе команды, «Зенит» и московский «Спартак», заслуженно попали в этот микротурнир, и «Зенитовцам» будет приятно встретиться именно с столичным клубом, который показывает хороший футбол. Матч за Суперкубок страны пройдет в субботу в Нижнем Новгороде, начало в 19:30 по московскому времени. Московский футбольный «Локомотив» заинтересован в подписании футболистов на позицию нападающего. Как сообщают российские СМИ, в шорт-лист железнодорожников входит нападающий греческого «Паока» Федор Чалов, форвард махачкалинского «Динамо» Гамита Галаров и Георгий Мелкадзе из «Ахмата». Отмечается, что «Локомотив» также интересуется хавбеком Сочи Кириллом Кравцовым и хочет вернуть полузащитника «Спартака» Данилу Пруцева, который в минувшем сезоне выступал за железнодорожников на правах аренды. 90-я ракетка мира, российская теннисистка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира в Афинах. Она в 1/4 обыграла 49-й номер рейтинга чешку Терезу Валентову со счетом 7-5-6-3. За выход в финал Корнеева поборется с гречанкой Марией Саккари. Российский защитник Dallas Mavericks Всеволод Ищенко набрал 15 очков, совершил 3 подбора, сделал 7 результативных передач, 1 перехват и 1 блокшот в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Нью-Йорк Никс, а его клуб взял верх со счетом 110-88. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 27 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
17: Реклама.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
20: Погода.
14: Сегодня в Ялте кратковременный дождь, плюс 26-28 градусов. В Симферополе без осадков, плюс 26-28. В Севастополе плюс 25-27 градусов. А во Владикавказе плюс 20-22 и небольшие дожди. В Ставрополе дождь, плюс 24-26 градусов. В Сочи без осадков, плюс 26-28. В Краснодаре малооблачно, плюс 27-29 градусов. В Волгограде плюс 23-25. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 26-28. В Москве ясно, без осадков, плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 22 градуса, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков.
2: Дело в том, что покупатель добросовестный, и мы, опять же, я говорю, это параллельные вещи. К сожалению, нужно что-то придумывать, наверное, отдельно. То есть, если там состоялась сделка, и она была проведена в соответствии с законодательством, а у нас, в принципе, там выписка из ЕГРН, которая подтверждает право собственности, это уже подтверждение реальности сделки. Вот если она прошла, то покупатель является добросовестным, как это предполагалось. А вот все остальное должно решать государство. Но у нас, получается, сейчас идет за счет покупателей. Нужно придумать что-то законным или правоприменительной практикой. Очень сильно копаться в суде.
3: У нас вот новый председатель Верховного суда, может быть, ему удастся что-нибудь поделать с этой проблемой?
2: Возможно, да.
0: «Наше время». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 18 июля, в студии. Этим утром Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте, и в этом часе
0: поздравим с днем рождения неунывающего и плодотворного творца Григория Гладкова.
1: Расскажем, какие отговорки при опоздании на работу вызывают у руководителей самую сильную негативную реакцию.
0: И окунемся в мир оккультизма. В ТВ открылся фестиваль «Шаман».
1: Напомним, что мы на платформе смотрим, мы в социальных сетях, ну а все новости на Вести.ру.
0: Грешно было бы нам этим утром не пожелать вам доброго дня и хорошего настроения.

0: Сегодня в Республике Тыва вместе силы Суглук-Даш открылся фестиваль тувинского шаманизма «Дунгур».
1: Это не просто событийное мероприятие, это встреча людей, для которых шаманские традиции не музейная память, а живая сила, передаваемая через род, землю, обряд, песню, бубен и уважение к духам природы.
0: В Тыву прибыли шаманы не только из российских регионов, есть и гости из-за рубежа. О программе фестиваля, о Камлании мы попросили рассказать нашу коллегу Саяну Салчак. Саяна, здравствуйте.
1: Саяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да, уважаемые коллеги. Сегодня в местечке Суглук-Даш, правда, очень многолюдно. И недаром именно здесь проходит фестиваль шаманов, потому что здесь настоящее сакральное место силы. Здесь находится священный камень округлой формы.
1: Ой-ой-ой.
2: Совсем рядом еще одно известное место Бургана. Здесь лет Будды у священного ряды проводили издавна наши предки, и сегодня современные шаманы жгут артыш, кормят духов. Это очень красочное зрелище, друзья. У каждого шамана свой индивидуальный сакральный наряд. У кого-то на голове рога, у других лисьи, медвежьи, волчьи лапы, артефакты. У каждого своя техника, своя метода. А молодые, пожилые, на фестиваль съехали шаманы, вот более 120 человек, даже из Китая, из других регионов. Вот рядом со мной родовая шаманка Зайсана. У нее в руках магический инструмент. Я передам ей трубку.
1: Давайте,
2: Зайсана,
1: да.
2: Что это? Инструмент, который отпугивает злых духов.
1: Вот сейчас хорошо, прям вижу. Да.
2: Вы обязательно любые звуки, которые бубном, вот этими вот колокольчиками, потому что на одежде наша шаманская всегда есть колокольчики, потому что это именно все звук духов отпугивает, очищает самого шамана, присутствующих и вообще пространство. Я вообще пожелаю даже людям, не шаманам, в любой стране, в любом доме, если вы хотите почистить свой дом, себя, вы просто можете колокольчиками подзвенеть, потому
1: Зайсана,
2: что звук очищает. Да.
1: Да, а можно сейчас для всех слушателей Радио России, ну, дать какую-то установку на счастье, по крайней мере, хотя бы на сегодня.
2: Давай.
1: Да.
2: Да. Сейчас очень сильная действие производится, а это, а небо-то у нас у всех одно.
1: Да.
2: На всех. Независимо, как мы называемся, шаманство, ведунство, я знаю, буги-вуги там и прочее, да?
1: Да-да-да.
2: Да, небо одно, и когда в одном месте силы обращаются к небу, небо разносит это на многие-многие. Самое главное, даже вы сидите у себя на месте, вы можете сейчас обратиться к небу и попросить для себя, ну что вы хотите, попросить, и самое главное, поблагодарить и обязательно сказать, в конце обязательно поставить точку. Аминь. А если у вас еще есть колокольчики где-то у вас в кабинете дома или где, пожалуйста, потому что звук очищает. Ведь недаром же колокола в церкви, и все. Это же очищение.
1: Ой, Зайсана, спасибо большое. Все, я загадал желание и поставил точку.
0: Вы знаете, ребята, я сейчас...
1: Да.
2: Совсем скоро у нас развернется настоящая битва шаманов. Задания такие разные, непростые.
1: Так, какие
2: они
1: задания?
2: Они будут искать предметы. Ну, например, поиск предметов, работа по фотографии и многое другое.
1: Ого.
2: Вот именно сейчас уже шаманы проводят мастер-классы по созданию оберегов, развернута ярмарка, а вечером у костра горловое пение, этномузыка.
1: Да.
2: И даже обещают шаманскую дискотеку. Так что, друзья, сегодня в местечке Суглук-Даш, ну, настоящая волшебная атмосфера, чего все не
1: Саяночка.
2: Желают. Хорошей волшебной субботы.
1: Несколько маленьких вопросов. Ну, во-первых, хочется поздравить тебя с прошедшим днем рождения, Саяна.
2: Спасибо большое.
1: Не за что.
2: Вот,
1: да. А второе, скажи, пожалуйста, а действительно ветки можжевельника очень помогают для очищения кармы?
2: Вы знаете, я передам Зайсане, народовая шаманка, она вам расскажет, что такое можжевельник и что такое окуривание.
1: Ага.
2: Можжевельник по-тувински это артыш, и он, кстати, редко, он растет высоко в горах. И именно в тех местах его собирают, потом привозят, ну, например, в город, и это самые популярные, самые сильные у нас в Туве. Почему? Потому что, во-первых, это дезинфицирующий, потому что очень масла можжевельника, артыша, очищают опять-таки. Все идет на очищение. Все идет на очищение. Все у нас всегда чувствую. На Новый год. Да. Любой там пришел человек, там или еще что-то, да, зажигаем веточку артыша, окуриваем его, то есть очищаем вокруг тела, над головой, под мышками, потому что именно под мышки слабое место. Вот, потом ножки поднимаем, каждую ножку. У нас вообще даже молодые семьи сейчас, своих деток, когда они погуляли, вечером пришли, все, ножки под ножками артышем окурили, все. И все.
1: Все.
2: Чистота. Ничего не прилипнет.
1: Татьяна, спасибо большое. Дай нам на секундочку Саяну. Ну, прям на одну секундочку. Саяна.
2: Да-да-да.
1: Ну, и напоследок, чем мы запьем все это пиршество шаманское?
2: Запьем пиршество. Кстати, очень хороший фудкорт подготовлен в этом местечке Суглукдаш, потому что гостей там много, не только из всех уголков Тувы, но приехали и шаманы, и сновидящие, и так далее, из других регионов России, и даже из Китая. Поэтому очень такая выставка национальных блюд. А что такое национальное блюдо? Это, конечно же, наша высокогорная баранина, вкуснейшая.
1: Ой, мы не завтракали, Саяночка, пожалуйста. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам огромное.
1: И за Сане большой привет.
0: Знаете, вспоминая свою встречу с шаманами горных шорцев, меня что поразило, вот на моем крестике на теле написано «Спаси и сохрани меня». А у них они камлают и просят духов в первую очередь «Спаси и сохрани мою землю», потом «Спаси и сохрани мою семью», и только после этого «Спаси и сохрани мой народ» и «Спаси и сохрани меня». Только четвертым идет у них «меня». Спасибо огромное. С фестиваля шаманов Саяна Салчак была в прямом эфире. Он, конечно, бесспорный рекордсмен Книги рекордов России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей. И автор любимой пластилиновой вороны.
1: Но что удивительно, свои самые веселые песни он сочинил в грустные моменты в жизни. Это, видимо, связано с тем, что его мама-педагог на собственном примере научила любимого сына смотреть на все неприятности через юмор.
0: Сегодня день рождения отмечает композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов и Союза кинематографистов, член Московского правкома драматургов, самая неуступчивая шляпа популярного телешоу «Ну-ка, все вместе» Григорий Гладков. Григорий, здравствуйте.
1: Григорий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: С днем рождения.
3: Я с Таиной был несколько лет в жюри фестиваля «Ну-ка, все вместе».
1: Да-да-да.
3: Это, конечно, потрясающий музыкант. И первый вопрос, а будет ли шаман на фестивале шаманов? Шаман, у которого замечательная своевременная фамилия, современная, Дронов, у него фамилия Дронов Шаман. Он будет на фестивале шаманов?
0: Мы надеемся.
1: Мы надеемся, что он не доедет.
3: Да. Я тоже надеюсь. Я очень надеюсь. Очень надеюсь. Я стоял у истоков Юмор-ФМ.
1: Да.
3: Вот, поэтому люблю шутить. Так что, извините, Григорий, начал шутки.
1: Да. Скажи, пожалуйста, как ты встречаешь день рождения? С какими силами, самое главное, мыслями?
3: Встречаю. Да. Сейчас 2 часа у меня концерт.
1: Да
3: в парке
1: ладно.
3: Царицына. Где будет сольный.
1: В парке Царицына?
3: Сольный. В парке. Там фестиваль 10-й, Царицына дачная. А вечером я на фестивале авторской песни бардовской в Воскресенске с ночевкой еду. Вот. А в середине дня переезжаю и пью кофе, чай.
1: Как хорошо.
3: В Воскресенск едем уже с друзьями. Вот. И пока не забыл, хочу сказать, что 12 сентября, вот сегодня поступило приглашение мне в день рождения, будет большой концерт в концертном зале Останкино под башней.
1: Да-да-да.
3: На следующей неделе на башне будут крутить мою фотографию Эдуарда Успенского, то, что будет называться «Пластилиновая ворона собирает друзей».
1: Григорий, самое главное, чтобы голова не закружилась от этого.
3: Да-да-да. Где мы делали эту ворону с Эдуардом Николаевичем?
1: Да. Григорий, а может маленький вопрос?
3: Нет, давайте.
1: Я знаю, что твоя бабушка Марфа учила тебя обрядовым песням. А ты помнишь какие-нибудь эти песни обрядовые, русские, народные?
3: сейчас. Ну, конечно, конечно. Бабушка из деревни была, вот, и она мне говорила: внучек, делай добрые дела, болеть не будешь. Но никому не рассказывай. Как только рассказал, все сразу отменяется. Вот.
1: А заговоры она научила тебя делать? Заговоры?
3: Ну, да, учила. Ну, божьи дела. Она мне сказала: и слушай обязательно Радио России.
1: Вот, бабушка молодец, я чувствовала, в сердце чувствовала.
0: Григорий, я же вот уже 5 лет ношу привет вам с далекой Чукотки. Все никак не могу передать.
3: Спасибо.
0: Дело в том, что в 21-м году я там гонялся на собачьих упряжках и познакомился с гениальным, великолепным, легендарным ансамблем «Эргерон».
3: «Эргерон».
0: Да, и они на встрече с нами, с каюрами, спели песню «Каюрок». Насколько же было мое удивление, что автором этой песни был Григорий Гладков.
1: Да.
3: Вы знаете, эта песня у меня один из хитов, может быть, даже не менее «Пластилиновой вороны», но которая раскрутилась не благодаря там мультфильмам,

0: необъятная, самая большая территория. За что, кстати, вот истоки русофобии, вот в чем, почему не любят? Потому что больше всего земли. Значит,
1: это да.
0: Да, евреев за умные, то, что немцев аккуратные, это и так далее. А русских за то, что удачливые, это мне американцы говорили. Вас больше всего земли. И я с Димосом спел из Дворца съездов «Привет через всю Россию на Чукотку», чтобы песня эта летела. Но это спасибо, что вспомнили. Если вы в эфир дадите, там столько ее вариантов в исполнении.
1: Постараемся обязательно. И еще,
0: но лучшее исполнение «Эргерон».
2: Да, согласен.
0: Национальные песни и пляски Чукотского национального округа из Анадыря.
1: Григорий, у меня один маленький вопрос. Ты пишешь отличные песни для детей. Вот два варианта ответа. Или ты уже впал в детство, так, или не вышел из детства. Какой вариант лучше?
0: Конечно, не вышел, потому что есть выражение «в каждом взрослом ребенок живет до старости». Есть выражение «взрослый ребенок». С такими людьми легко общаться, они настоящие друзья. Вот. Нет. Но впал в детство, может, тоже неплохо, потому что это уже другая категория. Они были в детстве, вышли и снова вернулись. Хорошо.
1: Григорий, еще раз я с днем рождения. Спасибо за твои замечательные песни.
0: Спасибо.
1: За наше счастливое детство практически.
2: Да, наш уточный эфир.
0: Спасибо,
2: Григорий. Да, наш уточный эфир наш сегодня продолжает наш радиослушатель Денис, который написал сообщение, что Дронову логичнее бы выступить на фестивале дронов, а не шаманов. Спасибо огромное. Григорий Гладков был сегодня с нами в прямом эфире у замечательного композитора и автора своих песен. Сегодня день рождения.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Социологические опросы фиксируют интересную тенденцию. Самой популярной причиной опозданий на работу стали пресловутые пробки на дорогах.
1: При этом в пятницу на дорожные заторы жалуются на 35% чаще, чем во вторник, хотя загруженность дорог почти одинаковая.
0: Может ли отмазка с опозданием стать причиной увольнения работника? С нами на связи заместитель директора по подбору персонала кадровой компании Unity Болеслав Каленский. Болеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Болеслав.
2: Здравствуйте, коллеги.
1: Болеслав, скажите, пожалуйста, а опоздание, что это, скажем так, с юридической точки зрения? Насколько я имею право опоздать и с какой скоростью?
2: Опозданием считается более 15 минут от положенного времени, да, прихода в офис. Да. Если это происходит систематически более 15 минут, да, то руководство вправе потребует написать объяснение. Ну, и это может, да, стать и поводом для увольнения.
1: А вот, Борислав, да, следующий вопрос. А за сколько опозданий меня могут уволить с работы?
2: Ну, вы знаете, опять же, юридически, да, есть определенные рамки. Если не ошибаюсь, вот точно, честно, не могу подсказать, вот прям здесь и сейчас. Поэтому более трех, и если они длятся более 15 минут, и, соответственно, были уже истребования объяснительных записок. Если сотрудник, не предупреждая более нескольких часов отсутствует, то и после первого раза можно запустить по статье процесс увольнения.
0: Да, Болеслав, скажите, а насколько часто разнится официальное законодательство с законодательством или с правилами внутреннего резерва, скажем так? Если, например, ну вот вы говорите, 15 минут вроде бы ничего, можно опоздать. А если кто-то из директоров, из боссов сказал, что вот в 6 ровно и точка, и не дай бог минуты позже, все, попадаете под статью?
2: Ну, в принципе, да, тут опять же, исходя из руководства и трудового кодекса, да, он будет прав. Но так или иначе, в компаниях, да, все, исходя из своих регламентов, происходит. И, ну, так скажем, понятийно, по договоренности в каких-то компаниях, да, более к этому спокойно, так скажем, и демократично относятся. И главное не то, во сколько ушел сотрудник, да, а выполнил ли он свои задачи.
1: Вот это и функционал.
2: Конечно, если он выполняет свою работу и делает это хорошо, да, то во многих компаниях не будет и вопроса, поскольку он приходит и уходит.
1: А вот, Борислав, у меня другой вопрос. Некоторые руководители, когда ты опаздываешь, говорят, я тебя оштрафую. А ведь нет нигде в уголовном.
0: А если внутренний распорядок? Вот если
1: а если нет никакого внутреннего...
0: Вот насколько они разнятся?
1: Да, насколько это волюнтаризм? Оштрафовать меня за то, что я опоздал?
2: Не, в договоре могут прописать такое и, соответственно, могут это сделать.
1: Но, Дим, у нас же нет в договоре, что мы...
0: Нет, такого нет, но есть, знаешь что, у нас в договоре есть такое, что ты обязан выполнять внутренний распорядок. А к нему уже идет приложение о том, что такое внутренний распорядок.
1: Который я не читал. Вот. И еще, Болеслав, скажите, пожалуйста, если я регулярно опаздываю, как мне лучше одну и ту же тему развивать в искусстве, ну, пробки на дорогах, или каждый раз придумать что-то новое?
0: Как схитрить ты сейчас, спрашиваешь специалиста. Специалист,
1: конечно.
2: Я бы предложил проявлять разнообразие, но чтобы оно не было слишком сочиненным.
1: Сложно сочиненным.
2: Краткость – сестра таланта.
1: То есть я понимаю, что когда мы в школе опаздывали на уроки, это как раз и была репетиция наших больших опозданий на работе.
2: Отчасти.
1: Хорошо, и еще один маленький вопрос. Скажите, а почему люди опаздывают?
2: Ну, вы знаете, опять же, все очень индивидуально.
1: Смотрите, смотрите, Болеслав, я объясню, в чем дело. Вот, например, на свидание мы же не опаздываем. Когда даже получить премию в квартал, мы же не опаздываем.
0: Вот по поводу премии я с тобой соглашусь.
1: Да.
0: По поводу свидания не обязательно.
1: Но почему люди на одни, скажем так, мероприятия никогда не опаздывают, а на другие опаздывают всегда?
2: Ну, наверное, отчасти это расстановка приоритетов, во-вторых, ну да, знаете, как бы на свидание вроде, особенно если молодой человек опоздает, то это как бы вопросики возникают,
1: А вот если девушка на два часа, то все нормально, да.
2: Ну да, как бы это тут да. спроса меньше, прощается многое.
1: Да, да, да.
2: Вот.
1: Да.
2: Ну и опять же, действительно, если мы говорим о крупных городах, то транспортные коллапсы, они случаются. Вот не поверите, на собственной практике зимой, когда были эти сильные снегопады, да, я несколько раз действительно прям сильно опаздывал на работу, но я ничего не мог с этим сделать, такая ситуация.
0: Ну, Борислав, да. а еще знаете, здесь есть, наверное, еще момент субъективизма. Почему? С человеком всегда можно договориться. Я вот вспоминаю очень хорошо, мой коллега Алексей Самолетов побывал в командировке в Лондоне. И он говорит, представляешь, говорит, въезжаю на машине в центр города, и вот, ну, мне буквально, говорит, на секунду надо выскочить из машины, отдать пакет и тут же уехать. Да. А там стоит шлагбаум. И ты в шлагбаум можешь пересечь и остановиться в центре Лондона. Только если заплатишь, например, там условно 20 фунтов стерлингов. Ну, нафига мне, говорит, из-за 3 секунд платить 20 фунтов стерлингов? Ну, ведь, но со шлагбаумом ты не договоришься никогда.
2: Никогда.
0: А с человеком, с охранником, сказать, брат, ну, слушай, ну, давай по-братски, ну, на 3 секунды. Ну, и ведь пустят. Так же и здесь то же самое. Если ты с начальником договориться сможешь, ну, да. объяснить ему причину о своем опоздании,
1: напоследок...
0: то со шлагбаумом, с турникетом, ну, никак.
1: Да, может быть, прописать это в трудовом договоре. Если я опоздал на 15 минут, я на 15 минут больше поработал.
0: Ну, самое главное...
2: Ну, правильно.
0: Да,
2: это правильно.
0: Болеслав
2: и
0: прав.
2: Самая частая практика.
0: Выполни намеченную работу на сегодняшний день, и все. Какая разница, когда ты придешь, когда ты уйдешь.
1: Болеслав, спасибо вам большое за понимание, самое главное. И за разнообразие придумок и отмазок.
0: Да, спасибо огромное. Заместитель директора по подбору персонала кадровой компании Unity Болеслав Каленский подбирал сегодня вам, друзья, самые лучшие отмазки опоздавших на работу. Ну, а мы вам желаем, чтобы и начальник у вас был лояльный, но и вы, чтобы не наглели.
1: Да,
0: спасибо огромное. Сегодняшний эфир для вас провели Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков.
0: До завтра в это же время. Дай вам Бог, друзья.
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Законодательные ограничения ночной охоты. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого региона, для каждой области они свои. Где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах.
0: Гости – специалист по тепловизорам Олег Беляков и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
4: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
3: Но цифры действительно пугают.
4: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
3: Но почему это происходит?
4: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
3: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
4: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
3: А разве это не так?
4: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
5: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
3: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
6: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
3: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
6: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
5: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
3: А вот что насчет технологии производства?
6: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
3: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
6: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
5: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
3: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России этой ночью поразили цели в портах Одессы и Черноморска. Уполномоченный по правам человека в России Лантратова требует реакции ООН на террор ВСУ. И 80 туристов обратились за медицинской помощью в Ставропольском крае. Все подробности далее. Российские военные сегодня ночью нанесли удары по военным целям на юге Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Среди других атакованных целей – контейнеровоз в Черноморске, разгружавший боеприпасы, сухогруз в районе острова Змеиный, перевозивший грузы для ВСУ, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2» под городом Очаков. Армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, добавили в министерстве. Кроме того, российские дроны ночью поразили суда с грузами для ВСУ в районе острова Змеиный и Черноморский под Одессой. По целям ударили расчеты беспилотников «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер». Причем в Черноморске дроны действовали в режиме самонаведения. Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 379 украинских БПЛА над регионами России, акватории Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН из-за атак ВСУ на российские регионы. Она перечислила удары ВСУ по Белгородской, Московской и Тамбовской областям. Как подчеркнула Лантратова, все подобные факты будут собирать и направлять в международные инстанции, чтобы мировое сообщество открыло глаза на действия украинских властей. Ранее сообщалось, что в городе Котовске Тамбовской области после атаки украинских дронов на гражданский торговый склад погибли 7 человек, 25 ранены и 23 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан. Профильные службы тесно взаимодействуют для оперативного оказания помощи людям. Работает горячая линия. Уголовное дело о теракте также возбуждено после атаки украинских БПЛА на логистический центр в Электростале, заявили в СКР. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при падении дронов на территорию склада ранены 24 человека. Всего в регионе пострадали 26 человек. Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала ТАСС, почему не пожала руку завершающему работу в России послу Германии Александру Ламсдорфу. Как подчеркнула дипломат, своим жестом она обозначила позицию в отношении открытой русофобии. «Обязательства подавать руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция», – пояснила Захарова. По сообщениям СМИ, Ламсдорф ранее отмечал, что Захарова не пожала ему руки во время вызова в МИД России. Посол возглавлял дипмиссию в нашей стране с августа 2023 года. На смену ему придет Клеменс фон Гетце. Число туристов, обратившихся за медицинской помощью с кишечной инфекцией в Ставропольском крае, увеличилось до 80. Из них 40 приехали в Новоселецкую больницу. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах региона. По словам собеседника агентства, 9 человек, в том числе 2 детей, были госпитализированы. Сейчас в больнице остаются 5. Детей среди них нет. Ранее сообщалось, что отравились отдыхающие на турбазе на водохранилище Волчьи ворота у села Новоселецкого. В связи связи с произошедшим проводятся проверки. Прокуратура Ставрополя оценит исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. СКР по региону проверит, насколько услуги соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. На сайте гостиничного комплекса сообщается, что он приостановил прием постояльцев. Для установления причин произошедшего проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах начнется в России с 1 сентября и продлится до 2029 года. Об этом говорится в соответствующем документе, который приводит РИА Новости. Эксперимент проведут в селах, где отсутствуют аптеки, индивидуальные предприниматели и медоорганизации с лицензией на продажу лекарств, а также обособленные подразделения. Любой регион может принять участие в этом пилоте при подаче заявления. По данным Минздрава, во время разработки законопроекта такое желание уже изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Слово «махаю», ранее имевшее помету «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом сообщила РИА Новости лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. По ее словам, еще недавно литературная норма признавала только одну форму «машу» – «машет», «машет», «машень» и так далее. А у форм «махаю», «махаешь», «махает» были пометы «разговорная». Но язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. В «Грамота.ру» пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпический, толковый, на орфографический словари. Так, орфографический словарь русского языка, как государственного, также дает вариант «машу» и «махаю» как равноправные. Сейчас устойчивое чередование «ха» и «ша» сохраняется в русском языке совсем у небольшого числа глаголов. Среди них «пахать» и «пашу», «брехать» и «брешет». Дожди вернутся в Москву 21 июля. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, со вторника в столице ожидается облачная погода, пойдут дожди, а температура воздуха может опуститься до 23 градусов. Синоптик добавил, что в город в этот день придет атмосферный фронт с запада, который и принесет осадки. По предварительным данным, они продлятся до четверга 23 июля. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
15: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Отсутствие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в составе «Зенита» сыграет на руку «Спартаку», но только отчасти. Петербуржцам есть кем заменить этих футболистов. Об этом заявил бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков. Матч за Суперкубок страны по футболу пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Петербургский футбольный «Зенит» тем временем продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно и рассматривает несколько вариантов для укрепления средней линии. Об этом сообщают бразильские СМИ. Отмечается, что помимо полузащитника Ботафога Данила, клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к хавбекам Александру Головину из Монако и Дамиану Бабадилье из Сан-Паулу. Эти футболисты входят в число основных кандидатов на усиление центра поля «Зенита». Российский центровой Виктор Лахин оформил дабл-дабл в матче летней национальной баскетбольной ассоциации, в которой его Сакраменто Кингс был сильнее Шарлотт Хорнетс со счетом 92-90. Он за 21 минуту на паркете набрал 12 очков, сделал 11 подборов, 3 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот. 8 очков, 5 подборов, 2 результативные передачи, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина помогли Майами Хит обыграть Детройт Пистонс 101-87. Россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 19 минут. Российский прыгун в воду 14-летний Мирослав Киселев считает, что может победить на взрослом чемпионате Европы. Об этом он заявил ТАСС. Ранее Киселев стал двукратным чемпионом России среди взрослых, а также выиграл 3 золота на первенстве Европы среди своих сверстников. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
10: Погода.
14: 19 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 24-26 градусов, переменная облачность. В Южно-Сахалинске плюс 19-21, временами дожди. В Магадане плюс 11-13 градусов, кратковременные дожди. В Хабаровске плюс 29-31 градус без осадков, во Владивостоке плюс 22-24. В Екатеринбурге плюс 20-22 дожди, местами сильные. В Челябинске плюс 22-24, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге утром и днем кратковременные дожди, плюс 23-25 градусов, в Москве без осадков, плюс 27-29. Сейчас столица плюс 22, без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: тысяча песен.
1: Единственное, что я пытался всегда делать, это писать вещи, которые мне самому нравились бы. И так как-то совпадало, что многие из этих песен становились популярными.
0: Поэт-песенник и драматург Карен Кавалерян в программе «Дорогая передача» в субботу в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Иркутска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Без этого изобретения Александра Попова, принцип которого лег в основу самых разных способов передачи аудиовизуальных информаций без проводов, не было бы ни телевидения, ни мобильной связи, ни Wi-Fi, ни спутниковой навигации, ни интернета. Оно открыло эру глобального обмена данными, позволило человечеству перейти в новый технологический уклад, значительно ускорив весь мировой прогресс.
0: Глава первая. Часть вторая. Предтечи.
1: Если вы спросите любого россиянина, кто изобрел радио, он, не задумываясь, ответит: как-то Попов. Это во всех школьных учебниках прописано. Но если задать этот же вопрос жителям Западной Европы, то 90% просто не ответят, потому что не знают. А самые эрудированные наверняка назовут фамилию Маркони. Так кто же все-таки был первым? Или это изобретение появилось синхронно сразу в двух разных странах – в России и в Италии? Не совсем. Хронологически Попов продемонстрировал свой прибор раньше. Просто Маркони, в отличие от своего русского коллеги, первым делом бросился патентовать свое изобретение, создавать компанию и налаживать серийный выпуск собственного аппарата. Ну и потом, напоминает старший научный сотрудник Политехнического музея Роман Валерьевич Артеменко, не забывайте, что Александр Степанович работал по военному ведомству в лабораториях Кронштадта. И хотя режим секретности там был еще не таким строгим, как нынче, но по понятным причинам детали нового изобретения разглашать никто не спешил.
2: И Александр Степанович Попов, и Маркони никогда особых жестких конкуренций между собой не имели. Просто потому, что они занимались немножко разными вещами. Хотя это все было связью в итоге. Александр Степанович Попов, как преподаватель минных офицерских курсов, он был в определенной степени обязан сохранять в тайне некоторые нюансы своей техники. В то время как Маркони изначально ориентировался на, что называется, массового потребителя. И в этом плане выступает интересный закон.
1: А закон очень простой, тот самый, что диктует его величество рынок. Любое дело, поставленное на коммерческую основу, и если приносит хорошую прибыль, развивается гораздо быстрее. К тому же, ментально Попов и Маркони были абсолютно разными людьми. Александр Степанович из семьи священника сам закончил духовное училище, семинарию. Как известно, был очень целостной, высоконравственной натурой, с главным жизненным устремлением – служение Отечеству. Его энергичный итальянский коллега, напротив, мечтал о славе, почестях, богатстве. Отсутствием честолюбия явно не страдал. И, добившись своего, с наслаждением купался в роскоши, общаясь с аристократией и политической элитой. Дружил с Муссолини, был принят в королевских домах. Надо отдать должное деловой хватке итальянца, что он сделал очень верный, очень точный коммерческий шаг, ведущий к монополизации, когда создал свою компанию. Потому что следующим шагом в 1903 году Маркони выкупил патент Томаса Эдисона на способ беспроводной телеграфной связи между кораблями при помощи электрических волн, подобных световым. Он был предложен и запатентован Эдисоном в мае 1885-го. Итак, Маркони сказочно разбогател, впоследствии купил себе роскошную яхту, на которой и жил, и работал, там и размещалась его лаборатория. Его портреты не сходили с передовиц мировых газет, но вот посмотрите, на одной из них он с гордостью позирует с целым иконостасом орденов на груди. У Попова ни на одном портрете ни одной награды. Ну, скромность всегда украшала русскую интеллигенцию, а ведь они были. Во всяком случае, две Анны и один Станислав точно, не считая всевозможных медалей. Да и в политику Попов никогда особо не лез. А вот Маркони активно включился в мировую дипломатию. Разъезжал по разным странам, по поручению Папы Римского создал Радио Ватикана, с энтузиазмом брался за любой большой проект, а в 1923 году он вступил в Национальную фашистскую партию, горячо поддержав ее курс, а чуть позже Муссолини назначил его аж главой Итальянской академии наук. Ну, правда, всю жизнь Маркони приходилось оправдываться и подчеркивать свое первенство в изобретении радио. Ну, вот одна из его характерных цитат.
3: «Я знаю о работе профессора Лоджа, озаглавленной «Творение Герца», относящейся к 1894 году, и описанные в ней различные приборы в связи с демонстрацией автором колебаний Герца. Я также знаю статьи профессора Попова в трудах Русского физико-химического общества 1895 или 1896 годов. Однако ни в одной из них не дано описание законченной системы или механизма, способного искусственно создавать волны Герца, преобразовывать их в определенные сигналы, заставлять их распространяться, принимать и воспринимать телеграфно такого рода сигналы. Также не дано, насколько я знаю, описание системы, в которой осциллятор Герца на передающей станции и прибор с несовершенным контактом на приемной станции были бы оба снабжены проводом, с одной стороны заземленным, а с другой приподнятым или изолированным. Я не знаю, чтобы до моего изобретения был бы описан пригодный практический прибор с самовосстанавливающимся несовершенным контактом. Я полагаю, что я являюсь первым открывшим и практически применившим для эффективной телеграфной передачи и ясного приема сигналов искусственно создаваемые колебания Герца».
1: Верно, но Маркони ссылается только на одну работу Лоджа и на одну Попова. А ведь были и другие труды, как раз с неудобными итальянцу описаниями. Надо отметить, что первая подобная публикация об аппаратуре Маркони появилась 11 июня 1897 года, когда Попов уже продемонстрировал практические возможности своего прибора. Это была публикация в журнале «The Electrician», и она получила название «Доклад Приса», сделанного им в Королевском институте.
3: В передающем устройстве использовался вибратор Герца в модификации Аугуста Ригги. Приемником был прибор, подобный грозоотметчику Александра Попова, созданному, в свою очередь, на основе прибора Оливера Лоджа. Первоначальная аппаратура работала с электромагнитными волнами УКВ-диапазона. Частота передатчика была около 250 МГц, то есть длина волны около 1,2 метра. В приемнике использовался герметичный вакуумный КГРР с новым составом металлического порошка, повысившей стабильность и чувствительность КГРР. Кроме того, в отличие от прибора Попова, была другая кинематическая схема встряхивания КГРР и обеспечивалась настройка частотной характеристики приемника за счет присоединения к КГРР металлических пластин.
1: Вот, как видите, и сошлись в одном абзаце все уже перечисленные ранее нами имена изобретателей и названия их приборов. С миру по нитке, так ткалась счастливая рубаха мировой славы Гулельмо Джованни Мария Маркони. Помимо апологетов итальянца, есть, конечно, и критики по части этих аргументов, что приводится в оправдание. Один из отечественных исследователей по фамилии Меркулов утверждает, что Аугусто Ригги, лекции лабораторной работы которого, несомненно, посещал Маркони, узнал о схеме приемника Попова еще до публикации ее в январе 1896 года в статье «Прибор для обнаружения и регистрации электрических колебаний». А другой, некто Шапкин, доказывает, что Маркони впервые узнал о приборе Попова еще позже, в конце 1897 года, когда прочитал письмо Попова в редакцию журнала «The Electrician», содержащее приоритетное притязание. Ну, давайте послушаем старшего научного сотрудника Политехнического музея Романа Валерьевича Артеменко.
2: Дело в том, что история науки, техники, она весьма далека от спортивного азарта «Кто первый?». И когда много-много лет занимаешься, она уже больше 20, да, историей развития какой-то отдельной отрасли, технической или научной, понимаешь, что вот вроде бы и без этого вот мелкого какого-то изобретения, нововведения, может быть, цепочка вся выстроилась бы в другой совершенно ряд. Все бы выглядело по-другому. Но, конечно, мы спросим любого русского человека, и он ответит Попов. Мы спросим итальянца, он ответит Маркони. Мы спросим датчанина, он нам скажет Паульсен. У японцев наверняка будет свое имя, у китайцев что-то еще.
1: Здесь очень важно понимать ключевой момент. Любое великое изобретение имеет нескольких авторов. Нельзя надевать лавровый венок на одну единственную гениальную голову, ведь до нее другие головы подготовили прочную базу для этого прорывного открытия. Историк военного флота Артем Савинов.
4: История с изобретением радио, с преимуществом, кто изобрел первый, вот, а кто практически первым осуществил радиопередачу, оно является, ну, таким наглядным примером такой истории. Жил в начале 19 века такой известный инженер и изобретатель Джордж Стефенсон. Жил он в Англии, и известен он тем, что он создал первую работающую железнодорожную систему. Он сконструировал довольно передовой для своего времени паровой локомотив, то есть паровоз в просторечии, вот, и пустил его по рельсам. Ну и, собственно, считается, что от него пошли все современные железные дороги во всех странах. В общем-то, изобретение, конечно, для своего времени очень великое, ну вот до сих пор пользуемся. И спустя много-много лет уже сильно пожилого изобретателя во время чествования, ну, говорили всевозможные дифирамбы, вот, и в присутствии него говорили о нем как о великом изобретателе, который дал миру железную дорогу и так далее, как, в общем-то, обычно и принято. На что Стефенсон ответил такой фразой: «Не надо приписывать мне то, чего нет». Ни одно великое изобретение не делается никогда одним человеком. Как правило, это труд целого поколения ученых, инженеров, механиков и практиков. Вот то же самое можно в полной мере отнести и к изобретению радио.
1: Нет, безусловно, никто не умаляет огромных заслуг русского ученого Попова. Недаром все-таки его имя широко известно не только в нашей стране. Просто исторический момент, как всем казалось, временно оттесняет некоторых других отцов великой радиоэпохи. А на деле так вот все и осталось. Не забывайте про контекст времени, о чем справедливо напоминает старший научный сотрудник Политехнического музея Роман Артеменко.
2: Давайте просто немножечко отмотаем назад. 80 лет, май 1945 года. И откроем одну из газет, и там постановление Совета народных комиссаров Союза СССР от 2 мая 1945 года, номер 939, об ознаменовании 50-летия со дня изобретения радио Александра Степановича Попова. Ну, а дальше этот документ, он, в принципе, в свободном доступе есть. Если хотите, я зачитаю. Но там есть один нюанс, что мы должны сосредоточиться на том, о чем, собственно говоря, и был указ. 50-летие изобретения Попова. Вот как бы не надо так много о Герце, не надо так много вот обо всем остальном. Сконцентрируемся на работах нашего ученого. И так получилось, что, ну, выглядит немножко, да, неправильно с точки зрения научной. Но с точки зрения идеологической, после окончания войны, которая велась ни много ни мало, да, с одной из мощнейших направлений экономик, фашистской Германии, при огромном количестве союзников с той стороны. Ну вот давайте себе представим. Человек только что прошел войну, приходит на выставку, и на нее смотрит портрет какого-то немца. Он не должен смотреть Генрих Герц. Хотя в марте 1896 года Александр Степанович Попов, осуществляя первую радиотелеграмму свою, передавал именно эти слова. Причем он использовал латиницу, а не кириллицу.
1: Именно так. Первые слова, которые были переданы в самом первом радиоэфире в истории человечества, были «Генрих Герц». Так Александр Степанович Попов отдал дань почтения своему немецкому коллеге. Не забывайте, что весь 19 век, да и как минимум половина 18-го, немецкий язык был языком мировой науки. Великая германская нация дала миру блистательную плеяду ученых. Пройдет 2 десятилетия со дня первого поповского сеанса радиосвязи, начнется Первая мировая война, и все немецкое станут отодвигать в тень, чтобы не раздражать воюющую нацию. Даже Петербург переименуют в Петроград. А как только страсти улягутся и начнут зарастать раны империалистической войны, грянет Вторая мировая. И мир ужаснется этой кровавой бойне, которая превзойдет даже первую. Нет, конечно, Сталин сразу поставит все точки над «и» одной единственной фразой. Гитлеры приходят и уходят, а великий немецкий народ остается. Но, видимо, устроители юбилейной выставки слегка перестарались. С тех пор и оказался наш Попов на пьедестале изобретателей радио практически в одиночестве. Ведь и Герца, и Маркони, и Теслу, и всех других тогда слегка отодвинули на задний план. К тому же Маркони был убежденным фашистом, соратником Муссолини. Ну, неужели в год, когда фашистская гадина, успевшая натворить столько зла в мировом масштабе, наконец-таки была раздавлена, его можно было ставить рядом с нашим выдающимся военным инженером? Конечно, нет. Ну, как тут не вспомнить поговорку? Нет ничего более постоянного, чем временное. Но, как мы уже отмечали, еще до всех этих жарких споров и баталий за право первенства в изобретении радио, практическая связь, то есть передача сигналов на расстоянии, уже существовала. Причем не только между городами, но даже между континентами. Ну, правда, осуществлялась она только по проводам. И тут снова стоит отмотать ленту истории назад. 1832 год. Еще 5 лет до роковой дуэли Пушкина. Миша Лев.

0: выдающийся, но, скажем так, неплохой. Поработал в Англии, во Франции, где копировал картины, висящие в Лувре. Но ни там его талант толком не оценили. А на родине, в Америке, полотна не покупали. Заказы на портреты шли туго, а несколько грандиозных проектов, которые он бережно вынашивал, прогорели. Так что в очередной раз живописец возвращался из Европы домой, несолоно нахлебавши. Скучая на палубе, в довольно унылом расположении духа, он вдруг случайно подслушал разговор других пассажиров. В ходе беседы о недавно изобретенном электромагните один из них сказал:
1: «Позвольте, сударь, если, как вы изволите утверждать, электрический ток можно сделать видимым или ощутимым на обоих концах провода, то я ровным счетом не вижу никаких причин, почему сообщения не могут быть им переданы».
0: Так уж случилось, что в молодости, в поисках себя, наш художник получил неплохое техническое образование в Йельском колледже и прослушал немало лекций о природе электричества. Всю оставшуюся дорогу он напряженно думал над поразившей его чужой мыслью. Вы уже догадались, что художника звали Сэмюэль Морзе? Буквально за одну ночь Морзе исписал всю свою записную книжку, а неделю спустя, покидая судно, он обернулся к провожающему пассажиров капитану с историческими словами:
1: «Ну, капитан, если вы когда-нибудь услышите о телеграфе, вспомните, что изобретение это было сделано именно на борту вашего доброго корабля «Салли».»
0: Спускаясь по трапу на родную американскую землю, он уже четко знал, чем будет заниматься с этого момента: самообразованием в области техники и механики и созданием электромагнитного пишущего телеграфа. Ну, конечно, эта машина наконец-то принесет ему всемирную славу, и, конечно, ее навеки нарекут его именем — машина Морзе. Нет, великого Морзе. В 1836 году еще был жив, между прочим, Пушкин. Машина была готова. Правда, потребовалось еще несколько лет, чтобы изобрести кодированную азбуку из коротких и длинных сигналов, с помощью которой машина могла бы оперативно передавать и принимать информацию. Конечно, ее назвали азбукой Морзе, и изобретатель упрямо подчеркивал всю свою жизнь, что это он лично придумал такой способ кодирования сигнала. Но Морзе был все-таки не один. Во всех его начинаниях главным помощником и организатором был талантливый инженер и предприниматель, некто Альфред Вейл. Он не только создавал компании, вел строительство линий, станций, но и придумал эту самую азбуку буквенных кодов, те самые точки и тире. Изобретение же ведь просто гениальное, поскольку такой код безупречно считывался при любых помехах связи, а их тогда было немало. Факт, который сам Морзе всегда потом упорно отрицал. В 1848 году код Вейла Морзе был усовершенствован немцем Фридрихом Герке, и в таком виде он используется по сию пору. Ну что же, вот и в этот раз нам приходится прерывать свой рассказ на самом интересном месте. Конечно, нам пришлось еще глубже откатиться в дебри истории, потому что иначе трудно понять и оценить тот прыжок в эфир без всяких проводов, который был обеспечен Поповым, Маркони, Теслой и другими патриархами великой радиоэпохи.
2: Радио России.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем в салоне автомобиля. И начинаем мы, как всегда, с обсуждения новостей, которых на этой неделе было немало, и многие из которых так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Вот первая новость. Поступило такое предложение ввести новый знак для умеющих оказывать первую помощь водителей. У нас, в принципе,

0: Есть знак, который говорит, что в салоне доктор, но, видимо, решили, что маловато это, и давайте обозначим еще автомобиль, где могут находиться люди, за рулем в первую очередь, которые вообще умеют оказать первую помощь. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, знак такой не является обязательным, добровольным. Кто-то захочет себя, наверное, таким образом отметить, а кто-то нет. В любом случае, давайте обсудим эту инициативу с ее автором, заместителем председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России. У нас на прямой линии Александр Холодов. Здравствуйте, Александр Львович.
1: Здравствуйте.
0: С вашей точки зрения, что это может быть за знак? Как он может выглядеть?
1: Здесь, может быть, даже нет смысла новый какой-то знак вводить, хотя вполне возможно имеет смысл и разграничить. Но имеет смысл переосмыслить, в первую очередь, тот знак, который у нас сейчас есть. То есть у нас, получается, врач может повесить этот знак, но это никаких ни преимуществ не даст, ни каких-то дополнительных, может быть, возможностей, вообще ничего не дает. То есть, получается, человек вешает знак, вот этот вот врач за рулем, и все. Да? То есть, получается, какие плюсы дает? Никаких. Какие минусы дает? Ну, вот если чисто теоретически предположить ситуацию, что какое-то там страшное ДТП, проезжает мимо автомобиль, на нем висит знак, что за рулем находится врач, автомобиль проехал мимо, чисто теоретически можно врача попробовать привлечь даже к уголовной статье о оставлении в опасности, потому что вот за рулем врач, вот он мог оказать первую помощь, а он проехал мимо. Но врачи, как правило, даже стараются проехать мимо, потому что никаких там бонусов они не получат, никаких там возможностей. А вот какие-то там обвинения в некачественном оказании помощи, что что-то сделал не так, какие-то обвинения от родственников потом пострадавшего, еще что-нибудь от самого пострадавшего вполне легко можно получить. Потом у нас, получается, этот знак вешает врач. А какой врач? Может быть, это, например, косметолог, или это может быть, допустим, вообще ветеринар. Никаких разграничений у нас то же самое нет. Ну и одновременно с этим вторая как бы составляющая проблемы, да, это то, что у нас получается раньше как бы курс первой помощи, его хотя бы пытались каким-то сделать вот в обучении водителей более-менее практичным, но какую-то минимальную первую помощь, чтобы водители могли оказывать. Дальше мы пошли по пути Европы, где боялись трогать пострадавшего. Из аптечки у нас убрали лекарства, там только бинты, а осталось, по сути, там какой-то минимум обучения в автошколе, плюс билеты экзаменационные по одному вопросу в каждом билете, причем все кандидаты-водители уже давно выучили, что надо просто выбирать ответ, где больше текста, и все, он правильный. Вообще это не работает. Как это, мне кажется, могло бы работать? Во-первых, какое-то все-таки более четкое разделение, какой врач может вешать знак, то есть не просто любой, а тот, который может оказать помощь. Но даем какие-то, на мой взгляд, преференции, то есть может быть скидка на платной парковке, может быть вообще бесплатная парковка, может быть въезд в какие-то учреждения, куда там не пускают, там лечебные, например, там, на территории больницы. То есть что-то можно продумать не только в качестве кнута, но и в качестве пряника. И вот второе, с чего мы начали сегодня разговор про разделение категорий, что может быть такой значок, ну какой-нибудь там второй степени, условно говоря, там с другими цветами, давать тем водителям, которые прошли какие-то углубленные курсы изучения оказания первой помощи. То есть водитель в состоянии какую-то первую помощь оказать до прибытия врачей, может быть, тоже дать возможность такие знаки вешать. Но опять же, как бы здесь должно быть не только возможность повесить знак, но и какая-то еще дополнительная преференция для таких людей. Может быть, даже ее давать не только по факту наличия знака, а по факту оказания реальной помощи. То есть остановился с этим знаком, помощь оказал, условный инспектор ГИБДД тебе где-нибудь там какую-нибудь отметку в карточке сделал, все там, полгода можешь не платить за парковку, допустим. То есть что-то делать в качестве бонусов. Может быть, скидки на ОСАГО. То есть.
0: Интересное предложение. А вот скажите, пожалуйста, у вас есть уверенность, что такое предложение пройдет? Или вы хотите просто поднять тему, а потом обсудить, а может быть, действительно, через какое-то время мы до этого дозреем?
1: Ну, дозреваем мы до этого очень долго. То есть в данном случае предложение мое было там еще год назад. Но оно за год актуальность не утратило, и при этом за год ничего не произошло. То есть, конечно, у нас вот эти все изменения может сделать только правительство страны, общественные палаты. Мы постоянно, конечно, им что-то предлагаем, что-то им пишем и в МВД, и в Минтранс о том, что тот или иной пункт правил поменять. Но здесь, наверное, более комплексно придется поработать. То есть здесь еще, учитывая, что все-таки затрагивается вопрос здравоохранения, здесь еще и, конечно, нужно, чтобы то министерство, которое занимается здравоохранением, здравоохранением тоже, наверное, свою позицию высказала и как минимум выработала критерии, кто из врачей мог бы оказывать помощь, а кто ее не может оказывать. Потому что сейчас этот знак у нас, ну, условно говоря, мертворожденный. Врач может его повесить себе на автомобиль для того, чтобы потешить самолюбие, не более того. А может, не вешать. То есть вообще нет никаких ограничений. В конце концов, я даже не вижу ни одной причины, для чего его вешать. Только тратить деньги на покупку знака.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Предложение действительно интересное и заслуживает подробного обсуждения. Вот еще какая интересная тема. В России обсуждается возможность сокращения размера субсидируемой государственной скидки на покупку электромобилей и гибридов с 35% до 10%. Да, такое предложение поступило совсем недавно, причем, что интересно, поступило от российской компании, которая производит электромобили и гибриды, которая, собственно, выгодополучатель, что называется, в этой ситуации. Но вполне себе аргументированно высказался по этому поводу директор этой компании. Он сказал, что если мы не можем увеличить сумму, выделенную государством на субсидии на покупку автомобилей, выделенную, допустим, там 10 миллиардов, я не помню, какая сумма, но давайте сократим немножко выплату каждому из покупателей, зато мы охватим большее количество покупателей. Ну да, будут получать скидку не 900 тысяч, а 500, допустим. Но все равно мы можем привлечь гораздо большее количество покупателей электромобилей и гибридов. Собственно, государство у нас довольно давно провозгласило политику зелененькую, что называется, и ввело вот это правило. Каждый покупатель отечественного электромобиля, если вы покупаете такой автомобиль, берете кредит, так вот в рамках этого кредита вы получите на сегодняшний день скидку 925 тысяч. Правда, список таких автомобилей крайне невелик. У нас сейчас на прямой линии председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Здравствуйте, Ия Алексеевна.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, насколько реально снижение размера субсидируемой государственной скидки?
2: Я думаю, что, конечно, Минпромторг рассмотрит данное предложение. Мотивы коллеги вполне понятны, да, распределить сумму субсидии по большему количеству пользователей. Но при этом вот нам кажется на рынке, что все-таки, когда мы говорим о зеленой повестке, это чистые электромобили. Сейчас скидка распространяется и на гибриды, и на электромобили. И нам кажется, что если эта скидка все-таки уйдет в часть электромобилей, это будет правильно, потому что субсидировать бензин, на котором в основном ездят гибриды, это неправильно, поскольку это не новая технология, она не развивает наш потенциал, и субсидировать электрику нужно, а вот по гибридам мы считаем, что нужно приостановить поддержку.
0: Как, по вашему мнению, если случится это вот снижение, оно отразится на авторынке? Меньше будут продавать электромобили и больше?
2: Вы знаете, на самом деле сумма не такая большая вот в части снижения, да, то есть если мы говорим 925 тысяч и 500 тысяч, да, которые предлагаются сейчас рассмотреть в части поддержки, то, конечно, 450 тысяч, с одной стороны, большая сумма, но по сравнению со стоимостью электромобиля она не является критичной для принятия решения. Поэтому я думаю, что, конечно, хорошо распределить, но при этом распределить сумму, то есть оставить определенную часть на электромобили и там не снижать скидку, а на гибриды как раз есть.
0: И насколько сейчас развита инфраструктура в Москве и в регионах?
2: В Москве зарядная инфраструктура развита достаточно хорошо. Есть много программ развития зарядной инфраструктуры. Департамент транспорта Москвы занимается очень плотно этим направлением. Но вот сейчас явное повышение спроса на зарядные станции в связи с тем, что как раз гибриды стали пользоваться сейчас электрическими зарядками, а не заправлять бензин.
0: Спасибо вам большое. Посмотрим, насколько это предложение будет принято. Ну, хотелось бы, чтобы в нашей стране продавалось больше машин хороших и разных, в том числе и электромобилей, которые самые экологичные и самые интересные с точки зрения езды на них. А давайте сегодня обсудим вот какую тему. Можно ли летом садиться за руль без обуви и даже без футболки? Вы знаете, говорят, что в некоторых регионах у нас случилось очень жаркое лето, и якобы вот человек подходит к машине, а машина такая вся разогретая, и очень хочется сесть, не надевая футболки, может сесть в шлепках за руль и управлять автомобилем, а не в какой-то более удобной обуви, а может вообще кто-то босиком пытается. Знаете, с юридической точки зрения формально вам никаких претензий предъявить не могут. Нигде не написано, ни в одном законе, что запрещено управлять автомобилем, если на вас нет рубашки или майки. Нигде не написано, что при этом вы должны быть обуты в кроссовке или в туфли, а в шлепках нельзя, босиком нельзя. Хотя в некоторых регионах пытаются буквально за уши притянуть обвинения, например, в хулиганских мотивах вашего поведения. Таким образом, вы якобы оскорбляете нравственность других людей или отвлекаете, например, других водителей от вождения. Потому что едешь, поворачиваешься, ой, рядом с тобой сидит какой-то мужик без рубашки, а может, он вовсе голый. Но, еще раз говорю, юридически очень сложно предъявить претензии, во всяком случае, пока не произошло чего-то экстраординарного, например, ДТП. И когда будут разбирать, одной из причин ДТП вдруг выяснится, что человек был, например, босой, и у него нога проскользнула, и он не сумел нажать вовремя на педаль тормоза. Или то же самое, если он был в шлепках, куда-то эти шлепки не так себя повели при резком нажатии на педаль тормоза, и тормозной путь оказался больше, чем рассчитывал водитель. Когда вы садитесь за руль, все-таки обувь должна быть удобная, и она должна обеспечивать контакт с педалями очень четкий. Имейте в виду, ни босиком, ни в шлепках этого не получится. Ну и что касается майки, просто без майки я бы чувствовал себя дискомфортно, тем более в жарком автомобиле, извините, неприятно соприкасаться с креслом, ремень, который обязательно надо застегивать, трет, да и потом, ну не знаю, многие ли мужчины могут похвастаться рельефными бицепсами, красивыми, чтобы вот все будут говорить «Ого!» и завидовать. Увы, в большинстве своем мы водители, особенно средних и более взрослых лет, в общем, гордиться уже особенно нечем. Поэтому давайте так. Несмотря на то, что в законе нет прямых запретов, будем одеваться как положено, то есть майка положена, принято в обществе ходить в майке, даже на курорте. Будем в майке или в легкой рубашке. Обувь должна быть такой, чтобы в экстренной ситуации вы могли среагировать правильно, и никакая обувь вам не помешала, а наоборот помогла. Ну и учтите, что в случае аварии это будет считаться отягчающим обстоятельством, отсутствие той же майки или непрактичная обувь. Так что давайте беречь себя, давайте уважать окружающих и не шокировать их своим внешним, таким нетипичным для водителя видом. Вот еще какая новость. Страховщики спрогнозировали плавное подорожение полисов ОСАГО. Напомню, что 11 июля вступил в силу новый порядок формирования средней стоимости запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Почему мы говорим о подорожании? Потому что очень много жалоб было на то, что люди, когда надо ремонтировать автомобиль по ОСАГО, получают возмещение в сумме гораздо меньше, чем реально стоят эти запчасти. В страховом сообществе объясняют это тем, что программа считает среднюю стоимость всех деталей, которые предложены на рынке, в том числе и те, которые самые дешевые и самые дорогие, получается средняя стоимость низкая. И вот теперь по указанию Центробанка, те детали, которые стоят на 70 и более процентов дешевле оригинала, будут просто отсекаться. Соответственно, люди будут получать больше денег на ремонт. Я, во всяком случае, на это надеюсь. И у нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, уважаемые ведущие.
0: Как вы оцениваете прогнозы страховщиков?
3: Стоит отметить, что повышение стоимости ОСАГО традиционно у нас привязывается к каким-либо экономическим изменениям. В данном случае я бы не связывал только лишь с решением Центробанка, поскольку мы все видим немножко ситуацию у нас сложная, поэтому это все безусловно влияет на ремонтные работы, на логистику, на доставку вот этих запчастей. Там же не только выплаты, там есть и ремонтные работы. Поэтому, к сожалению, в данном случае это неизбежно. Единственный вопрос будет в конечном объеме повышения стоимости, насколько повысит стоимость полиса.
0: Ну вот в страховом сообществе говорят, что новое правило, которое вступит в силу только с момента опубликования нового справочника, то есть в середине сентября, до середины сентября мы живем по старым правилам. Так вот, по новым правилам стоимость запчастей, та сумма, которую выплатят пострадавшему, говорят в сообществе, вырастет примерно на 10%. Не хотелось бы, чтобы стоимость полиса тоже выросла на 10%, и нам обещают, что якобы это будет значительно меньшая сумма. Можно вообще как-то сдержать повышение стоимости ОСАГО?
3: Пытается антимонопольная служба определенные правила складывания тарифов, которые влияют на формирование итоговой цены полиса ОСАГО, они существуют. При коллективном повышении, конечно, антимонопольный орган отреагирует. От себя хочу сказать, как в роли независимого покупателя, я покупал два полиса ОСАГО в 2025 году и в этом году. У меня стоимость полиса на мотоцикл выросла в 3 или в 5 раз. Это просто для сведения. В 5 раз, никаких 10% там не было. Поэтому, если это повысит на 10%, конечно, даже, наверное, это не самая большая беда, которая может произойти с учетом нынешней экономической конъюнктуры.
0: Я могу сказать, как покупатель полиса ОСАГО для легкового автомобиля, у меня в этом году и в прошлом была примерно одинаковая сумма, где-то 7600. При средней цене полиса, как говорят нам в РСА, 7500 по стране.
3: Да, вот что-то такое, ну и на машину примерно тоже. У меня была несколько дороже стоимость, как раз там даже больше 10% вышло. Поэтому итоговый тариф про 10%, я еще раз повторюсь, это очень оптимистичная история. И, к сожалению, механизм непрозрачный. Он вроде бы правила есть, но итогового формирования нет. И они просто пользуются тем страховщик, что, конечно, человеку, когда он покупает через электронную даже систему полис, он не пойдет судиться ни за 2, ни за 3, ни за 5 тысяч.
0: Ясно. Спасибо большое. Будем ждать сентября. Посмотрим, насколько изменилась стоимость полиса. Ну, во всяком случае, сильно надеюсь, что люди, которые попали в аварию, получат гораздо большую сумму на руки, и это будет для них возможность провести качественный ремонт автомобиля.
4: Главная тема.
0: Вот еще какая новость. Госавтоинспекция обнародовала статистику аварийности за первые полгода 2026 года. Оказалось, что в регионах России аномально выросла аварийность, неожиданно для меня, из-за выезда на встречку. Исходя из данных ведомства, по сравнению с первой половиной прошлого года, число таких аварий выросло аж на 45%. Действительно удивительно, почему вдруг это случилось так. У меня есть несколько объяснений, но сейчас мы их обсудим. Для начала хочу сказать, что выезд у нас фиксируется двумя возможными вариантами. Или это камера, за это положен штраф 5000 рублей, или это сотрудник госавтоинспекции, который может, между прочим, оформить протокол. И если в течение года это второй выезд, тут последует даже лишение прав. Ну и, собственно, все знают, что для обгона, например, можно выехать на встречную полосу, но там, где это разрешено, где есть прерывистая разметка. А если она сплошная и тем более висит знак, то это выезд на встречку запрещен, и это очень серьезное правонарушение. У нас сейчас на прямой линии автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Здравствуйте.
5: Приветствую вас.
0: Как вы думаете, почему именно аварийность из-за выезда на встречку так выросла? Причем 45% это в среднем по стране, в некоторых регионах там и есть рост в 2.5 раза.
5: Ну, на самом деле, для меня это тоже довольно загадочная история. Вообще существуют нарушения правил дорожного движения, которые имеют такую волнообразную статистику. Их то становится меньше, то их становится больше. И вот на самом деле выезд на встречку, ведь речь идет не просто о выезде, да, а о столкновениях. И вот здесь, наверное, стоит обратить внимание, что все-таки многие современные автомобили обладают довольно любопытной особенностью. Далеко не всегда, в общем-то, формально мощный двигатель может быстро ускорить автомобиль, потому что там существует большое количество разных программ управления, ассистенты активной безопасности и прочее, прочее, прочее. И в результате, рассчитывая на один результат, человек получает совсем другой. То есть технические причины в этом могут быть.
0: У меня есть свои объяснения, их три. Первое, у нас была очень снежная зима, и во многих случаях разметки было просто не видно. Дело в том, что камера, она настроена не на разметку, а на математическую модель. Есть там снег или грязь, она все равно фиксирует вот по модели, как проехал автомобиль. Вторая причина – множество ремонтов сейчас по весне у нас было, да и сейчас продолжаются. И тут не очень понятно, где можно обгонять и где нельзя. Я вот много езжу по России, ремонтов очень много. Ну и третья причина, она психологическая. Честно говоря, мы все сейчас живем в состоянии некого стресса. Я не знаю, Егор, вы обратили внимание, вдруг довольно большое количество сумасшедших за рулем обнаружилось, раньше их не было, которые начинают на бешеной скорости играть в шашечки. Я вот в туннеле на днях ехал, и какой-то безумец мчался в туннеле в плотном движении, обгоняя, подрезая. Думаю, боже, ты доедешь до конца туннеля или убьешься сам и убьешь кого-то. Вот таких людей стало значительно больше, и это объясняется психологическими проблемами. У нас действительно сложная ситуация сейчас, и стресс присутствует у каждого в той или иной степени, и кто-то может с ним бороться, а кто-то нет. Вот. Ну и, собственно, дайте советы водителям, что делать, чтобы случайно не оказаться на встречке.
5: Ну, во-первых, для того, чтобы не оказаться на встречке, не нужно никуда торопиться. То есть, садясь в автомобиль, желательно просто сразу перед собой поставить цель не доехать быстро, а доехать надежно, с комфортом, без каких-то проблем, без создания неприятностей для остальных участников движения. Возможно, можно пользоваться технологией, которую активно применяют пассажиры метро, которые идут по переходам. Там же не сталкиваются все друг с другом, никто не выскакивает в лоб человеку, идущему навстречу. навстречу. Как правило, все ведут себя адекватно, спокойно и аккуратно. То есть это очень важный момент. То есть даже если я буду очень быстро ехать на автомобиле, я, ну, если речь идет о коротких поездках, приеду в точку финиша, ну, на 15 секунд раньше, на 20. И ради чего все это затевать? Это первый момент, достаточно важный. Второй момент, конечно, желательно читать знаки дорожные, потому что очень часто вот говорилось о том, что идут ремонты, но сейчас есть еще одна особенность. Довольно активно меняется и разметка. И очень часто, например, дорога, на которой раньше, например, обгон был разрешен, внезапно там появилась сплошная линия или знак. А люди едут по старой памяти, не обращая внимания на то, что что-то поменялось. И еще в обязательном порядке, конечно, пользуемся сигналами поворотов. Это, конечно, может быть, никак не влияет на непосредственно факт нарушения, выезд на встречную полосу, но это, по крайней мере, предупреждает остальных участников движения о том, что вы совершаете маневр, и у них есть представление, куда и как вы будете перемещаться. И это сильно облегчает жизнь. Ну и на самом деле я вот тоже обратил внимание на то, что очень часто люди, управляя современным автомобилем, считают, что с ними ничего не случится, потому что там есть ассистенты пассивной безопасности, подушки, шторки, ремни, и все будет хорошо. Вот не надо так относиться к современной технике. Она, конечно, безопаснее, конечно, надежней, но в случае аварии на высоких скоростях все вот эти ассистенты пассивной безопасности, они уже сильно вам не помогут, если скорость движения автомобиля будет выше 80 км в час. Так что внимательно, спокойно, аккуратно. И ни в коем случае не надо считать, что если вы управляете автомобилем с мощным мотором, то это ваша личная заслуга. К вам это никакого отношения не имеет.
0: Спасибо большое. Следуем всем советам мастера спорта Егора Васильева.
4: Путешествие.
0: А теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. Причем в этом случае это будет путешествие не где-то куда-то, а это будет путешествие скорее по времени. Потому что у нас тут на днях случится очень важная дата в истории отечественного автопрома – 60-летие Волжского автозавода. Советское правительство приняло решение построить в Тольятти новый автомобильный завод, чтобы удовлетворить растущий спрос граждан на личный транспорт. Процесс был непростой. Наши инженеры-итальянцы работали 3 года, и полученный автомобиль сошел с конвейера в канун столетия со дня рождения дедушки Ленина, апреля 70-го года, и назывался он ВАЗ-2101. С тех пор прошло много лет, утекло много воды. АвтоВАЗ на базе «Копейки» сделал целое семейство классики. Она продолжала выпускаться, между прочим, до 2013 года. Между прочим, АвтоВАЗ – это по-прежнему крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Теоретически он может выпускать до 600 тысяч автомобилей ежегодно. 45 тысяч человек работает, между прочим, на предприятиях АвтоВАЗа. 1500 поставщиков, 350 дилерских центров по всей стране. Есть свой банк, инженерные центры, логистические комплексы, магазин запчастей и многое другое. За 60-летие предприятие выпустило свыше 32 миллионов автомобилей, более 100 моделей и модификаций. Примерно четверть рынка всегда занимает традиционно АвтоВАЗ. То есть, в общем, завод живет, завод работает, завод выдает каждый год, как правило, 1, а то и 2 новинки, и это становится хорошей традицией. Но в канун своего 60-летия на АвтоВАЗе решили очень серьезным образом модифицировать одну из любимых моделей. Это «Лада Нива», которая у нас называется теперь «Легенд». Ну, это классический трехдверный автомобиль. Между прочим, в следующем году будут отмечать полувековой юбилей на конвейере. За эти 49 лет он многократно модифицировался, модернизировался. Много с ним интересного происходило. Если сравнить автомобиль первых годов выпуска и современных, несмотря на то, что внешне они издалека похожи, это, в общем, по большому счету, машины разные, но философия сохранилась. Это самый легкий, при этом самый проходимый внедорожник. Между прочим, во всем мире считается, что этот автомобиль дал толчок к созданию нового класса машин. Это первый в мире кроссовер. То есть городской внедорожник, который позволяет не только перемещаться по городу, но и штурмовать достаточно серьезные препятствия. Так что ждем появления у дилеров очень серьезно обновленной «Нивы Легенд». Ну и, соответственно, те, кто любит приключения, должны, наверное, присмотреться к этой машине. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. До следующей недели. Всем хорошей дороги и берегите себя.
4: Пути дороги. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ. Центр избирком заверил списки всех партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. И школьник из СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника ВСУ самолетного типа. Потери армии Украины за сутки в результате действий российских группировок войска составили порядка 1540 военных. За ночь силы ПВО уничтожили 370 дронов вооруженных сил Украины над российскими регионами, акваториями Черного и Азовского морей. Задержанная сотрудниками ФСБ в Крыму жительница Ялты, причастная к убийству в Севастополе в 1924 году офицера Черноморского флота, дала признательные показания. По заданию украинского куратора она оборудовала схрон с компонентами взрывного устройства. После этого СВУ было использовано для покушения. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, уроженка Николаевской области 1967 года рождения по собственной инициативе установила контакт с сотрудником СБУ.
14: В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий собраны материалы о причастности гражданки Российской Федерации к государственной измене. Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины в лице сотрудника СБУ, оформила подписку и по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника «Огнетушитель», в котором было помещено самодельное взрывчатое устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию сотрудника СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника. В дальнейшем данный огнетушитель был и другим гражданином изъят из тайника, скрыт, и самодельное взрывное устройство впоследствии было использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Республики Крым. В результате погиб гражданин Российской Федерации, военнослужащий Черноморского флота.
13: К Кроме того, задержана 34-летняя жительница Кировского района Крыма, которая перевела 5000 гривен в пользу украинской армии. Она также собиралась передать украинской разведке сведения об инфраструктуре ТЭК, аэродроме и других военных объектах. Возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Обе фигурантки арестованы. Центр избирком заверил списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ранее ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», партии пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и партии «Прямой демократии». А сегодня комиссия заверила списки кандидатов от экологической партии «Зеленые». Я напомню, выборы в Госдуму и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Возбудитель сальмонеллеза обнаружен в продуктах на базе отдыха в Ставрополье, где произошло массовое отравление гостей. По предварительным данным, это и стало причиной заболевания, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону. По последним данным, в результате отравления пострадали 80 человек из Ставрополья и соседних регионов. Среди пострадавших 21 ребенок. Работа базы отдыха приостановлена. Возбуждено уголовное дело. Подросток, который содержится в следственном изоляторе в Москве, набрал более 300 баллов на ЕГЭ по 4 предметам. Об этом рассказал РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Илья Высоцкий. По словам правозащитника, 17-летний школьник был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Он хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и был уверен, что за преступление грозит лишь административное наказание. Сейчас юноша ждет апелляцию. 2 года он учился в СИЗО по школьной программе. Как отметил Высоцкий, теперь молодой человек хочет получить высшее юридическое образование, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам. На территории Подмосковья в садовых некоммерческих товариществах проживают 4 миллиона дачников из Москвы и Московской области. Такие данные привел РИА Новости министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров. Он отметил, что за последние 6 месяцев собственники более 700 домов и садовых и дачных товариществах сменили статус своего садового дома на жилой. В прошлом году такой возможностью воспользовались свыше 3500 человек. По словам Натарова, это позволяет дачникам оформить прописку, а также прикрепиться к местной поликлинике, школе, детскому саду и снизить тарифы коммунальных платежей. Из-за влияния скандинавского антициклона в Москве и области сегодня будут идеальные метеоусловия, пояснил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В субботу синоптическая ситуация в Центральной России обусловится непререкаемым господством скандинавского антициклона, поэтому москвичей и жителей Подмосковья, да и всей Центральной России сегодня ждет идеальное метеоусловие. Много солнца, никаких осадков, ветер северный не более 1-6 метров в секунду и температура воздуха повысится до плюс 24-27 градусов, что идеально соответствует климатической норме макушки лета. Ну и атмосферное давление будет меняться мало, составит 747 миллиметров ртутного столба.
4: Спорт.
15: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский футбольный «Рубин» обыграл московский «Локомотив» со счетом 3-1 в товарищеском поединке. Дублем у победителя отметился Александр Юкич. Также мяч забил на «Змеи Грипши». У железнодорожников гол в активе Никиты Салтыкова. В другом поединке дня столичная родина сыграла в ничью с израильским «Макаби» из Петах-Тиквы 3-3. В составе российской команды дубль оформил Йорди Рейна. Еще один раз точным ударом отметился Артем Мещанинов. Явного фаворита в Суперкубке России по футболу нет. Обе команды физически хорошо готовы, а их составы одинаковы по уровню. Об этом заявил бывший нападающий сборной России Валерий Кеченов. Матч за Суперкубок страны между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Начало в 19:30 по московскому времени. Россиянин Андрей Рублев считает, что ему нечего терять в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в шведском Бостаде. Об этом вторая ракетка России заявил в пресс-службе ATP.
16: Накануне Рублев обыграл аргентинца Себастьяна Баеса и вышел в полуфинал, где встретится с чилийцем Алехандро Табило. Чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александр Байков и Дмитрий Козловский, которые выступают в парном катании, вынуждены были досрочно завершить сборы в Грузии. Спортсмены вернулись в Москву из-за поломки конька у Байковой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
17: Реклама.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Реклама на Радио России.
19: Погода.
20: 19 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 24-26 без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 19-21 временами дожди. В Магадане плюс 11-13 градусов кратковременные дожди, в Хабаровске без осадков плюс 29-31, во Владивостоке плюс 22-24 градуса облачно с прояснениями, в Екатеринбурге плюс 20-22 дожди местами сильные, в Челябинске дожди плюс 22-24, в Тюмени плюс 21-23 временами дожди, в Ханты-Мансийске плюс 27-29, переменная облачность. В Сургуте плюс 28-30 градусов, в Омске плюс 27-29, дожди и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 23-25, утром и днем дожди. В Москве без осадков плюс 27-29. Сейчас столица плюс 23, ясно, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Плюс в России». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
0: Гость – музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
2: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте, доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского – одно из ведущих медицинских учреждений России. Именно сюда и пациенты, и врачи обращаются в самых непростых ситуациях, когда требуется консультация или хирургическая помощь высочайшей степени сложности. У нас в гостях генеральный директор Центра хирургии имени Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик Российской академии наук Амиран Шатаевич Ревишвили. Амиран Шатаевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Добрый день, Ольга Сергеевна, добрый день.
7: Тема хирургии настолько огромная, настолько вообще, так сказать, необъятная, но сегодня мы будем говорить о хирургии, глядя на нее через призму развития этого медицинского направления в знаменитом Центре хирургии имени Вишневского. Я, безусловно, знакома с вашей историей, с вашими традициями, с какими-то вот постоянными, приоритетными лечебными направлениями, но знаете, вот что я для себя какую линию увидела? Вот вообще развитие хирургии.
8: Да-да.
7: От больших полостных операций, от таких вот очень серьезных, когда человека травмирует, он там потом несколько недель лежит, восстанавливается. Дальше к малотравматичным, когда стараются как можно меньше травмы нанести. Дальше сейчас это уже детали, но это тоже в этом же ключе, это роботохирургия, когда совсем вот просто вот ювелирное вмешательство, очень точное и при этом тоже очень малотравматичное. Но этого мало. Я вижу, что вы уже идете и к методам нехирургического лечения. Вот, например, ваш приоритет – аритмии. То есть, получается, хирургическое направление пытается быть как можно меньше хирургическим. Прокомментируйте, пожалуйста.
8: Да, абсолютно правильная концепция и мысль в том смысле, что Центр хирургии Вишневского, тогда назывался Институт экспериментальной клинической хирургии, это 44-й год, когда постановлением Академии наук Советского Союза было принято решение создать нескольких центров клинических, в том числе из трех клинических центров, куда это терапевтические направления, неврология и вот хирургия. И в 48-м году директором центра стал Александр Васильевич Вишневский. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского. Это сын Александра Васильевича, потому что Александр Васильевич год всего проработал, к сожалению, его не стало. А Александр Александрович возглавлял институт больше 25 лет. И вот это новое здание, самое лучшее в Европе, еще было построено в 70-м году, да, и Мильдер считался одним из лучших. Это было его желание это сделать, и он и реализовал. И в то же время он построил и наш будущий госпиталь Вишневского, который носит его имя. Так что Вишневский – это наше, на самом деле, знамя. Это история хирургии Советского Союза и России. Об этом знает весь мир. Поверьте, любые международные конференции, которые проходят нашим участием, все знают, что есть такой центр хирургии Вишневского. Это очень приятно, с одной стороны. С другой стороны, давайте ближе к предмету. Начинали Вишневские с местной анестезии. У них была триада. Триада Вишневских, так назывался подход в хирургии. Это местная анестезия с помощью новокаина. Ползучий, так называемый, инфильтрат, который я использую сегодня, имплантируем различные системы, делаю небольшие операции. Дальше это была мазь Вишневского, специальный масляный такой бальзам из дёготя, вот, который немножко пахнет очень хорошо, но...
7: Помним, все помним.
8: Да, да, но вот недавно у нас был юбилей, нам было, значит, 80 лет, и наш академик Готье, известный трансплантолог, сделал мне удивительный подарок нашему центру. Принес банку килограммовую. Сейчас мы ее почти не применяем, но это исторический факт, который позволил 30% наших раненых вернуться в строй во время Великой Отечественной войны. Дальше, вы знаете, появляются технологии мини, мы называем. Мини – это значит, небольшой разрез, 5-6 сантиметров, с помощью которого вы проникаете целевым образом там орган, на котором вы будете работать или оперировать. Но для этого нужна видеотехника специальная, увеличение с помощью камер 20 иногда раз, которые позволяют вам на экране видеть операционную рану. Это такое направление, но все равно оно имеет определенные болевые реакции всех пациентов. Они пробивают в клинике 5-6 дней. Раньше месяцами все это было при операциях на сердце. Следующий шаг – это так называемые торакоскопические или абдоминальные лапароскопические операции, когда через 3-4 прокола вводится инструментарий, вводится камера обязательно. Вы делаете аппендэктомию, вы делаете холецистэктомию. Или вот я сегодня делал операцию на сердце при мерцательной аритмии торакоскопическую. В течение часа-полутора мы это реализуем под контролем зрения через 4-5 пункций, которые заживают, и пациент через 2-3 дня уходит домой. Следующий шаг, который я начал реализовывать в начале 90-х годов, после того, как стал заниматься вот этими аритмиями, которым страдает каждый человек, наверное, с планеты Земля, но, слава богу, 99,9% этих аритмий не жизнеугрожающие. Поэтому о них мы говорим. Но есть и жизнеугрожающие, которые нужно оперировать. И вот мы многие годы оперировали в Бакулевском центре, в частности, эти аритмии на открытом сердце. И затем появилась катетерная технология, потому что источник аритмии – это микроны буквально в сердце. Небольшой участок. Зачем большую операцию такую делать, да, вроде бы? И с помощью катетерных технологий мы подходили к этой зоне и, грубо говоря, прижигали, называется абляция, с помощью радиочастотного тока. Это переворот был, конечно, потому что хирургия превратилась в внутрисосудистую процедуру, на самом деле. Но там нужны пункции, поставить нужны катетеры, канюли и так далее.
7: И что интересно, я помню просто своего одного руководителя нашего ВГТРК, который ездил, это было... 25-30 лет, наверное, назад, 25, он поехал в Германию, и ему делали вот эту вот абляцию. Да, ему тогда делали, и он еще говорил, ты представляешь, я лежал вообще без анестезии, со мной разговаривали, и мне говорили, вот сейчас вы вот это почувствуете, сейчас вот это. Это было тогда потрясающе, вот, а сейчас мы это все делаем прекрасно сами.
8: Да, ну, начиналось это все, на самом деле, в конце того века, в 98-99 году. Первые операции катетерные мы сделали почти одномоментно с Европой и американцами. Это 99-й год. При мерцательной аритмии в виду. А так, на самом деле, в 82-м году еще, прошлого века, я в данном случае сделал первые процедуры с помощью разряда от дефибриллятора. Называлась фулгурация. Пациент, правда, спал. И мы через катетер подавали ток от дефибриллятора для того, чтобы разрушить зону. И тогда первые операции при аритмиях мы сделали в России, в Советском Союзе. Но потом, в 99-м году, уже появились новые технологии, новые катетеры, так называемая система картирования сердца, не флюороскопическая, без рентгена. И первая операция при мерцательной аритмии, которая наиболее часто встречается и беспокоит пациентов. Почему? Потому что она дает большое количество инсультов эмболических. Там есть такое ушко в левом прицеде, которое я называю летальный аппендикс, в отличие от абдоминального, который тоже может быть. Почему летальный? Потому что если там формируется тромб, то она, как правило, при восстановлении ритма вылетает и чаще всего улетает в голову. Это тяжелейший инсульт, который инвалидизирует пациента. И вот эти операции направлены на восстановление правильного ритма. Он называется синусовый. Я и говорю всегда, лучше всегда правильный синусовый ритм, потому что он дан нам Богом. А мерцательная аритмия – это заболевание, которое требует коррекции. И таких, к сожалению, пациентов, не пациентов, а может быть, людей, которые живут с этой аритмией, почти в России 3 миллиона.
7: Это из очень них большая цифра.
8: Процентов 50 об этом даже не знают, потому что не снимают ни кардиограмму, не проходят ни до специализации и так далее, и так далее. Сейчас эта ситуация принципиально меняется. Мы сейчас активно занимаемся тем, что советуем снимать кардиограмму каждый год пациенту. При жалобах, перебои, допустим, на работе сердца или аритмия, например, дискомфорт. Некоторые теряют сознание даже. Обращаться к кардиологу, аритмологу даже. Ну и наша высшая инстанция – это, скажем так, у нас центр. Здесь создан институт первый в стране интервенционной хирургической аритмологии, который активно этим занимается. Теперь дальше шаг следующий, который вот появился 15 лет назад, в данном случае в нашей команде. Мы стали искать источники аритмии с помощью специальных поясов, электродов. Есть 12 отведений электродов, а мы одевали 220 такой пояс специальный. И компьютер просчитывал, где в сердце находится источник генератора аритмии. Решали обратную задачу кардиологии. И это там участвовали наши математики. Тогда уже искусственный интеллект был 15 лет назад, он тоже там задействован был. И точность диагностики была, представляете, в пределах 6-8 миллиметров.
7: Так это ваш приоритет полный?
8: Да, абсолютно наш приоритет, да. За это мы получили государственную премию еще в 2017 году. И много других наград. Существует две системы. Есть американская система, есть наша система, называется наша Амикарт. Она хорошо известна и хорошо работает. Для чего эту систему мы создавали? Вот я кардиохирург, да, там, не знаю, открытые операции, катетеры. Зачем тут неинвазивная диагностика, ЭКГ и так далее? А идея уже тогда была. Раз это точка в сердце, почему ее снаружи лучами не убрать? Или какой-то другой энергией, ультразвуком высокоэнергетическим? Это была идея. Но тогда это было нереально сделать. Не было таких ускорителей. Сегодня такие ускорители появились, линейные. Вот один из них стоит в нашем центре, это кибернож. Который с точностью до 0,5 миллиметров может попасть в зону и разрушить ее точно. Но если это касается онкологии, это работает очень хорошо, потому что мы разрушаем опухоли в головном мозге, там, где фиксирована структура и не движется. А сердечко движется, человек дышит. Здесь две степени движения. Над этим мы работаем. И уже сделали несколько операций пациентам с желудочком этим угрожающими аритмиями, которые были кандидатами на пересадку сердца. Понимаете, это была такая тяжелейшая ситуация, потому что никакие методы лечения не помогали. Сегодня они живут, и некоторые из них даже работают.
7: И искусственный водитель ритма тоже не помогал?
8: Нет, искусственный водитель ритма, у них у всех стоит дефибриллятор, потому что у них были жизнеугрожающие аритмии. Да, они, конечно, в такой ситуации. И дальше последний этап – это, возможно, трансплантация сердца. Но не всегда можно донора найти. И здесь, убрав эту жизнеугрожающую аритмию, мы этим пациентам дали уже 3, больше, да, 4 года почти, они уже живут и приходят к нам и проверяются. Но это непростой вопрос. Надо воздействовать локально на зону, которая вызывает жизнеугрожающее состояние. Если вы промахнулись, прошу прощения, попали в легкое, пищевод и так далее, там будет дефект. Поэтому здесь очень точное наведение и отдаленные результаты важны. Поэтому мы аккуратно, шаг за шагом, движемся пошагово вперед. Надеюсь, что в этом будет будущее. Таким образом, что получилось? Из большой открытой хирургии, открытых огромных операционных высоченных, которые были в Вишневском, мы сегодня переходим в кабинетный режим. Я говорю, буду пенсионером, буду иметь небольшой джойстик компьютерный, диагностика через это дело. Посчитал искусственный интеллект, посмотрел, где зона. Дальше больного отвозят в этот кибернож. И там тоже джойстик тоже вы наводите.
7: Ну, это, конечно, фантастическая инновация. Пациент с аритмией избежал большой операции и получил результат. Аритмия исчезла. Но давайте мы остановимся еще на одной хирургической инновации, которая деликатнее в плане нанесения хирургической травмы пациенту, чем другие, вот предыдущие технологии. Это прям совсем, вот совсем такая современная и многообещающая инновация. Речь об операциях с помощью хирургических роботов.
8: Роботическая хирургия – это тоже абсолютно инновационная история. Начиналась она с робота Да Винчи, которых пока у нас большинство, но хочу сказать, что в России появился свой робот.
7: Свой? Здорово.
8: Да, свой абсолютно для хирургии. Первые попытки операции уже есть. Я пока его не опробировал, но к этому все идет. Мы обязательно попробуем. Но это выдающееся достижение, по крайней мере, для нашей страны, очень важно. Что касается этого робота Da Vinci, то он создавался NASA, компания NASA, для того, чтобы дистанционно в космосе там, и на других планетах что-то делать. Потом расскажу историю, как эта операция происходила между двумя городами на земном шаре, чем она закончилась. Но эти роботы позволяют тоже через отверстия небольшие, их несколько до пяти, также лапароскопически, торакоскопически, только ты у камеры работаешь, а там работает робот. И ты сидишь у консоли, ты не стерильный. Ты смотришь в специальное там увеличительное окно, где ты видишь все структуры. Но важно то, что у робота, у рук робота больше степеней свободы движения, чем у человека. Поэтому он может и залезать своеобразно, и можно все бескровно удалить. И потом, как правило, это безболевая, скажем так, хирургия, потому что небольшой доступ, маленькая кровопотеря. И дальше остаются небольшие там ранки минимальные, которые заживают в течение 2-3 дней. Ну, таких операций мы делаем. У нас стоит 2 робота в центре. Вся почти урологическая хирургия – это роботическая у нас. Абдоминальная хирургия процентов 20. Сейчас вопрос ставлю о хирургии торакальной. Ну, на сердце я не особенно люблю. Таких центров не очень много в мире, потому что иногда приходится самому перешивать после робота анастомозы, эти шунты. Ну, это, конечно, высоченное достижение. Но что касается дистанционной, да, хирургии, был такой случай, наверное, лет 7-8 назад. Я просто был свидетелем этой трансляции. Оперировал человек из Милана, делал операцию в Бостоне. Угу. Пациент был в Бостоне. Хорошо, что там с этим пациентом на роботе находился врач.
7: Нормальный хирург.
8: Да, потому что через спутник шла трансляция всей этой истории. И в какой-то момент связь прервалась. А пациент на столе, он спит и так далее. Хорошо, что там был запасной хирург. Через час вся связь восстановилась, естественно, все прошло более-менее, но сказать, что это стало практикой, нет.
7: Но, насколько я вижу, что все эти инновации, которые, казалось бы, созданы, чтобы облегчить работу врача, они вам покоя пока не дают. Вам приходится учиться, учиться постоянно. Да. И вот я как раз хотела спросить человека, который это точно прошел и учит остальных, насколько трудно овладеть хирургическим роботом? Это же совершенно другая техника, прямо абсолютно.
8: Абсолютно правильно, это другая технология, она требует времени, я думаю, 200-300 операций нужно выполнить. Конечно, сначала на муляжах, просто на специальном муляже это делается, потом экспериментальная практика, и потом поэтапно переходит к более-менее сложным операциям. Я хочу сказать, что за всей этой конструкцией, за всеми этими руками, которых несколько, следят наши помощники. Они настороже всегда. Не, он не может бунтоваться, этот робот. Он может выключиться там, если так не будет, допустим, электричества или чего-нибудь подобное. Но это не бывает, как правило, никогда. Но с точки зрения пациента, все равно это прецизионная, тонкая, малоболезненная, скажем так, операция. Поэтому мы ее предпочитаем и активно внедряем, и увеличиваем количество этих операций. И я вам скажу, что молодежи это очень нравится. Молодые хирурги любят современные технологии. Но я им говорю сразу однозначно, прежде чем прийти к роботу, пройди общую хирургию.
7: Конечно.
8: Пройди все большие операции. Для того, чтобы делать малоинвазивные операции, надо уметь делать большие операции с большим доступом. Для чего? Не дай бог осложнение при маленьком, малюсеньком доступе кровотечения.

0: что все это не просто так, что вот эти наши дети сидят часами и отрабатывают эти движения. Насколько я слышала, даже проводятся уже какие-то соревнования, естественно, на муляжах. Понятное дело, что это не живые люди. Но приходят школьники и, как говорится, дают 100 очков вперед, может быть, нашим уже зрелым хирургам, потому что у них это все легко, они натренировались и просто перестраиваются. Так что вы получите уже новое поколение молодых хирургов, которые будут готовы к робототехнике, я так думаю, и вообще к другим новым технологиям.
1: Да, да, у нас в центре, да, абсолютно вы правы. Ну, во многих центрах сейчас в России есть симуляционный центр. В нашем институте, образовательном центре, есть свой симуляционный центр, уникальный. Там тренируются все, проходят практику. Можно профессор подойти, потренироваться, поделать холецистектомию, там, я не знаю, или сложный шов положить. Очень много симуляторов, они дорогие, эти симуляторы. Но первая тренировка там. Да, такие соревнования проходят. Наши, кстати, ребята-хирурги довольно часто выигрывают на этих олимпиадах. Мы, конечно, очень рады. Но все равно для меня важно, чтобы человек не просто делал красивые движения во время операции, вязал красивые узлы. Это тоже важно. Потому что есть хирурги, которые именно в этом наше время совершенствовались. Я помню, как мы вязали узлы в тонкой-тонкой такой бутылочке для того, чтобы это было глубоко и сложно. Потому что это тоже смотрится, знаете, со стороны. Это впечатляет, как искусство почти. Владимир Иванович Бураковский, один из моих учителей, оперировал буквально реактивно. И мы называли его сапожником даже. В том смысле, что настолько он четко накладывал эти узлы и швы. Очень тонко, потому что они точь в точку попадали всегда. Он был ростом под 2 метра, оперировал маленьких новорожденных, ну, там, годовалых или трехлетних детей, сами понимаете. И настолько точны были все эти движения, это тоже было важно. Сегодня главное, я считаю, для хирурга, это, конечно, его знания базовые. Скажем так, анатомия, топографическая анатомия, физиологические знания о функциях. И это все время должно работать. Все время должны читать, смотреть. Я не думаю, что так называемый искусственный интеллект и большие базы данных, ты прочитал там выписку, это работает. Нет. Работает ваше знание лично. Вы даже не просто получите от искусственного интеллекта короткую записку с рекомендацией, а посмотреть мировую тенденцию в этой области, какие были исследования, где были какие ошибки, чтобы не получилось.
0: Конечно.
1: А это суммированный анализ, он мне не нужен. Он нужен, может быть, для какого-то доклада, но практике это не так очень помогает. Поэтому постоянное знакомство с новыми достижениями, с историей нашей замечательной хирургии, а российской и советской хирургии, она всегда была великой. Такие имена, как Петровский, как Юдин, Вишневский, это все наши директора бывшие, да. Но они всемирно известные люди, да. Они прошли все эти этапы, в том числе и военно-полевая хирургия, которая для них была важна, для всех. Ну и дальше гражданские направления. Причем они все были созидатели, посмотрите, какие они центры построили, кроме всего прочего, понимаете?
0: Ну да, сейчас мы их помним как раз по именам, которые даны ведущим центром страны. Спасибо. Ну, давайте мы теперь перейдем еще к следующим направлениям, приоритетным направлениям в центре имени Вишневского. Конечно, это абдоминальная хирургия. Вы уже немножко упомянули, но давайте остановимся на этом. Как здесь развитие идет? Уточню для наших слушателей. Абдоминальная хирургия – это операции на органах брюшной полости.
1: Ну, абдоминальная хирургия всегда была, это как бы к общей хирургии относится, одним из основных направлений в центре. Если Вишневский Александр Александрович, ну, любил как бы операции на сердце, там торакальные операции, абдоминальные он делал. Дальше следующая генерация – Михаил Ильич Кузин, Владимир Ильич Федоров, академик Кубышкин, они больше абдоминальщики, то есть занимались именно этим направлением, да. И надо сказать, что здесь достижения были огромные. Прежде всего мы перешли в большей части на лапароскопические операции. То есть если раньше это была опять большая хирургия, сейчас это лапароскопические технологии и эндоскопические. То есть мы делаем не доступом через живот, а через эндоскопический пищевод, желудок и кишечник. И многие операции, почти большая часть, делается эндоскопически под визуальным контролем. Ну, скажем так, это дистанционное вмешательство, и опухоли удаляются, и происходят всякие резекции. Но одно из самых сложных направлений является хирургия пищевода, потому что она находится в грудной клетке, и там это сложнейшие операции. Они занимают 12-14 часов для того, чтобы провести пластику или замещение пищевода, например, при онкологии. Или, например, ожогах пищевода, когда, прошу прощения, тонкой

0: кишка трансформируется, поднимается в грудную клетку. Вот эти сложнейшие операции мы делаем. Отделение профессора Ручкина этим занимается. Это очень сложное направление, но оно хорошо поставлено у нас. И сложнейшие пациенты, которые многим отказывают, попадают к нам. Наше важное направление, кроме абдоминальной хирургии, которая больше, например, склоняется в сторону онкологического направления сегодня, это очень важно, тем более диагностика резко улучшилась после введения федеральных и появления наших программ, тем более онкология, вы знаете, федеральная такая программа мощная с финансированием, многие центры были оснащены специальным оборудованием, поэтому все эти операции мы выполняем по показаниям, естественно. И два очень важных сложных направления – это ожоги, называется комбустиология это направление.
1: Традиционное ваше.
0: Да, традиционное да, у нас ожоговый ваше. Центр, и это самые тяжелые пациенты. Они месяцами находятся в центре, в институте. Многие на искусственной вентиляции легких. Иногда это поверхность поражения больше 80-90%, почти несовместимая с жизнью. Поэтому я честно скажу, эти больные, конечно, имеют и иногда неблагоприятный исход, но я всегда с удовольствием говорю о том, что команда ожогового центра, центр ранней инфекции, тем более сейчас время такое, много наших солдатиков, офицеров, которые к нам попадают с этими ранами, раневыми инфекциями и другими проблемами, множественными поражениями. Это, конечно, тяжелейший труд. Я благодарен этим ребятам, этому коллективу, как и всему центру. Я всех называю своих сотрудников вишневцами. Потому что вот цвет своеобразный, да, будто бы и имя великое. Несколько имен вишневцев. Был Александр Васильевич Вишневский, Александр Александрович старший, Александр Александрович младший. Сейчас Галина Александровна Вишневская работает. Так что вот так.
1: Амиран Шатаевич, мы вернемся обязательно к комбустиологии, прям вот остановимся на ожоговом центре, но пока я еще хотела про эндоскопию задать вопрос. Есть же такое направление тираностика, да, это когда и диагностика, и хирургическое лечение проводится одномоментно. У вас это тоже есть?
0: Да, конечно, диагностика, само собой, абсолютно такая задача, но прежде всем, допустим, сделать эндоскопическую какую-то процедуру, или, например, удалить какую-то опухоль, да, больше там 2 сантиметра, 3 бывает. Раньше только хирургия была. А сейчас так называемая исподслизистая резекция с помощью специальных эндоскопических систем. Вот наши пока только разрабатываются, пока мы пользуемся больше зарубежными системами этой ситуации. Но скоро появятся и наши. Да, моментально. Но мы стараемся диагноз поставить раньше. МРТ сегодня 3 Тесла позволяет видеть глубоко. А если будет 7 Тесла, будем видеть почти на уровне миллиметра. То есть не то, что миллиметра, а клеточного уровня.
1: Здорово.
0: И все. Да. Ну, с другой стороны, да, всем МРТ, да, получается. Ничего знать не надо, МРТ сделал все вопросы. Это тоже не годится. КТ, поэтому предварительный диагноз у нас всегда есть. А дальше уже делаешь эндоскопический подход, определяешь ситуацию. Мы сначала берем биопсию. Мы определяем, злокачественная или доброкачественная история. Но если зло, это отдельный подход, злокачественный, совсем немножко другая технология. И дальше это уже накомпонентная, множественная специальная терапия, химия, иммунотерапия или облучение еще плюс, если это злокачественное будет образование, не дай бог, с метастазами. А если доброкачественная история, моментально это удаляется на месте, и этот вопрос решается. У нас искусственный интеллект здесь активно используем. Очень активно работает наша молодая команда. Она пытается сделать следующее. С помощью данных МРТ и КТ прошлых лет и удаленных вот этих сегментов опухоли, это десятки тысяч, да, почти случаев, наверное, было. И там есть точное совпадение, как выглядело КТ, МРТ этой опухоли, что было реально в гистологии. Вот они теперь по КТ решают обратную задачу. Называется виртуальная биопсия.
1: Ого.
0: То есть ставят диагноз до всяких пункций этих опухолей, до их удаления. Это очень важно. Почему? Во-первых, ты знаешь, что, как стратегически построить операцию, раз, какой объем должен быть вмешательства. И второе, если ты проводишь, например, какую-нибудь химиотерапию, ты видишь, реагирует эта опухоль или нет, меняется или нет, уходят эти клетки опухолевые, замещаются они там соединительной ткани или нет. Поэтому это очень важная работа. Мы надеемся, что в ближайшее время мы закончим такую работу, и эта виртуальная биопсия станет основной частью вообще нашей жизни. Это очень важно.
1: Амиран Шатаевич, давайте все-таки остановимся на вашем ожоговом центре, потому что и даже в этой области, казалось бы, да, появляются новые технологии. И я помню, когда-то рассказывали ваши же специалисты о том, как вот новые кровати появились на воздушной подушке, и пациенты, не прикасаясь телом ни к чему, вот так вот, вот в этом самом состоянии вы их лечите. Тогда это казалось прям каким-то революционным совершенным моментом. Я уверена, что появилось много других технологий за это время. Расскажите об этом, пожалуйста, потому что, ну, к сожалению, мы с этим сталкиваемся.
0: Ожоговые болезни или вопросы комбустиологии одним из самых сложных. Это не касается только хирургии. Там хирургии не так много, может быть, даже. Это вопрос выхаживания этих крайне тяжелых пациентов, которые имеют жесточайшую токсикемию. И особенно сложно эти пациенты, у которых поражены органы дыхания. Тогда это наиболее тяжелые пациенты. Процент поражение кожи может быть минимальным, допустим, 2-3%, а может быть и до 90-95%.
1: Да.
0: И даже в таких ситуациях иногда удается спасать этих пациентов. Каким образом? Прежде всего, это реанимационные мероприятия. Это, как правило, искусственная вентиляция легких, длительная. Пациенты находятся в так называемой искусственной коме, да, как мы говорим для народа, а реально на искусственной вентиляции под специальными препаратами, которые обладают обезболивающим эффектом, и пациент спит, как правило, этот период. Дальше начинается обработка ран с помощью специальных технологий, удаление так называемых ожоговых поверхностей этапно, которые заменяют по-разному. Раньше мы заменяли на так называемые стволовые клетки, которые подкладывали под специальный матрикс. Это перфорированная, как правило, кожа. Сегодня мы говорим об аутоклетках, когда у пациента забирается какой-то небольшой сегмент. Эти клетки потом, ну, назовем простыми именами, размножаются. То есть мы устраиваем банк этих клеток конкретно этого пациента. Это занимает определенное время, несколько дней, недели. И затем просто их подсаживаем. Иногда мы сейчас стали это делать не просто поверхностно, как говорится, размазывая по поверхности, там, где удалили ожоговую поверхность, эти клетки помещаем. А также делаем инъекционные вещи. Вот это наше небольшое ноу-хау. И кроме этих клеток вводится интрапацитарная взвесь, элементы некоторых стволовых компонентов, которые дают результат в 2 раза быстрее. Заживает рана и появляется вот эта новая поверхность абсолютно у этих пациентов. Кроме того, сейчас начались исследования использования ксена кожи. То есть это трансплантация получается, да?
1: Уточню, ксенокожа – это такой временный биологический заменитель кожи. Чаще всего ее изготавливают из обработанной кожи животных.
0: Ну, этот опыт очень важен в наше время, потому что ожогов достаточно много стало. Несколько центров в стране этим занимаются активно. Но основной центр, конечно, наш центр. Вы говорили о кроватях специальных, их называют флюидизирующими. Это как будто вы находитесь на поверхности воды или моря. Для того, чтобы не было специального давления или так называемого влияния. Ну, там просто, не знаете, что-то давит. Минимальное давление должно быть или не должно быть вообще. Для того, чтобы происходила регенерация. Но основные мероприятия, кроме того, что происходит удаление обгоревших участков, замена их элементами аутокожи и других стволовых клеток. Вот сегодня создается довольно большой банк искусственной кожи, которая будет трансплантирована. И помещено количество операций, которые переносят эти пациенты, мы называем их большие перевязки иногда, или большие оперативные вмешательства, превышает десятки, до 30-50 минимум бывает таких процедур. Пациент, конечно, спит, никакой боли в этот момент не ощущает, но это испытание, конечно, для пациентов, которые переносят вот эту всю историю. Особенно удивительно, когда они потом восстанавливаются, дальше на этом не заканчивается история. Дальше начинается так называемая пластическая хирургия, регенеративная, да. Хирургия. Здесь у нас отдельное отделение с большим мастером, который этим занимается. И надо сказать, что мы делаем сотни операций, пластических операций, регенеративных операций для того, чтобы убрать рубцы, которые формируются после ожоговой болезни, я так называю.
1: А можем мы сейчас, обращаясь к нашим слушателям, еще раз предупредить их о каких-то типовых ситуациях, с которыми к вам попадают пациенты, вот гражданские лица, сейчас мы о гражданских говорим?
0: Ну, это, знаете, период тогда, когда мы начинаем заниматься вопросами шашлыков, да, барбекю и так далее, выезд на природу. Это конец весны, начало лета. И специальные ружики вот эти, которые используются, абсолютно неграмотно, неаккуратно. Вот это большой контингент связан с этим. Это раз. Второе, дети, это понятно. Ожоги кипятком, неаккуратно расположенное что-то. Или, не знаю, там, где есть огонь, надо быть всегда очень аккуратным, защищать себя от этого. Что касается розжига, то здесь есть определенные правила поведения, должно быть специальное место, специальная система устройств, которая позволяет делать шашлыки и так далее, приготавливать их. Но в основном вот эти истории.
1: Мы не можем обойти вниманием ваше отделение гнойной хирургии. А вот знаете, я вам скажу, я много лет уже в эфире, несколько десятилетий, признаюсь, и чаще всего ко мне обращаются пациенты, именно ищут, например, вот вас, спрашивают, а вот как к Вишневскому попасть, с трофическими язвами, с диабетической стопой, вот с проблемами, конечно, ужасными. Это запущенные заболевания, которые можно было бы и не доходить до этого. Но, к сожалению, у нас пока это все есть. И у нас есть такие больные, у которых трофические язвы, у которых вопрос стоит ногу оперировать, вообще оставить ногу. Можно ли их сохранить вообще или нет, например, при диабетической стопе и так далее.
2: Радио России. Посоветуйте, доктор.
1: Это ваше традиционное вот такое направление. Несколько слов, пожалуйста, об этом.
0: Да, вы сейчас затронули сложнейшую тему для меня как главного хирурга страны, потому что проблема диабетической стопы – это довольно частая ампутация, к сожалению. Вообще диабет – это болезнь цивилизационная, это миллионы пациентов в нашей стране, который, да, сейчас целая программа федеральная по этому поводу, я думаю, она многие вопросы решит, но пожилые пациенты с запущенным диабетом, у которых уже развились проблемы, связанные с периферическим кровообращением, как правило, это атеросклероз, жесточайший сосудов нижних конечностей, который приводит к некрозу стопы, пальцев стопы сначала, а потом и появлению трофических язв на голени и так далее. И я должен сказать, что процент ампутации у нас большой, он больше, чем в других странах мира. В прошлом году это почти 55 тысяч ампутаций. Это не только диабет, это многие другие вопросы. Но все равно это гигантская цифра инвалидизации, с которой мы боремся. Мы сейчас подготовили специальную программу. Министерство здравоохранения активно она изучается. Я думаю, что это будет реализовано обязательно. Для того, чтобы раньше больные поступали к нам, на что? Мы сегодня проводим так называемую реканализацию сосудов, которые забиты либо тромбами, либо бляшками, которые связаны с диабетическим процессом. И с помощью специальных роторных систем, буров специальных или лазера, пробиваем канал, как в туннеле, знаете, и восстанавливаем кровоток. Скажу, что этих операций не так много может быть, но их должно быть в десятки раз больше. Мы сейчас закупаем оборудование для этого, и наша команда активно этим занимается. Что касается трофических язв, то здесь у нас отдел раны раневой инфекции. Вот они, правда, в реконструкции определенное время, потому что они жили и работали в здании, которому 140 лет. И, конечно, его нужно реконструировать, чем мы сейчас и занимаемся. Но все равно, несмотря на это, такие имена, как Валерий Иванович Метиш, Сан Саныч Ушаков и так далее, это известно на всю страну специалист. Что касается ран, то здесь тоже технология, которая отрабатывалась, разрабатывалась многие-многие десятки лет. Михайлович Кузин, профессор Костюченок начинали в 70-е, 80-е годы все это направление. Это одно из самых сложных и очень тонких направлений. В каком смысле? Антибиотикорезистентность сегодня такая гигантская, что многие инфекции, они могут иметь госпитальный характер, то есть живут в клиниках, да, сами, с ними надо бороться.
1: Да, да,
0: антибиотики совершенствуются, появляется новая генерация, но появляется моментально, как говорится, мутируют.
1: Устойчивые бактерии.
0: Да, они устойчивые. Это гигантская проблема, которая требует решения. Сегодня мы используем бактериофаги, применяем различные хирургические технологии, вакуумные системы и так далее, и так далее, и тому подобное, для того, чтобы с этим бороться. Поэтому, еще раз повторяю, главная профилактика в истории, если мы говорим о диабете, точная диагностика. Семейный анамнез очень важен. Излишний вес, малоподвижный образ жизни. Все это вырастает потом вот в эту философию. Но большинство, подавляющее большинство, это пациенты за 70, за 80, за 90 лет всего. Но все равно эти вопросы мы стараемся сегодня решать.
1: Давайте мы все-таки остановимся на гибридных технологиях. Вот вы начали с того, что о междисциплинарном подходе Вишневский еще, да, говорил, да, исторически, вы вот с этого сегодня начали. Но это же все вот продолжается, и гибридные операции, они командой хирургов выполняются.
0: Да.
1: Давайте мы, знаете, на каком примере, я вас попрошу рассказать, на примере, когда аорто-коронарное шунтирование, да, при атеросклерозе коронарных артерий сочетается со стентированием? Потому что всегда говорили, а что выбрать, аорткоронарное шунтирование или стентирование? Это вроде как бы вот стояло как отдельные технологии, а сейчас вы это совмещаете.
0: Да, замечательный вопрос. На крупном конгрессе этому было посвящено несколько дней, ответа на ваш вопрос. Замечательно. Я хочу сказать, что сегодня стентирование и коронарное шунтирование, знаете, какое соотношение в мире? 8:1. То есть 8 пациентам ставят стенты,
1: да,
0: и 1 пациенту делают аортокоронарное шунтирование. Лет 40 назад было все наоборот, никакого стентирования.
1: Точно.
0: Потому что стенты совершенствуются, они становятся долгожителями, не тромбируются. Хотя есть такой шунт, называется мамарно-коронарный шунт. То, что сделал Колесов, одним из первых, первым в мире в середине 60-х годов, и он прославился на весь мир. Когда артерия внутригрудная подшивается ниже места бляшки. И эта вот артерия в артерию живет десятки лет, больше, чем любой стент. Но столько мамарных артерий у человека нет, иногда нужно шунтировать 5-6 шунтов положить, поэтому приходится использовать аутовенозные шунты. Вот они, к сожалению, закрываются довольно часто. Что касается жизни стентов как таковых, то через 10 лет 15 закрывается 30-40%. Но повторно вы можете поставить еще один стент, реканализировать его и так далее. Это простая, непростая, конечно, так называемая сосудистая операция, без разреза. А шунтирование – это разрез. Угу. Да, сегодня мы делаем инвазивное, да, шунтирование. Допустим, поражены правые и левые артерии. Там. Не буду называть эти артерии. Два бассейна. Можно сделать мамарный шунт, да, который будет 30-40 лет жить, а остальным артерии поставить через буквально час 2-3 стента в рентгеноперационной. Вот это будет гибридная операция.
1: А вот как вы решаете, ставить человеку стент или делать шунтирование? Кто в этом случае принимает решение?
0: У нас собирается команда, называется Heart Team или сердечная команда, где академики, профессора обсуждают каждого больного. Каждого с коронарной болезнью. Причем бывают такие условия, на сегодня клинические рекомендации сегодня, да, их почти 1000, по которым мы живем и работаем в медицине. Получается, что по уровню доказательств, что, допустим, стентирование, что шунтирование абсолютно одинаково по выживаемости, по качеству жизни нужно. И вот что тогда делать? И знаете, что мы тогда делаем? Нет, не директор решает, хотя в этой команде. Мы с пациентом разговариваем. Он участник вот этого совещания. Ему рассказывают все детали стентирования, положительные и отрицательные стороны, рассказывают про мини-инвазивное шунтирование. И пациент принимает решение иногда о том, какое направление будет выбрано. Вот это довольно интересная история, но...
1: Это, правда, очень интересная история, когда консилиум вместе с пациентом.
0: Да, я вам скажу, да, мы это такое обязательно делаем, потому что он должен поставить свои визы обязательно на выбор того или иного вмешательства. Причем это консилиум не только по кардиохирургии, онкологический консилиум, абдоминальный консилиум. У нас много консилиум, потому что это очень важно. Учитывать мнение нескольких специалистов, профессоров, лечащего врача и так далее. Это очень живая обстановка. Нужно быть готовым, кстати, оставить свою позицию, для этого подготовиться очень хорошо к этому заседанию.
1: Очень интересно. Очень интересно. Если вы меня когда-нибудь пригласите как журналист на такой консилиум,
0: пожалуйста,
1: я вам буду очень благодарна. Правда, вот заинтересовалась, как это может выглядеть. Ну и в заключение, я, конечно, не могу вам не задать этот вопрос. Как вы видите хирургию будущего? Мы с вами увидели, что она все меньше и меньше, что доступы все тоньше, а вмешательство все менее агрессивное. Уже даже, так сказать, доходит до вопроса, а вообще хирургия ли это? Как вы видите вашу профессию, там, скажем, лет через 30-50, она вообще будет? Ну и, конечно, я бы хотела, чтобы вы свою точку зрения высказали на вот это вот, что сейчас все органы будут всем менять постепенно, и человек будет чуть ли не вечно жить. Интересно, как вы это видите?
0: Да, ну, философские вопросы, конечно. Хирургия – это искусство рук и мыслительной способности головы. Вот что такое хирург. И хирургия, если мы это слово оставляем, это рукоделие. Оно останется, я думаю, навсегда. Ну, я, например, если бы не было рукоделия, не видел бы руки хирурга, это перчатки, которые одевали мои учителя и выдающиеся хирурги. А во многих странах было, во многих операционных, я бы, наверное, не пошел в это направление. Да, органы, конечно, будут и трансплантироваться, и будут искусственные органы, и будут ксеноварианты, это 100%. Но я думаю, в основном это будут аутокомбинации из аутоклеток, к этому все идет.
1: То есть из собственных?
0: Да, конечно, из собственных вариантов это будет. Ну, клонирование, это вы знаете, что такая история, да. С другой стороны, сейчас не буду философствовать, можно ли жить вечно. Ну, наверное, в том континууме, который у нас сегодня есть, жизнь на Земле и потом вечная история на небесах и так далее, она правильно концептуальна для, в том числе для пациентов. Потому что в этом смысле есть какая-то вера того, что не будет какой-то трагедии, когда ты будешь уходить. Это очень важно. У нас, вы знаете, в каждом центре есть церкви, молельные комнаты и так далее, куда приходят все наши пациенты. Много из них верующие. Это очень важно. Что касается, если коротко, хирургии будущего, я думаю, что многие вещи останутся. Там очень много травм, вы знаете, тяжелейших травм, особенно автомобильные бывают катастрофы. И сейчас тем более военные операции, когда, конечно, большая хирургия – это единственное, что спасает пациента. Единственное, что может спасти. Поэтому просто мини-инвазивной хирургии плановой, да, может быть, однозначно это будет так. Что касается внешних, только не прикасаясь к телу, как говорится, без этого, я сомневаюсь, что такая история состоится на 100%. При каких-то нозологиях, заболеваниях – да. Когда небольшой участок, там нужно что-то разрушить, удалить и так далее. Это может быть. А когда эти серьезные заболевания, ну, допустим, возьмем онкологические заболевания, огромные опухоли. Тут недавно ребята оперировали за брюшную опухоль. Вес опухоли было 25 килограмм. Какая тут технология может быть, кроме большой хирургии? Никакая. И я хочу сказать, что, как говорил Вишневский Александр Александрович, лечи больного так, как ты лечил самого себя. Вот что останется навсегда в философии. Вот это, которая важна. Поэтому для меня важно, что когда приходит молодой человек в операционную, чтобы он шел туда не за какими-то меркантильными вопросами, пусть будет даже пластическая хирургия, да, а шел туда для того, чтобы помочь пациенту. И для того, чтобы чувствовал удовлетворение в том, что операция успешно прошла, он спас еще одну жизнь, и в этом есть и его счастье, и его призвание.
1: Спасибо вам огромное за ваш труд.
0: Спасибо вам. Спасибо, вам очень приятно было с вами.
1: Спасибо, что вы есть, хирурги. Куда бы мы без вас делись. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Да, как мы говорим, хирургия forever.
1: В программе принимал участие генеральный директор Центра хирургии имени Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик Российской академии наук Амиран Шатаевич Ревишвили. Уважаемые слушатели, я выложу ссылки на эту программу у себя в соцсетях и мессенджерах, как обычно. Приходите, и по ссылке можно будет как послушать передачу еще раз, так и посмотреть ее видеоверсию. А в завершении программы объявление. Ежегодно я рассказываю о фестивале «Редкая жара», который организован в поддержку больных с редкими заболеваниями. И вот прямо сейчас этот фестиваль проходит в Уфе. 17 июля уже состоялись мероприятия. Это были мероприятия для редких пациентов, консультации врачей, а также практикум для самих врачей от ведущих специалистов в этой области. А вот 18 июля в 15 часов в Уфе в конгресс-холле Таратау состоится музыкально-информационный вечер. Это всегда потрясающе душевный, ни на что не похожий праздник. В нем принимают участие и сами пациенты, и врачи, и музыканты. Этот праздник вот точно совершенно никого не оставит равнодушным. Все, кто сейчас в Уфе, приходите. Вход свободный. Подробности на сайте фестиваля редкаяжара.ру. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: А Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные за сутки нанесли удары по используемым украинской армией объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры. Власть окажет помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на склад в Котовске Тамбовской области, и москвичей предупредили о мошенничестве в сфере благотворительности. Об этих и других событиях далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красного Лимана, Маяка Донецкой Народной Республики, а также от Червонного Оскола, Староверовки и Изюма в Харьковской области. Противник потерял в зоне действия группировки не менее 215 военнослужащих, а также 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Краб», польского производства и американскую станцию контрбатарейной борьбы. Помимо этого, в министерстве рассказали, что в течение суток российская армия поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Суточные потери киевского режима в результате действий российских группировок войск составили более 1500 военных. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Хирурги извлекают поражающие элементы шарики из раненых тамбовчан, что говорит о целенаправленной террористической атаке Украины. Об этом журналистам рассказал глава Тамбовской области Евгений Первышов. Он приехал в областную клиническую больницу, чтобы навестить пострадавших после удара ВСУ по логистическому центру. Эту атаку на регион губернатор назвал самой масштабной и бесчеловечной.
7: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили. Незначительные были повреждения. Соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального, я считаю, ущерба человеческим жизням. Это не поддается никакому осмыслению. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся, остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходима медицинская помощь оказана.
6: Власть окажет помощь семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на склад в Котовске Тамбовской области, сообщили РИА Новостям в правительстве региона. По данным губернатора, 7 человек, работавших в ночную смену, на складе погибли. Сегодняшние атаки ВСУ на Подмосковье и Тамбовской области нельзя охарактеризовать иначе, как террор и военные преступления против мирных граждан. Об этом заявила ТАСС уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Верховный лидер Ирана Машдаба Хамени не появится на публике, пока продолжается военный конфликт США и Израилем. Об этом ТАСС сообщил иранский источник. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется, после этого он появится на публике, уточнил собеседник агентства. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в сентябре в индийской столице. Он также заявил, что первым международным контактом нового верховного лидера Ирана Машдаба Хамени может стать телефонный разговор или встреча с российским лидером, передает ТАСС. Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах вступят в силу с 1 сентября. В частности, такие люди смогут бесплатно бронировать места уже во время покупки билетов, рассказал ТАСС, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Как пояснил эксперт, ключевое нововведение – бесплатное резервирование перевозчика мест для лиц ОВЗ, определенных с учетом требований безопасности полетов еще до начала регистрации на рейс во время покупки билета. Для этого пассажиру необходимо сообщить перевозчику об имеющихся у него ограничениях по здоровью. Особое внимание уделено ветеранам спецоперации. Теперь, в случае, когда ветерану требуется сопровождение, авиакомпания обязана предоставить ему и сопровождающему места рядом без взимания платы. Наступившие выходные порадуют жителей столичного региона отличной погодой. Ее принесет в Москву и Подмосковье антициклон из Скандинавии, который обеспечит комфортное тепло и отсутствие осадков. Сегодня после сравнительно прохладной ночи столбики термометров уверенно стремятся вверх. Днем они могут добраться до отметки в плюс 26 градусов. Завтра в мегаполисе будет еще теплее, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В воскресенье еще выше, даже в ночные, в предутренние часы будет не прохладнее, плюс 13-16, ну а днем можно смело рассчитывать на высокие показатели, плюс 26-29, это как минимум даже на 3 градуса выше, чем положено на макушку лета.
6: Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве более чем на сутки из-за ожидаемой жаркой погоды. В гидрометцентре пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности и рекомендовали проверять реквизиты фондов перед переводом пожертвований. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Эксперты отметили, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников известных фондов, собирать деньги в общественных местах, рассылать просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и социальных сетях, а также создавать поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций. Специалисты рекомендуют перечислять средства только на официальный расчет НКО, проверять регистрационные документы организации и не переводить деньги по реквизитам, полученным через личные сообщения или сомнительные страницы в интернете. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
8: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московское футбольное «Динамо» было сильнее тольяттинского «Акрона» со счетом 1-0 в товарищеском поединке. Мяч забил Иван Сергеев. В других встречах дня казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив» 3-1. А столичная «Родина» сыграла в ничью с израильским «Маккаби» из Петах-Тиквы 3-3. Футбольный Оренбург договорился о приобретении правого защитника бухарестского «Динамо» Максима Сивиса. Об этом сообщает портал «Спорт-24». 28-летний француз подпишет с российским клубом соглашение сроком на 3 года. Ожидается, что в начале следующей недели футболист прибудет в Россию, где пройдет медосмотр и заключит контракт. Гол российского полузащитника Александра Головина помог «Монако» обыграть французский «Сен-При» со счетом 5-2 в товарищеской встрече. Ранее французская пресса публиковала информацию о том, что «Манегаски» ведут переговоры о продаже 30-летнего россиянина. По слухам, клуб обсуждает детали сделки с петербургским «Зенитом» и несколькими клубами из Саудовской Аравии. «Зенит» является явным фаворитом Суперкубка России по футболу. Об этом заявил заслуженный тренер России Игорь Колыванов. При этом он подчеркнул, что яркой игры от команд не ждет. Матч за Суперкубок страны между петербуржцами и московским «Спартаком» пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Начало в 19:30 по московскому времени. Петербургский «Зенит» на выезде взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-1 в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и вернулся на первое место в турнирной таблице Суперлиги. На одно очко меньше уйдущего вторым столичного ЦСКА пермский клуб на 7-й позиции. Канадский защитник Тёрнер Оттенбрайт подписал контракт с шанхайскими драконами. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
6: По данным Центра ФОБОС, 19 июля в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность без осадков, днем 24-26 градусов. В Магадане до 13 тепла, кратковременные дожди. В Хабаровске будет сухо, 29-31 градус. В Челябинске, Тюмени 23 градуса, возможны осадки. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем максимум 29 градусов без осадков. В Омске и Новосибирске днем 29 градусов, кратковременные осадки, грозы. В Архангельске и Вологде днем 29 градусов и без осадков. В Перми завтра 24-26, будет сухо. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди. Температура воздуха днем 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков. Предстоящую ночью в городе 13-15, днем в столице 27-29 градусов. Давление составит атмосферное 746 миллиметров ртутного столба.
2: Сопрано на высоте.
9: Никак не удавалось найти волшебство в последней колыбельной Марии. И маэстро Ростропович, он говорил: а ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии? И это действительно подушка безопасности такая.
2: Оперная певица Ольга Гурякова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
10: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: Виражи времени.
14: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. В прошлой программе мы рассказывали о фестивале оперного искусства «Шаляпинские сезоны», который ежегодно проходит на базе литературно-музыкального музея «Дачи Шаляпина». В июньские дни в Кисловодске собираются лучшие оперные певцы со всего постсоветского пространства, чтобы вспомнить великого русского баса Федора Ивановича Шаляпина. Именно здесь, в Кисловодске, на съемной даче, он выступил с импровизированным концертом, когда весь город, услышав его божественный голос, собрался у балкона. Это был его последний концерт в августе 1917 года, перед его отъездом из России. Концерт, продолжение которого вы сегодня услышите, вела музыковед Московской государственной академической филармонии Татьяна Васильева.

Романс Сергея Рахманинова на стихи Галины «Сирень» в исполнении солистки театра «Новая опера» Ирины Баженко, Москва. Джоакина Россини, Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» исполняет Руслан Сигбатуллин.

Музыка Тихона Хренникова, слова Александра Гладкова. Песенка «Лепелетье» из кинофильма «Гусарская баллада». Исполняют Федор Тарасов и Евгений Южин.

0: Когда порой я слушаю Шаляпина, воочию вижу маковки церквей, то Русь, что в русской песне им вославлена, ее Москву и русских сыновей. Земля отцов, что песнями прославлена, и подвигом, и статью дочерей. Когда порой я слушаю Шаляпина, горжусь до слез отчизною своей. Музыка Бакалейникова, слова Кусикова, бубенцы, исполняет артист Красноярского театра имени Пушкина Георгий Дмитриев.
1: Что-то сердце забилось пугливо. Пережитого стало мне жаль.

воскресить позабытую тему.

0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что вы слушаете трансляцию концерта фестиваля «Шаляпинские сезоны», проходящего ежегодно в Литературно-музыкальном музее дачи Шаляпина в Кисловодске.
1: Русская народная песня «Эх, Настасья» исполняет Михаил Головушкин.

Федор Иванович Шаляпин неоднократно пел для Льва Николаевича Толстого, но сам великий писатель более всего ценил в исполнении певца русскую народную песню «Ноченька», считая, что это самая высокая вершина исполнения народной песни. Русскую народную песню «Ноченька» исполняет Федор Тарасов.

1914 год стал переломным в жизни артиста. Вернувшись из заграничных гастролей, он открывает на свои средства два лазарета для раненых солдат. За время войны артист выступает в многочисленных благотворительных концертах в пользу раненых, посещает передовые позиции русских войск, раздает подарки солдатам. Мне кажется, что никогда в моей жизни я не чувствовала так глубоко мою любовь к родине, как с началом этой войны, признавался артист. Драматическая песня Александра Драгомышского на стихи Пьера Беранже «Старый капрал» исполняет Георгий Дмитриев.

Вся в сединах голова, вот она служба солдата. В ногу, ребята, раз, два, грудя подайся, не хнычь, равняйся. Раз, два, раз, два.

братство. Грудь опадайся, не хнычь, равняйся. Раз, два, раз, два. Ты, землячок, поскорее.

жива. Не говори ей ни слова. В ногу, ребята, раз, два. Грудя подайся, не хнычь, равняйся. Раз, два, раз, два. Кто же там громко рыдает? Ах, я ее узнаю. Русь.

В ногу, ребят, раз, два, грудь подайся, и к ней равняйся. Раз, два, раз, два. Трубка никак догорела, нет, затянусь еще раз. Близко, ребята, задело. Прочь, не завязывать глаз. Целься вернее, не гнуться, слушать команды слова.

0: Много лет председателем попечительского совета музея дачи Шаляпина был поэт Андрей Дмитриевич Дементьев. Андрей Дмитриевич был всенародным любимым поэтом, который умел затронуть души читателей простыми и понятными каждому словами. В его стихотворениях прежде всего отразилась безграничная любовь поэта к России и ее народу.
1: Отец ветры по земле носили, я слушал лес и обнимал траву, еще не зная, что зовут Россией тот синий мир, в котором я живу. Россия начиналась у порога, и в сердце продолжается моем. Она была и полем, и дорогой, и радугой, склоненной над селом, и быстрой речкой, что вдали бежала, и о которой думал я тогда, что тушит в небе зарево пожара ее неудержимая вода. Рассветом в сердце пролилась Россия, не от того ли моя любовь так неразрывно с ливнями косыми, с разливом трав и запахом хлебов, и мне казалось, нету ей предела, а по весне я видел наяву под парусами наших яблок белых, Россия уплывала в синеву. Прошли года, объездил я полсвета, бывал в краях и близких, и чужих, где о России знают по ракетам, да по могилам сверстников моих. И я поверил, нету ей предела, и чья бы ни встречала нас страна, Россия всюду, что ты с ней не делай, в сердцах людей раскинулась она.

0: Закончилась трансляция записи концерта с традиционных летних шаляпинских сезонов, который проходил в Литературно-музыкальном музее дачи Шаляпина в Кисловодске. Вела концерт музыковед Московской государственной академической филармонии Татьяна Васильева. Программа подготовлена журналистом Анной Пугач-Дементьевой и режиссерами Еленой Андреевой и Дмитрием Труханом. Мы прощаемся с вами до следующей субботы.
1: Виражи времени.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
6: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
7: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находится в реанимации. Администрация президента США опасается за роль доллара в мировой экономике из-за давления на Россию. Об этих и других событиях далее подробно. Противовоздушная оборона за сутки ликвидировала 774 беспилотника вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также были уничтожены 13 управляемых авиационных бомб противника. ВСУ потеряли за сутки более 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации. Наши военные также нанесли удары по используемым украинской армией объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Ударом подверглись и позиции украинских войск в 143 районах. Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, говорится в сообщении министерства. Подразделения группировки «Центр» уничтожили за сутки до 370 военных, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля и артиллерийское орудие. Противнику также нанесено поражение в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райская, Золотой колодец, Донецкая Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находится в реанимации, сообщила министр здравоохранения региона Марина Македонская. По ее словам, бригада медицины катастроф приедут в область для оказания помощи в лечении пострадавших.
10: Михаил Альбертович Мурашко предложил помощь Федерального центра медицины катастроф. В настоящий момент бригады формируются и в ближайшее время выйдут сюда к нам в регион. И по результату их консультации дальше будет принято решение о необходимости транспортировки в федеральные центры. Либо они помогут скорректировать лечение.
9: Пожар после атаки на склад в Тамбовской области сейчас ликвидирован. Губернатор Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр в Котовске. В результате погибли 7 человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сегодняшние атаки в ИСУ на Подмосковье и Тамбовскую область нельзя охарактеризовать иначе, как террор и военные преступления против мирных граждан. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от уволенного с поста министра обороны Украины Михаила Федорова, не имеет стратегии победы. Об этом пишет газета Financial Times. Как отмечает издание со ссылкой на источник в украинском Минобороны, Федоров олицетворял модель ведения войны, основанную на технологических инновациях, более широком использовании дронов и роботизированных систем. Что касается Сырского, то он, по словам собеседника издания, пока не смог убедительно сформулировать свой подход к ведению боевых действий. Теория победы Сырского сводится к тому, чтобы как можно дольше удерживать позиции и мобилизовать как больше людей, сказал чиновник газеты. В четверг Верховная Рада утвердила назначение 16 министров нового Кабмина, которое сформировал Сергей Корецкий, за исключением глав МИД и Минобороны, кандидатуры которых должен вносить Зеленский. Не менее 10 тысяч жителей 20 населенных пунктов провинции Хормазган на юге Ирана остались без питьевой воды после удара США по опреснительной установке. Такие данные приводит агентство ТАСНИМ со ссылкой на местные власти. По словам чиновников, в результате атаки полностью разрушена насосная станция и трансформатор на опреснительной установке, производительность которой превышала 3000 кубометров воды в сутки. Сейчас на объекте продолжают восстановительные работы. США с прошлой субботы наносят авиаудар по югу Ирана. Исламская республика в ответ обстреливает американские цели, в том числе военные базы в соседних странах Ближнего Востока. Российские власти займутся разработкой и реализацией комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и взрослых. Это следует из правительственного документа, сообщает ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Минздрав, Росстат, Роспотребнадзор и другие заинтересованные ведомства, а также региональные власти. Вместе с этим им поручено развивать систему мониторинга состояния здоровья граждан в части избыточной массы тела и ожирения. В конце июня в пресс-службе Минздрава сообщили, что проект комплекса мер по борьбе с ожирением в настоящий момент проходит межведомственное обсуждение. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон. Ветер сегодня уже не такой сильный, а воздух может прогреться до плюс 27 градусов.
11: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
9: Но в гидрометцентре пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам. Домодедово проведет работу по контролю качества массажных кресел в аэропорту. С их владельцем за их техническое и санитарное состояние отвечает он, сообщили РИА Новостям в пресс-службе аэропорта. Ранее СМИ сообщали, что пассажиры в аэропорту Домодедово пожаловались на состояние массажных кресел в зоне ожидания аэропорта, где обнаружили клопов. Администрация аэропорта незамедлительно проведет работу с арендатором на предмет качества предоставляемых пассажирам и гостям аэропорта услуг, говорится в сообщении. Авиагавани. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
12: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» была сильнее Тольяттинского «Акрона» со счетом 1-0 в товарищеском поединке. В других встречах дня казанский «Рубин» обыграл московский «Локомотив» 3-1, а столичная «Родина» сыграла ничью с израильским «Макаби» из Петах-Тиквы 3-3. Гол российского полузащитника Александра Головина помог «Монако» обыграть французский «Сен-При» со счетом 5-2 в товарищеской встрече. Ранее французская пресса публиковала сообщение, что «Манегаски» ведут переговоры о продаже 30-летнего россиянина. Клуб обсуждает детали сделки с петербургским «Зенитом» и несколькими командами из Саудовской Аравии. Крылья Советов объявили о переходе полузащитника Дмитрия Иванесени в текстильщик. 32-летний футболист присоединился к команде из Иваново на правах аренды до конца предстоящего сезона. «Спартак» потихоньку приблизился к уровню «Зенита», поэтому шансы выиграть суперкубок у команд равны. Об этом заявил прославленный тренер Юрий Семин. Матч за суперкубок страны между петербуржцами и московским «Спартаком» пройдет в субботу в Нижнем Новгороде начало футбольного матча в 19:30 по московскому времени. Петербургский «Зенит» взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-1 в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. Пермский клуб на 7-й позиции. Итальянский пилот «Мерседес» Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике 10-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Бельгии. Второе место занял действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из «Макларена». Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Реклама.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
16: Погода.
17: По данным центров ОБОС, 19 июля в Уфе и Оренбурге ожидается облачная погода, возможно, кратковременные дожди и до 23 градусов тепла днем. В Казани и Нижнем Новгороде днем максимум 28 градусов, будет сухо. В Пензе, Туле и Воронеже до 28 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде завтра днем 29 градусов, без осадков. В Сочи такая же температура и погода. В Нальчике до 24 градусов, возможно, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, утром и днем кратковременные дожди. Температура воздуха днем 23-25 градусов, в Москве небольшая облачность, без осадков. Ночью 13-15, днем в российской столице 27-29 градусов.

0: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
1: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
0: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Наш сегодняшний выпуск будет не совсем типичным. Вы, конечно, знаете, что наши встречи неизменно сопровождают песни, которые звучат по заявкам наших гостей или в их исполнении. Тем не менее, «Полевая почта» – программа не сугубо музыкальная, а песен, в которых музыканты хотят выразить свое отношение к событиям, которые сейчас происходят, к событиям, в которые максимально вовлечены герои наших программ, пишется и исполняется гораздо больше, чем мы можем поставить. Поэтому сегодня в программе «Полевая почта» будут звучать только песни. Песни, которые вам уже известны, и те, которые прозвучат впервые. Но все они очень важны. Потому что все музыканты, которые сегодня споют для вас, бывали на фронте не раз. И знают, о чем они пишут и поют. Знают не понаслышке. Все эти музыканты – друзья программы «Полевая почта» Радио России. И все они не раз говорили о том, что люди на фронте, наряду с песнями, инициированными их работой, хотят слышать и те, в которых поется о чем-то далеком от войны. Песням, посвященным тому, за что сейчас идет борьба. За жизнь, за мирную жизнь, которая одновременно рядом с ними и далеко. Я попросил музыкантов, чтобы они представили свои песни, которые звучат на их выступлениях как на фронте, так и в привычных концертах. И чтобы песни эти музыканты сопроводили своими небольшими комментариями. Ну, так как они это делают на своих выступлениях перед теми, кому в первую очередь посвящена программа «Полевая почта» Радио России. Начнем мы с группы «Зверобой», группы, участники которой стали героями самой первой программы «Полевая почта» Радио России, вышедшей в 2023 году.

Привет, это Алексей Иовчев, группа «Зверобой». «Вальс в темноте» – наш самый новый релиз. Песня достаточно необычная и неожиданная для наших слушателей. Хотя те из них, кто бывают на наших акустических концертах, знают, что у нас немало песен романтического толка, и нам неплохо весьма удается их исполнять. Для нас это на самом деле вполне органично. Тем не менее, на фоне наших таких военно-патриотических релизов, это очень такая свежая энергия. Скажу честно, на фоне всего звучащего вокруг, мне хотелось сделать подчеркнуто очень мелодичную песню. Сейчас вокруг вообще не хватает мелодий. Сейчас биты, сейчас есть читки, рэп там и так далее, а мелодий настоящих мы слышим очень мало. Мне хотелось вот такое живое, неподдельное исполнение. Там играет живая гитара, и это тоже, как уже у нас часто случается, на самом деле демо-запись исходная, которую мы решили оставить. Она не совершенно в чем-то, может быть, не безупречна, там какие-то шероховатости намеренно оставлены. В эпоху нейросетей, мне кажется, ценно, когда ты слушаешь песню, а не трек. И она исполнена вот так вот в моменте, живьем, честно. Она дышит, и она исполнена настоящими живыми людьми. И сочинена ими, и исполнена. Мне кажется, это ценно, и мы решили ее вот в таком вот трепетном виде и оставить. И так и выпустили. Наш релиз мы сопроводили такими словами. Когда весь мир сошел с ума, среди дыма и огня, я подарю тебе крылья. И закружу в магическом танце. Закрой глаза, доверься. В темноте все потеряло смысл. Лети со мной.

0: группа «Зверобой» с песнями «Долгие дороги» и «Вальс в темноте». Продолжают программу друзья и коллеги «Зверобоев» группы «Еще». Слово лидеру группы Роману Рыкалову.
1: Всем привет! Я Роман Рыкалов, лидер группы «Еще». Боевое братство – штука нерушимая и сильная. Бойцы Северной Кореи вместе с нашими бойцами плечом к плечу изгоняли из русской земли неофашистов. Мой друг Виктор Пеленягры, замечательный поэт-песенник, написал прекрасный текст. Я написал музыку на этот текст. И в итоге получилась песня над Северной Кореей, которую вы теперь можете послушать. Песня посвящена боевому братству наших воинов и воинов Северной Кореи.

Песня «Тебе мой город» на стихи замечательной поэтессы из Луганска Елены Заславской. С Леной мы знакомы давно, с 2015 года мы познакомились на фестивале «Большой Донбасс» в городе Донецке под обстрелами. Как-то на одном из ее творческих вечеров я услышал это стихотворение и попросил Лену прислать его мне. Попробовал написать музыку, и получилась лирическая композиция о любви к своему городу, к своему родному краю.

0: группа «Еще», песни «Над Северной Кореей» и «Тебе мой город». Ну а дальше в программе «Полевая почта Радио России» свои песни представит музыкант Михаил Олейников.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами автор-исполнитель Михаил Олейников. Я хочу представить вам свою песню под названием «Доброе утро». Это трек о наших парнях, о воинах, которые прямо сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции. Там, за ленточкой, вражеская пропаганда часто пытается выставить нашего солдата безжалостным орком. Что ж, пускай называют как хотят, но мы-то знаем правду. Наши ребята – это люди с огромной, доброй и открытой душой. Они пришли на эту землю, чтобы защитить свои города, вернуть мир и отстоять правду. И эту песню на фронте знают хорошо. Передаю привет всем нашим бойцам. Доброе утро. Мы из России.
2: Пускай считают так, что наш народ дурак. Нет ни...

друзья, я нередко выступаю со своими песнями перед нашими бойцами в госпиталях и на передовой. Общаюсь со школьниками и молодежью в гимназиях и школах. И знаете, я заметил одну важную вещь. Людям на фронте и в тылу нужны не только песни о войне. Им нужна сильная гражданская лирика, которая согревает душу и дает надежду. Именно такой получилась моя песня «Солнце». Я вырос на музыке группы «Кино» и посвятил этот трек своему кумиру Виктору Цою. Его песни всегда были про внутренний свет и честность. И мое «Солнце» продолжает эту традицию. Она одинаково сильно отзывается и в сердцах суровых бойцов на СВО, и у современных школьников. И пусть этот свет согреет сегодня и вас. А всем нашим бойцам скорейшей победы и ангелы-хранители за спиной. Быть добром!

0: Прозвучали песни «Доброе утро» в исполнении дуэта Михаила Олейникова и Владимира Востьянова, и песня «Солнце». Михаил Олейников исполнил ее сольно. Вы слушаете специальный музыкальный выпуск программы «Полевая почта Радио России». Меня зовут Алексей Певчев. Напоминаю, что сегодня в программе звучат песни исполнителей, участников фронтовых поездок и гостей нашей программы. Песни новые и уже получившие известность. Все они звучат в концертах как на фронте, так и в мирных выступлениях музыкантов. Музыкантов – гостей нашей сегодняшней программы. Давайте продолжим. Песни группы «Ключевая» представит ее лидер Максим Аншуков.
1: Песня «По темноте» была написана после нашего выступления в музее ВВС в Монино. Там мы познакомились с боевым капитаном, который нам уже кулуарно рассказал историю, как они по серой, по темноте вытаскивали ребят с передка. Пустив мужскую скупую слезу, мы поняли, что вытащить удалось не всех. Как на автора, на меня произвело это очень большое впечатление. Песня была написана достаточно быстро. Репетировалась она в луганской гостинице, а сыграна была впервые под Донецком у ребят в расположении. Позже, вернувшись в Москву, мы уже с накопленными какими-то нашими впечатлениями быстро ее достаточно записали. И сейчас она прозвучит для вас специально, дорогие друзья.
2: По темноте, по темноте.

0: Песня «Варежка» — это посвящение родителям особых детей. Вопрос глубокий и широкий. Я имею к нему, как отец, самое прямое отношение. Скажу сразу, это очень серьезно повлияло на все творчество нашего коллектива. Я желаю вам созерцания и сострадания, где-то побольше теплой и такой, знаете, проникновенной улыбки внутри, поскольку все всегда заканчивается хорошо, как в добром советском мультфильме.
1: Видно будет далеко, далеко, далеко.

0: Это была группа «Ключевая» с песнями «По темноте» и «Варежка». Продолжает музыкальную программу группа «Куба».
1: Здравствуйте, я Дмитрий Ноздрин из рок-группы «Куба». И мне от имени нашего коллектива хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто сейчас стоит на страже нашей Родины, защищает мирный сон наших детей, наше спокойствие. Нам всем важно понять, что сейчас от этих людей, наших героев, зависит не только будущее нашей страны, но и вообще существование нас всех, как великой России. Но главное в мире – это любовь. Но, к сожалению, часто ее надо защищать с оружием в руках. Об этом наша песня «Любовь и война». Посвящается она всем нашим бойцам, которые прямо сейчас защищают всех нас на линии боевого соприкосновения и в тылу. Мы все вас безмерно любим. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Мы вместе, и вместе мы победим.

прозвучала песня «Любовь и война» в исполнении группы «Куба». Наш специальный музыкальный выпуск программы «Полевая почта Радио России» подходит к завершению. Напомню, сегодня мы слушали песни в исполнении артистов, которые не понаслышке знают, что такое фронт, которые пишут свои песни на основе своих поездок и встречи с теми, кто сейчас воюет за победу и знает ей цену. Знает цену делу и слову, которые звучат в их поддержку. Звучат талантливо и честно. Финальным музыкальным номером будет песня от военного волонтера, актрисы, режиссера и исполнительницы своих песен Анны Артамоновой, ее позывной «Солнышко». Вы слушали специальный музыкальный выпуск программы «Полевая почта» Радио России. Удачи!

простите солдатам, что вместо имен позывные у них. Простите солдатам слегка суховатым, слегка грубоватым в суждениях своих,

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находятся в реанимации. Иран прекратил выполнение взятых на себя обязательств по меморандуму США о прекращении конфликта. Об этих и других событиях далее подробно. Подразделения группировки войск «Север» за сутки в зоне проведения спецоперации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Михайловская, Уланова, Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. Потери киевского режима на этих направлениях составили до 230 военнослужащих. Группировка войск «Запад» нанесла поражение в районах населенных пунктов Краснолиман и Маяки в Донецкой Народной Республике, Червонный Оскол, Староверовка и Изюм в Харьковской области. Противник потерял более 215 военнослужащих, говорится в сводке военного ведомства. Противовоздушная оборона за сутки ликвидировала более 770 беспилотников вооруженных сил Украины. По данным ведомства, также были уничтожены 13 управляемых авиационных бомб противника. В ВСУ потеряли за сутки более 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации. Пожар, возникший в результате атаки БПЛА на склад в Котовске Тамбовской области, ликвидирован, сообщили РИА Новостям в правительстве региона. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщал, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр одного из маркетплейсов в Котовске. В результате погибли 7 человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. Хирурги извлекают поражающие элементы шарики из раненых, что говорит о целенаправленной террористической атаке Украины, рассказал глава Тамбовской области.
9: 25 человек у нас получили ранения разной степени тяжести. Троих сразу посмотрели, отпустили. Незначительные были повреждения. Соответственно, 22 человека получили осколочные ранения. Хирурги показали предметы, которые извлекали из раненых тамбовчан. Это шарики, то есть это целенаправленная была террористическая атака, ну, с нанесением максимального, я считаю, ущерба человеческим жизням. Это не поддается никакому осмыслению. 7 человек еще тяжелые, они в реанимации находятся, остальные находятся под наблюдением врачей. Всем необходимая медицинская помощь оказана.
8: Мировое сообщество должно наконец открыть глаза на действия украинского режима. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя атаки ВСУ в Тамбовской и Московской областях.
10: Сегодняшние события в Подмосковье и Тамбовской области – не что иное, как террор и военные преступления киевского режима против, как всегда, мирных жителей. Мы на связи с региональными уполномоченными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фризье.
8: Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области находятся в реанимации, сообщили в региональном Минздраве. Бригады медицины катастроф приедут в область для оказания помощи в лечении пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Каспийский трубопроводный консорциум после инцидента с атакой беспилотника на танкер, произошедшей 17 июля, заливает нефть в танкеры по установленному графику. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Министерства энергетики Казахстана. Накануне беспилотник атаковал танкер «Нордик Зенев». Судно направлялось в порт для заливки сырья и было пустым. Команда оперативно потушила пожар своими силами. Пострадавших нет. Угроза для казахстанской нефти отсутствует, проинформировала пресс-служба. Как отметили в ведомстве, технологическая инфраструктура работает сейчас в штатном режиме. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из казахстанского региона на мировые рынки. Иран прекратил выполнение взятых на себя обязательств по меморандуму США о прекращении конфликта, заявил замглавы МИД Ирана. Между тем, не менее 50 человек погибли в Исламской Республике 6 июля, когда США возобновили удары по стране, сообщило Иранское министерство здравоохранения. Еще более 500 человек получили ранения и травмы. Более 3000 исков зарегистрировано в Иране из-за военных преступлений против страны, заявил официальный представитель судебной власти Ирана. США с прошлой субботы наносят авиаудары по югу Ирана. Исламская республика в ответ обстреливает американские цели, в том числе военные базы в соседних странах Ближнего Востока. Венгрия попросила США не наказывать ее за медленный отказ от импорта российских энергоносителей и не накладывать на нее за это дополнительные тарифы. Американская страна отнеслась к этой просьбе с пониманием, заявил председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента Мартин Хайду после визита в США. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее заявил РИА Новостям, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству. Действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны как для венгерских потребителей. Если венгерская страна решит иначе, то она руководствуется нездравым смыслом. Пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более 34,5 миллионов рублей после того, как получила сообщение о якобы имеющейся у нее задолженности и под угрозой возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. 74-летняя женщина получила сообщение о том, что у нее якобы имеется некая задолженность, и перешла по предлагаемой ссылке. Практически сразу ей пришло сообщение о входе в ее личный кабинет на портале госуслуги с номерами телефонов для связи. Перезвонив, она попала к специалистам, которые сообщили об оформлении от ее имени кредитов. Они также убедили женщину, что ситуация будет под их контролем, и объяснили, что установить один из мессенджеров, в котором с ней на связь вышел якобы представитель силовых структур. Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре города Москвы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
11: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного «Локомотива». Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футбольная московская «Динамо» обыграла «Акрон» в товарищеском матче 1-0. Отличился Иван Сергеев. Встреча прошла на базе в Новогорске в закрытом режиме. Для команд это на сегодня еще не все. Далее волжане проведут встречу против соседних крыльев «Советов» в 17:00 по Москве, а «Динамо» сыграет с ЦСКА 2 часа позднее. В параллельном спарринге «Локомотив» уступил «Рубину» 1-3. В составе казанской команды дубль оформил Александр Юкич и еще один мяч забил Назми Грибши. У железнодорожников голом отметился Никита Салтыков. Хоккейные шанхайские «Драконы» объявили о переходе защитника Тернера Отон Брайта. Канадец подписал контракт на 1 год. Прошлый сезон 29-летний игрок провел в АХЛ в составе «Калгари». Отыграл 57 встреч и набрал 13 очков. В ближайшие минуты стартует полуфинал теннисного турнира в шведском Бастаде. Андрей Рублев попробует обыграть чилийца Алехандро Табила. Победитель этого матча сыграет с сильнейшим в паре парагвайца Даниэля Вальеха и итальянца Лучано Дардери. Чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Байкова и Дмитрий Козловский досрочно завершили сборы в Грузии. Все дело в том, что у спортсменки сломался конек. По словам дуэта, сейчас главная задача вернуться в Москву и уже там продолжить подготовку к сезону. А у меня на этом пока все. До встречи через час. Далее о погоде.
3: Погода.
8: Панам-центр Фобос. 19 июля в Петропавловске-Камчатском ожидаются перемены облачности без осадков. Днем 24-26 градусов. В Магадане до 13 градусов. Возможно, небольшие дожди. Во Владивостоке 22-24 градуса. Будет сухо. В Челябинске и Тюмени завтра максимум 23 градуса. Возможно, временами осадки. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем около 29 градусов. Будет сухо. В Омске и Новосибирске тоже 29 градусов. И тоже будут дожди. А в Иркутске завтра 25-27 градусов будет сухо, в Красноярске 24 градуса, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, утром и днем кратковременные осадки. Температура воздуха в городе на Неве 23-25 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, ночью 13-15, днем в российской столице 27-29 градусов.
3: Фаталиста.
12: Лермонтов отчасти сознательно шел путем своего героя, который проверяет судьбу. Шанс закончить историю с Мартыновым без дуэли и без потери для чести был. Для этого всего лишь достаточно даже не извиниться, а просто не акцентировать факт этой ссоры.
3: 185 лет со дня гибели Михаила Лермонтова. Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
13: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
3: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
17: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
18: Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня и завтра в это же время вы услышите радиоспектакль созданные актерами Московского художественно-академического театра имени Максима Горького. Этого спектакля никогда не было в репертуаре МХАТа. Зато он будет существовать для радиослушателей долгие времена. Вы услышите голоса Анатолия Кторова, Бориса Петкера, Михаила Зимина и многих других мхатовских актеров, чьи голоса не раз звучали на радио. Итак, лауреат Нобелевской премии Ромен Ролан, Кола Брюньон, часть первая.

Побывав в родных краях, которых я не видел с дней моей юности, я получил возможность соприкоснуться с родимой землей Неверской Бургундии. Она разбудила во мне прошлое, которое я считал уснувшим навеки, всех калабрюньонов, которых я носил в себе. Мне пришлось говорить за них. Эти проклятые болтуны не успели, видно, наговориться при жизни. Они воспользовались тем, что один из их внуков обладает счастливыми преимуществами грамотея, и решили взять меня в писцы. Как я не отбивался! Послушайте, дедушка, ведь было же у вас время. Дайте мне поговорить, всякому свой черед. Они отвечали: малыш, ты поговоришь, когда кончу я. Во-первых, ничего занятнее ты все равно не расскажешь. Садись сюда. Слушай и ни слова не пропускай. Право, мальчик ты мой, сделай это ради старика. Ты сам потом поймешь, когда будешь там, где мы. Самое тяжелое в смерти, видишь ли, это молчание. Ну что делать? Пришлось уступить. Я стал писать с их слов. Я не смею думать, чтобы в обществе моего калабриньона читателям было так же весело, как автору. Во всяком случае, пусть они примут эту книгу такой, как она есть. Прямой и откровенный, без всяких притязаний на то, чтобы преобразовать мир или объяснить его, книгой на добрый французский лад, который смеется над жизнью потому, что находит в ней вкус и сама здорова. Ромен Ролан. Май 1914 года.

0: надо же, именно в тот день, когда тебе полвека стукнуло, такое известие. Стукнуло, брякнуло, по темечку звякнуло. Беда! Она явилась в виде форейтера, промчавшегося по улицам нашего города Кламси и орущего во всю глотку: «Чума! Чума в Орлеане!» И все тотчас с ума посходили. Все домашние подняли такой крик бежать, что я избежал от них.
1: Холод! Холод!
0: Слышите голосок? Это она, жена моя, голубушка, это я ее обладатель. Вот уж скоро 30 лет, как мы женаты, черт ее знает почему. Я любил другую, которая смеялась надо мной, а эта преследовала меня так, что я то ли от жалости, то ли от усталости, старый шут лезет, а дочечка в пруд, стал ее мужем.
2: Ты здесь?
1: Он здесь! Ему, видите ли, даже не стыдно.
0: Засвистала пташечка, зачиликала.
2: Что ты тут делаешь, несчастный дармоед, разинув рот шире ворот? А я тем временем ношусь в седьмом поту. И перестань смеяться. Извольте видеть, как он меня слушает.
0: Как видите, наши инструменты звучат не в лад. Но, несмотря на это, мы исполнили дуэтом несколько недурных вещиц. Дочку и 4 сыновей. Народ все плотный, хорошо слаженный. Я не жалел о материале и труда.
1: Отец! Отец!
0: Однако единственный из всего выводка, в ком я вполне узнаю свое семя, это моя плутовка Мартинка, моя дочка-скотинка.
2: Готов биться об заклад, знаю, от кого ты прячешься здесь.
0: Да тебе причину знать легко, ты сосала ее молоко.
2: Так это мать, какие вы все мужчины трусы.
3: Это ты о ком?
0: Не волнуйся, зятек, это обо мне.
2: Хватит на обоих, не будь таким жадным.
3: А, вот вы все шутите, а между тем надо вещи укладывать.
2: Старый ты пустомеля, чует мое сердце, задумал ты что-то, вот только что понять не могу.
0: Эх, славная девушка. А вот мальчишки удались не так.
3: Папаша! Папаша!
0: Вот, пожалуйста, мой сын Жан-Франсуа, католик. Трется среди постных рож, попов и святош.
3: Папаша! Папаша!
0: Мой второй сын, гугенот, отрицает все, чему поклоняется первый. Звать Антуан.
3: Папаша!
2: Папаша!
0: А это Анис, тихоня, безликий, как овца, лавошник.
3: Папаша!
0: О, это Мон-Мишель, сержант. Вечно воюет, шляется неизвестно где.
4: Папаша, какого черта? Мамаши сказали, если вы не пойдете, чтобы я вас притащил силой.
0: Силой? Все силой можно притащить только пленного, Мон-Мишель. А я человек свободный, поэтому никуда не поеду и останусь здесь. Кламси.
3: Папаша,
4: он не пойдет.
3: Мамаша, он не хочет.
4: Он не хочет.
2: Папаша, я знаю, знаю, почему он не желает ехать.
3: Говори,
2: что ты узнал.
4: Да не дрожи ты, говори.
3: Только что знакомый булочник из Сен-Форжо, он тоже бежит. Он сказал, что чума уже в Сен-Форжо.
2: Боже милостивый, ведь это же совсем рядом. Отец, надо ехать.
4: Надо ехать.
0: Нет, я не поеду.
2: Почему? А я знаю, почему. Отец, я не могу понять, почему.
5: О, я-то понимаю.
0: Да ничего ты не понимаешь. В 1580 году чума была сунула нос на наш порог. Но понюхала и научок. Я уверен, что так будет и сейчас.
3: Нет, тогда совсем было другое дело, а теперь чума кругом, она уже в Сен-Форжо.
0: Не могу я оставить этот дом. Я построил ее собственными руками. Здесь мои орудия. Вон этот хлам, ненужный и неудобный, но который я не продам за все золото мира. Здесь, под полотном, создание моего искусства, которым я особенно горжусь. Нет, на сей раз я его не покину. Вместе мы были в радости, вместе будем и в беде.
2: Дети, вы слышали? И все из-за нее. Полвека прожил, а ума не нажил.
0: Старуха забралась на гору стружек, в которых и спрятался мой подмастерье Бене. С ожесточением топала ногами, шипела и извергала проклятие. А я думал, ну и терпелив же, малыш, сколько же у него будет синяков.
2: Все из-за нее.
0: Ну ладно, помолчи, курица, не кудахтай. Свое последнее яичко ты снесла давным-давно. Здесь, под полотном, создание рук моих. Первое, которое старый резчик Бриньон никому не продаст. Как продать, если не в силах отдать? В нее я вложил все. Всю свою жизнь, весь смех, все слезы, все лучшее, что имел, всю душу. И чтобы закончить это, есть смысл остаться. Вот каков он, седой чудак Бриньон.
3: Ну, папаша!
6: В это ты вложил все лучшее? Хорошо же оно твое лучшее.
0: Старуха сорвала покрывало, и тогда все увидели статую святой Магдалины, одну из последних моих работ.
4: Что это?
0: Это Магдалина. Да, святая Магдалина. Магдалинка-ягодка моя.
3: Она святая?
0: Ну что ты, Эмон Мишель, неужели не помнишь? Ну, святая Магдалина. Перевозчики на лодке ее перевозили. Уплатить ей было нечем. Вот она и уплатила.
3: Вспомнил, вспомнил. Телом.
2: Что ты? Ерчик, святая Магдалина кающаяся. Я видела в соборе. Направо от входа она стоит. Ручки сложила и кается.
0: Так это твоя Магдалина, твоя. Она всю жизнь каялась не греша, а моя согрешила и покаялась. Все по очереди. Да, груша и персик, фасоль и ренклот, каждая знает свой черед.
4: Нет.
0: На, а что бы твоя вера значила без этого, Жан-Франсуа? Или твоя, Антуан? Для церкви любой грешок, что для поля навоз. Нет грехов, не надо и спасаться. Нет навоза, хлеба не уродятся.
2: Дети, теперь вы понимаете, каково мне с ним?
7: Господи, дай силы не поднять руку на отца своего.
4: И погрязли во грехе, и создали себе идола.
2: Вот тебе казак, ты старый греховодник. И за что я тебя люблю, ты старый воробей.
4: Папаша, ну вы понимаете, что вы сделали?
7: За такие штуки на костер.
4: Соблазн. Соблазн!
3: Ну, завопили постные рожи.
4: Молчи, сержант! Вы погрязли во грехе, все!
7: Кто это все?
4: А попы ваши, облаченные в пышные ризы, слуги сатаны.
7: Еретик! Я? Папа наместник Господа Бога на земле! Мало вам одной Варфоломеевской ночи.
4: Это же за грехи ваши Бог послал на нас мор и чуму.
7: Нет, это за ваши, ибо в Писании сказано.
4: Да я на твое Писание,
2: Хай на семейку, хай на семейку, все сумасшедшие.
0: Боже, не виси, растит семейство в городе Кламсин.

0: бросала на статую злющие взгляды и готова была проглотить ее.
1: Знаю, знаю, почему ты не едешь. Всю эту бесстыжую ждешь. Знай, что другого пути, кроме как через Кламси, нет. Думаешь, проедет она тут со своим брюханом мужем?
0: Вот глупости, с чего ты взяла?
1: Глупости? Да разве я не вижу, на кого она похожа? Молчишь. Ну и оставайся тут со своей не раскаявшейся.
2: Ну что ты, ну вот что ты, старый бахвал, делаешь вид, что тебе ничего не страшно?
0: А я остаюсь не один.
2: Ой, я бы осталась с тобой бы. Глади бы дочку, отправилась с Флоримоном, а сама бы осталась с тобой. Да вот не могу. Жду. Тебе еще одного внука.
3: Я сойду с ума. Скоро будут подняты мосты, а нам надо еще забежать за Гладим.
0: Беги, Мартинка. Береги, Глади, птичку мою. И да я, вот и вся моя семья.
4: До свидания.
0: Все ушли. Гора стружек зашевелилась, и взлохмаченная голова Бене наконец показалась на свет Божий. Когда хозяйка забралась на тебя, я думал, ты не выдержишь.
5: А я терпеливый. А как вы узнали, что я тут?
0: Я увидал твои башмаки, когда вошел. Ну, марш, подстреленок.
5: Куда?
0: Догоняй их. Я возвращаю тебе свободу, дрозд ты этакий.
5: А я не хочу.
0: Свободы!
5: Я не хочу от вас уходить.
0: А чума?
5: Ну, раз вы сказали, ее не будет.
0: Ух ты, постреленок.
5: Значит, я остаюсь. Вот здорово!
0: Ух ты, мартышка. А старуха уверена, что я остался, чтобы свидеться. Дорога, говорит, единственная. Черт возьми, а мне и в голову не приходило. Неужели я тебя увижу? Кто из нас будет больше удивлен? Сколько же лет прошло? Ой, что-то осталось от твоей шустренькой рожицы. От лукавой гримасочки моей ласочки.
5: Вы что-то... Говорите, мастер.
0: А? Да нет, нет, это я так. Что это ты жуешь сухомятку? Ну-ка сбегай в погреб, нацеди вина.
5: Фруктельфан. Финшфуншфан.
0: Тогда я был молод, с горячей кровью. Началось это 30 лет назад, августовским вечером. Я стоял у каменного забора метра Медара Ланьё, научившего меня благородному искусству ваяния. А по ту сторону забора, по большому огороду, среди грядок клубники, зеленых огурцов и золотистых дынь, ходила ты. Ходила взад и вперед опоражневые лейки. Коленки у тебя были круглые и сильные, как у мальчишки. Я пожирал тебя глазами, а ты вроде и не замечала этого. Вдруг ты подпрыгнула, перемахнула через грядку, через другую, поймала на лету пушок одуванчика и, помахивая рукой, сказала: «Смотрите, еще один влюбленный попался!» И засунула пушистую лодочку в вырез своей сорочки. Ях ты, дурак, да в любовных делах не такой уж простак, я сказал, суньте и меня туда. Ты рассмеялась, ответила: полюбуйтесь на этого обжору, не для тебя, губошлеп, зреют эти яблоки. С тех пор я половину дня проводил у забора. До сих пор вижу, как она пригибает к себе вишневую ветвь, отягченную алыми подвесками, образующими гирлянду вокруг ее рыжих волос, и, вытянув шею, запрокинув голову, она, не срывая ягод, отклевывает их с ветки, оставляя висеть косточки. Да, первая, кого любишь, и есть настоящая, подлинная. Ее сотворили светило, чтобы нас утолить. И, может, потому что я ее не испил, меня мучает жажда, вечная жажда и будет мучить всю жизнь.
6: Шупи!
7: Шума!
0: Галдеж этот я услышал, когда еще подходил к трактиру. Он оказался запруженным людьми, которые размахивали руками, шумели и голосили. А посередине стоял Кюре-Шамай, красный от злости, и грозил прихожанам кулаками.
8: Болваны! Вы неужели вы думаете, что чума у вас от жуков, гусениц?
9: Да!

0: обезжучивайте сами.
1: Но мы уходим, Шамай. Но ты еще пожалеешь. Ох, как пожалеешь.
2: Проваливайте! Проваливайте! Идолопоклонники, язычники, скоты, нехристи!
0: Господи! И на кой черт пришло тебе в голову наплодить в нашем краю этих скотов?
3: Юра Шамай.
0: Он прав. Он знает, что делает. Надо верить. Но я бы предпочел признаться, чтобы он оказался неправ. И мои прихожане жили бы где угодно, хоть у черта на рогах, лишь бы не тут.
3: Так в чем же дело? Возьмите и уезжайте.
0: Мое место посреди моей паствы. Я Господня рука. Без меня Бог будет однорук, а со мной нам не будет.
3: Что верно, то верно.
4: Что верно, то верно.
0: Мои друзья, все твердо решено. Я выполняю волю Божью и свою. Я пью, пейте и вы, а к ним я не пойду.
1: О, видишь глаз чужой и не видишь свой?
5: Это заговорил метр Паяр, наш городской нотариус. Подобно грации мы бываем в полном составе только втроем. Юра Шамай, метр Паяр и я.
1: Твои прихожане не в своем уме. Ты прав. Но сам-то ты рассудком разве более здрав? Их поля и дома полны феями дымовыми.
6: А твоя церковь?
1: Святыми?
0: У меня есть плечевой отросток лопатки святой Естрины. Так он лишалом просветляет мочу и цвет лица. Скалишь зубы, нехрист?
1: Ты сам в них не веришь.
0: Живоглот! Сам-то ты во что веришь?
3: Ну ладно, ну нашли, о чем споришь.
5: Стой, подожди, без зла не мешай.
1: Я верю в живых. Верю в жизнь, верю в то, что я вот сейчас сижу здесь за этим столом, сижу с друзьями. Но прежде всего я верю в свой разум, великого светоча, прекраснейший луч. Доволен ли ты, Кюре?
0: Нет, не доволен. Если ты не веришь в святых, значит, ты гугенот. Ты пугаешь гадючее племя, что можешь обходиться без Кюре.
1: Ты не называй меня гугенотом, я добрый француз и католик. Я днем вижу без очков. И дурака называю дураком. А тебя тремя дураками в одном лице или одним дураком в трех лицах.
0: Трех лицах. Ты меня.
1: Да, я тебя.
0: Меня.
1: Да. Ты грубиян.
5: Точь-точь, как мои сыновья. Ах, друзья мои, ну почему каждый из вас хочет непременно втемяшить свое в башку другому? Истина кажет вам кукиш, когда вы собираетесь прибрать ее к рукам. Верь, если хочешь. Но предоставь право мне не верить, если я не хочу верить.
3: Хватит вам болтать о вещах, которые ни проживать, ни проглотить нельзя. Не на болтовню нужно тратить последние минуты. Кто из вас будет жив через месяц? Через неделю? Через день? Я спрашиваю вас, философы, кто? И потому давайте пьем в честь того Бога, в ком никто из нас не сомневается. Выпьем в честь Вакха!
0: Женщина! Ты умней всех нас.
1: Вакх — это Бог, которого признать можно. Бог, достойный уважения.
5: Бог происхождения благородного, чисто французского.
0: Да что там? Христианского! Братья мои дорогие, ведь разве Иисус на некоторых старых картинах не изображается иной раз в виде Вакха, попирающего ногами виноградные гроздья? И это совершенно верно. Преклонимся.
1: Преклонимся.
0: Преклонимся.

0: что случилось?
1: Ох, они там собрались.
0: Кто?
1: Собирайтесь, гусеницы и жуки со всех дворов, собирайтесь и в дом к Шамаю отправляйтесь.
0: В мой дом? О. Их жуки? Смейтесь, смейтесь. Если бы вы оказались в моей шкуре, жуки, гадость какая. Ах, разбойники. А все это чума, божье наказание. И, Луиза, милая, беги, скажи, что я иду. Иду!
1: Бегу, господин иду. Кюре! Бегу!
0: Ах, мерзавцы! Я иду, ничего не попишешь. Но уж когда придет мой черед у их смертного ложа, а пока остается выпить чашу, я ее выпью.
2: Эй, куда же вы, Кюре?
0: Христос!

0: И даже черту Даша, черту, сумея наставить рожки.
1: Любовь веселая игра, иди же, сделай милость. Но лишь подумаешь, ара, а птичка скрылась.
2: Она любила петь эту песенку. И в тот день она все ее пела. Накануне мы собирали виноград. Согнувшись меж кустов, наши головы почти соприкасались. По временам моя рука задевала ее бедро или ногу, разумеется, не случайно. Тогда она поднимала свое раскрасневшееся лицо и легалась, как молодая кобылица. А я брал черную сочную кисть винограда и давил об ее золотистую грудь, опаленную солнцем. В конце концов, мы оба, ей-богу, начинали распаляться. Ты меня не получишь, кала, а я заранее облизывался. Посмотрим, кто из нас посмеется. И вот в тот день я все слушал, как она пела эту песенку. Пела. И вдруг замолкла. Я стал искать ее, в саду никого. И вдруг я увидел ее в тени шалаша. Она спала с открытым ртом, запрокинув голову. Она отдавалась всем своим распростертым телом, полуногая, как Даная. Я счел себя Юпитером. Я перелез через забор, прошел по грядкам, давя капусту и салат, обнял ее обеими руками и поцеловал прямо в губы. Она, горячая и обнаженная, она не сопротивлялась. Ее рот искал мой рот и отвечал на мои поцелуи. Поток страсти бушевал в моих жилах. Добыча, которой я мечтал, жареный жаворонок, падал мне прямо в рот. И вот дурак, я не посмел ее взять. Мне больно было думать, что рядом со мной ее тело, не душа. И я оторвался от счастья. Это было нелегко. Я дрожал, я пыхтел и, наконец, восторжествовал. То есть убежал. Начиная с этого дня, она стала сущей дьяволицей. Хуже всего было то, что она вздумала позлить меня, поймать в селок другого. И это был второй ученик метра Медара Ланьо, Ракен. Его она выбрала, чтобы мне отомстить. Ну, я, разумеется, смеялся. А Ракен, ну...
3: Кто сказал Ракен? Кто меня спрашивал? Что? Испугалась, бедла!
4: Староста Ракен, а чего это вы в маске?
3: Вот как?
4: Или городские власти объявили маскарад по случаю чумы?
3: Будет и маскарад, а это так, для предотвращения. Кола, это ты. Давненько мы с тобой не виделись, Кола. А ведь есть что рассказать любопытненькое. Эй, бесла! А ну-ка, неси-ка сюда еды и вина.
4: Слушаю, староста Ракен.
3: А вот эту маску...
5: Ну?
3: Эту маску дал мне лекарь Этьен Луазон.
5: Она...
3: А вы посмотрите, посмотрите, сколько здесь насыпано всякой всячины. Здесь и мазь, и вата. Она, он говорит, что никакая зараза не проникнет. А ты не веришь, Базла?
4: Ой, гадость какая.
3: А вот Барде верит. Веришь, Барде?
6: Верю.
3: Он даже спит в этой маске. А ну-ка, Безла, примерь.
4: Ой,
3: примерь.
2: Какое счастье, боже вы небесим, веселый староста у нас в Кламсим.
5: Коля, будь осторожен с этим человеком. Это говорю тебе я, твой душеприказчик.
3: Безла, ай, жена.
4: Иду, иду, мэтр Паяк.
3: Это что, все разбежались, а? Кола, подсаживайся, я тебе расскажу такое, ты не поверишь.
2: Не иначе, как о деньгах, должен уже 3 года за 2 кленовых комода.
3: Здорово, здорово, в рифму получается, здорово. Ну ладно, забудь про эти комоды, подсаживайся, я тебе о другом хочу рассказать.
5: Что не желаешь?
3: Ну что ж, я не гордый, сам иду к тебе, кола, хоть и староста я. Вот видишь, и у меня получилось, а? И чего ты меня так недолюбливаешь, кола? А ведь было время, когда мы с тобой не расставались. Да, вместе пыхтели, потели, ковыряли неуклюжими резцами твердые дерева в мастерской строгого метра и стремились постичь смысл искусства.
2: Даже не верится.
3: Да, да, а помнишь, ты помнишь, как дрались из-за нее, а? Из-за наш. Молодые были петухи. А вот сейчас иду и вижу. У Беврона на лугу.
2: Она любила тебя?
3: Нет, нет.
2: Зачем же ты просил уступить тебе место?
3: А кто бы от нее отказался? Я ведь помню, помню, как ты мне тогда ответил. Брат, говоришь, ты ведь меня тогда братом называл. Брат, говоришь, я как раз тебя хочу просить об этом.
2: Ну да, ты сказал, брат, в таком случае нам придется пробить друг другу башку.
3: А и мы сбросили куртки, и пляс начался.
2: Ведь если бы этот мельник Жифлар нас не разнял...
3: О, шелудивый пес! Голова как пузырь, а щеки такие, будто в трубу трубит.
2: Да-да-да, ведь это он нам посоветовал. Идите в путь дорогу, пусть поскучает, волей-неволей ей придется выбирать.
3: Да, и мы пошли, а?
2: Да-да-да.
3: Шли, потом не выдержали, побежали назад.
2: А под утро, пробравшись вдоль сада, увидели под ее окном на яблоневой ветке мельника в колпак.
3: И пац, а, трахлоп.
2: Стекла, горшки вдребезги.
3: Мебель грохочет, люди топочут, девичий крик и львиный рык, а? Сполошилась вся округа. Ой, как это смешно.
2: Как это печально.
3: Нет, а я умру от смеха.
2: А я от тоски.
3: Слушай, и как же это мы попались-то, а?
2: Больше всех попался я.
3: И ведь никто иной, как эта жирная колбаса Жифляр, владеет ей 30 с лишним лет.
2: 30 лет.
3: Надо думать, что пыл у него поубавился. А они рассказывали, что он пропал у него на следующий же день после свадьбы.
2: Ах, ласочка, ласочка.
3: Кола, кола, это что ж выходит, что до сих пор она грызет твое сердце своими острыми зубками?
2: Да полно. Есть ли у нее теперь и зубы-то?
3: Есть.
2: Думаешь?
3: Я видел. Что ты на меня так уставился? Я ж тебе говорил. Жифляр удирает от чумы. Дорога через наш город. Другой дороги-то нет. Вот он остановился на ночлег. Жифляр бегает, продает пекарям муку, а наша ласочка сидит и воз с вещами сторожит. И что-то я сегодня все в рифму да в рифму. У Беврона на лугу. Она-то меня не узнала, я был в маске. А Жифляр просит, чтобы я пропустил его на рассвете. А! Все удирают, все. Даже наш граф де Конси дал стрекача. Вы, говорит, старшина Роконсильный, выдержите. Значит, надо так понимать, что подохну. О, черта с два! Я все равно выжил. Я зачумленные дома буду жечь. Я все сожгу, а выживу. Я такой устрою маскарад. Такой! Кола! Кола, ты меня слышишь?
2: Пойду я. Домой пора.
3: Куда? Домой. Как бы не так. На луг побежал, я-то знаю. А может, мне пойти? О, была потеха. А нет, далеко идти.
2: Да. Ракен был прав. Я побежал на луг. И вот за поворотом дороги, там, где кончается город, и Беврон извилистый, как змея, катит свои воды, и увидел телегу, загруженную мешками с мукой, а над ними наклонившуюся женщину. Я сразу узнал ее. У меня подкосились ноги.
4: Вот господин, которому не к спеху.
2: Ты не ждала меня?
4: Стала бы я тебе думать.
2: Совсем как я. А все-таки я очень рад.
4: Да и мне ты не мешаешь. Что-то тебя привело сюда.
2: Ничего, я прогуливаюсь.
4: Ты ни чуточки не извинился. Все такой же сумасброд.
2: Если кто сумасброд, тот таким и умрет.
4: Брюньон, Брюньон, поцелуй меня. Ты колючий.
2: Если бы мне сегодня утром сказали, что я стану целовать тебя, я бы побрился. Борода у меня была помягче лет 30 назад, когда мне хотелось, а вам ни-ни. Когда мне хотелось, мой дружок, коснуться ею ваших щек.
4: Так ты об этом вспоминаешь до сих пор?
2: Нет, я об этом никогда не вспоминаю.
4: Ты совсем не хочешь стариться?
2: Глупая голова, сама знаешь, не сивеет.
4: Негодники вы, мужчины. Вам все нипочем. А мы стареем за двоих. Ну, разве узнал бы ты меня, если встретился со мной случайно?
2: Среди всех женщин на свете я б тебя узнал. Даже с закрытыми глазами.
4: С закрытыми, да. А с открытыми? Ох, отрастил же ты себе брюшко, лис! Видно, от любовной печали ты не отощал.
2: Много бы я от этого выиграл, но...
4: Брюньон, знаешь что? Я тебе никогда этого не говорила. Но теперь, когда уже это ни к чему, я могу это сделать. Ведь я любила тебя, Брюньон.
2: Я это знал.
4: Знал? Ты это знал, негодник? А тогда почему же ты мне этого не сказал?
2: Да стоило мне сказать тебе об этом, ты бы из духа противоречия ответила «нет».
4: А тебе не все равно, если я думала обратное? Что целует, губы или то, что они говорят?
2: Если бы ты только говорила, ведь я кое-что узнал.
4: Это все было с досады, что ты ушел. Я была зла на тебя. Уже с того самого вечера, когда ты пришел сорвать меня в моем саду, да так и оставил висеть на ветке с презрением.
2: Ну, во-первых, это был не вечером, а днем.
4: Так почему же? Почему?
2: Почему, спрашиваешь ты? Я слишком любил тебя. Мне больно было думать, что ты... окована сном, что моей гордой садовницей я владею предательски. Вот я и убежал. 30 лет спустя я краснею при мысли об этом. Это было днем, в полдень, а не вечером. Видишь, я лучше помню.
4: Глупый человек. Я уверена, если бы это все можно было вернуть...
2: Я поступил бы так же.
4: Вот за это-то я и любила тебя, Брюньон. Но только я не думала, что ты окажешься так глуп. И убежишь от крючка. Да чего же мужчины трусливы? Вместо того, чтобы его проглотить.
2: Покорнейше благодарю.
4: А когда я узнала, что ты дерешься с тем другим, которого я даже имени-то не помню, я бросилась босиком, бросилась опрометью. Мне хотелось крикнуть тебе, Брюньон, да ты с ума сошел. Да разве ты не видишь, что я тебя люблю? Но не тут-то было. Ты уж удрал с этим волком, удрал от своей овечки. Ох, как я тебя ненавидела, Брюньон. Отомстить-то я тебе не могла.
6: Подвернулся этот мельник, Жифлар. Со злости я его и взяла. Но если б не он, я взяла бы другого, за этим бы дело не стало.
4: Ох, как я мстила!
6: Я только о тебе и думала.
2: Ну, а теперь-то тебе хорошо?
6: Не хуже, чем ему.
2: Ой, как хорошо здесь.
6: И так могло быть всю жизнь, каждый день.
2: А ты знаешь, милая ласточка, может, оно и хорошо так, как есть. Один день — это одно, а на всю жизнь. Ну, ты же меня знаешь, я бездельник, бражник, обжора, болтун, пустозвон. Тебе бы скоро надоело, ты бы была несчастлива, и ты бы отомстила. При одной этой мысли меня мороз по коже подирает. Да нет, все хорошо, как оно есть.
6: Ты прав, душа моя, я знаю. Ты великий негодник. Ты бы меня, наверное, бил, а я бы тебе изменяла.
2: Ну, вот видишь.
6: Ну уж, раз на этом свете и то, и другое неизбежно, не лучше, чтоб это нам досталось друг от друга.
2: Нет, не надо. Не надо жалеть ни о чем, ласточка.
6: А ты как будто не очень доволен?
2: Нет, почему же? И все-таки надо уметь обходиться без этого обоюдного счастья.
7: Селина! Селина, где ты? Пора ехать, Селина!
2: Жифлар, видеть его мне не очень-то хочется.
6: А мне?
4: Прощай, Брюньон.
2: Прощай.
6: Лгу.
2: Она права. Господи, сколько печали находишь в глубинах своего прошлого, когда встает перед обманутой старостью образ юности, облаченный в надежды. Да, скудны богатства моей котомки. Жена собой нехороша, да и не более того добра. Сыновья далекие от меня, которые думают-то не так, как я, у которых и моего-то только то, что оболочка. А что же еще? Собственно говоря, ну почему я должен дуться на жизнь, как старый дурак, от того, что это и то не так? Ведь я мог и вовсе не родиться. Ой, при одной этой мысли у меня волосы встают дыбом по обеим сторонам лба. Это что же, это маленькая, миленькая вселенная? Это жизнь? И вдруг без Брюньона? И Брюньон без жизни? Всему хвала, всему хвала. Друзья мои, земля кругла. Через пять моих чувств разверстых вновь вливайся мир. Втекай в мою кровь. Все хорошо, как оно есть. Чего у меня нет, ну его к чертям. А что мое, того я не отдам.
8: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Кола Бриньон» по роману Ромена Роллана.
9: Из собрания Гостелерадиофонда. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
14: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
15: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске ВСУ сгенерировали с помощью ИИ видео, где они якобы устанавливают флаг в Константиновке и опубликовали его в соцсетях. Состояние 8 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области тяжелое, и на Ставрополе возбудили дело после отравления 80 человек в госпитале. Простите в гостинице. Об этих и других событиях далее подробно. Ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный, два сухогруза в порту Одесса, которые использовались в целях ВСУ, сообщили в Минобороны. В течение дня наши военные продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах противника. Как отметили в военном ведомстве, российская армия в течение суток поразила также объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Суточные потери неприятеля в результате действий российских группировок составили более 1500 военных. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Одна женщина погибла, и еще одна мирная жительница получили сегодня ранения днем в результате атак ВСУ в Грайворонском округе в Белгородской области, сообщает оперативный штаб. Киевский режим опубликовал постановочное видео, на котором якобы военнослужащие ВСУ подняли украинский флаг на одном из зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новостям в Минобороны России. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достоверным, отметили в ведомстве. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Состояние 8 пострадавших при атаке ВПЛА на логистический центр в Тамбовской области тяжелое, об этом сообщили в Минздраве. Украинские дроны ночью ударили по складу в Котовске, погибли 7 человек, 25 ранены. Как рассказал очевидец происшествия, охранник склада маркетплейса, в ночь происшествия в момент атаки украинских беспилотников он находился на дежурстве, пытался эвакуировать людей, и, по его словам, эвакуацию осуществить не удалось.
18: Осуществляли, то есть эвакуацию, то есть людей хотели выпустить, но завели назад их, потому что обстреливали рядом, где вот, ну, пожарный выход, то есть обстрел был рядом. То есть в этот момент мы завели людей обратно, и вот в этот момент все произошло. То есть выбило и дверь от удара, то есть впли в окна, все вылетело. И то есть кто мы были рядом, то есть нас всех зацепило.
17: Мировое сообщество должно, наконец, открыть глаза на действия украинского режима. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя атаку ВСУ в Тамбовской и Московской областях.
10: Сегодняшние события в Подмосковье и Тамбовской области – не что иное, как террор и военные преступления киевского режима против, как всегда, мирных жителей. Мы на связи с региональными уполномоченными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фризье.
17: Семеро пострадавших при атаке украинских БПЛА на склад в Котовске в Тамбовской области сейчас находятся в реанимации, сообщили ранее в региональном Минздраве. Бригады медицины катастроф отправляются в область для оказания помощи в лечении пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Власти Тамбовской области отменили развлекательное мероприятие в регионе после атаки ВСУ на Котовск, сообщили в правительстве региона. Глава фракции ХДС ХСС в Бундестаге Йенс Шпан, который считается сподвижником канцлера ФРГ Фридриха Мерца, объявил об отставке с поста председателя фракции на фоне скандала вокруг суррогатного материнства. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо политика, передает ТАСС. До выборов нового преемника обязанности руководителя фракции ХДС ХСС временно возьмет на себя глава земельной группы ХСС Александр Хоффман. В среду Шпан и его супруг объявили, что стали папами. Напомню, в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Ребенок появился на свет в США от суррогатной матери. При этом суррогатное материнство в Германии запрещено, а партия Шпана, Христианско-демократический союз, выступает категорически против легализации. И он сам в прошлом высказывался против отмены запрета. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса на Ставрополье, сообщается в канале ведомства в МАКСе. По данным следствия, в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратились 80 человек, в том числе более 20 несовершеннолетних, которые находились на базе отдыха в Новоселецком округе. Шестерым потребовалась госпитализация. По предварительным данным, причины массового отравления стали продукты питания. В целях установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначена лабораторная экспертиза, отметили в ведомстве. Польша получила первый штурмовой мост, разработанный на основе танка «Амбрас». Пишет об этом National Interest. Всего Варшава должна получить 25 таких мостов, которые будут поддерживать растущий парк танков и другой бронетехники страны. Об этом говорится в материале издания. Прошлой весной Польша получила 250 танков «Абрамс» самой последней модификации за 4 миллиарда 750 миллионов долларов. Кроме того, в войско польское было поставлено более 110 бывших в употреблении танков «Абрамс» ранней версии М1А1. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
19: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного «Локомотива». Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртсяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Ванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Хоккейные шанхайские «Драконы» объявили о переходе защитника Тернера Оттенбрайта. Канадец подписал контракт на 1 год. Прошлый сезон 29-летний игрок провел в АХЛ в составе «Калгари», где отыграл 57 встреч и набрал 13 очков. В Барселоне в субботу стартовал чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине «Боулдеринг». Утром прошла квалификация у мужчин. По ее итогам в полуфинал вышли Николай Яриловец из Москвы и Егор Дулуб, представляющий Калининградскую область. Борьба за выход в решающую стадию развернется завтра в 11 часов по Москве. Наши атлеты стартуют одними из первых. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что у нее было желание уйти из спорта. Трехкратная чемпионка страны в интервью Матч ТВ рассказала, что не раз задумывалась о завершении карьеры, но ее останавливали мысли о том, что не всего еще удалось добиться и слишком много было потрачено сил. В сезоне 25-26 спортсменка выиграла чемпионат России и стала шестой на Олимпийских играх в Милане. А у меня на этом все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
20: Реклама.
21: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Реклама на Радио России.
22: Погода.
17: По данным центра ФОБОС, 19 июля в Сыктывкаре ожидается небольшая облачность без осадка, в днем 29 градусов максимум. В Калининграде 21-23, небольшой дождь, в Перми завтра 24-26, без осадка, в Кирове еще теплее на 2 градуса и тоже будет сухо. В Уфе-Оренбурге 23 градуса, кратковременные осадки, в Казани и Нижнем Новгороде днем максимум 28 градусов, также будет без осадка. В Туле и Воронеже 27 градусов, будет сухо. В Ростове-на-Дону завтра и в Волгограде до 29 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, утром и днем кратковременные дожди, температура воздуха днем 23-25 градусов. В российской столице завтра небольшая облачность, преимущественно без осадков. Предстоящую ночь в городе 13-15, днем в столице 27-29 градусов.
23: Всего несколько нот и оживают воспоминания.
24: Белые акации, грозья душистые.
23: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
25: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
26: Здесь только миг между прошлым и будущим.
23: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
27: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
28: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
29: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
28: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
27: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
30: У микрофона Кирилл Лушников
31: и Юлия Содикова.
30: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
32: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
30: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
33: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
31: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
27: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.

0: иначе.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио России, программа «Дорогая передача». И с вами я, ее ведущая Диана Гурская. Сегодня у меня в гостях поэт, песенник, драматург и писатель, замечательный человек, удивительный Карен Кавалериан. Карен, здравствуй, дорогой.
2: Добрый
1: очень,
2: день,
1: очень
2: привет,
1: рада,
2: привет,
1: очень
2: Диана.
1: Очень рада видеть тебя у нас.
2: Взаимно. Очень рад, давно не виделись и очень хорошо, что пригласила.
1: В начале нашей программы предлагаю послушать досье на нашего гостя.
3: Сегодня в главной роли.
4: Поэт, драматург Карен Кавалериан родился 5 июня 1961 года в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Во время учебы в институте организовал фанк-соул-бенд, в состав которого входили Сергей Пенкин, Владимир Варган и другие музыканты. В 1985-м написал свою первую песню «Старый отель», которая впоследствии стала хитом. С 1986 года работал с группами «Бригада С» и «Черный кофе», для которых писал тексты песен. В 1988-м в соавторстве с лидером группы «Рок-ателье» Крисом Кельми написал свой первый мега-хит «Ночное рандеву». Через год для группы «Парк Горького» написал на английском языке текст песни «Fortress», которая годом позже вышла на американском релизе группы, выпущенной компанией Polygram Records. В период с 97 по 2000 занимался рекламным бизнесом. Карен Кавалериан издал более 1000 песен на русском и английском языках, вошедших в репертуар таких российских звезд, как Владимир Пресняков, Олег Газманов, Ольга Кормухина, Дима Билан, группы «Рондо», «Премьер-министр», «Лицей» и многие другие. Карен Кавалериан – 19-кратный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года», автор текста официального олимпийского гимна «Сочи-2014» и соавтор текста песни закрытия Паралимпийских игр того же года, которую исполнили Диана Гурцкая и Хосе Карерас. С 2009 года Карен Кавалериан все больше внимания уделяет театральным проектам, созданию пьес, либретто и текстов арий. Он – автор либретто к 15 мюзиклам, поставленным более чем в 30 театрах в России и за рубежом, лауреат международного премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль 2019 года». В конце 2020-го издал книгу мемуаров «Танцы в осином гнезде» и несколько ретро-детективов.
3: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Карен, ты автор стихов для более тысячи песен, многие из них и по сей день популярные, актуальные. Раскрой секрет, пожалуйста, как проникнуть в душу слушателя, как писать вот такие песни?
2: Ты знаешь, это вопрос, на который, наверное, у меня нет ответа. Единственное, что я пытался всегда делать, это писать вещи, которые мне самому нравились бы. Я не пытался предугадать вкусов публики, не пытался понравиться артистам, которые предположительно должны были исполнять эти песни. Я делал вещи, которые мне нравились самому. И так как-то совпадало, что многие из этих песен становились популярными. Никакого особого рецепта нет. Есть какие-то вещи, которые делаешь из общих соображений, которые делает любой автор. Да? Ну, стараешься подобрать более яркий рефрен. Пытаешься делать какие-то более или менее сердечные истории, рассказывать в песнях. Но в конечном итоге судьба их, как судьбы наших детей. Мы в них вкладываем все, что можем, но судьбу их предугадать не в состоянии, и в конечном итоге они творят ее сами. Так же и песни.
1: С какой композиции сейчас мы начнем, собственно?
2: Давай послушаем «Ты сделана из огня», которую я написал для своей невесты тогда еще, а сейчас жены Лики.

0: В эфире дорогая передача. Я Диана Гурская. Вместе с нами Карен Кавалерьян. Только что мы послушали песню в исполнении Вадима Усланова «Ты сделана из огня». Как поэт-песенник ты достиг больших успехов. Всегда можно чувствовать, когда песня станет хитом? Или успех – это все-таки вещь непредсказуемая?
1: Я бы не предсказал ничего. Огромное количество песен, на которые ты рассчитываешь как на хиты, они написаны как хит, и они заточены на то, чтобы стать хитом, но не становятся ими. А есть совершенно обратные примеры. Ну вот в качестве двух сразу вот примеров приведу. Когда мы написали с Крисом Кельми «Ночное рандеву», он сказал фразу такую, что, ну, молодец, конечно, я был начинающий автор еще тогда. Угу. Вот. Молодец, написано хорошо, хитом она, конечно, не станет, но номер крепкий. Что было потом, все знают.
0: Ну, да, конечно.
1: Да, вот. А, например, песня «Ты сделана из огня»,
0: Я как люблю эту песню.
1: Я тоже очень люблю. Я ее написал, будучи еще женихом своей прекрасной жены. Да. Мне нечего было ей подарить тогда совершенно, кроме как песни. Мы жили небогато. Вот. И на нее вообще никто не рассчитывал. Ну, вообще, даже я. И она стояла на пластинке, на альбоме у Вадика, по-моему, 7-м номером. И какой-то диджей поставил ее в ночном эфире на свой страх и риск. И к утру она набрала более сотни звонков с просьбой повторить.
0: Тогда были звонки. Да. Можно задам вопрос? Вот да, сейчас
1: тогда были звонки, тогда были диджеи, Диан, которые на свой страх и риск могли запустить песню в эфир без всяких программных директоров.
0: Вот слушайте, слушайте, дорогие друзья, да. Кто там нас слышит на Радио России, ставьте песни, это классно, круто. Да, вообще. Вот смотри, ты очень интересную сейчас затронул тему. Тогда были звонки, сейчас просмотры. Все-таки что лучше, звонки тогда или просмотры сейчас?
1: Мне кажется, что это как-то конгруэнтно. Мне кажется, что это одно и то же, но просто с поправкой на время. Просмотры, те же прослушивания, да, в конечном итоге же песни мы слушаем, но даже если мы какой-то видеоряд под это, да, подложим, все равно самое главное – это аудио, мне кажется. Время меняется, и технологии меняются, поэтому, ну, я не знаю, честно говоря, что сейчас происходит в шоу-бизнесе. 15 лет, как отрезал я в театральных проектах с головой, и совершенно не жалею об этом. Знаешь, отчасти почему? И отчасти это ответ на твой предыдущий вопрос. Мне кажется, что написание хита – это дело молодое. Когда ты воспринимаешь правильно аудиторию, точно. И не секрет, что с годами у нас притупляется чувство актуальности. Ты не становишься автором менее умелым. Наоборот, наверное, становишься более умелым. Но свежесть восприятия сегодняшнего дня – теряется. А хит – это дело молодое. Поп-культура вообще дело молодое. Хотя я знаю, и ты знаешь прекрасно артистов, да, которые до преклонных лет на острие атаки. Вот. Но в целом это, конечно, дерзкая молодость.
0: Кто чаще становился источником твоего вдохновения? Возвращаясь к песне «Ты сделала из огня», это же не просто так пишется. Понятное дело, что подарок для Лики – это прекрасно. Я помню ту песню, когда я там на кухне, и тут у меня зазвучит радио, да, которое на окне в гостиной. Я бежала, сломя голову, и поднимала звук, потому что это было нечто. И опять же, не боюсь этого слова, классика. Не знаю, кто как воспримет, но для меня это была классика, большая песня.
1: Диан, я считаю, термин «большая песня», кстати говоря, он более точный, чем хит, потому что «большая песня» – это песня, которая пережила свое поколение. Это удивительное дело. Еще Бродский, я помню, писал, что любому автору трудно быть актуальным более чем для одного поколения. Это истинная правда. Но если ты написал песню, которая актуальна для поколения твоих детей, это действительно заслуживает термина «большая песня». Но надо сказать, что, ну так, заметим, на полях, да, что называется, что я, например, помню прекрасные песни совсем своего там студенческого периода, большие хиты, которые, ну, не несли никакого смысла содержания. Ну, там, я, например, помню до сих пор, там, «Две колонки по 100 ватт, а любви мои кричат». Вот. Ну, бессмыслицы, на самом деле, много в поп-культуре. И было, и есть, и будет, наверное. Тут дело, наверное, не во времени, а в людях. Ну, может быть, сейчас бессмыслиц стало побольше, допускаю.
0: А как вот ты считаешь, сегодня есть потребность в песнях с глубокими текстами?
1: Мне кажется, что это время прошло. Просто время нынешнее оно ускорилось. Я думаю, что смыслы люди уже ищут в каких-то других местах, не в песнях, а песни составляют просто эмоциональный фон для их жизни, чувственный, возможно. Не знаю, мне кажется, что сейчас такие песни, как «Ты сделана из огня», не нашли бы какого-то слушателя.
0: Сегодня, да? Ой, да, как
1: мне
0: жаль.
1: Мне кажется, так. Но вот, я могу ошибаться, я же говорю, я в шоу-бизнесе 15 лет.
0: У меня
1: лет
0: такой
1: жить,
0: вопрос,
1: да,
0: наболело просто. Мне как-то сказали, что, слушай, ну ты не старайся петь для как бы молодой аудитории. Как бы это все-таки вот другая аудитория, там наша аудитория, условно говоря, да? То есть, как ты думаешь, нам, вот как людям, которые в то время начинали петь, жили и живем этим, неужели на самом деле нам не надо для сегодняшней аудитории петь, говорить, рассказывать, писать и так далее? Как думаешь?
1: Ну, мне кажется, что тут вот обобщать трудно. Вот, но если ты спрашиваешь конкретно про себя, то мне кажется, что ты как раз можешь совершенно спокойно для любой аудитории петь. Я тебе объясню, почему. Потому что у тебя есть абсолютно точно свой стиль. Ведь очень важно, насколько человек своим языком рассказывает свою жизнь, передает какие-то свои чувства. Не так много людей, которых узнаешь, например, по звуку, да, по тому, как он поет, ну, сразу, по звучанию песни. Если у тебя есть такая краска, которая позволяет тебя идентифицировать в аудио моментально, то мне кажется, что это сразу, и если, в принципе, люди тебя любят, да, то, ну, почему нет? Мне кажется, что вот есть какая-то когорта людей, какой-то список, да, вот, так скажем, которые достигают сердца незнакомого человека именно через звук свой, через голос, и заставляют слушать. Мне кажется, что это возможно. Просто не всем это дано, это да.
0: Спасибо.
1: Нет, это не комплимент, это факт.
0: А писать для эстрадных поп-исполнителей ты стал после андеграунда рок-музыкантов. Почему все-таки, как случилось?
1: Я в поп-культуру нырнул как раз после «Ночного рандеву». И это был такой водораздел, да, до этого я работал там с «Браво», «Бригадой С», «Черным кофе», «Парком Горького», вот, ну, с тем же «Рок-Терье». Ну, у нас случился с Крисом большой шлягер, да, это «Ночное рандеву».
0: Да, да.
1: И
0: да,
1: после этого... Ну, просто меня стали выдергивать люди, которые занимались поп-музыкой, и там и Володя Пресняков, кстати, в первую очередь, там и тот же Вадик Усланов, занимавшийся поп-культурой, мы тогда «Танцы на воде» для него написали. Как-то оно само сложилось, это с одной стороны, а с другой стороны, я же не был фанатом какой-то андеграундной культуры, да, или рок-эстетики. Я считал себя всегда автором и присяги на верность никому не давал, там, рок-н-роллу, там, или джазу. Я считал, что надо работать с теми людьми, которые тебя хотят.
0: Угу.
1: Ну, кто воспринимает тебя как персону, которая им интересна. Ну, почему же мне эти люди не должны быть интересны в ответ? Поэтому, да, я как-то плавно перетек в поп-культуру или в попсу, если хочешь. Меня совершенно не коробит и не оскорбляет это. Ну, вот, прожил там счастливые годы свои, 90-е.
0: Прекрасно, на самом деле. И, во-первых, как бы, здесь я понимаю, что, безусловно, сердце должно подсказать. Ты как относишься сегодня, когда через ИИ пишут музыку, через ИИ пишут стихи там, и так далее?
1: Ну, стихи, честно говоря, я то, что видел, это... Ну, просто жалкое зрелище. А насчет музыки должен сказать, что там красиво все собрано. Вот. Но оригинальные мелодии ни одной я не услышал. Вот сколько я слышал, у меня мой соавтор по мюзиклу Маркадий Семенович Укупник, он очень любит мне приводить в пример, пересылает все время какие-то песни, написанные ИИ, Иван Ивановичем, как я называю его. И надо сказать, что собраны они хорошо по музыке.
0: Скомпоновано.
1: Ну, собрано, да, скомпоновано, да.
0: Скомпоновано. Так,
1: да. Но сказать, что это оригинальная мелодия, которая в тебе чувственное что-то разбудит, ну, я ничего такого не слышал.
0: Ну, давайте сейчас, как бы мы не отрицаем ИИ, но все-таки давайте послушаем песню, которая написана с душой и сердцем. Что будет следующая наша музыкальная?
1: Ну, можно «Ночное рандеву».

0: Ночное рандеву на волнах Радио России.
1: Мы послушали песню в исполнении Криса Кельми, которую написал Карен Кавалериан, а на волнах Радио России. В эфире, дорогая передача, вместе с нами сегодня Карен Кавалериан, я Диана Гурцкая.
0: Писал ты классную музыку, пели мы, и мне посчастливилось тоже поработать. На самом деле это были большие песни в моей жизни, и огромное спасибо, я не могу это не сказать, и главные песни в моей жизни. Так вот, писал, было все классно, круто, но что же все-таки стало основной причиной для того, чтобы ты расстался с шоу-бизнесом?
2: Ну, были две ключевые такие причины. Первое, я без всякой рисовки скажу, что я вдруг почувствовал себя уже не молодым человеком, который не в состоянии уловить ритм современной жизни. Это было где-то в районе 8-9 года, ну, 10-го, может быть, мне исполнился где-то полтинник, и я вдруг почувствовал, что я должен придумать себе более, что ли, консервативное занятие, более академичное, и это был театр.
0: А вот что побудило тебя обратиться к театральному жанру, к мюзиклам? Это же все-таки чуть другая история.
2: Это другая, сильно другая история, да. Сильно другая. Но я хотел все-таки оставаться в каком-то более или менее поп, в какой-то поп-струе все-таки, потому что чистый театр, у меня есть, конечно, пара пьес, которые идут, драматических просто пьес, которые идут в драматических театрах, но мне все-таки хотелось как-то с музыкой совмещать все это. Поэтому мюзиклы – это достаточно коммерческий жанр. Тогда он, кстати, был не настолько коммерческим, как сейчас. Вот. И мы, я помню, когда сделали первые два мюзикла с Кимом Брейдбергом, они сразу же ворвались просто в репертуар. Мы стартовали, кстати, с провинции. Мы не знали, насколько мы все-таки можем...
0: Москву можете как бы затронуть.
2: Да, заинтересовать. Поэтому мы решили, что если нам суждено провалиться, то лучше пусть это будет где-то подальше от Москвы.
0: А теперь каким литературным произведением ты пишешь либретто? Вот теперь, сегодня.
2: Ну, после того, как мы написали «Джейн Эйр», это был 14-й год, довольно уже давно, 12 лет прошло.
0: Угу.
2: Вот. После этого я запустил, ну, я считаю, что проект жизни своей, это лучший спектакль, который я сделал. Вот, мы его написали с Укупником. Угу. Это «Ромео versus Джульетта» 20 лет спустя, в 2019 году. Это на сцене Московского театра «Оперетты» прошла премьера, и он идет до сих пор с большим успехом. Это история о том, что могло бы произойти с героями великой шекспировской пьесы, если бы Ромео и Джульетта остались живы. Вот. Вслед за этим мы запустили с Укупником тоже в 22-м году «Князя Серебряного». Вот. А сейчас осенью у нас в октябре премьера, это все в театре «Оперетты», осенью премьера «Франкенштейна».
0: Ого.
2: Да, это серьезная готическая история. Да, я, в общем, не останавливаюсь на этой дороге. Мне очень нравится и жанр, и нравится театр, Московский театр «Оперетты», который так обильно ставит мои произведения. И они успешные. И, в общем, это прекрасный переход был из шоу-бизнеса в театр. Вот. А вторая причина, по которой я, в общем, распрощался с шоу-бизнесом, та, что, в принципе, я уперся в потолок. У меня в шоу-бизнесе было уже все. Ну, можно было после того, что было, еще там пяток диплом в песне года получить, пару раз съездить на Евровидение. Но все это уже день сурка был, понимаешь? Как-то уже неинтересно.
0: Я поняла. Насколько ты позволяешь себе экспериментировать, отклоняться от оригинала, или это не совсем возможно?
2: Ты знаешь, театралы как раз любят, когда ты даешь собственную трактовку, когда ты переосмысливаешь канонический текст. То есть «Джейн Эйр» у нас так произошло, в общем, мы какие-то точки чуть-чуть по-другому расставили, и акценты изменились. Кроме того, вот есть такая неизбежность, что ли. «Джейн Эйр» роман очень
0: большой,
2: толстый, да. И вместить его в 2 часа театральной постановки просто нереально. Поскольку мы не имеем возможности 3 вечера подряд играть, как «Сказание о Нибелунгах» Вагнера, то пришлось его урезать, конечно. И это касается, на самом деле, ну, практически любого большого романа, любого толстого. Например, на сцене театра «Оперетты» идет «Анна Каренина». Это не мой мюзикл, но тем не менее, как иллюстрация. Ну, как возможно...
0: Я видела
2: не
0: с Катей
2: урезая.
0: Гусевой, нереальная.
2: Да, с Катей Гусевой прекрасной, да.
0: Вообще.
2: Катя великолепная. Да, ну как его, Анну Каренину можно в 2 часа уместить? Ну, никак.

0: ну, приходится, надо, да, что-то обрезать, какие-то вещи игнорировать.
1: Кроме театра оперетты, с какими театрами вы сейчас сотрудничаете?
0: Ну, смотри, если говорить о Москве, то это еще театр «Поколение» на Рязанском проспекте, это бывший театр Чехачева. Там идет наша с Женей Заготом «Капитанская дочка» и наша с Кимом Бредбергом работа мюзикл «Дубровский». Это, так скажем, про театр оперетты я уже сказал. В принципе, у меня идут мюзиклы от Калининграда до Уссурийска.
1: О, классно.
0: Вот, да, то есть в огромном количестве городов, там, не знаю, Уфа, Кемерово, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Самара, Саратов. Ну, я просто сейчас устану перечислять. Ну, по всей стране больше 30 городов.
1: Расскажи о сотрудничестве с композитором, с удивительным композитором, с Аркадием Укупником.
0: У нас, на самом деле, это удивительная история, потому что мы друг друга знаем с конца, ну, со второй половины 80-х, но не написали в жизни, представь себе, Диан, ни одной песни. Угу. При том, что он очень востребованный автор был, и у меня тоже большой каталог, но мы как-то не сходились ни на какой работе. Угу. И вот был такой момент, это примерно 17-18 год, я принес свою пьесу «Ромео versus Джульетта 20 лет спустя» в Московский театр оперетты и сказал, что вот у меня есть такая работа, как бы... Было бы интересно это сделать. И директор театра Владимир Тартаковский прочитал пьесу и сказал, мне нравится, я хочу это продолжение сделать, продолжение истории Ромео и Джульетты. Это вполне театрально, интересно. Вот. Что думаешь, если поработать с Укупником? Вот, я говорю, ну, это интересно, просто я не слышал, чтобы он мюзиклы писал, а он мне отвечает, а он и не писал никогда, это будет его первый опыт. Я говорю, ну, если ты готов рискнуть, потому что, прямо скажем, переход из шоу-бизнеса в театр, он сопряжен с определенными проблемами для композиторов. Даже самые удачливые песенные авторы на территории мюзиклов, на территории театра теряются, потому что они продолжают писать песни и из песен составлять спектакль. А это категорически неверно, потому что мюзикл, ну, если говорить просто и быстро, то это жанр, в котором у каждого героя должна быть своя музыкальная характеристика, своя линия музыкальная, свой лейтмотив. И вот в переплетении этих мелодий, в переплетении этих лейтмотивов и заключается, собственно, мюзикловая культура. И люди, которые, ну, умеют писать песни, так скажем, тяжело понять, что главное – это вызвучить вот эту мизансцену, которую сейчас представляют артисты, а не написать шлягер. То есть шлягера может и не быть в спектакле вообще. Это не...
1: Это другая вообще,
0: да,
1: специфика.
0: В этом нет необходимости.
1: Нет, там хитов не ищут,
0: да,
1: в принципе.
0: Если будет, хорошо. Да, как, например, там Бель в Нотр-Даме, да.
1: Да.
0: Или там, ну, есть еще там в «Призраке»,
1: понятно,
0: оперы.
1: Да.
0: Но это не главное. Не обязательно. А в шоу-бизнесе главное написать хит. Вот в чем дело. И это, конечно, вот эта тема, она не доходит до каждого композитора. Ну, Аркаша, так я его по-небратски там назову, но потому что у нас отношения уже такие близкие, товарищеские, он это как-то очень быстро понял. Не скажу, что сразу, но на второй, на третьей картине он понял, что песнями тут не обойдешься. Тут должны быть полотна. И он начал рисовать эти полотна. И мы, в общем, достаточно быстро пришли к хорошему результату.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наша беседа продолжается сегодня, и мы на волнах Радио России. Но наши радиослушатели не простят, если мы не послушаем еще одну песню. Что послушаем, Карен?
0: Послушаем, если не возражаешь, песню, ну, допустим, «Замок из дождя», которую мы написали с Володей Пресняковым уже больше четверти века назад.

0: Замок из дождя на волнах Радио России. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня замечательный поэт Карен Кавалерян, поэт-песенник. И, конечно, мы послушали песню в исполнении Владимира Преснякова «Замок из дождя». Сегодня в твоем багаже, помимо стихов и либретто, еще и романы. Все-таки как? Вот это как случилось?
1: Ты знаешь, я тебе раскрою тайну, по-моему, это никому еще не говорил. На самом деле, когда я закончил школу и думал над тем, куда направить свою жизнь, в какую сторону, все, что я хотел, это стать писателем. И на самом деле лучше всего, как мне кажется, я всегда сочинял именно прозу. Во всяком случае, мне комфортнее всего было писать прозу. Но, знаешь, мы предполагаем, Бог располагает. Угу. И так случилось, что меня, ну, затянуло...
0: К мюзиклам.
1: Да, ну, песня сначала, да?
0: Да.
1: Песни, и, ну, где родился, там пригодился, да, есть такая поговорка. Песни так песни. Я начал писать песни, но прозу я никогда не упускал из виду. И как только у меня возникла возможность ее опубликовать, я, так скажем, на манжетах записывал какие-то истории из шоу-бизнеса, которые у меня случались. И первая книга, которую я издал по предложению издательства «Зебра Е», и это были «Танцы в осеннем гнезде», это книга мемуаров. Сейчас они ее переиздали. Буквально вот несколько месяцев назад я представлял ее
0: хочу
1: на
0: почитать,
1: фестивале.
0: Хочу почитать, кстати, очень, потому что название вот почему-то вот меня как-то очень сильно не то что затронуло, заинтересовало. Почему, собственно?
1: Почему
0: вот
1: «Танцы в осеннем гнезде»?
0: Да.
1: Ну, там объясняется. Она веселая, кстати, очень книга, и в ней масса забавных историй. В частности, и история нашей поездки в Белград с тобой на Евровидение 2008 года.
0: Ой, да я тоже там фигурирую, что ли?
1: Да, конечно, а как же. Обязательно и ты, и Робик.
0: Надо интересно это, надо прочитать, я обязательно почитаю.
1: И сейчас они переиздали под другим названием. Новое издание называется «Ночное рандеву и другие приключения автора». Вот. Но это, в принципе, тот же самый текст. Угу. Просто тот тираж продался, они издали под другим названием вот эту книгу. Вот. А между ними у меня вышло несколько ретро-детективов. Это «Легенды отеля Метрополь» и два сейчас готовится, третий том ретро-детектива «Фальконер». «Фальконер 1» и «Фальконер 2. Фабрика ангелов». Он называется. Ну, так скажем, проза пишется мною в свободное время, свободное от театральной работы время, но, тем не менее, составляет большую часть моей жизни и главную часть моей любви, наверное. Потому что так как я отношусь к прозе, я не отношусь ни к чему. Ни к песням, ни к либретто.
0: Карен, а я все понимаю, мюзиклы, песни в свое время, роман, то есть как я все могу, как детектив, вот это же совершенно, наверное, другая специфика,
1: да.
0: Чуть даже так, не то чтобы страшновато, это вообще другие истории, нагрузка другая.
1: Форма самое главное,
0: другая,
1: форма,
0: да.
1: В длину, 350 страниц, да, это как бы, это не песня из 35 строчек. Ну, понимаешь, какая штука? Ну, я к этому был готов, то есть я к этому стремился, я это любил, я это люблю, и для меня прозу писать очень органично, гораздо органичнее, чем стихи, потому что, знаешь, я признаюсь тебе честно, я поэтом себя никогда не считал. Поэзия для меня – это некий недостижимый идеал, это люди, которые пишут поэтические тексты, не думая над тем, будет ли написан на них музыка, и ты вот читаешь, и это поэзия без всякой музыки, без вмешательства извне.
0: Поэзия, да? Сама музыка, мне кажется.
1: Да, должна быть.
0: Да.
1: Вот. Я никогда не считал себя поэтом, потому что я такой глубины тексты, скажем, рифмованные и ритмизированные, никогда не писал, чтобы их можно было бы читать просто в книге. Я хорошей завистью завидую людям, которые это делать умели, умеют, и это совсем особенный отдельный дар. Вот. Я писал все-таки, так скажем, коммерчески ориентированные тексты для мелодий. А проза, да, вот это совершенно комфортная для меня среда обитания. Она, мне кажется, гораздо честней, чем стихи. Почему? Потому что в ней не спрятаться за красивыми рифмами, за туманной дымкой недосказанности. Здесь все довольно, ну, да, гораздо конкретнее и точнее.
0: Ты пишешь по реальным сюжетам, у твоего героя есть прототип?
1: Ну, я поясню вот на конкретном примере. Отчасти. У моего героя, ну, у моих героев нет прототипов. В определенной степени все герои русской литературы, они переживают, да, реинкарнируются в наших дальнейших работах, прозе. Ну, кто бы ты ни был, о чем бы ты ни писал. Угу. Вот. В этом смысле, ну, есть, конечно. Но в целом это оригинальные истории. Но вот у меня есть, например, в «Легендах отеля Метрополь», я люблю этот пример приводить, сюжетный поворот связан с пожаром в Малом театре. То есть сам пожар был именно в этот день. Действительно, он горел, Малый театр. Но все остальное, что написано, так скажем, в моей истории, оно вымышленное.
0: Вымышленное, да.
1: Да, то есть как писал Александр Дюма, да? То есть был Д'Артаньян, был де Тревиль, был герцог Бекингем, Анна Австрийская, была история с подвесками алмазными. Но внутренняя начинка, он взял и пересобрал все это в свою какую-то историю. Ну вот я на этом примере показал, угу, как это делается. Все остальное ты придумываешь, а исторический фон ты сохраняешь.
0: Ты обращаешься к эпохе 20 века. Откуда интерес именно к этому времени?
1: Я очень люблю это время, ты знаешь, это время больших свершений, когда Российская империя была для меня на высшей точке своего развития в части культуры, науки, промышленности, экономики. То есть все летело просто вверх, вверх и вверх. И тогда Российская империя занимала, ну, одно из центральных мест в мире.
0: Ты все-таки обращаешься за помощью к историкам, к криминалистам?
1: К историкам нет, а знаешь, что я люблю читать? Это мое хобби. Я люблю читать газеты того времени. Даже не литературу, именно газеты.
0: То есть ты по архивам,
1: да,
0: ищешь?
1: Да, я просто прихожу в Российскую государственную библиотеку и листаю подшивки. Нет, угу, ничего более точного для того, чтобы определить запах, вкус и дух времени, чем газетные публикации. Не литература, потому что литература пишется писателями, отчасти большими писателями, и ты, читая их, так или иначе воспринимаешь их правду.
0: Угу.
1: Ты воспринимаешь их мир. А газетная публикация лишена литературного флера. Газетная, угу, публикация – это факты, которые сопровождали вот людей, которые жили, например, в 1910 году. В этом нет никакого обмана, в этом нет ничего наносного.
0: У тебя уже вышло несколько книг в жанре ретро-детектива.
1: Три, да.
0: Какие отзывы все-таки ты получаешь?
1: И рецензии очень хорошие, кстати говоря. Их, может быть, не очень много, но на каждую книгу было 5-6 рецензий и в литературной газете, и на сайтах, торгующих электронными версиями. Но ты знаешь, в принципе, книга сейчас – это, ну, так скажем, немножко ретро-носитель. Больших тиражей сейчас нет даже у больших писателей. Наверное, это связано с каким-то общим упадком интереса к книге. Сейчас все-таки, да, больше рилсы смотрят, чем книжки читают. Но, тем не менее, по несколько тысяч книжек «Зебра Е» моих издает, каждого наименования, и они продаются. Значит, как-то это доходит до читателя, и интерес есть.
0: Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Что послушаем напоследок?
1: Напоследок я бы послушал наш номер из мюзикла «Ромео versus Джульетта 20 лет спустя». Называется он «Одно лишь слово», а исполняют его артисты мюзикла Анна Лукоянова и Максим Катарев.
2: Мой добрый ангел.

0: Песня «Одно лишь слово» прозвучала сегодня из мюзикла «Ромео и Джульетта 20 лет спустя». Поэт, создатель слов – это Карен Кавалериан. Он сегодня наш гость. И всегда не хочется прощаться с такими замечательными людьми. Ну, сейчас я, Карен, с тебя беру обещание, что ты обязательно придешь к нам. Уже когда будет премьера.
1: «Сердце Франкенштейна».
0: И мы с вами обсудим мюзикл и так далее. Я хочу огромное спасибо сказать за то, что ты сегодня нашел время и пришел к нам на Радио России. С тобой всегда интересно разговаривать и писать. Дорогие радиослушатели, большое спасибо, что сегодня вы слушали нас. Если мы делаем какую-то интересную историю, а мы делаем Радио России интересную историю, это все делается для вас и ради вас. Слушайте хорошую музыку. Я всегда с вами. До встречи через неделю. Всегда ваша и Диана Гурцкая.
2: Дорогая передача. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. В портах Южной Одессы поражены 3 сухогруза с грузами для ВСУ, сообщили в Минобороны России. Центр избирком заверил списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Об этих и других событиях далее подробно. В течение дня субботы вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный и 2 сухогруза в порту Одесса, которые осуществляли доставку грузов военного назначения для ВСУ, говорится в сообщении военного ведомства. Российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах, сообщили в Минобороны. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили более 1500 военных. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб и более 770 беспилотников самолетного типа. Центр избирком заверил списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ранее ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам. На следующей неделе начнется их регистрация. Подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва близится к финальному этапу. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
1: Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили. Этот этап завершился. Так что я поздравляю нас всех с завершением этой сложной такой работы, очень объемной. И движемся дальше. Следующую неделю у нас в основном мы продолжаем регистрацию партий.
7: Выборы в Госдуму и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить свыше 20 500 депутатских мандатов и выборных должностей. Венгрия заблокировала 2 переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По их данным, из-за отсутствия консенсуса было решено вернуться к вопросу утверждения результатов скрининга кластеров для Украины и Молдавии на следующем заседании 22 июля. В июле премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украины. В Евросоюзе придерживается подхода, основанного на заслугах, подчеркивал он. Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего вооруженных сил Украины Александра Сырского, пытаясь найти выход из политического кризиса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Зеленский в эти выходные соберет командующих, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и побеседовать с кандидатами на пост главнокомандующего. По словам источника, Зеленский готов сместить Сырского, если сможет найти ему замену и обеспечить плавную передачу командования без вреда обороне. Рассмотрение отставки Сырского последовало после увольнения министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главкомом стал причиной кадрового кризиса. По мнению Федорова, Сырский потребовал от Зеленского его отставки, представив ему ультиматум. Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года после увольнения Залужного, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Арабских Эмиратов. Стороны сверили часы по ситуации в Персидском заливе, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса. Кроме того, были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономических, образовательных и спортивных связей. Западу следует сотрудничать с Россией, но вместо этого он выступает с жесткими заявлениями об войне. Об этом заявил основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью журналисту Такеру Карлсону. Так он отреагировал на слова журналиста о том, что некоторые западные политики пытаются подтолкнуть целый континент к войне, которую невозможно выиграть по определению. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон. Ветер уже сегодня не такой сильный, а воздух может прогреться в течение дня до 27 градусов.
8: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
7: В гидрометцентре пояснили, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам. Роспотребнадзор предписал собственнику массажных кресел в аэропорту Домодедово провести их дезинфекцию после появившейся информации об укусе клопа. Их эксплуатация прекращена, сообщили в Роспотребнадзоре по Московской области. По информации ведомства, в управление поступила информация из здравпункта аэропорта об укусе клопа. По словам пострадавшего, находясь в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже, он заметил на своей одежде клопа. В ведомстве отметили, что ситуация сейчас находится на контроле управления управления Роспотребнадзора по Московской области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
9: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Ванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Три футболиста московского «Динамо» сменили игровые номера. Голкипер Курбан Драсулов в новом сезоне будет выступать с единицей на спине. Защитник Рубенс взял 8-й номер, а форвард Эльмехди Моухуб 49-й. Бело-голубые в первом туре чемпионата России 25 июля встретятся с «Крыльями Советов». Прямо сейчас теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Бастаде встречается с чилийцем Алехандро Табило. Идет первый сет, счет пока 5-4 в пользу россиянина. Теннисистка из России Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5-6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жебек Куламбаевой из Казахстана. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как сообщает издание «Спортэкспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ей воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. В Барселоне в субботу стартовал чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине «Болдеринг». Утром прошла квалификация у мужчин. По ее итогам в полуфинал вышли Николай Ериловец из Москвы и Егор Дулуб, представляющий Калининградскую область. Борьба за выход в решающую стадию развернется завтра в 11 часов по Москве. Наши атлеты стартуют одними из первых. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Погода.
7: По данным центра ФОБОС, 19 июля в Сыктывкаре ожидается небольшая облачность без осадков, днем 27-29 градусов. В Калининграде до 23 градусов, небольшой дождь, в Перми 26 градусов, без осадков. В Уфе и Оренбурге до 23 градусов тепла, кратковременные осадки. В Казани и Нижнем Новгороде 28 градусов, будет сухо. В Пензе, Туле и Воронеже около 27 градусов, без осадков. В Ростове-на-Дону и Волгограде завтра около 29 градусов, переменной облачной. Без осадков. В Сочи такая же температура. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременные осадки. Днем 23-25 градусов. В российской столице небольшая облачность. Без осадков. В предстоящую ночь в городе 13-15. Днем в столице 27-29 градусов.
5: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
10: Друзья, я рад вас приветствовать. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края Кирилл Федоров.
11: Или того, что от него останется.
10: После
11: ядерки. Да, после ядерки. Все, латыши уже доигрались. И, видимо, все. Латышский, как говорится, рыбацкий поселок придется все-таки ликвидировать. Ну, а что делать? Что делать? В конце концов, вот Ништадтский мирный договор 1721 года, мог нарушить только верховный правитель России. А верховный правитель России, когда Владимир Ильич Ленин признавал независимость Прибалтики, был Колчак. Вот. До этого был царь. Вот, собственно, ни Колчак, ни Николай II, являясь верховными правителями России, не давали никаким прибалтийским эмиратам независимости. Независимость давал Ленин и потом Ельцин. Две очень специфических личности в истории нашей страны. Сталин, конечно, на какой-то промежуток времени, конечно, по воле трудящихся, трудового народа, угнетенного капиталистическими эксплуататорами, вернул их в 1940 году в состав России.
12: Но не капиталистическими, тогда, наверное, буржуйскими.
11: Ну, и буржуйскими тоже. И капиталистическими, и буржуйскими. Угнетали там практически все. Вот. Поэтому они просили, и Иосиф Виссарионович присоединил их снова к России и вернул, так сказать...
12: А, все, я понял. Ты легитимность... об этой локации.
11: Да, да, да. Вернул легитимность Нештатскому мирному договору 1721 года, который гласил о том, что по результатам Северной войны, в результате действий нашей армии и в результате того, что мы еще и денег заплатили Швеции, Прибалтика уходит на веки вечные. А веки вечные, они как бы до сих пор длятся, если кто не знает. Вот, согласно документу, оригинал хранится до сих пор в Москве, можете... даже, я думаю, на него взглянуть. Вот. И поэтому, конечно, это будет в случае чего испытание на территории, так сказать, России, исторических регионов России. Я так считаю, потому что наша история, она не, так сказать, не
12: так, подожди,
11: не останавливалась.
12: Может, давай сначала просто испытание на новой земле, где никто не живет.
11: А там мишки, их жалко.
12: А, в этом плане. Так, да. Все, давай, подожди, мы сейчас тут в эфире наговорим, ты это понимаешь, развяжем Третью мировую.
11: Так, да, друзья. У меня у дедушки был анекдот, он говорит, Латвия хорошая страна, полковник советской армии, он говорит, Латвия хорошая страна, единственное, латышей национально озабоченных много. Вот. А так в целом красивая. Конечно, мы не хотим всего этого, конечно, мы шутим, иронизируем, и на самом деле ядерная война, это, конечно, война без победителей, но зато без проигравших, что тоже, как говорится, плюс. А мы, в случае чего, попадем в рай. А Латвия что может сделать? Только испорченные шпроты нам отправить.
12: Да, да, да. Согласен с тобой полностью. Вот. Поэтому, ну, что сказать, друзья. Все это, понятно, шутки, хотя которые обсуждаются уже, наверное, на каждой, в каждом доме, на каждой кухне и так далее. Вот. Ситуация тяжелая. Да, война тяжелая. Вот. Тем не менее, у нас мы заметили, что ПВО работает активней. Где-то противник все-таки какие-то средства, такие как беспилотники, даже вот некоторые там крылатые ракеты вроде «Фламинго» или как их там правильно называют.
11: Фламинго.
12: Наши недруги, да. Что-то долетает, какие-то единицы долетают, но основная масса ПВО, у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так, это не бравада, не пропаганда и так далее.
11: А ты знаешь, почему, кстати, у нас лучшее ПВО? Почему так произошло? Ну, помимо гения наших инженеров.
12: Потому что в Советском Союзе очень крутые инженеры были.
11: Да, но в Советском Союзе еще осознавали один маленький факт, что, несмотря на то, что лучшая в нашей истории наша авиация, это авиация Советского Союза а-ля 70-х, 80-х годов, где были тысячи современных истребителей, количество авиаполков такое, что мы можем просто позавидовать. Я тут разговаривал с некоторыми офицерами, они мне рассказали количество вертолетных полков. Вот. И, в принципе, я прикинул, что если бы мы вот просто вертолетами в этом количестве полетели бы по украинским окопам, то, понеся там потери в четверть, треть, может быть, ударных вертолетов СССР и все остальное, в принципе, мы могли бы просто Украину вертолетами разнести все позиции операторов FPV и всего остального.
12: Это так чисто вот, математически. Чисто математически. Вопрос, сколько машин из этой численности реально в полной исправности, сколько,
11: точнее, была очень высокая
12: сколько
11: была.
12: Экипажей готовы.
11: Техника новая была в Советском Союзе, а экипажей было просто до невероятного, ну, много. То есть, действительно, авиаполки были боеготовы. Мы можем посмотреть, например, когда улетали с Германии, улетали все своим ходом. Улетали со всех стран бывшего Советского Союза, когда произошла вот эта вот геополитическая катастрофа с его развалом, улетали своим ходом. Очень мало бортов оставались в нелетной годности. И, конечно, я возвращаюсь к чему? Почему ПВО-то у нас лучшее? И даже несмотря на наличие такого невероятного количества авиационной техники, мы понимали, что в прямом столкновении со странами НАТО завоевать господство в воздухе не удастся. Просто потому, что совокупное количество авиации стран НАТО, ну, превышало наше. Даже мы не говорим про качество, это все качество летчиков там, или качество техники, это все такие дискуссионные вопросы. Просто говорим о количестве, что завоевать господство в воздухе было невозможно, поэтому Советский Союз осознал очень простую вещь. У нас должна быть лучшая система ПВО. Поэтому, в принципе, на Западе мы даже вот попытаемся придумать, есть ли аналог Тунгуски, например. Есть ли аналог Тора. Есть ли аналог Панциря. Да, у них есть какие-то передвижные комплексы с ракетами. Но вот чтобы он и с пушками, и на гусеницах. Да, у них есть, например, Гепард пушечный. Но у него нет ракет. Да, у них есть там какие-то передвижные комплексы. Но даже если мы посмотрим на те же Патриоты, на предыдущие системы. Это история, когда на прицепе притащили, как говорится, этот Патриот. Ты видел, как эти установки выглядят? Они стационарные. Ну да, да, передвижные, да. Но как бы в целом стационарные. И посмотри на наш какой-нибудь С-300В на гусеницах, который по болоту может идти. То есть не С-300 на колесах, который у нас есть, а В именно, войсковой. Он на гусеничном таком вездеходе фигачит по полю. Буки, которые на гусеницах вместе с танками. Торы, которые могут по полю. Тунгуска, да, да. Это предок панциря. Поэтому действительно в Советском Союзе задумались о том, что ПВО должна быть беспрецедентно крутой. И нам досталось вот это наследие, которое на данный момент спасает. А лучшая система ПВО, наверное, в мире, по совокупности, наверное, сбитого всего, это панцирь. Огромная хвала разработчикам панциря, но панцирь вырос
12: панцирь
11: из чего?
12: Тоже. На самом деле,
11: из Тунгуски.
12: Бук очень крутая система, и панцирь. Ну, панцирь очень крутейшая система. Вот просто, ну, опять же, это то, что отметилось в этой нашей современной войне. Понятно, панцирь на первом месте, на мой взгляд, бук на втором. Я не беру такие системы, там, как С-400, С-500.
11: Это понятно.
12: Немножко
11: да, это...
12: другой класс, как бы, да. Но в целом...
11: И ракета стоит, как 3-5-этажный дом, без шуток, причем. Я не иронизирую и не, так сказать, не преувеличиваю. Но панцирь почему? А Бук, ты прав, против самолетов вражеской авиации показал себя невероятно хорошо. Но, конечно, в первую очередь угроза для России — это что? Ракеты Хаймарса, Атакамсы, вот эти, извините меня, вот эти мопеды, которые на нас летят, разного рода дроны. И вот, конечно, система панциря, она и так была очень хорошей. И насколько же она стала крутой сейчас. То есть панцирь сбивает то, что он не должен сбивать. Панцирь по всем ТТХ не должен сбивать баллистические ракеты. Панцирь сбивает баллистические ракеты.
12: Слушай, при этом он сразу ведет, ну, там, множество целей и может работать сразу по многим целям. Ну, в общем, действительно, это крутейшая система. Сейчас Китай, кстати, пытается что-то подобное сделать. Вот недавно они там на выставке представили, что такое компактное, но больше, наверное, против дронов. Они...
11: Там счетверенный ДШК.
12: Да,
11: я, знаешь,
12: да,
11: я
12: да,
11: осознал,
12: да.
11: что я знаю хоть одно слово по-китайски. А там бла-бла-бла-бла-бла, ДШК. О, ДШК. Там 4 пулемета ДШК, я понял, на чем-то. И несколько маленьких ракет таких.
12: Да, да, да. Ну, я так понимаю, это больше против дронов они как бы сразу ориентировали.
11: Ну, да, надо понимать, что сейчас вообще тренд такой, и в Англии сейчас идут тендеры, и в Германии идут тендеры. А как придумать дешевое средство ПВО? Потому что все дорогие вот эти средства, они абсолютно нерентабельны для того, чтобы сбивать. Да и даже не то, что деньги. Деньги можно печатать. Физически ты не сделаешь столько ракет. Они могут хотеть все, что угодно, но физически количество дронов, ну вот там ракеты Патриот, например, сейчас выпускают в мире 600-650 ракет Патриот в год. Мечтают они к 30-му году выйти вместе с украинцами на 2000 ракет Патриот в год. А мы, например, организовали там недавно налет 1000 дронов за сутки. То есть два таких налета, если все сбивать Патриотами, Ну, да. Ну, то есть на данный момент даже годовой выпуск Патриота не может один наш налет отбить. Годовой, вот весь мир производит ракеты Патриот, и один наш налет только ракетами Патриот сбить невозможно. Поэтому, конечно, противник, и мы переходим на то, чтобы беспилотники сбивали беспилотники. Сейчас, кстати, вот Мантуров сегодня показывал, не знаю, видел, не видел, Мантуров гулял по выставке, Денис Мантуров, по выставке с нашими дронами ПВО. То есть разного рода вот эти вот зенитные и так далее. Вот мы, кстати, не поговорили на прошлой неделе. Mm-hmm. На прошлой неделе нас не было, но насчет того, как один американский сенатор потрогал дрон P1 Sun, который звучит как...
12: Который не звучит, а выглядит надпись как будто P-Sun.
11: P-Sun, да.
12: P-Sun.
11: P-Sun, да, да, да. Вот, как говорится, и отправился, как говорится, к праотцам, с чем мы его и поздравили, к Маккейну.
12: Ходит, ну, этот... Ой, как его зовут? Линдси Грэм.
11: Линдси Грэм,
12: Грэм, да.
11: Экстремист-террорист в России. Но он уже
12: бывший.
11: Сыграл
12: бывший, ящик. Бывший, да, бывший. Вот. И интересный момент. Ходят слухи, то, что этот дрон был обработан новичком.
11: Угу.
12: Хотя нет. От новичка еще никто не умирал. Ладно, друзья, извините, даже над гибелью врага нельзя, как бы, да, шутить, но это даже, ну, его и врагом назвать сложно, это просто такой был комок русофобии, вот прям, поэтому...
11: Ну, справедливости ради,
12: извините,
11: ну, я вообще считаю, что о мертвых либо... Либо хорошо, либо правду. Вот, в данном случае хорошо не получается, поэтому будем говорить...
12: Хорошо нечего.
11: Хорошо нечего, да. Человек, на самом деле, не только русофоб, он, в принципе, поддерживал любые империалистические, как бы сказали в Советском Союзе, империалистические войны, которые вели Соединенные Штаты Америки. Просто понятное дело, что мы в первую очередь слушали его высказывания по отношению,
12: да,
11: к нам.
12: Да.
11: Но он точно так же радовался атаке на Венесуэлу. Точно так же он гордился просто невероятно нападением вероломным, без объявления войны на Иран. Также он поддерживал разного рода агрессии по Ираку. И в целом, будучи сенатором больше 20 лет, человек занимался тем, что радовался и помогал, и зарабатывал на убийстве соответственно, людей. Но он сенатор был из штата, где градообразующими предприятиями является ВПК, поэтому было, наверное, неудивительно, что все-таки он именно так и делал. Потому что деньги, бабло побеждает зло, к сожалению. Или в данном случае его генерируют, если мы говорим. Но хорошо, он сыграл в ящик, отправился к Маккейну. Вот, вместе там пусть что-нибудь обсуждают в аду.
12: Да, да. Слушай, ну, на этой неделе было много еще новостей, на прошлой тоже. У нас отлично отработали наши спецслужбы, предотвратили множество терактов, в том числе и некий аналог операции «Паутина», которую,
11: да,
12: в прошлом году противник смог провести. Поэтому хочу сказать, ну, слова глубокой благодарности сотрудникам ФСБ. Да и в целом наши правоохранительные органы хорошо работают. И сказать только: работайте, братья. И отдельно хочу обратить внимание, друзья, на самом деле результативность наших спецслужб намного выше,
11: угу,
12: чем об этом есть информация в средствах массовой информации. Понятно, не все оглашается, где-то продолжаются оперативные игры, которые нельзя разглашать, потому что, чтобы противника не предупредить. Где-то не хотят, чтобы там кто-то пугался лишний раз, вот и тому подобное. Это все как бы понятно. Вы просто должны знать. У нас крутейшие, крутейшие в мире спецслужбы. И да, отдельно хочу сказать, что на территории противника работа также ведется. Вот, просто мы пока об этом не знаем, но это временно. Я думаю, придет время, и все станет известно. Вот. То же самое хотел бы сказать насчет ударов по тылам. Да, вот сегодня с утра все ленты новостей забиты как бы пожаром на складах Wildberries. Вот, я хочу сказать следующее. В информационном плане мы все-таки уступаем противнику. И иногда, когда ты смотришь по открытым источникам информации какие-то материалы, связанные с ударами, может показаться, что у противника они их больше, они эффективнее и тому подобное. Но на самом деле это далеко не так. На территории противника мы уже уничтожили практически вообще все производство, всю промышленность, практически весь военно-промышленный комплекс. Автозаправочных станций, наверное, уничтожено уже, может быть, под 400 объектов.
11: Ну, точно больше 300 уже были даже подтверждены.
12: Да, и НПЗ, и все остальное. То есть у нас сейчас каждый день выносится портовая инфраструктура морская. Сейчас логистика в Черном море. Вот сегодня утром был нанесен удар по танкеру с контейнерами, который связан с Украиной, возле острова Змеиный. Вот. Очень много работы ведется и в этом плане. Вот просто прошу не забывать. Да, плохо, что что-то долетает по нам, по нашим тылам. Трагедия, то, что есть, к сожалению, погибшие и раненые на складах. Да, экономически это, ну, понятно.
11: Это урон?
12: Это урон, конечно, и особенно и малому, среднему бизнесу. Вот. Но это война, и просто хочу, чтобы люди понимали, что по противнику мы бьем намного сильнее, намного сильнее. Потому что иногда смотришь, пользователи сети пишут там, все там, нас бьют, они выигрывают, еще там что-то, вот у нас там это, а мы никак не это. Ну вот, в общем, извините за такой каламбур, но на самом деле там вообще все жестче. Тем более мы противника обрабатываем баллистикой, крылатыми ракетами, беспилотниками, да, с 22 года, там просто. Ну, единственное, что вопрос у меня также есть, это мосты через Днепр. Вот это для меня как бы загадка. Не знаю, может быть, это связано с инопланетным вмешательством. Хотя говорят, что инопланетянам тоже финансирование на изучение космоса урезали, поэтому сейчас нет кругов на полях, в Бермудском треугольнике не пропадают самолеты с кораблями и так далее. Ну это шутка, конечно.
11: Многие это, скажем так, объясняют тем, что на данный момент, видимо, главная проблема экономики? Главная проблема экономики – это ограниченность человеческих ресурсов при неограниченности человеческих потребностей. Ну и мотивируется это многими тем, что удары по другим объектам, они нанесут врагу больше. Я не согласен, я просто объясняю. Я считаю, что тоже мосты было бы хотя бы некоторые, даже с информационным...
12: Может, хотя бы чисто случайно.
11: Да, хотя бы с информационным бы-то и не экипажем этих Искандеров, не экипажем, а расчетом Искандеров не подсказывает. Там ведут в компьютере не те данные. В принципе, я ракеты подсказываю.
12: Ребята, если случайно Искандер снесет какой-то пролет моста метро в Киеве, Киев просто, ну, будет транспортный коллапс. То же самое есть еще Южный мост, мост Патона. Вот, Искандер сможет попасть в такой объект.
11: В свое время
12: полотно будут восстанавливать месяцами.
11: В свое время за уничтожение двух истребителей я наградил целый расчет
12: так,
11: Искандера
12: пахнет,
11: часами.
12: Пахнет сбором на удар по мостам.
11: Ну вот я тоже думаю, может быть, если мы смогли в свое время два истребителя вынести, так сказать, украинских с помощью удара Искандера, может быть, и сейчас тоже подумаем, какими часами так наградить.
12: Нужно взять все свои руки, друзья.
11: Вот у Путина часы делает императорская петродворцовая фабрика. Вот, он перешел на отечественный продукт, под Санкт-Петербургом делается. Вот, возможно, имя. Они, конечно, такие достаточно солидные и недешевые, но мост через Днепр тоже, знаете, не должен быть такой целью, которая легко достается. Вот, поэтому стоит
12: тут уже надо, не знаю, может быть, договориться с производителями Искандеров. Знаешь, как раньше делали эти, даже, по-моему, на немецких заводах, меня поправь, если я ошибусь, делали клоны. То есть автомобили с теми же номерами кузова и так далее. То есть в базах под таким номером у тебя в базе там заводской один автомобиль, а с конвейера выезжает два.
11: Да.
12: Один идет по криминальным схемам, вот, один как бы в автосалон, там, ну, дилеру, да, официальному.
11: Что ты намекаешь? Параллельно?
12: Искандер. Да? Можно параллельно под тем же номером, но специально для моста параллельно так случайно сделать, спрятать.
11: Какой-нибудь потом... корейский. КН-23.
12: Корейский Искандер, да, просто.
11: Просто промазал. Низкое качество еще.
12: Да, мы шутим, просто мы очень сильно надеемся, что все-таки...
11: Мост Патона. Не знаю почему, я там никогда не был, но вот у Дани есть мечта. Видимо, его бросила первая девушка на мосту Патона.
12: На самом деле нет, просто я понимаю то, что для противника это будет коллапс, транспортный коллапс в столице противника, это очень как бы очень хорошая штука, потому что у нас, поскольку тут объективно мы сражаемся со всей экономической, научно-технической, технологической мощью Запада, просто Украина в ВСУ на острие, Украина это как частная военная компания НАТО. Вот. Но вся экономическая и военная, и научная, технологическая мощь, она на их стороне. То есть мы не сможем их догнать, и уж тем более обогнать. У нас нет времени. У противника есть время. Поэтому нам нужно у противника отнять время. А значит, нужно нарушить их логистику, сделать так, чтобы даже какие-то инженеры из дома на работу ехали дольше. Это уже плюс в том числе.
11: Ты мне

0: Кюрасао. Центральный административный округ. Это отдельная категория. Вот, ну ладно, шутки шутками. А на Украине есть какой-то аналог, ну вот, маркетплейсов наших?
1: Должен же быть по-любому? Я-то там с 14 года не живу.
0: Не, ну, может, в курсе, я просто...
1: Вот. Я-то и не живу. У них, насколько мне известно, нет.
0: Угу.
1: Таких аналогов нет. Вот. Кстати, хорошо, что про Украину затронул. Многие сегодня в сети сравнивают удары по Wildberries и наши удары по Новой Почте.
0: Угу.
1: Друзья, я хочу сказать, причем там даже публикуют скриншоты, что на Wildberries продаются рации, продаются бронежилеты. Друзья, рации на Wildberries — это не военные рации, это гражданские рации, которые в том числе используют военные из-за того, что, ну, к сожалению, необходимость заставила, да. Вот. Броники — это тоже индивидуальные средства бронезащиты, это, ну, так себе. А Новая Почта у них официально встроена в структуру, в систему вооруженных сил Украины. Они выполняют логистические функции армии в том числе. То есть они вооружение переправляют через Новую Почту, комплектующие к оружию и тому подобное. Поэтому не нужно сравнивать. Вот не надо сравнивать. Вот. Насчет того, что, ну, кстати, вот в плане почты, по крайней мере, до 2014 года, то, что я помню, вот по Новой Почте, это действительно очень крутая, серьезная организация была. То есть там, ну, доставки на очень, на высочайшем уровне были. Вот. Поэтому вот только вот то, что могу сказать. Еще какие-то вопросы у тебя есть по Украине? Ты мне лучше скажи, тебе все-таки Кристина написала или нет?
0: Слушай,
1: уже две недели прошло, как крайний раз мы вопрос этот поднимали.
0: Ты будешь смеяться.
1: Кстати, наша радиослушательница, да.
0: Да, радиослушательница Кристина, ну, как пока нет.
1: С гражданством.
0: Написала Анастасия.
1: Из
0: Санкт-Петербурга.
1: Наша радиослушательница.
0: Ну, она же услышала, видимо, этот призыв. Да.
1: Анастасия.
0: Пока Анастасия, да.
1: Умничка. Так, держи, так, Анастасия. И что, ну, и что она.
0: Я, конечно, вежливо все-таки отказался, вот, но с другой стороны,
1: ты
0: я пока открыт.
1: Ты сейчас разбиваешь сердца миллионам наших
0: радиослушателей. Нет, ну я же говорю, я открыт, наоборот, к предложениям. Я говорю, что все, как говорится, все возможно. Но
1: просто, да, деле... все, просто Питер — это очень далеко, и там плохая погода.
0: Слушай, ну, я так, могу, да? так сказать. На самом деле, когда я встречаю людей на улице, в разного рода, так сказать, интонациях и с выбором не всегда цензурных слов, люди очень сильно удивляются отсутствием у меня гражданства Российской Федерации. Вот до сих пор. На прошлой неделе, кстати, выдали гражданство очень заслуженному человеку в России, человек, который нарисовал BMW X5 E70 и X6 E71. И еще Haval Gelion, когда он начал работать на китайцев. Вот я считаю, что человек, конечно, для России сделал невероятно, особенно для вот ЦАО, там, где любят пакетики из Сума, вот, и BMW X6. Вот эти женщины, у которых опухли губы из-за укусов пчел. Ну вот, я думаю, что вот это какая-то...
1: Ну, это может быть аллергическая реакция на орехи.
0: На пакеты из Сума. На то, как пришлось зарабатывать пакеты из Сума.
1: Они такие оранжевенькие, их так захотелось укусить.
0: Да, там краска какая-то неправильная.
1: Началась аллергическая реакция.
0: В общем, как бы пока... Пока, соответственно, у меня вопросиков много. Ну, вопросов у меня много. Например...
1: Вот если бы ты нарисовал дизайн для X6 BMW, да. Вот, или хотя бы для... Какая там у нас новая Лада вышла?
0: X-Ray, но 10 лет назад вышла.
1: Нет, вот недавно там что-то... не. Ладно, друзья, извините.
0: Волга у нас там вышла.
1: В комментариях что-то напишите, Волга. Которая Джили на самом деле, по-моему.
0: Ну, я
1: да?
0: понял, да.
1: Нет,
0: да.
1: А там еще есть Лада Азимут. Азимут, да. И там дизайнер сказал, когда его спросили, вот вы когда дизайн этот выдумывали, этот просто крутейший дизайн, чем вы вдохновлялись? Он такой, я вдохновлялся природой, географией России. Это горы, такие необъятные поля, луга, реки. Вот это вот все я пытался воплотить в дизайн. Ну и правильно в комментариях люди пишут, да ты китайским автопромом вдохновлялся, что ты обманываешь.
0: Да, да, да, какие горы.
1: Вот если бы ты, к примеру, свой талант применил и просто вот, ну, не знаю, из Нивы сделал бы вот X5 хотя бы.
0: Ну вот, возможно, и дали гражданство X5, России.
1: Конечно, о чем ты говоришь?
0: Я постоянно вот в прямом эфире призывал, говорю, сделайте, пожалуйста, хотя бы 20-летний

0: New BMW. Вот X5 E70, который нарисовал этот гражданин, он вышел как раз в 2007. То есть есть надежда, что в 2027 мы все-таки сделаем 20-летнюю BMW, повторим успех, и, как говорится, наконец-то граждане Российской Федерации от гражданина России получат, ну, по крайней мере, такой же красивый автомобиль. Возможно, там по-прежнему будет шестнарь на 1.6, вот, и на механике эта машина будет, но не все, как говорится, сразу. Зато красивая будет, ну, как 20-летняя BMW. Вот. И надежность у нее тоже будет, как у 20-летней BMW. Ну, имеется 20-летний BMW в 2027. Вот. Поэтому поживем, увидим, доживем, узнаем. Я, конечно, рад, на самом деле, когда гражданство Российской Федерации дают людям образованным. Тут я сейчас уже отошел от сарказма. И действительно считаю, что как можно больше талантливых людей, если они хотят жить в России и работать, почему бы и нет? Особенно если это люди из нашей, так сказать, цивилизационной истории.
1: Перебью,
0: да.
1: Поскольку мы затронули отечественный автопром.
0: Давай.
1: Тебе известно такой автомобиль, как ГАЗ-16?
0: Слава богу, нет. Но
1: это экспериментальный советский автомобиль. Угу. Волга такая, так сказать. Вот так вот она выглядела.
0: Актуально.
1: Воздушная выглядит. Подушка.
0: Еще бы на электробатареях от этих вот.
1: Ну, то есть на самом деле в советские времена как бы инженерный гений не знал ограничений.
0: Я считаю, что последняя красивая машина, выпущенная нами, вообще, в принципе...
1: Это Запорожец.
0: Нет, это вами. Вот.
1: Хорошо, я тебя отомщу.
0: Это, ладно, сейчас должна была быть шутка на Рафик. Вот.
1: Сейчас может быть шутка «Самый крутой дизайн в консервных банках рижские шпроты».
0: Ну, Рафик, рижская автобусная фабрика. Не, «Волга» 21-я. Именно 21-я, она шикарная, она красивая, она... 24-я уже так себе, а вот «Волга» 21-я, она, ну, до сих пор вызывает, особенно если она какого-нибудь красивого цвета, не токсичного, какого-то этого, знаете, там были токсичные такие советские, советско-серо-желтый какой-то такой, непонятно, грязный. А вот черная 21-я «Волга», да это ж просто люкс, да это ж просто вообще красота.
1: Слушай, ну еще вот там, не знаю, бирюзового цвета прикольно смотрится.
0: Согласен.
1: Вот,
0: ну,
1: есть такие комбинации, вот она вроде как бежевая, когда бежево-коричневая.
0: Бордовая, бежево-бордовая. Да, это красивая. Вот, короче, 21-я «Волга», я считаю, это последний красивый автомобиль, который действительно красивый, не симпатичный. В принципе, я считаю, что «Веста» выглядит не сильно хуже «Солярисов» и прочих, но...
1: Да, выглядят хорошо, вопросов
0: нет.
1: Но эти
0: все машины одинаково некрасивые, они утилитарные, они выполняют свою функцию в тепле, иногда с кондиционером, довести тебя из точки А в точку Б. Вот. А «Волга» 21-я реально красивая.
1: С подогревом боковых окон.
0: Ну, да, в том числе. Иногда, кстати, лобового стекла. Я, кстати, офигеваю. Вот в некоторых люксовых автомобилях западных брендов нет подогрева лобового стекла. А в «Весте» есть. И на самом деле это очень прикольная.
1: Сейчас можно троллить Запад. Они говорят, можем, а зачем?
0: Можем, а зачем?
1: У них просто всегда тепло.
0: Я жду «Волгу» X6. Вот, поэтому что-то должно произойти. Украдите дизайн. Ну, теперь у нас даже есть человек, кто этот дизайн придумал. Просто возьмите и украдите. Не лицензионно выпускайте, а завод Германия проспонсировала удар по, я не знаю, чему-то там. Все, мы украли.
1: Этот полностью. Человек, который дизайн для BMW придумывал, который недавно гражданство получил, мы его рассматриваем как главного агронома. То есть он правильно сеял там пшеницу, все эти дела. Угу. Зачем нам дизайн?
0: Ну да.
1: Друзья, я сейчас пошутил на самом деле.
0: Или он может, смотри, подать в суд на
1: BMW. У нас просто такая фишка, как бы, да, часто обращаешь внимание, что иногда рокировка кадров вот как бы не всегда бывает по назначению. Поэтому здесь чисто так предположение.
0: Мне вот интересно, кстати, накинуть на вентилятор. Я у себя уже накинул на вентилятор. Вот накину на вентилятор. И тут я знаю, что многие следят за футбольными матчами. И вот мне очень понравилось.
1: Финал когда?
0: А?
1: Финал когда?
0: я вообще не слежу. Ногомяч не входит в, так сказать, в сферу моих интересов. Вот. И мне, мне очень понравилось, когда жители России в майках спортивных клубов, в том числе с флагами этих стран, болели на матче Испания-Франция. Вот Испания за 25-й год отправила вооружение на убийство наших людей на 3 миллиарда евро. Франция, наверное, я сейчас, честно говоря, по Испании цифры знаю, по Франции не знаю, но Франция, я думаю, что миллиардов на 10 евро. Значит, в матче между Испанией и Францией участвовали люди, игроки, зарплаты которых начинаются от 10 миллионов евро в год. А некоторые, как мне сказали люди, кто увлекаются футболом, я просто еще раз говорю, я не специалист по футболу, что зарплаты некоторых игроков превышают 100 миллионов евро в год. Вот. Соответственно, с них в Европе, они же получают эти деньги легально, легально, не воруют ни в карман, ни биткоинами, вот, они получают их легально. Соответственно, они платят минимум 40% налогов, некоторые больше. И учитывая примерно количество бюджета и все остальное, то есть топовые игроки сборной Франции или Испании отправили на помощь Украине и убийство русских людей от 1 миллиона евро. Это такие топовые донатеры на убийство наших людей. И вот когда наши люди активно переживали, болели, кричали, то есть мы не просто пользовались какими-то продуктами, а прям...
1: Так,
0: то есть, я понимаю, когда мы
1: давай
0: покупаем...
1: Давай завязывай. Завтра финал чемпионата мира.
0: Кто с кем?
1: Смотри, я Аргентина, Испания.
0: Я за Аргентину. Они вроде не спонсируют убийство русских людей в любом случае.
1: Что хочу сказать. Я сам... был болельщиком до 2014 года, потом война, и как бы не до этого было. Сейчас просто вот читаю в новостях. Тоже нет времени смотреть. Для многих это важно. Не надо вот перегибать прям, понимаешь, что там налоги и так далее.
0: Ну вот бегают люди, которые задонатили Украине миллионы.
1: Если кто-то хочет, болеть, пусть болеют. Давай, у нас и так проблем намного больше, чем то, о чем ты сейчас говоришь. Уже дай людям нормально поболеть. Пусть болеют за кого хотят.
0: Я просто задаю вопрос, я же не запрещаю и не имею такого права.
1: Мы так дойдем, что ты предложишь прекратить смотреть американские фильмы, пользоваться Windows, пользоваться Android'ом.
0: Рассказываю. У меня есть ответ на это. Давай. Очень вообще простой. По поводу пользования чем-то. Когда мы покупаем Starlink и с помощью Starlink на BM-35, например, выносил ли истребитель противника, Илон Маск там, или Америка получают какое-то количество денег, но ущерб, который мы нанесли с помощью этого, превышает.
1: К сожалению, мы уже не можем пользоваться страной.
0: К сожалению, не можем. Когда мы продаем тот же там условно нефть или газ, многим это не нравится, но мы на эти деньги можем потом выплатить зарплаты нашим военнослужащим, купить технику, которая, например, не может
1: построить ракеты и беспилотники.
0: Ракеты и беспилотники и так далее. Когда мы условно пользуемся, опять-таки, если я, по крайней мере, говорю там, условно, могу всегда говорить за себя. Я знаю, что с помощью моего телефона я нанес такой ущерб западному миру, помогая нашим ребятам, что окупил любую его стоимость, которая только могла быть. Вот, когда наши, покупают чипы какие-нибудь самсунговские или что-то еще и встраивают их потом в некоторые наши ракеты, противник находил, это открытая информация, что там есть определенные чипы, которые мы в Тайване закупаем или еще где-то, и выносим с помощью них что-то. Это нормально. Когда мы даже покупаем еду, мы себя, по крайней мере, насыщаем. А когда вот мы болеем, то есть мы эмоционально переживаем за людей, которые бегают под флагами государств и спонсируют убийство наших людей. Когда ты пользуешься андроидом там, своим, ты же не, эмоционально не переживаешь за Соединенные Штаты Америки или Южную Корею. У тебя нет такого, боже, давай, ну пожалуйста, ура! Ты же не кричишь ура, когда пользуешься телефоном. У тебя эмоции, у тебя не знаю, пульс там не учащается. Может, ты, конечно, смотришь там какие-то видео запрещенные, у тебя пульс там и учащается, но в целом нормальный человек, когда пользуется какими-то устройствами, у него эмоциональной связи нет. Я просто не понимаю, как можно эмоционально переживать за людей, которые помогают убивать твоих сограждан.
1: Если ты не понимаешь, а кто-то большое количество людей, они болеют. Тут дело, ты понимаешь, дело в футболе, дело в спорте. Это как искусство. Понимаешь, вот и все. Люди
0: пытаются... Звонок Трампа по поводу, вот люди... я знаю, звонок Трампа, когда он отменил красную карточку.
1: Да.
0: Или когда мы и Соединенные Штаты Америки в 80-е бойкотировали Олимпиады. Спорт не вне политики. Забудьте эту чушь и бред. Или где наши спортсмены на Олимпийских играх? Где наши спортсмены на Олимпийских играх? Почему их там нет? Все, закройте вообще эту чушь. То, что в каких-то идеалистических мечтах спорт вне политики, ну, хорошо, тогда там,
1: да,
0: я не знаю.
1: Он может быть 300 раз в политике, он может, то же самое, опять же, ты смотришь фильмы с актерами, какие-то актеры адекватно относятся к России, какие-то являются русофобами, но талант игры, к примеру, да, понятно, у меня, например, меня триггерит, как бы, если я знаю, что там этот Фримен, темнокожий актер, популярный очень, да, это вот,
0: я понял, да,
1: Шоушенка, как бы, да.
0: Шоушенка, да, да.
1: Если он жесткий русофоб,
0: да.
1: И некоторые другие, по-моему, даже Де Ниро,
0: да.
1: Ну вот, и меня, ну, меня это, я уже реально другими глазами смотрю на этих актеров, меня немножечко это, ну, напрягает, как бы, ну вот. А большинство людей, они смотрят, просто наслаждаются актерским мастерством, как искусством. Понимаешь, то же самое футбол. Если для кого-то это важный вид спорта, вот, ну, например, вот я любил смотреть бокс когда-то. При этом неважно, там были наши, не было. Ну, вот если там даже там два американских боксера дерутся, ты там за кого-то одного болеешь или просто наслаждаешься боксом. Ну, американцы наши враги, исконные после 45-го года, условно говоря, да? Вот, и ты все равно наслаждаешься как искусством, как вот, ну, спортом. И
0: хорошо.
1: Запретить людям вот еще...
0: Не, тут, я ни в коем случае...
1: Братан, тут,
0: я, ну, я ты против запретов.
1: Ты осуждаешь, ты...
0: Я против запретов.
1: Вот. Ставишь свой моральный запрет Кирилла Федорова.
0: Нет, ну я просто
1: на самом деле,
0: обсуждение.
1: Здесь ничего плохого нет. Люди могут таким образом хотя бы там расслабиться, получить какие-то эмоции.
0: Хорошо, пример. И... Пример.
1: Давай.
0: Лето 1942 года.
1: Лето и арбалеты.
0: Лето и арбалеты. Правда, вот мы сидим в условно-блокадном Ленинграде или сидим в Сталинграде. Вот к одному рвутся немецкие танки, мы все это знаем. Другой окружают войска противника. И, значит, по советскому радио сидят поклонники футбола. А футбол тогда очень любили и играли. И он был тогда, наверное, отечественный футбол, ну, по крайней мере, насколько я читал, на достаточно таком подъеме.
1: Да.
0: Вот, сидят и слушают матч, тогда телевизора не было, ну, радио, слушают матч Португалии и Испании. Голубая дивизия Испании из испанских добровольцев участвует в блокаде Ленинграда, а Португалия поставляет большую часть вольфрама для немецких подкалиберных снарядов.
1: И что?
0: Ты можешь себе такое представить?
1: Да, почему нет, да.
0: Ну, такого не
1: Если,
0: было.
1: Если, ну, не было так распространено такое вот дистанционное... болельщество, потому что не было таких технологий коммуникации, как сейчас. Но, тем не менее, футбол,
0: думаю,
1: да, все любили, и вот даже тот же Сталинград, когда битва за Сталинград завершилась, мы противника отбросили, город еще, в принципе, там даже некоторые здания дымели, как бы, да, но провели футбольный матч. Там какой-то стадион более-менее целый расчистили. Там, по-моему, московский «Спартак» играл и местная команда какая-то. Ну, вот, я не помню название,
0: я
1: друзья.
0: Спорт. Вот. Да, но я абсолютно здесь... за спорт.
1: Смотри,
0: просто,
1: вот,
0: ну,
1: ты сейчас просто понимаешь, ты, вот у тебя сейчас позиция, как вот на Украине вот это качалось все, как бы, понимаешь, там русский язык, русские песни, вот это вот все. Не надо в маразм впадать, я тебя прошу просто.
0: Ну, я не... Слушай, я не против языка и не против спорта, не против украинского языка и там, я не знаю.
1: Так вот, да, тут поддерживают Кирилл на 100% прав, полностью поддерживаю, также, когда в Турцию везут деньги. Друзья, когда ты болеешь за футбольную команду, сидя дома по телевизору или в интернете, и когда ты сам едешь на территорию противника и везешь свои кровные и там оставляешь, ну, это не одно и то же. Я вас
0: Но сборная это национальная.
1: То же самое.
0: Флаг у тебя
1: Слушай,
0: там висит.
1: Слушай, ты когда слушаешь американские песни, ты понимаешь, что вот эти деньги все музыкантов, они идут в бюджет, на них строятся патриоты.
0: Я слушаю русский рок.
1: Патриоты, точнее.
0: Да, я вчера был на концерте Кости Кинчева, который красавчик, активно поддерживает.
1: Ты лучший.
0: И орал «Небо славян», который активно поддерживает.
1: Ты лучший, вопросов нет, но я все-таки некоторых американских исполнителей слушаю, в том числе и Элвис Пресли, и Битлз, и группа Queen, и тому подобное. Сиси Кэтч. Вот я люблю 80-е просто.
0: Мне очень нравится название.
1: Без кэтч, если да.
0: Да и кэтч. Кэтч — это ловить. И первое слово хорошее. И второе слово тоже неплохое. Мы за традиционные ценности. Вот. Поэтому, как говорится... Ну, не знаю. В общем, еще раз говорю, это дискуссия. Я не говорю, что я на 100% прав. И вот видите, мы даже в студии зданий представляем разные точки зрения, не имеем права вам навязывать. И я действительно против запретов. Вот эти все запреты, которые действительно как есть на Украине.
1: Ты
0: знаешь,
1: сейчас наши депутаты туда послушают и запретят футбол.
0: Не надо ничего запрещать. Я за то, чтобы люди всегда развивали в себе какие-то когнитивные способности, эмпатию, моральные какие-то принципы сами. Не то, чтобы это навязывалось государством, было обязательно, а то, чтобы люди сами делали осознанный выбор в пользу каких-то ценностей в нужный момент. Это как я уже говорю, путешествовать в Европу надо, как человек, который видел очень много стран, который посетил их, и действительно это колыбель нашей цивилизации, но, наверное, это надо делать не тогда, когда часть ваших денег будет потом кэшбэком направлена на убийство ваших
1: сограждан. Насчет денег тут вопросов нет вообще, как бы, да, то есть помогать противнику не стоит, поэтому тут весь туризм и все остальное, тут я абсолютно с тобой согласен.
0: Но это никоим образом не означает, что когда все закончится, не стоит туда съездить. Конечно, жить надо в России, но если у вас есть возможность посетить как можно большее количество стран, и Востока, и Запада, Юга, кого угодно, почему бы нет, делайте это. Вот я говорю, позиция Артемия Лебедева, она самая крутая. Все страны мира видел, включая которые запрещены. 10 паспортов у него там, по-моему. Вот. Но сделал 11 граждан Российской Федерации и живет, работает на благо Родины. Несмотря так, на странный цвет его волос.
1: Началась нативная реклама ВКонтакте.
0: Слушай, ну, кстати, опять-таки, при всех вопросах, которые у меня есть, и я их действительно задавал, в том числе в студии на Радио России, я считаю, что когда нас неконкурентно давят и выдавливают из разного рода платформ, ничего хорошего в этом нет, и как бы я за свободную конкуренцию, и вот эти блокировки как импортных аналогов, так и наших отечественных в обратную сторону, мне кажется, так себе. В свое время ВК Павла Дурова просто наглухо разбил Facebook в свободной конкуренции, просто потому что ВК был крут, вот, и это было
1: можно
0: офигенно.
1: Сказать, Telegram, WhatsApp, в принципе.
0: Тоже размочил в абсолютно свободной конкуренции.
1: Потому что Telegram намного да. круче, да.
0: Абсолютно. Ну, и не требовалось никаких блокировок.
1: И это продукт русских мозгов.
0: Да, поэтому... да, да.
1: Так, друзья, время первого часа подходит к концу. Не забывайте, встретимся ровно через 15 минут. У нас будет второй час. Обсудим много интересных новостей. Оставайтесь с нами.
0: Не переключайтесь.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамалашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» – радиопроект «Области знаний».
7: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
13: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
14: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организована оборона ВСУ в городе Сломлино. Семьи погибших и пострадавших в результате украинских атак на логистические центры получат поддержку от компании. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе Сломлино. Уничтожаются отдельные очаги, заявил об этом начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Запад», сообщили в Минобороны сегодня. По его словам, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, бывшее название «Мирное». Скоро будут взяты Шевченко, Красноярское и Светлое. Также ведутся уличные бои в Подлимане Харьковской области. Вооруженные силы России продолжают освобождение Донбасса, наступает на всех направлениях, заявил Герасимов. В течение дня субботы вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный и два сухогруза в порту Одесса, которые осуществляли доставку грузов военного назначения для ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе техники в районах населенного пункта Красный Лиман, Маяка Донецкой Народной Республики, а также Червонного Оскола, Староверовки и Изюм в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
17: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловская, Уланово, Рыжовка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 мотопехотных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
16: Военнослужащие ВСУ прячут бензовозы с топливом на школьных территориях Харькова. Подобные меры практикуются также в Сумской и Черниговской областях Украины, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Там также отметили, что западные союзники Украины стали реже реагировать на попытки Киева обвинять Москву в якобы ударах по гражданской инфраструктуре из-за большого количества фотографий украинских военнослужащих, сделанных в школах и детских садах. Четверо мужчин и трое женщин стали жертвами атаки ВСУ по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила глава Минздрава региона Марина Македонская. По ее словам, еще 25 человек пострадали. Представитель ведомства также призвала прекратить распространение слухов о количестве погибших и пострадавших. Подробнее о пострадавших рассказал главный врач Тамбовской областной клинической больницы имени Бабенко Александр Луцев.
18: Четверо пациентов прооперированы, сейчас заканчивается оперативное лечение последнего пациента. Все манипуляции и операции выполнены, пациенты в стабильном состоянии, 2 из них в тяжелом, 2 в средней тяжести, находятся в реанимации и в палате.
16: Семьи погибших и пострадавших в результате украинских атак на логистические центры в Тамбовском, Котовске и подмосковной электростали получат поддержку от компании. Wildberries выплатит родственникам жертв 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии получат 1 миллион рублей. Депутаты Верховной Рады хотят направить Зеленскому запрос об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Они также хотят потребовать от него рассмотреть вопрос о назначении нового главнокомандующего вооруженных сил Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат. По словам Железняка, запрос до понедельника должны подписать минимум 226 депутатов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы выйти из кризиса, охватившего военное командование после увольнения министра обороны Михаила Федорова. На этом фоне во многих городах Украины начались стихийные акции протеста в поддержку Федорова и против Сырского. После массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе на Ставрополье госпитализировано 53 человека. Также есть и несовершеннолетние. Среди них сообщили в Минздраве региона. Причиной обращения стало недомогание после пребывания в гостиничном комплексе. С 13 по 17 июля более 50 пациентов были госпитализированы в 10 больниц региона. Остальные проходят лечение амбулаторно. Медики оценивают состояние пострадавших в массовом отравлении на базе отдыха в Ставрополье как средней степени тяжести. Совет министров Бельгии одобрил запрет на импорт продукции из израильских поселений на палестинских территориях, сообщает бельгийские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Максима Приво. Вводятся специальные правила для товаров, происходящих из израильских поселений, расположенных на оккупированной Израилем палестинской территории, а именно на западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и в секторе Газа, объясняется в публикациях. На заседании Совета Евросоюза по иностранным делам 13 июля главы МИД стран ЕС поддержали большинством введение торговых ограничений против израильских поселений на западном берегу Иордана, призванных незаконными по международному праву. Злоумышленники под видом полицейских обходят квартиры и просят жильцов предъявить паспорта и сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения. Об этом сообщает РИА Новости. Предупреждения о подобных случаях расходятся в чатах жильцов московских ЖКХ. В частности, неизвестные выдают себя за полицейских. Они одеты в форму и могут иметь фальшивые удостоверения. Злоумышленники совершают обход квартир, просят жильцов предъявить паспорта, чтобы якобы убедиться в их действительности, а также сдать биометрию якобы в преддверии переписи населения, отметили в МВД. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
19: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккеист «Спартака» Игнат Коротких заключил новый договор с клубом, сообщает пресс-служба «Краснобелых». Двустороннее соглашение рассчитано на 2 сезона. В минувшем розыгрыше нападающий перешел в «Спартак» в результате обмена с «Амуром». 24-летний игрок провел 4 матча в КХЛ и отдал 1 результативную передачу. 3 футболиста московского «Динамо» сменили игровые номера. Голкипер Курбан Расулов в новом сезоне будет выступать с единицей на спине. Защитник Рубенс взял 8-й номер, а форвард Эль Мехди Маухуб 49-й. Бело-голубые в первом туре чемпионата России 25 июля встретятся с крыльями Советов. Прямо сейчас наш теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Бастаде встречается с чилийцем Алехандро Табило. Идет 3-й сет, счет в матче 1-1, а в решающей партии 1-1 также. Победитель пары поспорит за трофеи 250-ника с итальянцем Лучано Дардери. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5-6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жебек Куламбаевой из Казахстана. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как сообщает издание «Спортэкспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ей воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. В Барселоне в субботу стартовал чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине «Болдеринг». Утром прошла квалификация у мужчин. По ее итогам в полуфинал вышли Николай Яриловец из Москвы и Егор Дулуб, представляющий Калининградскую область. А у меня на этом пока все. Далее о погоде.
20: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
21: По данным Центра ФОБОС, 19 июля в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность без осадков, днем максимум 26 градусов, в Южно-Сахалинске до 21 градуса, возможны дожди, в Хабаровске плюс 31, переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге завтра 20-22 градуса, возможны кратковременные осадки, в Челябинске-Тюмени до 23 градусов тепла. В Сыктывкаре максимум 29 градусов, будет сухо, в Калининграде 23 градуса, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, утром и днем кратковременные осадки, днем максимум 25 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков, предстоящую ночь в городе 13-15, днем в столице 27-29 градусов, сейчас в Москве плюс 26.
20: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Добрый вечер, друзья. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Это 2-й час программы «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. Самый популярный нелегал России и, кстати, очень перспективный холостяк. Это для женской части нашей аудитории информация.
22: Давай о позитиве чуть-чуть. Хочется позитива.
1: Так, по-моему, у нас первый час был о позитиве все время.
22: Ну, а сейчас продолжим тогда позитив.
1: Давай, давай.
22: Кстати, я вот был в Санкт-Петербурге тут недавно. Вот, в Москве могу сказать, что в крупных городах потихонечку отступает топливный кризис. Не могу сказать, что он отступил, не могу сказать, что это по всей России, ни в коем случае не подумайте так, но в крупных городах потихонечку бензин и солярка появляются, причем появляются даже на заправках не таких, не огромных, мощных и так далее, а появляются уже на достаточно таких небольших районных заправках и так далее. Понятное дело, там не все, не сотый, не всегда это все идеально, там, наверное, могут быть какие-то вопросы с качеством бензина, это к химикам и всем остальным, но потихонечку в крупных городах, я тоже слышал и спрашивал, налаживается, проблемы сохраняются на трассах, я знаю, достаточно серьезные, в регионах некоторых тоже достаточно серьезные проблемы, то есть я ни в коем случае не хочу сказать, что проблема решена, ее нет и так, но какие-то первые последствия принятия вот этих антикризисных решений, они уже начинают появляться, и это хорошо, есть, конечно, некоторая надежда, что если мы продолжим все эти меры, плюс все-таки придумаем, как защитить НПЗ не только зенитками, МОГами, но и физически обеспечиваем им защиту. Вон Украина закатывает в бетон, я думаю, ты мне не дашь соврать, свои подстанции прям вот активно, делает саркофаги чуть ли не как над Чернобылем. Вот практически над всеми этими подстанциями, которые там 375 киловатт или как они там были. Вот. Понятно, что НПЗ большие объекты, понятно, много чего понятно, но это и стратегически важная история. Я рассказывал про 42-й год. Гитлер не просто так рвался к бакинской нефти, не просто так он шел на Грозный вместе со своими генералами и маршалами, потому что нефть — это кровь войны, и в 20-м и 21-м веке пока ничего не изменилось. Вот. Но, опять-таки, некоторый осторожный оптимизм наблюдается. Хочется, чтобы это распространилось помимо крупных городов еще и на регионы, на федеральные трассы, где люди говорят, есть проблемы. Вот. Но такой осторожный все-таки оптимизм я испытываю, что все-таки мы сможем преодолеть. Опять-таки, хочется верить, я не знаю никаких инсайдов, но вот есть у меня такое вот видение. Ну и плюс владельцы дизельных автомобилей кайфанули в моменты, так сказать, самых тяжелых. Они узнали, что, во-первых, дизельные моторы, они и кушают меньше, и дистоплива в России все-таки было несколько больше, и поэтому кризиса дизельного топлива, слава богу, сильно не произошло. А дизельное топливо — это не только перемещение наших прекрасных пяток точек из точки А в Б, это еще и очень важные для государства посевные работы, уборки урожая и то, что обеспечивает продовольственную безопасность страны.
0: Да, согласен. Но это все глобально мелочи. Есть более интересные новости, например, давай, что НАСА продолжает публикацию кадров с неопознанными летающими объектами на нашей планете.
22: Угу.
0: Вот. И некоторые, скажем так, люди надеются на то, что все-таки прилетят инопланетяне и решат наши проблемы.
22: Угу.
0: А кто-то говорит, что у инопланетян тоже проблемы с финансированием на изучение космоса. И поэтому не прилетят.
22: Не знаю, у нас нет проблем с изучением космоса. На этой неделе стартовала очередная наша ракета в космос. Доставила туда спутники. Вот, кстати, попутно на ней была размещена разного рода реклама нативная.
0: Это было очень странно.
22: Слушай, странно, я там поузнавал, деньги пошли в Роскосмос. И понятное дело, что Роскосмос — специфическая организация, к ее управленцам постоянно появляются разного рода вопросики, ну вот в том числе у нашей прокуратуры и всего остального. Но, тем не менее, все равно эти деньги пойдут на усвоение космоса. Честно, распишите ее вообще хоть всем незапрещенным на территории России, но запускайте эти ракеты в три раза чаще и сделайте уже наконец-то нашу спутниковую группировку великой и прекрасной, чтобы она могла импортозаместить Starlink, по крайней мере, для наших бойцов, а потом желательно для наших авиапассажиров и пассажиров российских железных дорог. Вот. Поэтому вопрос в том, что там написано, меня не касается. Я узнал, знаешь, что сколько стоит VIP-тур на пуск этой ракеты?
0: Сколько?
22: 500, если ты летишь, 1000 рублей, если ты летишь обычным пассажирским самолетом, и 600 тысяч рублей, если ты летишь бизнес-джетом.
0: Так, подожди, пассажирским самолетом летишь куда, в космос?
22: На космодром.
0: Я думал, в космос.
22: Да никакой космос. В космос, кстати, ну, не в космос, если мне не изменяет, невесомость прочувствовать на специально оборудованном Ил-76 стоит, по-моему, чуть больше миллиона рублей. Это 8-10 заходов, где-то по полторы минуты невесомости. Знаешь, знаете самолеты, не знаешь? Короче, забирается Ил-76, потом пикирует, и в момент всего этого на борту образуется невесомость, абсолютно такая же, как на, например, Международной космической станции, и так тренируют космонавтов. Это, ну, это не изначально не аттракцион, это...
0: Я тебе скажу, что да, кстати, вот по этому поводу новость еще, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Вот. То есть космос наш, как бы, да, ну, совместно, походу, с американцами. Насчет разных аттракционов, я хотел бы сказать. Вот был...
22: Давеча на аттракционах.
0: Давеча на аттракционах, да. Вот 7 июля у моей супруги день рождения было, и в честь этого все-таки...
22: В лунопарк?
0: Впервые мы побывали в Москве на острове мечты.
22: Кстати, хотел, расскажи.
0: Очень крутое место, на самом деле, реально очень крутое место. Огромная территория, много разных там прикольных таких сооружений, кафешек, ну там реально все очень классно, и очень много разных аттракционов. И я понял, что все-таки возраст имеет значение. Вот,
22: Age matters.
0: Да. Первый аттракцион, там какая-то такая центрифуга, тебя там крутило, там и так, и сяк, как бы все, я вышел, я понял, что...
22: Центрифуга так, у тебя продолжается?
0: Что-то не то, как бы, да, в общем. И там один, наверное, самый жесткий аттракцион, это в тоннеле черепашек-ниндзя. Там на большой скорости, по-моему, 85 километров, тебя вот, эти вот на этих вагончиках, ну, как американские горки, принцип такой, как бы, да, ну, ты там через туннель мчишься на большой скорости, там, и как угодно, и вверх ногами, и как угодно, и это все занимает короткое время, то есть непродолжительные там аттракционы, вот, но, ну, ты же там покупаешь абонемент и ходишь, как бы, да. Ну вот после этого я понял, что я больше не люблю аттракционы.
22: Да?
0: А я очень давление люблю. Подскочило, я весь красный, как бы.
22: А нечего молодую жену заводить. Нечего молодую, красивую, так сказать, ну, ополченку.
0: Слушай, да, ей как бы. Ну так, ладно, не буду. Тут жена, может, слушает этот эфир. И сейчас скажу возраст, не буду говорить возраст.
22: У женщины есть молодость, вторая молодость и вечная молодость.
0: Да, да, да. То есть. Поэтому, как бы, да.
22: Да что, она у тебя молодая, красивая, не то, что ты.
0: Да, ну, да, да, не то, что я. Не то, что
22: да,
0: я.
22: Не вот то, так. Что ты.
0: Да, поэтому вот аттракционы и всякие вот эти вот ваши, понимаешь, невесомости, наверное, я нет. Наверное, нет.
22: А я прям вот люблю, летал, значит, на реактивных самолетах с разного рода всеми этими историями, и даже умудрился не воспользоваться пакетиком отдельно, который был приготовлен. Могу сказать, что очень люблю парки вот этих аттракционов. Посетил парижский Диснейленд во Флориде, в Калифорнии, в России был в Сочи, забыл, как парк называется, но вот в Сочи он есть, в Сириусе. Кстати, могу сказать, что, ну, не хочу там кривить душой и все остальное, если мы возьмем какой-нибудь там парижский Диснейленд за 10 из 10, или Хайде-парк, например, в Германии тоже там за 10 из 10, то сочинский где-то 7-8 из 10 стабильно я могу дать. То есть это неплохо, это хорошо. Конечно, возможно, хотелось бы большего развития и всего остального, но это уровень достаточный, хороший, и я кайфанул, и как бы вообще не пожалел от того, что посетил. В Москве не был, к сожалению, вот, но... Если вот Даня сказал, что хорошо,
0: советую.
22: Если Дане было плохо, значит, что русскому хорошо, то есть.
0: Иди ты. Сходи. Там, причем там всегда много людей, вот, и причем мы были, это будний день. Ну, там реально классно. Мне очень понравилось.
22: А что, почем нынче?
0: Ну, там мы брали безлимит. То есть, ну, как безлимит? Ты можешь без очереди проходить. Там, типа, экспресс.
22: Фаст-пас это называется, экспресс.
0: Ну, да, я первый раз был ну, как бы коснулся такой темы, что можно без очереди. Да,
22: я понял, ты привык в Советском Союзе стоять в очередях, жена сказала, я такого не знаю, я хочу быстро.
0: Нет, да, 7 тысяч билет стоит, и ты весь день там ходишь.
22: Ну, да.
0: То есть аттракционы ты не платишь, вот ты 7 тысяч заплатил, и ходишь весь день, там катаешься и так далее. Очень
22: Сопоставимо.
0: Да, да, да, да, да. Ну, вот, очень
22: Диснейленд примерно 150 долларов, там такое аналогичное, наверное, будет, 100-150 долларов евро, вот, ну, то есть сопоставимые суммы, надо понимать, что это стоит много и электричества, и огромное количество персонала всегда обслуживающего людей, которые занимаются обеспечением, наверное, там выходят какие-то аниматоры, вот эти детишек, нет там вот этой истории?
0: Да, там... Там не нужны, не нужны аниматоры. Там...
22: Не, ну имеется в виду, ходят актеры, там каких-то сказочных персонажей изображают, там какие-то такого нет?
0: Честно, не видел. Там очень много людей ходило, как бы там сложно, кто аниматор, кто не аниматор. Да. А, единственное, что...
22: Особенно в Москве вообще не поймешь, то ли это аниматор черепашек-ниндзя, то ли просто обычный москвич.
0: То ли какой-то квадробер, да?
22: Да, квадробер.
0: Там единственное, что, да, кстати, там был тир для скуфа.
22: О.
0: Вот я решил сходить в тир для скуфов.
22: И ты победил тир?
0: Да. В общем, там надо было такие, в общем, там, не, знаешь, там обычно в банке стреляют, там такие ну, жабы плюшевые стояли, 8 штук, там 2 ряда.
22: Да.
0: Вот. И надо было 8 штук сбить 9 такими мягкими мячиками. Вот очень неудобно. И я, по-моему, где-то с третьей или с четвертой попытки все сбил. Вот.
22: Что выиграл?
0: Ну, мишку большого такого. То есть жена
22: выиграла. Счастлива.
0: Просто нереально. Она еще даже видео у себя в Инстаграме опубликовала, видео там набрала.
22: Запрещенным, у нее экстремистском.
0: Там запрещенным, экстремистском и так случай. Далее. Да. Причем у нее канал небольшой, не знаю, сколько у нее там подписчиков, может, 10. Но набрала видео что-то под 400 тысяч просмотров. Я не думал, что людям нравятся вот скуфские тиры, когда бородатый седой мужик сбивает игрушки другими
22: она
0: игрушками.
22: Она просто вначале сказала, мой муж, будучи молодым, тренировался, забросил 8 гранат в 10
0: открытых. В храме Шаолинь.
22: Нет, во время штурма Славянска забросил 8 гранат в открытые люки украинских танков из 10.
0: Причем одной рукой. Да,
22: одной рукой
0: в
22: сорвал.
0: Один день.
22: Сорвал наступление бронегруппы. Сейчас вспомнил, как это было. Как это было.
0: Не, на самом деле, да, но нужно было привыкнуть, потому что я еще со школьных, с детских лет всегда очень метко бросал снежки. Вот. И,
22: в ухо, товарищи.
0: И, наверное, дальше всех в классе метал гранаты. Вот. И вот как-то да, то есть, ну, получается. И надо было просто привыкнуть к весу, потому что неудобные такие эти мячики, они легкие. Вот. И для того, чтобы кинуть, там надо было наоборот, то есть как-то так еще немножко дальше отступить. Там есть линия, откуда бросать, и надо кидать с достаточной силой. Вот. Потому что многие там передо мной ребята пытались тоже, они стратегию неправильно выбрали, они так пытались так навесом, просто думали, что ну, попадать, но не всегда из-за слабой силы броска, не всегда эта лягушка мягкая.
22: Короче,
0: падала.
22: Сейчас на нас подадут в суд вот эти владельцы аттракциона, потому что Даня рассказал все секреты, как обанкротить предприятие.
0: Да, а там просто ну, нужно сильно бросать и нормально получить. И просто, ну да, масса удовольствия, прикольно. Ну, это тир для скуфов, я так его назвал.
22: Скуфендуй. Скуфендуй. Да.
0: Что-то вроде этого. Да, друзья, извините, мы так это отвлеклись на...
22: Это факультет
0: такие...
22: Хогвартса.
0: Факультет... Да, ну, конечно.
22: Да, Скуфендуй.
0: Слушай, мы иногда Гарри Поттера пересматриваем.
22: Ну, это зумерская тема. Ты, кстати, зумер... То есть не зумер, а не зумерская, а миллениальская тема.
0: Миллениальская.
22: Ты, кстати, миллениал или ты этот X или кто там был?
0: Не, ну, получается, миллениал. Я же в 84-м году родился. Но...
22: А, ну, тогда миллениал. Ну, ты такой ранний миллениал.
0: Ранний, да. Ранний миллениал.
22: Ранняя пташка, короче.
0: Да.
22: Вот до чего миллениалы довели, как говорится, планету Земля.
0: Да ладно, довели кто-то пораньше.
22: Ну, это
0: мы
22: да.
0: уже как бы ни на что повлиять не могли. В 7 лет, когда в 91-м году мне было 7 лет, вряд ли я смог бы повлиять на развал Советского Союза.
22: Ну да, это факт, это факт. А вот, слушай, ну на самом деле на этой неделе активно мы вот говорили, но, наверное, стоит еще раз немножечко обговорить про работу именно по портовой инфраструктуре Украины, потому что, на самом деле, это важный момент. Я лично жду применения противокорабельных ракет, и чтобы не просто были попадания в ходовую рубку, не просто были какие-то замедления и так далее. У нас есть определенное количество в Крыму противокорабельных комплексов БАЛ. У нас есть определенное количество других комплексов, которые действительно могут потопить корабли прямо вот там. Они нам в Туапсе устроили, так сказать, мягко говоря, неприятную историю, в том числе повлекшую за собой снижение туристического сезона и всего остального. Ну, я думаю, что нам тоже стоит работать по тому направлению плотнее, потому что до сих пор Украина торгует зерном и получает с этого деньги. Вот. И несмотря на то, что корабли, зерновозы не так красиво горят, как склады Wildberries, но я считаю, что если направить немножечко зерна на дно Черного моря, рыбкам будет что покушать, вот, и в принципе ничего плохого не произойдет. Вот. И надо так делать, чтобы Украина лишилась дохода от зерна. Он тоже составляет миллиарды долларов. Это не какая-то копеечная акция, это не продажи сувениров. Это очень серьезная статья дохода, да, в стране, которая обладает плододворной землей.
3: Да. Слушай, еще очень такая важная новость, которая везде разошлась, все ее обсудили. Но
22: кроме нас.
3: Нужно и нам в эфире это тоже обсудить.
22: Ну, давай.
3: Это по поводу отставки министра обороны Украины Федорова.
22: Моего родственника.
3: Кстати, так, подожди, вот так вот, вот так, да, да.
22: Ну, смотри, одного...
3: Твой однофамилец, может, даже родственник.
22: Одного закинули на Украину, одного в Россию, короче, ну, все, все, как
3: говорится.
22: Везде
3: Федоровы, да.
22: Везде,
3: да,
22: диверсия. Кстати, вот. Ну что на самом деле говорит о гражданском характере конфликта,
3: да, ну, конечно,
22: кто бы что ни,
3: да,
22: говорил. Вот настолько... Настолько.
3: Ну, главнокомандующий ВСУ Сырский, да, родился в России.
22: У которого родители.
3: Родители в России живут, да. Вот. Ну, в общем, не суть. А у нас,
22: да, суть, Сырский тут
3: много,
22: да,
3: и в администрации президента, да, и на других должностях. Тот же Дмитриев, кто родились,
22: да,
3: на территории Украины.
22: Так
3: сейчас в российском политике.
22: И вроде Мединский, я могу ошибаться.
3: Мединский, по-моему, тоже.
22: Да, да, да. Ну, слушай, да, главный производитель FPV-дронов в России — Ткачук. Что говорить? Владимир, наш с тобой общий,
3: да,
22: друг.
3: Да, кстати.
22: Ткачук.
3: Да.
22: Вот. Поэтому
3: вот
22: как бы везде, везде, как говорится, проникли.
3: Причем,
22: ну,
3: с Урала. Да?
22: Это уральский Ткачук.
3: Да. Так вот, насчет Федорова. На самом деле новость хорошая, поскольку... Но, по крайней мере, не знаю, насколько он имел влияние, но, судя по всему, имел, поскольку он ранее был министром, ну, что-то вроде цифрового развития,
22: да,
3: потом стал министром обороны, да, он, по-моему, 91-го года рождения, и вот, по-моему, в начале этого года он стал министром, и уже стали заметны некоторые перемены. Во-первых, нам заблокировали Starlink именно для нас. Это вызвало некоторые такие неприятности на фронте. Противник даже пытался воспользоваться, контратаковать.
22: Тяжелые, то есть, проблемы со связью, ты хотел сказать.
3: Да, противник знал о том, что эти неприятности будут. Он подготовил резервы для этих контратак. Наши, слава богу, отбились. Но тем не менее. Также начали применять дроны, которые способны, которые управляются на специальном сервере. Там технология, я забыл, как называется, что-то связано с Харнетом, по-моему.
22: Угу.
3: Что-то там.
22: Искусственный интеллект внедрили активно.
3: Искусственный интеллект, да. Но фишка в том, что они начали концепцию менять. То есть они увидели проблему, что мобилизационного ресурса не хватает. Значит, нужно сделать всех желающих во всем мире повоевать за Украину мобилизационным ресурсом. Поэтому через технологии они попытались это реализовать. И вот некоторые их там дроны управляются в любой точке мира через как раз таки эту систему. Также они пытаются сейчас бронетехнику сделать беспилотной, и чтобы можно было ее управлять через такие, не знаю, там консоли, оборудование, как PlayStation, руль, педали, да, и ты как бы управляешь бронетехникой, броневиком, доставляешь боеприпасы, эвакуируешь раненых и так далее, находясь в своей квартире в любой точке мира и тому подобное. Поэтому я думаю, что это хорошая новость.
22: Я про Федорова хотел бы добавить.
3: Да.
22: Он выкатил 24 пункта своих достижений.
3: Достижений,
22: да. Часть из них ты описал, но я добавлю. Украина начала разработку собственных зенитных ракет FP-7. и собственных баллистических ракет FP-9. Надеюсь, я не перепутал их местами, но если что, баллистика и зенитные, они FP-7 и FP-9. А более того, в день увольнения Зеленского были проведены первые, к сожалению, для нас успешные испытания тех самых ракет. Более того, значит, они добились международного финансирования, увеличения. Они изменили, вот действительно, привели искусственный интеллект. Они провели эти информационно-боевые операции против Крымского полуострова, против Запорожья. Провели вот эти глубинные удары по нефтепромышленности нашей. То есть там на самом деле... Федорову лет столько же, сколько мне, у него не только фамилия, вот мне 34, ему 35.
3: Подожди, только... а может быть вы...
22: Может
3: близнецы,
22: быть, но нет.
3: Были сиамскими близнецами, вас разделили в детстве.
22: Я поэтому просто стрижку вас, делаю, чтобы не походить,
3: да,
22: на него.
3: И у вас все-таки одинаковые родинки на...
22: Не будем, где-нибудь уточнять.
3: Сзади, как в индийских фильмах или бразильских сериалах.
22: Не будем уточнять, но тем не менее, Федоров, будучи молодым парнем... враждебно настроены против нас, он активно использует технологии, которые людям старшего поколения кажутся немыслимыми, непонятными, ненужными и так далее. То есть он действительно пытался сделать войну другой, современной, и, к сожалению, по некоторым моментам у него это получилось, что греха таить. А в любом случае, любые перетрубации, любые конфликты, любые споры, любые разногласия внутри вражеского лагеря для

0: так сказать, на временную замену, уж точно он не будет столь же эффективен. Вот. Но, с другой стороны, кто такой Федоров? Это последствия вот этих вот соросовских экстремистских движений. Стерненко, Федоров, экстремисты, террористы и так далее. Вся эта сеточка, которая сейчас выводит людей на улицу, это все ребята, в свое время посаженные Соросом. Это американский вектор влияния. Безусловно, я думаю, что Великобритания будет помогать Зеленскому, как обычно, не просто так и Стармер там сейчас дает интервью, не просто так опять Британия будет спасать, так сказать, вот этого просроченного президента Украины. Вот. Ну, посмотрим, опять-таки, любые перетрубации, которые есть у них, нам идут на пользу. Главное, чтобы Сырского не убирали и Зеленского. Потому что практически кто угодно будет талантливее и менее токсичным, чем эти два, так сказать, эти два персонажа. Ну, прежде всего, не дай бог, если во главе, например, Украины встанет Буданов какой-нибудь, террорист-экстремист. Вот. А вместо Сырского какой-нибудь более талантливый командующий. Ну, вот. Я думаю, что для нас это будет означать еще большие проблемы, чем есть на данный момент. А Зеленский...
1: Но напомню, что был Залужный.
0: Да.
1: И несмотря на то, что он, понятно, плохой человек, там, не знаю, там дела возбуждены по-любому против него в нашей стране, да, и он тоже, скорее всего, экстремист, террорист, но тогда, насколько я помню, был конфликт по поводу это, фортеця Бахмут.
0: Да, да,
1: да, да. То есть то, что Залужный не хотел удерживать, поскольку велика цена была этого удержания, и там сложная была ситуация в ВСУ. А Зеленскому нужен был как бы и пиар, и медиа-ход, и деньги от Европы,
0: да,
1: и тому подобное. И поэтому он был заменен, потому что у Залужного он больше мыслил как военный. А Сырский, он, судя по всему, такой, как бы, как действует, как подхалим.
0: Лояльный.
1: Очень удобный Зеленскому и выполняет все, что скажет Зеленский. Вот и все. А Зеленский, ну, в военном деле, это, мягко говоря, человек крайне ограниченных талантов.
0: Да?
1: Вот и вся история. Поэтому Сырский хорошо пусть остается. Убрали Федорова, тоже хорошо.
0: Ну, тоже хорошо, потому что, опять-таки, Федоров молодой, и его
1: злой,
0: молодость
1: креативный,
0: дерзкий.
1: Креативный, дерзкий, да-да-да, энергичный, да-да-да.
0: Ну, надо просто понимать, что война настолько сильно изменилась, вообще мир настолько сильно изменился. Вот всю историю человечества была история, связанная с старцами. То есть вот везде, в любой деревне, в любом городе, везде были вот взрослые, и они, исходя из огромного жизненного опыта, то есть они там условно пережили засуху, голод, болезни, еще какие-то истории, и к ним молодые все шли, как говорится, на поклон и спрашивали у них, ну, совета, они решали, кто вообще замуж выйдет за кого, кто женится, кому можно, кому нельзя. Ну, совет старейшин, тот самый, который всю историю человечества работал. Но буквально последние 20 лет все абсолютно изменилось. Нельзя было представить, чтобы раньше, когда-то, условно, какой-нибудь старейшина шел бы за советом к там, 15-летнему подростку. Ни по какому вопросу. Просто такой вопрос отсутствовал, так сказать, на повестке дня. Сейчас же, я думаю, никого не удивишь, бабушка, которая подходит к внуку и спрашивает: «Внучок, а как поставить госуслуги? Внучок, а установи мне национальный мессенджер Макс на заблокированный, как говорится, отовсюду удалили». А внучок берет, ставит, как говорится, АПК-шку, которую удалили там со всех возможных магазинов Гугла и всего остального. Внучок настраивает госуслуги, загружает все вопросики, объясняет, как пользоваться доставкой, такси, как вообще жить-то в современном мире, как работает новый домофон с отпечатками пальцев, как там работают какие-то другие моменты, почему нужно пользоваться, как вот робот-пылесос вообще эксплуатировать. Раньше же за любым вопросом всегда младшее поколение шло к старшему поколению. Но за последние 20 лет весь жизненный опыт практически, кроме морально-этических

0: ценности, они, безусловно, остались. Тут действительно читайте классическую литературу, и вы поймете, что проблемы, которые в отношениях между мужчиной и женщиной, которые были, не знаю, в Евгении Онегине, они абсолютно актуальны в 2026 году. Но во всем остальном весь жизненный опыт, который накоплен людьми старшего поколения, абсолютно нерелевантен в современном мире. Все. Точка. Это впервые в истории цивилизации так, что старый опыт полностью не подходит ни к чему. Даже, не знаю, в автомобилестроении, да во в чем угодно. Вот любую практически отрасль мы берем, и, к сожалению, сейчас роляет именно молодость. И это уже не конфликт поколений, подходов и так далее. Никогда такого не было, чтобы настолько все поменялось. Были предпосылки, были в нашей истории моменты, например, когда великий наш маршал Будённый с его конными атаками проиграл молодым, дерзким Жукову, Рокоссовскому, Рыбалко, Ватутину и так далее, которые понимали, что такое война с танками, что такое авиация и так далее. Вот. Но это были частные примеры. По-прежнему в целом жизненный опыт взрослых людей и так далее. Но сейчас практически отсутствует тема в современном мире, где кроме морально-этических советов старшее поколение разбирается в чем-то лучше, чем молодые. И сейчас, безусловно, будут побеждать те страны, которые будут внедрять современный опыт, современные истории.
1: И современные подходы.
0: Современные подходы
1: – это широта, ну, как это правильно сказать,
0: нелинейность.
1: Широкий кругозор, наверное. То есть, когда ты смотришь на ситуацию, на задачу под разными углами, под максимально большим количеством углов, вот, и рассматривая ее под разными углами одновременно, собирая данные, ты понимаешь, под каким углом действовать. То есть, какой угол более подходящий тебе. Да,
0: да и... Трамп, например.
1: Например, тот же Федоров. Да? Да. То есть все такие, и наши эксперты. Так, у нас, у России мобилизационный ресурс выше, чем у Украины. Угу. Значит, мы победим. Да, есть нюанс. У Европы мобилизационный ресурс выше, чем у России. Но вроде как они не хотят с нами напрямую, поэтому пока ориентируемся по Украине. Угу. Да? Противник тоже это понимает. Тут приходит какой-то Федоров, понимаешь, угу, пацан. Как бы. Приходит пацан. И говорит... Ну, хорошо, значит, нашим мобилизационным ресурсом будет весь мир. Сейчас мы, значит, технологии будем развивать в этом направлении. И все. Да. То есть видение другое совершенно, да, более широкое. И так на решение любых задач. Я думаю, дальше... А мы это все обсуждали и про беспилотники. Еще Владлен Татарский был жив, когда мы говорили и про FPV-дроны, о том, что это будет. Сейчас все понимают. Я года... Наверное, больше 2 лет назад на одном из эфиров сказал про то, что будут материнские дроны.
0: Да.
1: То есть будут большие дроны, которые будут выполнять
0: функцию
1: транслятора,
0: да,
1: и нести на себе маленькие FPV-дроны. Мне там в комментариях там тоже писали, ты что, насмотрелся этот с Уиллом Смитом фильм «День независимости» про инопланетян,
0: где
1: материнские корабли эти прилетели и так далее. Вот. И все, сейчас все идет к тому, что все технологии будут беспилотными, операторы дронов не будут находиться на передовой, пока еще они находятся на передовой, в ближайшем будущем они не будут на передовой, они будут в любой точке мира, дроны будут разнообразные, в том числе, я уверен, будут и какие-то подземные дроны, бурильщики, которые будут под землей двигаться под какой-то объект противника и там взрываться, поражать его и так далее. А почему под землей? Потому что все поверхностное сбиваются другими дронами.
0: Мы уже поставляли.
1: Подводные уже есть.
0: Уже поставляли подземные машины, которые копали тоннели. Это, правда, не совсем дроны, но это, да, прокладывание тоннелей делали, конечно, это не метрополитен, но делали для снабжения 300-400
1: метров. У нас еще ДСВО вот на Донбассе. Ребята просто лопатами прокапывали тоннели,
0: да, да,
1: под позиции противника, минировали их, взрывали. Как
0: ну, во времена даже средневековья позднего, когда появился порох и так далее под стены крепостей.
1: Это тоже будет автоматизировано в будущем. Это все, но это надо рассматривать. Вот то же самое, почему американцы, у них военная доктрина начала включать в себя в том числе мультидоменные операции, да, то есть когда сферы ведения войны, то есть это вот рассматривается максимальное количество сфер, во-первых, то есть это суша, надводное пространство, подводное пространство, воздух, космическое пространство, кибернетическое пространство. И сейчас, последних, по-моему, 2 года рассматривается когнитивное пространство, то есть разум человека как поле ведения боя. И принцип мультидоменных операций – это в конкретной локации, да, на конкретном театре ведения боевых действий одновременно наносить удары во всех доменах, то есть, да, вот во всех как бы сферах войны возможных. Есть вода, значит, как бы там надводные, подводные и так далее. То есть кибератаки совершать, там информационно-психологическое влияние и тому подобное. Вот противник так мыслит. У нас как бы еще немножечко мы как бы отстаем. Начинаем понемногу, и, кстати, за счет инициативы некоторых людей на земле, да, некоторых офицеров, мы тоже пытаемся в этом плане развиваться.
0: Ну, я еще раз говорю, я вот даже команда Трампа, то есть сам Трамп, да, опытный политик, безусловно, страной руководит человек, который немножечко понимает во всем этом, и то, что нам кажется хаосом, у него вполне себе контролируется, но реально все его окружение — это молодые мужики, там, 40-50 лет максимум. То есть большинство людей, которые действительно живут уже в современной цифровой эпохе, это мужчины поколения X, может даже и ранние миллениалы. То есть это люди, которые понимают вообще, как и что в современном мире происходит. И опять-таки те дерзкие операции, которые они проводили, вот, в том числе, как они выкрали президента Венесуэлы и так далее, они были возможны именно по той простой причине, что там молодые, дерзкие ребята, которые организовывают уже работу. Да, Трамп отдает какие-то приказы, но все равно на деле уже организовывали работу ребята помладше. То, что у них там с Ираном не получилось, ну, это тоже, на самом деле, во многом получилось потому, что они сами же себе подложили яму, они выбили старых чиновников иранских, и молодые дерзкие иранские, так сказать, патриоты дали им несимметричный такой смелый ответ, и, собственно, не ожидали даже Соединенные Штаты Америки и Нетаньяху, и Трамп, что им так смогут.
1: И в целом сейчас опасно ударить. Если раньше, еще относительно недавно, количество солдат, количество техники военной были решающими, то сейчас технологии, то есть качество и количество именно ударных технологий, в том числе технологий разведывательных по сбору и анализу информации, то же самое, как, допустим, искусственный интеллект, как продукты компании Palantir и тому подобное, да, тот же Starlink, это как и по эффективности, как оружие массового поражения.
0: Да, самое опасное,
1: вот,
0: что
1: вот
0: есть.
1: Вот это все сейчас делает так, что количество людей уже не, ну, меньшее значение имеет. Конечно. Понятно, что контролировать территорию, можно считать территорию под контролем, когда туда заходят твои солдаты, но вопрос в том, какое количество эту территорию штурмует и заходит на нее солдат.
0: Да, конечно.
1: И когда множество, когда у тебя тысячи дронов твоих в небе, то, в принципе, и солдат может быть немного. В том числе есть сейчас уже вот противник последней недели активнее применяет наземные дроны на гусеничном ходу с крупнокалиберными пулеметами, АГС.
0: НТРК, там, да, наземные робототехнические комплексы.
1: Да, да, да. Вот, поэтому технологии. Теперь давай к гражданскому сектору перейдем. Вот представим, у нас есть вот многие пользуются айфонами от компании Apple, да. Все мы знаем, что Apple — это, ну, вражеская компания, то есть они точно нам желают зла. Ну вот, понятно, они, что им мешает собирать информацию через телефон? Ну, как бы ничего, да. Но даже не это самое страшное. А что, если произойдут какие-то события очень важные, и ты привык, что у тебя телефон всегда под рукой, он работает и так далее, да? А тут в момент у какого-то количества людей телефон просто превращается в кирпич.
0: Но автомобили попадают. Превращали в кирпичи.
1: Да. Или вообще вот по всей России айфоны просто отключат. Просто превратят в кирпич. Вот что люди делать? А будет происходить что-то, допустим, одновременно какие-то события негативные?
0: Ты не подсказывай, сейчас что-то. В Госдуме их выключат превентивно. Ты не подсказывай. Я этих ребят знаю, наши эфиры смотрят.
1: Риск есть? Есть.
0: Слушай, ну, риск есть во всем, и тут не только Apple, я тоже не хочу там вот этот выводить. Все андроиды работают на гугловской операционной системе, и Google еще более, наверное, открыто сотрудничает, чем Apple. У Apple еще есть какие-то определенные, скажем так, определенные вопросы секьюрности, безопасности, которые, понятное дело, что если правительство попросит, они по-любому от них откажутся. Но если мы говорим про гражданский сектор, то, безусловно, было множество скандалов, когда Apple, например, запрещала Фейсбуку, там Фейсбук чуть ли не знал, что там делать, запрещала собирать информацию. Вот теперь при каждом установке приложения Apple запрашивает у тебя, даешь ли ты вообще разрешение, и это было их первое, на то, чтобы, например, тот же Facebook экстремистский получал с тебя информацию. На Android такого не было. Вот можно ввели сейчас, но такого не было, это было и впервые ими введено, и множество было конфликтов именно со сбором информации. Ну и в конце концов отсутствуют там вирусы, нет ни одного антивирусника на Apple, просто потому что вирусов
1: это
0: тоже
1: вот,
0: нет.
1: Вот эти все, ты же понимаешь, что эти все меры безопасности, это все может быть вполне себе показухой. Кому надо.
0: Ну, ты не можешь, например, то... поставить левое приложение на телефон.
1: Слушай,
0: ну
1: тот, кто контролирует операционную систему,
0: понятное
1: ты
0: дело,
1: же понимаешь,
0: что...
1: да?
0: Не, я говорю,
1: тем более, многие специалисты говорят, что вот у Samsung'а вот
0: Knox,
1: безопасность,
0: это,
1: да,
0: папка
1: она что-то
0: у них есть, да,
1: да, да, да, да, посерьезней.
0: Ну, тут спорить не буду, но мой iPhone на спецслужбы Запада взломать не смогли за 2 месяца. И это факт. Работали, мой iPhone уезжал в Англию, мой iPhone сначала работал Латышилтыш, осознав, что не смогут, он уехал в Англию, а в Англии тоже ничего с ним сделать не смогли. Вот.
1: Ну, может быть,
0: факт.
1: Тогда не смогли, сейчас смогут.
0: Возможно.
1: А может
0: возможно.
1: Быть, смогли, но не сказали.
0: Ну, возможно.
1: Много
0: возможно.
1: Вариантов может быть. Знаешь, такие типа, не-не, мы не смогли. Ты же понимаешь, где-то допустить утечку, что смогли,
0: конечно, конечно.
1: Это опаснее, чем опаснее. Получить информацию и промолчать.
0: Ну, не-не, вполне возможно, я с тобой не спорю, тут надо...
1: У нас же тоже спецслужбы обладают некоторыми возможностями техническими,
0: да.
1: Которые не распространяются.
0: Надо исходить из того, что, как говорится, теоретически все это может и
1: конечно,
0: выключиться,
1: конечно.
0: И быть в доступе, и Samsung, и Apple, и Huawei. Опять-таки, не просто так Америка запрещает Huawei куда-либо вообще внедряться.
1: Да,
0: потому что, поверьте мне, китайцы, которые на данный момент с нами дружат, я не говорю, что они наши союзники, они не союзники, ну, там, приятельствуют, назовем это так. Первое боевое применение реактивной системы залпового огня «Град» и боевой машины пехоты «1» было не против американцев, немцев или каких-нибудь израильтян, а было против наших китайских дружков, которые поперлись на территорию Советского Союза.
1: И, по-моему, там еще
0: остров
1: вдоль границы с Китаем у нас танки зарыты, какие-то Т-62,
0: да.
1: Т-55, по-моему.
0: И С-3 даже зарывали,
1: И С-2,
0: да, туда все, что могли, зарывали, потому что Советский Союз понимал, что Китай нифига не, как говорится, наш друг. Возможно, попутчик в какой-то период времени.
1: Ситуативный союзник иногда.
0: Ситуативный союзник. Но Huawei, я думаю, что тоже не просто так в Америке запрещают, потому что, еще раз говорю, там тоже собирают. И тут возникает вопрос, можем ли мы, будучи небольшой страной по населению, с маленьким рынком, не объединившись ни с кем, получить что-то, могущее противостоять. Нам для того, чтобы наши телефоны могли бы, даже проблема, что изобрести телефон, это очень сложное отставание там и так далее, но нужен рынок, а с кем объединяться, как объединяться. В общем, это большой вопрос, который остается открытым, но исходить из того, что все телефоны, будь то Apple американского, будь то южнокорейского Samsung, будь то китайского Huawei, Xiaomi и так далее, они в случае конфликта могут стать кирпичами или дырой, исходить нужно. Да, и тут без всякой вообще войны, холиваров, священных войн, там, какой лучше, не надо. Тут надо исходить, что абсолютно все. Ничего импортозамещенного у нас на данный момент де-факто, насколько я знаю, нет массового. Вот. Ну, Нужно, наверное, нужно, но на данный момент Starlink бы импорта заместить. Вот это,
1: ну, насколько мне известно, в этом направлении работы ведутся, и я думаю, что это произойдет в обозримом будущем, потому что по-другому, ну, очень сложно. Очень сложно. Тем более, вот смотрите, друзья, даже что делает противник на фронте? За счет беспилотников, таких как гексокоптер типа Баба-Яга, они полностью всю логистику решают на передовой беспилотниками.
0: Да.
1: То есть их штурмовикам не надо в броне, с боеприпасом, с провизией тянуть это все там десятками километров, чтобы потом уставшими...
0: Рискуя.
1: Ну, рискуя, понятно, и уставшими пытаться штурмовать наши позиции, они делают иначе. Они по одному человеку налегке, даже без бронежилета, аккуратно пытаются подойти к точке сбора перед штурмом наших позиций. Им туда противник через квадрокоптеры, ну, точнее, гексокоптеры типа Баба-Яга, тяжелые, которые могут вес, им туда доставляют и вооружение, и крупнокалиберный пулемет может привезти, и бронежилет, и все, что нужно. И они уже свежими начинают штурмовые действия. То же самое для обороны. Где-то они закрепились налегке, им туда гексокоптерами доставили все необходимое для обороны, и наши штурмовики удивляются, что у них, допустим, там крупнокалиберный пулемет на позициях, как бы, да, когда все привыкли, что из этой войны, из-за FPV-дронов все как бы налегке. Вот. Mm-hmm. Но поэтому, почему у нас проблемы с такими беспилотниками? Потому что Баба-Яга, они все на Старлинках, на которые наши системы радиоэлектронной борьбы не влияют, и они вполне себе при любых условиях не теряют сигнал. И
0: но есть меш-сети, и на них тоже много чего работают, и можно было бы много чего придумать. Вопрос тут заключается в другом, что Лаврентий Павлович Берия за 4 года страну после кровавой Великой Отечественной войны привел к созданию атомной бомбы без калькуляторов, без искусственного интеллекта,
1: но
0: и без всего.
1: Тогда не было капитализма.
0: А мы за 4 года не можем сделать копию Бабы-Яги. Как так? Возможно, проблема не в отсутствии технологии, а в отсутствии Лаврентия Павловича.
1: Ладно, и на этой вот на этой ноте будем завершать наш эфир. К сожалению, время подошло к концу.
0: Удачи.
1: До скорых встреч, друзья.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Законодательные ограничения ночной охоты. В программе Николая Мамулашвили ни пуха, ни пера.
3: Распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого региона, для каждой области они свои. Где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах.
2: Гости, специалист по тепловизорам Олег Беляков и журналист Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока.
4: Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
5: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
13: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
14: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Начальнику генштаба Герасимову доложили о продвижении российских войск в Донбассе. Специалисты Центра медицины катастроф прибыли в Тамбовскую область для оказания помощи пострадавшим после атаки ВСУ. Об этих и других событиях далее подробно. Начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Как отметил глава генштаба, завершается освобождение Красного Лимана, вооруженные силы России наступают на всех направлениях.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника «Светогорские» и «Ищурово». Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
1: На Добропольском направлении соединения воинской части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, бывшее Мирное, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, также заявил Герасимов. В течение дня субботы вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный и два сухогруза в порту Одесса, которые осуществляли доставку грузов военного назначения для ВСУ, говорится в сообщении военного ведомства. В порту Южный также сегодня были поражены резервуары с ГСМ для ВСУ. Российская армия в течение суток поразила объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили более 1500 военных. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника самолетного типа. Специалисты Центра медицины катастроф по распоряжению министра здравоохранения России прибыли в Тамбовскую область для оказания помощи пострадавшим после атаки ВСУ на логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в канале «ВМАКСе». С собой специалисты привезли необходимое оборудование. По уточненным данным, в результате террористической атаки погибли 4 мужчины в возрасте от 40 до 58 лет и 3 женщины от 20 до 45 лет. Из 25 пострадавших 16 мужчин и 9 женщин. Как рассказал очевидец происшествия, охранник склада маркетплейса, в ночь происшествия, в момент атаки украинских беспилотников, он находился на дежурстве, пытался эвакуировать людей, и, по его словам, эвакуацию осуществить не удалось.
3: Осуществляли, то есть эвакуацию, то есть людей хотели выпустить, но завели назад их, потому что обстреливали рядом, где вот, ну, пожарный выход, то есть обстрел был рядом. То есть в этот момент мы завели людей обратно, и вот в этот момент все произошло. То есть выбило и дверь от удара, то есть впли в окна, все вылетело. И то есть кто мы были рядом, то есть нас всех зацепило.
1: Семьи погибших и пострадавших в результате украинских атак на логистические центры в Тамбовском, Котовске и подмосковной электростали получат поддержку от компании. Она выплатит родственникам жертв 2 миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии получат 1 миллион рублей. Митинг в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федотова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжается в Киеве третий день, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. В Киеве и ряде городов Украины в четверг и пятницу прошли митинги против отставки Федорова с поста министра обороны. В пятницу митинги в поддержку экс-министра обороны и против Сырского продолжились на Украине. Люди собирались с толпами в Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге. Кроме того, на акции звучат призывы привлечь Сырского к ответственности. Его обвиняют в гибели мобилизованных в подразделении «Скала». 10 населенных пунктов для Ратинского района Дагестана остались без транспортного сообщения после схода потока сели на автодорогу, сообщили в МЧС по республике. Инцидент произошел на 18-м километре автодороги республиканского значения Тлярата-Камилух. Отмечается, что объездной дороги нет, но есть пеший проход. Из-за сильных дождей и угрозы повторного селевого процесса работы по расчистке автодороги перенесены на утро воскресенья. Ранее в МЧС Дагестана сообщали, что с 17 по 19 июля в ряде районов республики ожидаются сильные осадки. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон.
4: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
1: В гидрометцентре ранее поясняли, что под понятием «сильная жара» синоптики подразумевают период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен плюс 30 градусам. Хакеры взломали официальный сайт президента Кении Уильяма Рута и потребовали выкуп в размере 5 биткоинов, что составляет около 320 тысяч долларов. Злоумышленники заменили содержимое главной страницы сайта сообщениями в адрес главы государства, разместили адрес криптовалютного кошелька и пригрозили обнародовать определенную информацию в случае отказа от выплаты выкупа. Кенийские власти начали расследование. По предварительным данным, хакеры блефуют и на самом деле не получили доступ к конфиденциальной информации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольная московская «Динамо» забила 4 мяча за 31 минуту в спарринге с ЦСКА. В составе бело-голубых отличились Давид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Бителла. За армейцев забил Жоао Виктор. Там пока 4-1 стартовал второй тайм. Футбольный «Акрон» обыграл «Крылья Советов» в последнем товарищеском матче межсезонья 2-1. Встреча прошла в закрытом режиме в Москве на стадионе Рублева. Тольяттинцы забили оба мяча в первом тайме, их авторы неизвестны. Самарцы ответили взятием ворот в концовке усилиями Ивана Олейникова. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жебек Куламбаевой из Казахстана. Хоккеист «Спартака» Игнат Коротких заключил новый договор с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых. Двустороннее соглашение рассчитано на 2 сезона. В минувшем розыгрыше нападающий перешел в «Спартак» в результате обмена с «Амуром». 24-летний игрок провел 4 матча в КХЛ и отдал 1 результативную передачу. Гольфисты сборной России победили команду мира на фестивале «Сильные фигуры». Турнир прошел в гольф-клубе Moscow Country Club. Итоговый счет 12-7. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 19 июля в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность. Без осадков, днем максимум 26 градусов. В Хабаровске 31 градус и тоже будет сухо. В Екатеринбурге завтра 20-22 градуса, облачно, дожди временами сильные. В Сургуте и в Ханты-Мансийске до 29 градусов и без осадков. В Архангельске и Вологде 29 градусов без осадков. В Уфе и Оренбурге до 23 градусов, возможно, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди. Днем 23-25 градусов. В российской столице сейчас 24 градуса тепла. Завтра ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13-15, днем в столице максимум 29 градусов.
0: Yeah.
6: театру микрофона представляет.
7: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
8: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
6: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
7: Фадейка! Где ты? Где ты?
9: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
6: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
7: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
8: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
7: Наверное, не очень верю.
6: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
8: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
6: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте с 20 июля по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
10: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
6: Гость – музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, с таким именем и тем более фамилией он бы гораздо органичнее смотрелся на вручении премии по математике или на фоне руин Парфенона, но что вышло, то вышло. Я всей души в нашей студии приветствую большого русского актера с греческой душой, заслуженного артиста России Эвклида Гюрдзидиса. Здравствуйте, Эвклид.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что до школы ты практически не говорил по-русски?
2: Да, я даже не помню, вернее, я помню, что я стал на русском языке говорить в первом классе. Это мне было 6, наверное, между 6 и 7.
1: А как ты до этого общался?
2: Ну, с ребятами во дворе это, конечно, был такой русский язык, как у Эллочки-людоедочки.
1: Ну да.
2: Ну, какие-то слова.
1: Угу.
2: А связанные мысли какие-то выразить на русском языке, конечно, я не мог. И для того, чтобы как-то мне сдать урок там по литературе или по русскому языку, я просто заучивал, зазубривал каждые точки, запятые, слова. Когда я выходил к доске и начинал просто с учебника один в один педагогу рассказывать наизусть, и, конечно, она ставила 5, она была потрясена и удивлена, что я выучивал это наизусть.
1: Хорошо. Это правда, что ты был неугомонный мальчик и мог иногда довести до слез даже учителя по математике?
2: Больше всего, конечно, доставалось моей маме, потому что ей, у нее 4 детей,
1: так.
2: 3 пацана и 1 девушка. Угу. И представляете, один из пацанов был самый ненормальный, самый сумасшедший. Это был я, да. Но моим братьям и сестре так было со мной весело и интересно, потому что все, что в доме ломалось, все, что в доме разбивалось, родители просто не спрашивали, кто. Они знали точно, что инициатор всяких игр, придумывания всяких историй в детстве это был я.
1: Пароли?
2: Конечно, у меня отец авторитарный человек был, за что я ему безгранично благодарен.
1: Да ладно.
2: Безгранично благодарен. Хотя из всех 4 я самый ранимый ребенок. Я рыба по гороскопу, и я самый ранимый, но тем не менее.
1: То есть ты плакал?
2: Я, вот, наверное, и плакал тоже. Больше уходил в себя, скорее всего. Ну, надолго. И опять я не мог без приключений, без.
1: Так по поводу учителей в школе.
2: По поводу учителей. Вы знаете, мне не давался только русский язык. Это было самое сложное для меня, и я очень переживал. Я помню, получал в 1-м, 2-м, 3-м классе 1.
1: Ну, это понятно.
2: Но так был влюблен в первую свою учительницу Евгению Николаевну, что думал, если бы она знала, как я ее люблю, она бы мне ставила только 5.
1: А кому ты написал на стуле «учительница, ищу работу»?
2: Я был не один, я спровоцировал отличниц на это дело. Это была учительница по математике, да.
1: Так.
2: Нина Константиновна, она была такая аристократка, настоящая. И она не ожидала. Ну, у математиков с юмором не все в порядке, поэтому она была, конечно, оскорблена.
1: А что произошло?
2: Ну, как-то на математике бывает скучно, да, хотя у меня по математике и по геометрии были 5. Поэтому мы решили как-то разыграть эту историю, ну, чтобы как-то было веселее. Мы думали, Нина Константиновна как-то отреагирует.
1: Так, и что же?
2: Мы на стуле, на ее учительском стуле сзади привесили бумажку «Ищу работу». Причем мы не имели, мы ее любили, мы ее даже обожали. Вот она была такой персонаж вкусный. Ее можно было копировать, она была немножко манерная. Она была такая вкусная, крупная, ухоженная женщина. И, ну, мы не имели в виду, что нам поменять надо педагога или убрать
1: ее.
2: Нет, просто это была дурацкая история. Но когда она сказала встать, кто это сделал, она так сказала, что не встать было невозможно. Сначала встал я. Она сказала, ну, понятно. И вдруг встает ее любимая ученица. Вика, а ты чего встала? Я писала. И вот встает следом вторая любимая ученица Ира Прокопова. А ты что встала? А я вырывала листочек. Ну, что такая дурацкая история была. Ну, конечно, к директору, как положено.
1: Угу.
2: Директор у нас тоже был авторитарный, с которой я до сих пор дружу.
1: Да ладно?
2: Она приходит на мои спектакли, и я души в ней не чаю. Я говорю, Галина Максимовна, кто бы знал, что я вас так ненавидел в школе больше всех, и что вы вот так длиною в жизнь, мы такие друзья большие.
1: Интересно. Хорошо. Это правда, что, учась во ВГИКе, ты иногда мог 3 ходить голодный.
2: Это правда, да. Это были тяжелые, это были тяжелые 90-е годы. И,
1: подожди, что вообще есть нечего было?
2: Нечего, конечно. Во-первых, нам не платили стипендии, ее не было.
1: Так.
2: А где жить, на что жить? Работать мы не могли, потому что мы с утра до ночи в Авгике. То есть мы приходили в 8:30, заканчивали занятия в 6, а с 6 репетиции.
1: Так.
2: И до часа ночи. Ну. Иногда мы ночевали там. А работать когда? Некогда. Нет, заработать негде даже. Нет возможности, времени не было. Да и времена было,
1: ну,
2: были
1: да.
2: такие, что там нигде и не заработаешь. Только если какими-то всякими, да, другими делами заниматься. Но, слава богу, на это не было времени. Поэтому я 3 дня голодал и 3 дня выходил с голодом. Так принято, да, нельзя сразу через 3 дня. Я думал, ну, хорошо, я очищаю организм. Молодые, это все как-то было. Я, самое главное, что я учился в этих стенах этого великого вуза выдающегося.
1: Слушай, а нельзя было познакомиться с какой-нибудь москвичкой богатой?
2: В 90-е годы, в 92-й, 3-й, 4-й год москвички знакомились только с состоявшимися молодыми людьми.
1: Понятно.
2: И поэтому, хотя я был влюблен в одну москвичку, и она не смотрела на мое материальное положение, и у нас были такие очень теплые романтические отношения, которые не переросли, к сожалению, в долгие взаимоотношения.
1: Да.
2: Но ВГИК сделал меня сильным, мои 90-е годы, поэтому что такое голодать, это такая ерунда.
1: Да, конечно. Это правда, что как-то раз ты напоил французского актера Пьер Ришара «Самый обыкновенный чачей».
2: Знаете, я так не верил, что все-таки он приедет.
1: Это вот на фестиваль, да?
2: На кинофестивале «Хрустальный источник» в городе Ессентуки, который я когда-то организовал в городе детства в 2018 году. Приезжал.
1: Хороший фестиваль-то был.
2: Хороший, да.
1: Да, но как же ты умудрился напоить француза, который любит французское вино, напоить его чачей?
2: Пьер Ришар поставил условие, что он пьет только розовое...
1: Чего?
2: Да, розовое вино. Он же винодел.
1: Ну да.
2: И в июле его вытащить куда-либо невозможно, потому что он на своих виноградниках.
1: Так.
2: Я сказал, я найду это розовое вино какой-то марки особенно. И его нигде не было, нигде.
1: Так.
2: И только один мой теперь уже друг, крупный предприниматель, сказал, у меня есть эта бутылка, я тебе ее, но если будет Пьер Ришар. Я говорю, хорошо. И Пьер Ришар прилетел, мы уже сидели за столом, и сидели мои любимые друзья, все известные актеры наши российского...
1: Актрисы.
2: Актрисы кинематографа и театра.
1: Лариса Гузеева была?
2: Ну, святое, конечно. И стояла бутылка вина, и мы тут сидим, и говорит, где ты нашел эту бутылку? Я говорю, для вас...
1: Пьер.
2: Да, Пьер, звезду с неба. Я ему налил, он выпил, а потом говорит, а вы что пьете? Я говорю, я пью чачу. А можно я попробую? Вот, и он попробовал чачу и сказал, я буду пить только ее.
1: Вот, вот что происходит иногда на кинофестивалях. Ну и напоследок, это правда, что ты любишь ходить в планетарий?
2: Я большой романтик.
1: Что, правда?
2: Да. И последний планетарий, в котором я был, это был московский планетарий.
1: Тебе сколько лет?
2: Я взрослый мальчик. Ну, я вам советую пойти вот... Я взрослый мальчик.
1: Я понял, да, но романтик.
2: И скажу вам такой профессиональный... Это не секрет, но если актер убивает в себе ребенка, он перестает быть актером. То есть пропадает вера в обстоятельства. Надо же играть все время. Тет на сцене.
1: Да.
2: Но я советую сходить.
1: Хорошо.
2: Вы получите такое удовольствие.
1: Хорошо. Итак, Эвклид Кюрдидис. Значит, папа тебя действительно назвал Эвклидом в честь древнегреческого математика.
2: Да, это правда. Да. Папа очень любил математику.
1: Я даже боюсь спросить, а как звали твоих братьев и сестру? Софокл, Эврипид, Панакея?
2: Вы знаете, такие имена носят мои двоюродные, троюродные братья.
1: Серьезно? Так.
2: А мой младший брат носит имя Ахиллес. Вот единственный, пожалуй.
1: Тоже попался.
2: Древнегреческое имя, да. А сестру зовут Варвара, уже православное имя, да.
1: Так.
2: А брата среднего зовут Эдуард, совсем Эдуард. Не греческое имя.
1: А скажи мне, а тебя в школе не дразнили?
2: Ну, это же святое.
1: В том-то
2: конечно.
1: И дело.
2: Конечно, Ипполит, Бисквит, Эвклид Бисквит, потом Эвкалипт.
1: Угу.
2: Потом в Москве как-то народ не мог вспомнить лекарственное дерево и назвал меня Каланхоэ.
1: Тоже красиво. А никогда не хотел поменять себе имя?
2: Никогда. Мне оно всегда нравилось. Всегда нравилось.
1: Надо же. И смотри, действительно, рос-рос эвкалипт и вырос. А значит, мама работала в кинотеатре. И ты мог ходить бесплатно на любой сеанс.
2: Я был маленький. Сколько мне было? 4 года. Я все помню вот с 4 лет. Как я влюбился в 4 года. Я вот помню, как маме некуда было девать, у нее четверо детей, с собой только меня, потому что они втроем там спокойно существовали, ничего не разбивалось, не ломалось, да, все было тихо. Она брала меня с собой, чтобы видеть и контролировать. Поэтому, к моему счастью, я впервые попал вот в это чудо-кино, вот в тот старинный кинотеатр.
1: Кем мама была там?
2: Я помню, что она и на кассе билеты выдавала.
1: То есть главной была?
2: И пропускала людей вот по этим контролю, и прибирала там все вместе, как-то так.
1: А у меня только один маленький вопрос. А скажи мне, а на фильмы детям до 16 ты тоже ходил?
2: Да, я ходил, но я ничего плохого не помню. Знаете, я хочу сказать, что когда теперь я как режиссер ставлю спектакли, и у меня уже 5 лет детская кинотеатральная школа в городе Сентуки, дети учатся от 7 до 17 лет, талантливые, я ставлю на спектаклях, там, нельзя от 16 плюс надо ставить, я ставлю 12+. Ребенок не видит вот того, чего видит взрослый, и я не помню ничего плохого.
1: Я с тобой согласен. А почему ты хотел быть артистом цирка вначале и только потом уже киноартистом?
2: Вы знаете, я в детстве почувствовал, что я могу влиять на настроение бабушки. Одной, второй, потом на настроение друзей моих, соседей. И созревая потихонечку к 4 классу, я думаю, а какая профессия, вот, которая веселит людей или наоборот заставляет задумываться?
1: Ну да.
2: И я не знал, буду ли я клоуном, буду ли я актером, буду ли я певцом, артистом, который появляется, и при его появлении что-то происходит, какое-то чудо. Поэтому к 4 классу я уже точно знал, что хочу быть артистом, актером театра. А кино даже не смел мечтать, потому что кино — это были боги, и это вообще туда.
1: Скажи мне, актер Евклид Кердидис, а тебе никто не говорил, что ты очень похож на Сталина? Особенно в молодости.
2: Говорили, и знаете, я даже пробовался на роль Сталина, и там был Сталин не таким, каким его видели. Все про любовь. И да, его взаимоотношения со женщинами. Я прошел пробы, они были фантастические. Фантастические в каком-то... Не то, что я там себя хвалю. Я кому показывал, говорю, боже, молодой Сталин. Но, к сожалению, утвердили немецкого актера грузинского происхождения, и он играл Сталина. У меня есть эта фотография, пробы фотографий, я их часто вывешиваю в своих соцсетях. И как-нибудь покажу вам.
1: Хорошо,
2: Вадим, поймете. Ну, теперь-то я уже вырос, что тогда молодого Сталина надо было играть, а сейчас...
1: А скажи мне, а ты в курсе, что в семинарии Иосиф Сталин учился вместе с Георгием Гурджиевым?
2: Да, я знаю. И Георгий Гурджиев был его правой рукой. Мистик величайший. Он и мистик, и философ.
1: Да-да-да.
2: И он наполовину грек, наполовину армянин.
1: Да.
2: Поэтому и армяне его считают своим гуру, и греки его считают своим гуру, кто его знает. А так как я интересовался всякими экзистенциальными книгами...
1: Да ладно?
2: Да,
1: ты актер?
2: 14-15 лет, да, это святой Кастанеда, Камю, Альбер Камю.
1: Да, и так вообще... любил копаться в себе и в других?
2: Да.
1: Так.
2: А это часть профессии актерской.
1: В принципе,
2: мы же инженеры человеческих душ, актер. Поэтому это все очень было важно. И знаете, вот мне не нравится сегодня, как относятся к астрологии, типа гадания. Астрология — это наука, открытая греками. И если углубляться как в науку, то это ты открываешь для себя невероятные вещи. Вот, например, я читаю сценарий, ух, мне нравится этот персонаж. Я уже представляю, то он по гороскопу, я знаю точно.
1: Серьезно?
2: Да, обязательно, кто по году. Это, конечно, каждый человек индивидуален и не похож. Но в целом характеристика, темперамент, судьба и так далее, это очень... Одно дело, персонаж – это рыба, а рыбы, они очень чувственные, они мистики, у них очень интуиция развита для персонажа, это уже важно. Это уже характеристика. Или он флегматик. Я не знаю, там, или скорпион, например, самый сексуальный знак из всех 12. То есть, когда ты знаешь, там немножко, как меня в 15 лет учили в театральном училище, актер должен знать все о своей профессии и чуть-чуть о каждой.
1: А скажи мне, все-таки, когда ты изучал труды Георгия Гурджиева, ты сам использовал его навыки и методы? Ну, например, вот эти сакральные танцы и движения, которые он пропагандировал?
2: Я потом это, кстати, прочитал у Кастанеды, такие же сакральные танцы. Но Кастанеда меня увлек художественно и сделал меня очень сильным и смелым. Я занялся гипнозом. 14-15 лет. Я загипнотизировал брата, потом сестру, потом маму. А потом я испугался.
1: Почему?
2: Я испугался чего-то. Причем я реально вот гипнотизировал брата, давал ему лук, который он, ну, просто лук есть невозможно, да. Он, я говорю, это банан. И он ел как банан. И у мамы шок, и у папы, и у всех. Они на меня смотрели, как на сумасшедшего. Но я испугался. И слава богу. Потому что актерская профессия предполагает быть гипнотизером. Ну, да. Надо же этот зал тысячный. Как-то привлечь внимание к себе, увлечь этот зал за собой, за своим персонажем и что-то им донести.
1: Ох, Эвклид Кердидис, я чувствую, что на девушек вы имели ошеломительное влияние.
2: Скажите мне, а используете... Когда-нибудь соберутся все девушки и так столько вам расскажут.
1: А скажи мне, пожалуйста, а вот когда ты первый раз поцеловал свою девушку там, в Ротонде и Сентуках, ты тоже использовал гипноз?
2: Нет. Не использовал. Нет, не использовал. Я всегда, когда влюбленный, я искренен в чувствах. Я не могу играть. Я искренен. Я брал искренностью и романтичностью, и надо у девчонок спросить. Но мне кажется, что искренностью только. Нет, не гипнотизировал. Хорошо. Это не помогало мне, кстати.
1: Ты сказал, что в 15 лет стал учиться в театральном училище. То есть я понимаю, 10 классов ты не закончил.
2: 8.
1: 8 классов.
2: Но зато как не русский человек закончил с 4 четверками.
1: Остальные двойки?
2: 5.
1: Да ладно.
2: И русский язык у меня была твердая 4. И меня уже списывали диктант.
1: Ну даже. Да. А скажи мне, а что тебя заставило не учиться больше в школе, а сбежать из дома в театральное училище?
2: Только одно. Я понимал, что точно чем я хочу заниматься, и не хотел терять 2 года в школе.
1: Вот так даже?
2: Да. Я точно знал. Только туда и больше никуда. Это мое. Я без этого не могу существовать, жить.
1: А скажи мне, а у тебя никогда не было такого случая, когда ты вдруг думал, зачем мне все это надо? Да провались это все пропадом.
2: Никогда. Кроме, когда я делал фестиваль. Потому что столько сил, столько внутренних сил, моральных сил нужно для того, чтобы этот фестиваль всегда случился. И каждый год это очень непросто. И я всегда говорю, а зачем мне все это?
1: Деньги.
2: Ну зачем? Какие?
1: Не знаю.
2: Первый фестиваль я собрал 21 миллион рублей.
1: Ого.
2: У предпринимателей, у друзей.
1: То есть сам ходил?
2: Ну, поклонники помогают. Ну, да. Кто-то, да, и сам ходил лично. А кто даст деньги, если ты лично не встречаешься? И поэтому я думал, если у меня фестиваль не получится, ко мне не приедут наши звезды и зарубежные звезды. Меня, наверное, закопают за эти 21 миллион. Но это еще было не все. Еще было 35 миллионов бартером. Проживание, гостиницы, автомобили, встречи.
1: И оно тебе это надо?
2: Когда я отчитался за эти деньги, к чему я говорю, я принес отчет всем, кто вот давал деньги. Я говорю, ну и Эвклид, мы вас так любим, вы так известны. Ну что вы? Я говорю, нет, пусть у вас будет. Прошло какое-то время, мы сидели за столом, ели, выпивали. Они говорят, вот мы просмотрели все. И вот хотим тебе задать вопрос. Они там увидели, что я ушел в минус 2 миллиона рублей, а я приехал в Москву, взял кредит и еще выплачивал эти 2 миллиона рублей.
1: Ты сам?
2: Да. Вот крест. И они сказали, когда они это посмотрели, сказали, мы хотим тебе задать вопрос, а зачем тебе это?
1: Ты что, ку-ку?
2: А я не ку-ку, у меня были цели не деньги заработать. Я хотел, чтобы о городе Куроте и Сентуки заговорили, и чтобы все мои друзья, звезды не за границу ездили, а приезжали в Кавказские минеральные воды, увидели, какая там красота.
1: Ох.
2: И четвертое, чтобы кинематографисты вернулись и снимали там кино. И в 2018 году, когда случился фестиваль, в июле фестиваль, приехала Катрин Денёв, он прогремел. Сразу в июле был фестиваль, а в августе уже продюсер, режиссер Сергей Мокрицкий снимал кино там. А теперь снимается 7-8 картин в сезон в городе-курорте Ессентуки. Теперь невозможно попасть в санаторий. Раньше я звезд просил приехать в Ессентуки, они мне говорили, а где это? Это что за город? А теперь они меня просят. А ты что, меня в этом году не приглашаешь? А ты делаешь фестиваль?
1: Слушай, Эвклид, а ведь как хорошо, а? На душе становится после этого.
2: Ну, вы задаете вопрос. Да. Ведь деньги, они очень нужны. Я раньше не мечтал о деньгах вообще.
1: А кто шантажировал Владимира Мотыля, когда он пригласил тебя на фильм «И несут меня кони»?
2: Ну, Мотыль был для меня величайшим человеком. величайшим не только кинематографистом, а человеком. Он очень авторитарный,
1: я знаю.
2: Характер конкретный, как у моего папы, кстати.
1: Так.
2: Очень похожий. Но я жил в подвале с крысами на Старом Арбате, потому что я не мог оплатить ничего себе из жилья. Общежитие стоило денег. $40
1: В Авгике, вот.
2: В Авгике, да. Вот. Денег ни на что не было, но мне повезло, я жил в мастерской художника-монументалиста-скульптора Веры Александровны Троицкой, дай бог ей здоровье, если она жива. И я жил в этой мастерской.
1: Вера Александровна тебя лепила из того, что было?
2: Да нет, я ей помогал лепить.
1: Так.
2: Меня не лепило, мне было уже... Я поступил стариком в Авгик в 23 года.
1: Ты взрослый мальчик был, да?
2: Да, взрослый мальчик. Поэтому я наоборот, я парень рукастый. Ага. Папа научил меня многому, поэтому я там и пилил, и красил, и привел в порядок эту мастерскую, где
1: то
2: я жил.
1: То есть подвал, крысы.
2: Да, да, да, да.
1: Крысы. Скульптуры.
2: Да, и меня утверждает Владимир Яковлевич на роль. Без проб, без ничего.
1: Ага.
2: Вот берет к себе в картину. И я понимаю, что я заработаю деньги на год. Мне же надо было еще оплачивать в ГИК огромные деньги каждый
1: Подожди,
2: год.
1: Ты платил?
2: Да, это вот были годы уже 90-е, когда в ГИК открыл коммерческую историю.
1: Угу.
2: То есть мне надо было платить, по-моему, $1700 в год, но тогда это были огромнейшие деньги. Это как сейчас, я не знаю, 700 Кто? Тысяч рублей или 650 угу. тысяч рублей. Где-то так. И плюс еще на что-то надо было жить. Владимир Яковлевич Матвей.
1: Да.
2: И он мне утверждает на роли, я думаю, я заработаю хотя бы $1700, я так надеялся, чтобы оплатить за год вперед учебы. И директор меня вызывает, не Владимир Яковлевич, директор картины, подпишите договор. Я читаю, что я там получу 600 тысяч рублей.

0: ту и звонок. А был телефон у меня.
1: Проводной.
0: Проводной телефон. Вот несмотря на то, что был подвал, там был душ, туалет, мастерская 80 квадратных метров. И да, и телефон. Звонок. И сам Владимир Яковлевич. Я слышал, что тебе нужно оплатить учебу во ВГИКе. Сколько стоит? Я говорю, $1700. За роль получишь $2000. Знаете, вот талантливых людей много, величайших людей, ну, чуть меньше. А вот когда совпадает человек и талант, величие в моих глазах вырастает.
1: Да, это хорошо, это хорошая история.
0: И у меня там была не главная роль, роль третьего плана. Угу. То есть у меня было съемочных дней 6-7. И он мне сказал, отпросишься в ВГИКе на месяц, будешь со мной на съемочной площадке, я тебе многое покажу. И меня, конечно, в ВГИКе отпустили, потому что я учился на отлично.
1: Ну да.
0: И я месяц был в Ялте с Владимиром Яковлевичем. Я увидел весь киносъемочный процесс. Я и подкидывал текст Андрею Соколову, да, и польской актрисе. И играл, когда Андрей улетал в Москву, подкидывал актрисе тексты.
1: Слушай, скажи мне, а ведь Андрей Соколов тогда уже был мегазвезда после «Маленькой Веры».
0: Да.
1: Как он себя вел на площадке?
0: Знаете, вот я вам хочу сказать, что я вот сегодня такой славы ни у кого не вижу. У сегодняшних, да, там, молодых, да и у меня такого не было. Но Андрей, конечно, стойко держал удар, потому что за ним ездили вот поездами там 30, 40, 50 женщин. И
1: да
0: они
1: ладно?
0: Под балконом скандировали. То есть невозможно было... Ладно, там 1, 2, 3, 4, 5,
1: ну, да,
0: но когда 30... Я был свидетель. И поэтому как-то снимали так, чтобы никто не знал, где съемки. Потому что они были вот как стая за ним.
1: Слушай, надо же.
0: Да, я это застал. И... А что я студент второго курса, и передо мной такая звезда. Я был такой счастливый. И знаете, вот это был первый пример, когда я видел звезд в работе, для меня недосягаемых, которые были великодушны к молодому начинающему актеру в ВГИКе. И они были очень внимательны.
1: Слушай, это хорошая тоже история. А как же ты попал в армию? Закончил театральное училище, прямая дорога в театр. Два года. Где там, в ракетных войсках?
0: Да, Капустин-Яр.
1: Конец Советского Союза, дедовщина.
0: Да.
1: Ох, я чувствую, натерпелся ты.
0: Да, очень.
1: И не жалеешь?
0: Нет, армия меня сделала мужчиной. Сильным, настоящим, умеющим держать удар. Умеющим не подставить друга. Умеющим бороться за несправедливость. Даже когда я видел, что человек не прав, а 20 человек его начинают против него, я становился за слабого, даже если он не прав.
1: Да ладно.
0: И в кутузке с ним сидел. Ну, бывает, знаете, ну, такое, да, стадное чувство, когда вот, ну, виноват, ну, ошибся.
1: Ну, да,
0: ну, подошел, по морде ударил, тот тебе ударил, обнялись, пошли дальше. А когда идут стаи на одного человека, даже если он виноват, я становился на его сторону. Армия мне очень много дала. Поэтому, когда меня спрашивают, отдавать сына в армию или нет, я говорю, ну, мое слово – да, отдавать. Я закончил театральное училище,
1: угу,
0: и в Советский Союз, который так ругают, и есть за что. Но не забывать, сколько было невероятного. Я заканчиваю театральное училище, нас приглашают в разные театры, и ты выбираешь тот театр, где тебе больше предлагают, угу, условий. Но государство молодому человеку обязана, который только закончил вуз, предоставить в лице театра жилплощадь.
1: Так.
0: Квартиру мне дали однокомнатную. Если бы я там отслужил в театре 5 лет, она бы осталась мне навсегда.
1: Ага.
0: Дальше. Я приехал в эту квартиру. Это был город Луцк, Западная Украина, на границе с Польшей, 80 километров до Польши. Я приехал в квартиру, а там ничего нет. И вдруг звонок в двери, мне заносят подушки. Это. Я говорю, а это что такое? А это подъемный от государства, чтобы я мог купить подушки, ложки, вилки. Вы представляете, это что было? И я начал репетировать «Кота в сапогах» в театре, и меня забирают в армию. Я отслужил, вернулся в театр и попал на театральный фестиваль. Посмотрел спектакль нашего театра, он был неудачный.
1: Ага.
0: И потом я услышал речь художественного руководителя, режиссера-постановщика этого спектакля, который меня пригласил в этот театр. И он стал перед членами жюри оправдываться, что у меня идея была крутая, у меня актеры не очень
1: это
0: хорошие.
1: Всегда,
0: когда... Они меня подвели. Когда я это услышал, что актеры не очень хорошие, я написал заявление и ушел. Мне сказали, подожди, ты 2 года отслужил в армии, еще 3 года квартира тебе остается. Я сказал, я не могу с таким человеком работать.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: как? А режиссер это гуру. Если у тебя актеры

0: плохие. Это значит, ты им неправильно поставил задачу?
1: Ну да.
0: Или ты их выбрал? Или то, ну а как так это возможно? Вот я нисколько не преувеличиваю. Я подписал заявление и уехал.
1: Ну да, потом поступил в ВГИК.
0: Да.
1: Ты знаешь, давным-давно я пришел на день рождения своего хорошего друга Сереги. Очень талантливый парень. Да и до сих пор талантливый, хороший. Ну, теперь, правда, большой политик стал. И на дне рождения я увидел в углу человека. Очень странного. Длинными волосами, какой-то не очень опрятный. Немножечко уже подвыпивший. Я говорю, Серега, кто это? Он говорит, а это Алексей Балабанов. А я вдруг понял, что не могу оторвать от него глаз. Потому что при всей кажущейся такой странности в нем сидел какой-то...
0: Демон.
1: Демон. И я вот весь день рождения сидел и смотрел на него. Я понимаю, что актеры, которые снялись у него в картинах, это сразу знак качества на грудь, что ты актер от Бога. Я знаю, что ты хороший актер, но как ты Спасибо. Попал к нему, в его руки?
0: Я постараюсь лаконично рассказать, да. как это возможно. Очень были популярные фильмы «Брат», «Брат 2».
1: Конечно, да.
0: А я эти фильмы не понимал, потому что все, что в этом кино, это вокруг меня было. Я задыхался от всего этого. Я не понимал это кино. И вот до сих пор я хочу отстраниться. Я с тех пор больше его не смотрел. Ни «Брат», ни «Брат 2». Но однажды, придя на премьеру в кинотеатр, сейчас не помню какой, угу. я сел, не знал, что это Балабанов, сел и стал смотреть «Замок» по Кафке. Фильм идет 4 часа. Я вышел оттуда, во-первых, вот слово «катарсис», греческое слово, угу. я вышел другим Эвклидом. Первое. Меня трясло. Я знал, что я нашел своего режиссера. Но я не посмотрел, кто режиссер.
1: А, то есть даже не знал, кто режиссер.
0: Нет.
1: Так.
0: Я вот, знаете, mm-hmm. когда вот ты встретил свою женщину, вот ты точно знаешь, что она
1: твоя. Я знаю, что это такое, да, все.
0: Да, я встретил своего режиссера. Я узнал, что это Алексей Балабанов. И все. Я перестал мечтать, потому что он снимает только больших артистов, великих, да, Сергей Бодров,
1: Виктор Сухоруков
0: и так далее. Ну, куда я? И все. И я только, когда видел очередные следующие фильмы, с удовольствием смотрел, и однажды меня утвердили на роль к голливудскому кинорежиссеру Джеффри Кеню.
1: О.
0: На главную роль.
1: Так.
0: И мою супругу играла известная итальянская актриса Барбара де Росси.
1: Приставала?
0: Она была старше меня на 15 лет, но я все равно ее
1: приставал,
0: я ее очаровывал. Она была замужем, и она сказала, что я очень похож на ее мужа, и так здорово. Муж у нее балерон, и на 15 лет тоже, как я, моложе. И поэтому ей очень было
1: комфортно.
0: А отца играл великий немецкий актер Майкл Деган. Я такой был счастливый, меня утвердили голливудскому кинорежиссеру. Снимаемся один, второй, третий день, и вдруг звонит мой агент и говорит: «Эвклид, тебя разыскивает Балабанов». У меня подкосились ноги. «Ты можешь приехать в Москву?» «А у меня идут съемки у голливудского режиссера». «Ну, я тебе сказала, делай, что можешь. Он тебя ищет». Я думал, подхожу к Джеффри. Говорю: «Джеффри, не могли бы вы меня отпустить?
1: Ты обалдел?
0: На 2 дня. Пожалуйста». Вот он мне так же сказал: «Ты что, обалдел?» Я говорю: «А он видит, что что-то очень важное внутри». Я говорю: «Мне очень нужно». «А скажи причину». Я говорю: «Я не могу». «Как я скажу одному режиссеру, что я хочу к другому режиссеру уехать навстречу?» «Пока не скажешь правду, я не отпускаю». Я вынужден был сказать правду. И он на меня постоянно сказал: «Отпускай на 2 дня». Он отпускает меня. Я прилетаю в Москву, и мне говорят: «Он уже улетел». И знаете куда? В Ессентуки. Я беру билет, лечу в Ессентуки. Вот такие мистические, символические вещи всегда в жизни происходят. И мы встречаемся в Ессентуках и садимся друг напротив друга. Я первую встречу с режиссерами ненавижу, потому что нужно как женщина понравиться.
1: Ну, конечно, как же, да.
0: Вот что сделать, чтобы понравиться этому великому человеку, которого я люблю? Как? Вот он может сказать: «Нет, все, спасибо, до свидания».
1: Да, да, да.
0: И я сижу, молчу, и он молчит. Я говорю: «Алексей, извините, пожалуйста, я первую встречу с кинорежиссерами не люблю, потому что надо понравиться, я не знаю, как». И он мне говорит: «Я ровно так же, не знаю, что мне говорить с актерами, о чем». Все, я был утвержден.
1: Выпили потом?
0: Пили.
1: А скажи мне, как картина называлась?
0: «Война».
1: «Война». Скажи мне, а вот в чем секрет притягательности Сережи Бодрова был? Вот почему он был так недосягаем для большинства?
0: Я буду говорить свое личное мнение.
1: Конечно.
0: Он был личность. Он был личность. Он был герой своего времени. Он был очень честен. Он был очень скромен. Он был очень талантлив. И он признавался, что я не актер и не имею права там себя называть актером, потому что когда мы снимались в «Войне», и Алексей был все время недоволен актерскими дублями.
1: Ну, я думаю, что да.
0: И он это очень эмоционально, не подбирая слов, высказывал. И Сергей все время говорил: ну, я же не актер, ну, Леша. А он играл полковника, вообще не свойственно ему была роль, не по возрасту, ничего. Вот, ну, такое счастье тоже прикоснуться к этой личности. И знаете что, вот тоже популярность Бодрова, вот мы вспомнили про Соколова Андрея, приезжали ротами просто с солдаты, только встретиться, сфотографироваться. Ротами, вот просто. И хочу вам сказать, что я, по-моему, это нигде не говорил. Последнюю картину, которую он поехал снимать...
1: Связной.
0: Он меня утвердил на роль.
1: Так.
0: На одну из главных ролей. Я был так счастлив. И жду. Вдруг по телевизору слышу, что Сергей Бодров со съемочной группой уезжает на Кавказ снимать фильм «Связной». И я понимаю, что он мне даже не позвонил. Я еду на своей машине по Васильевской улице.
1: Это здесь,
0: да, дом кино. Да, ага. Дом кино, которого сейчас нет. И вдруг подъезжает какой-то джип такой большой и сигналит мне. Я поворачиваюсь и не могу узнать. Смотрю, Сергей Бодров. Он просит отпустить окно. Я опускаю окно, и мне говорит: прости меня, что я тебе не позвонил. Я просто омолодил персонажей. То есть были там 33-летние, да, 35-летние, а я решил сделать 25-28 лет. Вот такой возраст. Прости, что не позвонил. И я его простил, потому что это было так честно, так искренне. Я ему пожелал удачи, я помыл успеха, всего. И когда это произошло, я не верил, потому что я думал, какой Сережа молодец, реклама какая мощная.
1: Какой пиар, да?
0: И он не появлялся 1, 2, 3 дня, думаю, молодец, это будет какой пиар. Я не верил. Как и все, как и миллионы не верили, что такой человек не мог так рано уйти из жизни. Ну, не мог уйти, потому что он муху не обидел.
1: А скажи мне, а потом пошел в храм, поставил свечку за себя? Ведь и ты это мог оказаться.
0: За себя нет. За Сергея оставил, за себя нет. Мне про себя вообще ничего не интересно. Я только много прошу для других.
1: А ты смерть видел?
0: Однажды был очень тяжелый момент, это был 2000 год, и как я сейчас помню, когда я понял, что я проиграл жизнь, когда я понял, что я ничего в жизни не сделал, чем бы я мог гордиться, да, когда я видел тупик полный, я задыхался, я даже дышать не мог физически, я так делал вдох, а у меня как бы грудь наполненная, и даже не мог даже дышать. И вот в таком состоянии я оказался возле Рождественского женского монастыря. Это на Трубной площади.
1: Да.
0: Это Рождественский бульвар. И я понял, что мне надо... Я православный, верующий, но не воцерковленный, да, глубоко. Хотя с детства нас водили в храм, всегда мы причащались. И для нас, греков, православные праздники – это святыни просто. И я зашел в этот храм... И меня увидела монашка, она поняла, что мне плохо. Я сказал, мне надо, батюшка, исповедаться. Хотя вот никогда я не исповедовался. В детстве все время детей же без исповеди причащали до 7 лет. Это была моя первая исповедь. Мне было, это уже был взрослый мальчик, 30 там чем-то лет. И она меня быстро ведет, и стоит батюшка, толпа такая, человек 50, 30, 40, где-то так. Я стою в очередь в состоянии аффекта. Вот либо я уже, мне все, конец.
1: Даже
0: либо
1: так?
0: Либо что-то должно произойти. Я так наблюдаю в состоянии аффекта, как каждый, перед тем, как пойти на исповедь к батюшке, поворачивался к толпе, просил прощения и шел на исповедь. Думаю, а что он просит у толпы? Я вообще ему никто. Что он у меня просит прощения? Ну, нелепость какая-то. Доходит моя очередь. Я не знаю, кто-то меня берет, так поворачивает. Я делаю то же самое. В состоянии аффекта. Подхожу. Я не готовился. Ничего не готов. Он ждет, молчит. Я не могу ничего сказать. 5 минут, 7 минут, 10 минут. И вдруг у меня мелькает мысль, что мне язык онемел. Я думаю, вот почему я просил прощения. Они же ждут. Все 3 минутки были. Исповедь. 2-3 минутки. Все. Исповедь. А тут они все терпеливо ждут. Я думаю, вот, наверное, почему я должен был попросить прощения. Дальше мне батюшка говорит, может, вы напишите записку? А мне даже рука трясется, чтобы что-то написать. Это было состояние аффекта. И я не помню, на какой-то 17-20 минут. Я за целая вечность была. И вдруг меня как прорвало. Мне кажется, слышала вся церковь, вся толпа и батюшка. И когда я закончил, я был весь в соплях, в слезах. И вот, знаете, вот как последнее я сказал, опустошил сосуд, повернулся, чтобы он мне сказал: «Пошел вон отсюда». Я просто стоял и знал, что сейчас или он ударит, или скажет: «Вон отсюда». А он меня обнял и поцеловал. И я взлетел, я задышал, и у меня все началось. Вот. Я к чему это говорю? Нас наверняка кто-то слышит и слушает.
1: Конечно.
0: Вот знаете одно, когда вы понимаете, что это конец, а я понимал, что это конец, не забывайте, что это начало к чему-то. Не сдавайтесь никогда. Не бойтесь этого. Каждый человек это проходит. Как бы тяжело ни было, но знайте, что это конец вот этого, но начало чего-то лучше.
1: Ох, Евклид Кердзинис. Никогда не думал, что у нас будет такой серьезный разговор.
0: Ну, какие ваши вопросы?
1: Да. Тогда можно один легкий вопрос? Скажи, давайте, пожалуйста, до сих пор трясете талантами в спектакле «Леди Найт»?
0: 24-й год, по-моему, пойдет. Мы играем этот спектакль.
1: И что, и Петя Красилов до сих пор обнажается?
0: Да, все.
1: Все?
0: В прошлом
1: и Гоша,
0: году, да,
1: Куценко.
0: Да.
1: Извини.
0: В прошлом году решили закрыть проект, чтобы вот так на взлете.
1: Ну,
0: полные,
1: да,
0: залы, где бы мы ни играли. Биток. Хотя уже есть второй молодой
1: я
0: состав.
1: Знаю, да.
0: Да. И продюсер решил закрыть. Ну, зрители, дорогие зрители, спасибо вам огромное.
1: Вот что значит любовь к корпулентным мужчинам. Ты знаешь, есть у меня хороший приятель Игорь. Не очень большой актер, но его любят. Вот он отлично играет роли второго плана. Долгое время, наверное, лет 10, он ездил по России с одним спектаклем, где в главной роли блистала наша Лариса Гузеева. Я говорю: «Игорь, расскажи, пожалуйста, что ты о ней можешь сказать?» Он говорит: «Вадик, лучшего друга я в своей жизни не знаю».
0: Это правда. Лариса всегда с юмором говорит.
1: Я знаю.
0: Она всегда с юмором говорит. И говорит: «Евклид, запомни, если ты что-то ужасное сотворишь, я всегда тебя прикрою, но потом сама тебя добью за подлость». Настоящий друг.
1: Не приглашает к себе в программу «Давай поженимся»?
0: Каждый год под 2-3 раза меня приглашали, уговаривали. Лариса Андреевна не знает, но давайте сделаем сюрприз. И вот перед Новым годом я решил поднять Ларисе Андреевне настроение.
1: Ты что, серьезно?
0: И был у нее, да. Но я был не как жених. Я был как сват, или как это называется.
1: Понятно. Друг.
0: Друг, да. Вот, и был у нее. А Лариса невероятный друг. И когда мне нужна была ее поддержка в Ессентуках, мне очень нужно было в детскую кинотеатральную школу. Я сказал: «Лар, ты можешь приехать меня поддержать? Вот просто встретиться со зрителем». И Евклид, у меня сломана нога. Я говорю: «Тогда вопрос закрыт». Она говорит: «Я приеду к тебе». И вот я ее встречал на костылях, мы поднимали на самолете вот на этой штучке ее.
1: Лифт.
0: И она на костылях вышла на сцену, зал встал, стоя аплодировать. И потом обратно я ее привез с поломанной ногой на костылях. Это говорит о чем? Друг она или не друг?
1: Лариса, низкий поклон. Евклид, я знаю, что год назад не стал твоего папы. Ведь он молодой мужчина еще был. Ну, по нынешним временам-то.
0: По нынешним, да, он очень крепкий был, 86 лет. Он бы мог до 100 с лишним. Такой жизнестойкий, легкий на подъем. Обожал моих друзей. И всегда говорил Евклид, с детства говорил: «Дружба. Ты ушел с 14 лет, то ты там был, потом там. Кто рядом были? Друзья, не мы». Поэтому, когда кто-то приезжал в Ессентуки, звонил: «Мы друзья Евклида». Папа накрывал столы, шашлыки, все. Потом мне звонит, говорит: «У нас были твои друзья». «А кто?» Я говорю: «Они мне не друзья, я вообще их не знаю».
1: Да ладно?
0: Да.
1: Вы аферисты, а?
0: У папы это был закон. Друзья – это все. Поэтому для меня друзья – это тоже понятие. Не просто: «А, друг, вот сели, выпили». Нет. Это очень серьезная история для меня. 24/7. Поэтому я папе благодарен за все, что я имею. Я папе благодарен. Во-первых, за воспитание, за вот это... А как со мной по-другому? можно было.
1: Только пороть.
0: Ну, сказать, что вот прям все время порол меня бесконечно, конечно, но по заслугам я получал. Но я был толстенький, меня попа спасала моя, понимаете?
1: Вот это хорошо.
0: Попа меня спасала, да. Поэтому я папе обязан всем, и когда первый раз я сказал, что я хочу жениться, он сказал, даже не спрашивай, кто, давай завтра свадьба, все, точка.
1: О, даже так?
0: Да. И мне было, по-моему, 14 лет, или, может быть, там, 13, он мне говорил, запомни, если я когда-нибудь узнаю, что ты сидел за столом с девушкой, женщиной, и она за себя заплатила, а еще хуже, за себя и за тебя.
1: И мы секир-башка.
0: Секир-башка, да.
1: Понятно.
0: Вот. Вот так он меня воспитывал.
1: Слушай, а мама до сих пор там, в Ессентуках?
0: Да. Они были какое-то время в Греции. И когда случилась пандемия, они оказались здесь.
1: Ну, да.
0: Да, потом все закрылось, и вот, в общем-то, здесь и остались. Папа здесь захоронен, вот, которого мне очень не хватает. Просто мои друзья его все любят, и маму мою любят все. А потом я делал кинофестиваль, и всех друзей, конечно, приводил в дом.
1: Да и тебя тоже все любят, потому что ты рожден в любви. Столько много всего не рассказали друг другу, даже не поговорили. Евклид, пользуясь случаем, скажи что-нибудь нашим слушателям.
0: Жизнь очень непростая. Жизнь очень тяжелая. И чем старше становишься, мне уже 58 лет, это как в гору поднимаешься, чем выше поднимаешься, тем тяжелее дышать. Да, и чем старше становишься, многое понимаешь. Очень непросто. Очень непросто. Но надо находить возможность радоваться мгновением. Надо находить возможность помогать другим. Я считаю, что помогать родным и близким мы обязаны. Если мы будем уходить в иную жизнь, нас будут спрашивать, что ты сделал там, на земле? Я помог брату, сыну. Это ты обязан. Кому ты сделал другим? Вот я так живу. Суметь найти время, мгновение, порадоваться за другого, помочь, поддержать, если можешь. Вот надо успеть все это сделать. Я желаю, чтобы вы не тратили время на отчаяние, на самоедство, на депрессии. Я депрессии своей лечу очень просто сразу. Если вы меня увидите в белой рубашке с друзьями, у меня депрессия.
1: Да.
0: Только так. Вот. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что надо успеть столько в жизни сделать. А можно успеть сделать в 90 лет многое, не сделав ничего до. Можно успеть в 80 сделать очень многое. То, что не успели сделать до. Пока живем, мы можем изменить многое. Я романтик, я верю в это. И у меня это получается, кстати.
1: Я тебя внимательно слушал, как и все наши радиослушатели. Друзья, это был Евклид Кирдзидис. А тебя я добавлю. Ты знаешь, я посмотрел твои ранние работы. Смотрю, что ты делаешь сейчас. И вдруг прихожу к абсолютно точному выводу. Как мужчина, ты просто расцветаешь. Женщины, берегитесь. Опасный человек. И мне кажется, судя по правой руке, еще свободный. Спасибо за этот откровенный разговор и до встречи.
0: Спасибо за приглашение, спасибо за такие вопросы, которые давно никто так глубоко не копает. Спасибо большое, Вадим.
1: Спасибо большое.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня над регионами России сбиты более 120 украинских БПЛА, и Центр избирком заверил списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, уничтожаются отдельные очаги, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Запад».
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лиманью. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики.
1: На Добропольском направлении соединения воинской части группировки развивают наступление севернее Красноармейска, ведут бои в Доброполе и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, отметил начальник Генштаба. В течение субботы вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южное и два сухогруза в порту Одесса, которые осуществляли доставку грузов военного назначения для ВСУ. Российские военные нанесли также удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в украинском порту Южный, сообщило Минобороны в субботу вечером. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотник «Герасим» Ран-4 в Николаевской области в районе населенного пункта Рыбаковка поразили украинский береговой ракетный комплекс «Нептун». Также была уничтожена и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом. Говорится в сообщении Минобороны России, ведомство опубликовало кадры удара. Центр избирком заверил списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам. На следующей неделе начнется их регистрация. Подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва близится к финальному этапу, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
3: Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили. Этот этап завершился. Так что я поздравляю нас всех с завершением этой сложной такой работы, очень объемной. И движемся дальше. Следующую неделю у нас в основном мы продолжаем регистрацию партий.
1: Выборы в Госдуму и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить свыше 20,5 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Двое военнослужащих США погибли в результате ударов Ирана по американским военным объектам в Иордании. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Помимо этого, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести. Центкоме указали, что 4 военных были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы. Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения упал во время обработки полей в Краснодарском крае. Пилот погиб, сообщили в региональном ГУМЧС России. Авиапроисшествие произошло в 2 километрах от станицы Калининской. Уточняется, что произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен. Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Краснодарском крае. Президент Венгрии Тамош Уйок заявил, что подписал поправку к Конституции, которая предусматривает окончание срока его полномочий как главы государства. Он отметил, что не располагает конституционными средствами противодействия против поправки, которую ранее принял парламент. Премьер Венгрии призывал Уйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая текущего года. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Сам президент заявлял ранее, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности. Парламент Венгрии в понедельник принял предложенную премьер-министром Мадьяром 17-ю поправку Конституции, предусматривающую в том числе отстранение Уйока. Как заявлял Мадьяр, если Уйок не подпишет поправку в течение 5 дней, против него запустят процедуру импичмента. Мадьяр также заявил, что парламент Венгрии в течение 30 дней изберет нового президента. Французским пожарным может потребоваться еще несколько десятков дней, чтобы окончательно справиться с возгоранием в лесном массиве Фонтебло под Парижем, заявили в пожарной службе. Крупный пожар вспыхнул в лесу 12 июля и охватил более 2000 гектаров, что составляет 10% от общей площади массива. Он был локализован, однако позднее там произошли повторные возгорания. Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, охватившей страну. Администрация президента США Дональда Трампа впервые в истории задействовала ранее ни разу не применявшийся правовой механизм, который позволяет высылать иностранных граждан, признанных иностранными террористами, следует из судебных документов, об этом сообщает РИА Новости. В 1996 году Конгресс США учредил специальный суд по делам о высылке иностранных террористов. Он рассматривает вопрос о том, подлежат ли иностранные граждане высылке США на том основании, что они относятся к категории иностранных террористов. До июля текущего года суд не рассмотрел ни одного такого дела. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольные «Спартак» и «Зенит» в эти минуты бьются за Суперкубок России. Прямо сейчас идет 69-я минута. Счет 1-0. В пользу краснобелых. Спартак в середине первой половины встречи вывел вперед Кристофер Мартинс. Футбольная московская «Динамо» забила 4 мяча за 31 минуту в спарринге с ЦСКА. Итог на табло 5-2. В составе бело-голубых отличились Давид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Бителло в первом тайме, а также Данил Глебов во втором. За армейцев забили Жоао Виктор и Энрике Карма. Борец греко-римского стиля Ислам Алиев завоевал золотую медаль на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы в Будапеште. В весовой категории до 87 килограммов наш спортсмен одолел соотечественника Милада Алирзаева. В весе до 72 килограммов серебряным призером стал еще один представитель России Рабил Аскеров, уступивший в финале грузину Нике Браладзе. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табило 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. А вот теннисистка Алина Корнеева не сумела выйти в финал турнира WTA 250 в Афинах. Ей противостояла гречанка Мария Саккари. Первую партию оппонентка уверенно выиграла 6-1. Второй сет вышел более равным 7-5 в пользу соперницы с брейком в предпоследнем гейме. На Кубке мира по киберспорту в Париже российские команды BB Team и P-Vision встретятся в финале турнира по Dota 2. Первый коллектив до этого ни разу не занимал на мировом форуме место выше шестого, второй впервые принимает участие в турнире. У меня на этом все, далее о погоде.
1: Центр Фобос. 19 июля в Хабаровске ожидается переменная облачность без осадков. Днем максимум 31 градус. В Иркутске 27 градусов, также без осадков. А вот в Красноярске 24 градуса и возможные дожди. В Мурманске 11-13, небольшие осадки. В Перми 24-26, без осадков. В Уфе и Оренбурге 23 градуса, возможны кратковременные дожди. В Ярославле 30 градусов, будет сухо. В Ростове-на-Дону и Волгограде 29 градусов, без осадков. осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, днем максимум 25 градусов. В российской столице сейчас плюс 22 градуса. Завтра небольшая облачность без осадков. Предстоящую ночью в городе 13-15, днем в столице 27-29 градусов.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: Юрий Милютин и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский.
1: Все стало вокруг голубым и зеленым, в ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда, не уйти никуда.

гости. Под каждым окошком нам поют соловьи.

0: Леонид Броневой. Все стало вокруг голубым и зеленым. Песни из фильма «Покровские ворота». Так обычно пишут в интернете, но это так и не так, поскольку написана она была для другого фильма «Сердца четырех» в далеком 1941 году. А уж имя композитора, создавшего ее нынче, мало кто помнит. В предвоенные годы появились такие отличные ребята, как Богословский и Милютин, написал в своих воспоминаниях поэт Евгений Долматовский, автор слов этой песни. О Никите Богословском знают все. А вот кто такой Юрий Милютин? Это тот самый человек, который и придумал эту мелодию. А это, кстати, импровизация на тему этой песни знаменитого Александра Цфасмана. О Юрии Милютине не написано ни одной книги, не снято ни одного фильма, да и газетная статья или телепрограмма «Большая редкость». Известно, что родился он 18 апреля 1903 года в Москве. Написал множество популярных песен. Считается одним из классиков советской оперетты. Но сведений не так много. К счастью, в Российском национальном музее музыки сохранился архив композитора. Старший научный сотрудник музея Татьяна Гинзбург знакомит нас с его материалами.
1: До конца понятно, например, его происхождение. Да, его отец был кассиром, старшим кассиром в банке. Ну, мать он указывал, что домохозяйка, и, возможно, что у него были там дворянские корни, я не знаю, я как бы могу предположить. Но тоже время непростое, и, в общем, называется, нужно было так по лезвию ходить.
0: Он окончил реальное училище, одновременно учился играть на фортепиано на музыкальных курсах. Время было беспокойное, революционное. Впрочем, в то время большевикам было не до проблем культуры. Сначала воевали с белыми, потом друг с другом. А потому культурная жизнь в столицах била ключом. В 20-х открылась масса театров, студий, кабаре, где будущие кумиры советского кино и театра исполняли песни будущих классиков советской музыки. Вот Юрий Милютин занимался музыкальным оформлением спектаклей в Московском опытно-героическом театре, эстрадном театре «Синяя блуза», в балетном коллективе Глизовского, в театральных студиях Юрия Завадского, Рубена Симонова. Времена были веселые, разгар НЭПа. И юный Юра Милютин с удовольствием и азартом писал песни и танцевальные мелодии для кабаре и варьете, которых в то время в Москве было полно, рассказывает Татьяна Гинзбург.
1: В начале 20-х годов он очень активно писал танцевальную музыку, фокстроты, танго, писал песни. То есть его музыка еще не профессионального композитора, такого вот театрального, прикладного, она наполняла музыкальный быт вот этой эпохи 20-х годов. Да, еще Юрий Милютин работал топером в кинематографе. Это тоже вид работы, который требовал дара импровизации, реакции на то, что происходит на экране. И вот приобретя весь этот театральный киноопыт, Юрий Милютин целиком переходит уже на композиторскую деятельность.
0: А это фокстрот Юрия Милютина, написанный в то время. Впрочем, большинство этих произведений до нас не дошли. Зато можем вспомнить, как сейчас выразились бы главный хит 20-х годов, песенку «Шумит ночной Марсель». Когда Милютин пробовал свои силы в качестве актера в камерном театре, он познакомился с поэтом-имажинистом Николаем Эрдманом, к спектаклю которого Копилка сочинил музыку. И было в ту пору Милютину только 19 лет. А потом они с Эрдманом написали этот мега-хит. И случилось это 100 лет назад.
2: Шумит ночной Марсель, в паритоне трех бродяг. Там пьют матросы и девушки с мужчинами. Жуют табак, там жизнь недорога. Опасна там любовь. Недаром негр-слуга там часто по утрам стирает

0: вдруг в перчатках черных дама вошла в притон так смело и не грубо приказала подать вина. Средь шума гамма драки за стол дубовый села и пиццу с мешкой стала совсем одна.
1: Вадим Козин, «Шумит ночной Марсель». Сказать, что песня была популярна в те времена, значит не сказать ничего. Впрочем, у ее автора, Юрия Милютина, было к этой песне, как нынче принято говорить, неоднозначное отношение. О чем рассказал нам старший научный сотрудник Российского национального музея музыки Татьяна Гинзбург.
2: Если смотреть списки произведений Милютина, которые составлены его рукой в разные годы, для каких-то ему требовались справок автобиографических, нигде не упоминается Марсель. Но, что называется, от музейного архива ничего не утаишь. У нас хранится издание, которое было выпущено в 1924 году. Молодой 20-летний композитор опубликовал свою песню, которая стала просто одной из самых популярных песен этого периода. Такое, если есть понятие жестокий романс, это такое жестокое танго, рассказывающее о нравах портового кабачка марсельского. Автором слов этого танго был Николай Эрдман, известный в будущем драматург. Спустя год слова на музыку Милютина уже пересочинил Оскар Осенин, и это был уже идеологически выдержанный текст о нелегкой жизни марсельского пролетариата. Но, как ни странно, именно пользовался первый вариант на слова Эрдмана. И вот это вот издание с дарственной надписью Милютина, неизвестной нам Анне Ивановне, я сейчас вот зачитаю, как он написал. «Дорогой Анне Ивановне, на память о моих первых, в кавычках, гениальных работах, с великой скромностью дарит в ее день рождения Юрий Милютин. Москва, 15 марта 1924 год».
1: А кто это такая Анна Ивановна?
2: Вот кто такая, мы, к сожалению, не знаем, тем более, что подарок, вероятно, вообще не состоялся, потому что ноты с надписью остались в семейном архиве. Ну, возможно, он заготовил, а с Анной Ивановной не встретился. Все бывает. Но, во всяком случае, у нас вот есть такой раритет издания вот этой песни, которая кое-что нам раскрывает в творческом пути Милютина, даже те шаги, которые вот он потом предпочитал забыть, не афишировать.
3: И в притоне-то

это уже вариант современного барда Максима Кривошеева. В 30-х годах стало ясно, почему Юрий Милютин неохотно вспоминал об этом шлягере. Настали такие времена, что было не до шуток. Какие уж тут фокстроты, шимми, нужна была политически зрелая и правильная музыка, и он стал ее писать.

0: Эта песня на стихи Зиновия Александрова называлась «Гибель Чапаева». Была написана в середине 30-х. И, как рассказывает Татьяна Гинзбург, принесла Милютину официальное признание, что по тем временам было не последним делом.
1: В 1936 году Милютин написал песню о Чапаеве, и это стало его таким первым очень серьезным большим успехом. Вообще песня действительно очень такая интересная, даже сейчас она слушается. Ввиду таких вот потом позже свойственных Милютину лирических песен, она вдруг смотрится так очень свежо, необычно. За эту песню он получил премию. Причем, что интересно, что вот в этих передачах, когда Милютина просит рассказать, расскажите о вашей первой песне, а исполните вашу первую песню. Вот он исполняет именно песню о Чапаеве. А, видимо, ему как-то было не очень в то время удобно, может быть, вспоминать свои опыты 20-х годов, когда он писал песенки.

0: Впрочем, не все было так уж официально и серьезно. Например, Юрий Милютин был одним из первых композиторов, который создавал музыкальное оформление для мультфильмов. Их только начали в то время выпускать, рассказывает Татьяна Гинзбург.
1: Середина 30-х годов он начинает работать в кино, пишет музыку для первых мультипликационных фильмов. Вот если в 36-м году была создана киностудия «Союзмультфильм», то есть начала вообще активно развиваться советская мультипликация, то как раз во второй половине 30-х Милютин пишет музыку для мультипликационных фильмов. Это тоже своего рода навык, которым обладает, наверное, изначально не каждый композитор.
2: Женам, детям и мужчинам пригласительный билет в день веселой годовщины. Собирайтесь на обед!
0: Музыка Милютина для мультфильмов 30-х годов не сохранилась. Это песенка для анимационной ленты 1945 года «Дом номер 13». Это, кстати, режиссерская работа «Легенда отечественного кино» Александра Птушко. В то время он снимал в основном мультфильмы, а свои знаменитые киносказки стал выпускать позже. Ну и, конечно же, Юрий Милютин в это время стал писать музыку для кино.
1: Песни Милютина, они самые вот первые по популярности, они все-таки шагнули к публике с киноэкрана. Милютин еще в конце 30-х годов начал работать в кино. Написал, например, музыку для антифашистского фильма «Карл Брунер». В 1938 году вышел фильм «Моряки», где тоже были песни Милютина, и была совершенно прелестная песня «Чайка», которая, в принципе, вот про фильм уже давно никто не помнит. О чем фильм, какая там еще музыка звучала, в общем-то, это как бы осталось той эпохи. Но «Чайка», она пережила свое время, она звучала спустя десятилетия. Мне кажется, что сейчас можно ее услышать в каких-то вот концертах, где звучит советская песня.
0: Интересно, что эта песня Юрия Милютина на стихи Василия Лебедева-Кумача стала одной из первых выпущенных на пластинке ленинградским ансамблем «Дружба» еще в конце 50-х. Для его солистки Эдиты Пьехи, она тогда еще пела с сильным польским акцентом, ее аранжировал руководитель ансамбля Александр Броневицкий. Они в то время только поженились.

0: Эдита Пьеха «Чайка». В то время, а дело было в 30-х годах прошлого века, песни Юрия Милютина постоянно крутили по радио. А телевидение тогда еще мало кто знал. А радио представляло из себя так называемую «тарелку», которая висела в каждом доме. И когда передавали песню, обязательно называли имена не только исполнителя, но и композитора и поэта. Потому кто такой Юрий Милютин, знала вся страна. О чем, по словам Татьяны Гинзбург, сохранились свидетельства в Российском музее музыки, подчас довольно забавные.
1: Песни Милютина звучали в радиоэфире, и очень много отзывов было, откликов. Тогда, я не знаю, как сейчас, существует ли традиция писать письма на радио, но тогда его, видимо, тоже слушатели очень активно вступали с ним в диалог, писали письма на радио с совершенно разными просьбами. Вот прошла передача, просят: пришлите, пожалуйста, грампластинку с записью этой песни. Пожалуйста, пришлите тексты песен. Пожалуйста, пришлите фотографию с вашим автографом. Помогите разобраться с какой-то тяжелой жизненной ситуацией. И вообще писать могли, что называется, обо всем на свете. Это писали и дети, которые рассказывали о том, как они учатся. И вот пришлите, пожалуйста, текст песни. Какая-то там юная читательница упоминает, что вот у них в классе тоже, между прочим, есть Юра Милютин, но он драчун и про

запрещенные барабанщики, нас не трогай. Современная рок-версия песни, написанной Милютиным и Лебедевым Кумачом накануне Великой Отечественной войны. Именно она в определенной степени помешала выходу на экраны фильма «Сердца четырех», где прозвучала самая знаменитая песня Юрия Милютина. Дело в том, что режиссер картины Константин Юдин закончил фильм о сестрах «Серьезной Гали» и «Легкомысленной Шуре» в мае 1941 года. В отделе культуры ЦК ВКПБ картине устроили форменный разнос за отрыв от действительности. Выход в прокат отложили. А потом началась война, и тут стало уже не до легкомысленных водевильных комедий. «Сердца четырех» выпустили на экраны лишь в январе 1945 года. Фильм с Людмилой Целиковской и Валентиной Серовой зрителям очень понравился. А песня, написанная Юрием Милютиным и Евгением Долматовским, приобрела необычайную популярность.

Песня эта звучит в фильме дважды. По радио в исполнении Веры Красовицкой, а потом куплет поет Галя, героиня Валентины Серовой. Вообще этой песне, точнее фильмам, где она звучала, вечно не везло. Сначала «Сердца четырех» запретили на 4 года, а потом, через 4 десятилетия, актер и режиссер Михаил Казаков отдал эту песню герою своего фильма «Покровские ворота» Велюрову в исполнении Леонида Броневого. С нее мы и начали сегодняшнюю программу. И надо же, произошла аналогичная история. «Покровские ворота» тоже пролежали на полке 4 года. Судя по всему, ни Милютин, ни Долматовский не догадывались, что, как говорится, создали шлягер на все времена. А потому ни тот, ни другой так и не рассказали историю его создания. Кстати, для фильма «Сердца четырех» они написали и песенку «Шуры». Ее исполняет Людмила Целиковская. Песенка очень симпатичная, но, конечно же, теряется на фоне хита «Все стало вокруг голубым и зеленым».

0: песенка Шуры из фильма «Сердца четырех», который вышел на экраны лишь в конце войны. Ну а во время Великой Отечественной Милютин, как и многие другие композиторы, выступал на фронте, в военных частях, госпиталях и, конечно же, занимался привычным делом, писал песни, причем не только военные, рассказывает старший научный сотрудник Российского национального музея музыки Татьяна Гинзбург.
1: В годы войны Милютин выезжал на фронт с бригадами композиторов, артистов. Он продолжал писать песни. Кстати, он тогда же создал марш «Морская гвардия», да, который тоже, по-моему, до сих пор звучит на каких-то мероприятиях, на парадах. Под него ходят гвардейцы. Но помимо этого он сочинял и лирические песни, которые, как сказать, наверное, придавали такую... Ну и надежду, согревали людей в трудные военные годы. Вот, например, у нас есть воспоминания композитора Листова. Вот он вспоминает о том, как объяснял Милютин свое обращение к такой лирике в военное время. Листов пишет: «Где-то близко рвется фугасная бомба. Это разрушило дом на площади Маяковского. Звонок. Входит Милютин. Несмотря на высокий рост и некоторую сутуловатость, он, как всегда, собран и подтянут. Мы деловито обсуждаем бурные события сегодняшней ночи и, проглотив по рюмке водки для храбрости, выходим на балкон. В небе шныряют лучи голубых прожекторов, бьют зенитки, падают осколки, слышен шум затихающего воздушного боя. Отбой. Мы возвращаемся в комнату, Милютин подходит к роялю и играет мне свои новые песенки. Голубой конверт и все равно. Эти простые, весьма привлекательные мелодические песенки так не соответствовали грохоту этой ночи, что я сказал об этом Милютину. Чудак, — ответил он мне, — надо делать только то, что умеешь делать хорошо. Зачем я буду писать сейчас сцену воздушного боя? Я лучше дам людям возможность немного отдохнуть, так что завтра они...

0: голубой конверт. Как-то Юрий Милютин в составе одной из концертных бригад приехал с концертом в 3-ю воздушную армию. И командир одной из дивизий, показывая артистам свое хозяйство, привез их на так называемый ложный аэродром, где стояли картонные самолеты. Так у актера Михаила Жарова, он был в той же концертной бригаде, появилась идея комедии «Беспокойное хозяйство». Он не только сыграл главную роль старшины Сими Баба, но и был режиссером ленты. Музыку для картины с Людмилой Целиковской, Виталием Дорониным, Юрием Любимовым он попросил написать Юрия Милютина.
1: Растворю я пошире окно, посмотрю на весенний закат. Все друзья поженились давно, только я до сих пор не жена.

0: Я страдал, я мечтал, и, конечно, и сох. Я добряк холостяк, да и видом, как будто неплох.
1: Добряк холостяк. Песенка старшины Семибаба на стихи Анатолия Сафронова. Впрочем, народной любви удостоилась другая песня из фильма. Называлась она «Черень-черемуха». Прозвучала в исполнении героя Виталия Доронина, летчика Ивана Крошкина, безответно влюбленного в чудесную девушку Тоню, роль которой исполняла Людмила Целиковская.
2: Расцвела сирень-черемуха в саду.

0: Виталий Доронин, «Сирень-черемуха» из фильма «Беспокойное хозяйство». Кстати, в Российском музее музыки в фонде Юрия Милютина хранят довольно любопытные материалы, связанные со съемками этой ленты, рассказывает Татьяна Гинзбург.
1: Целиковская была супер популярна, суперзвездой того времени, когда Юрий Сергеевич работал с такими артистами, а у него была дочка-подросток, то, видимо, она обратилась с просьбой подписать фотокарточки. И вот в фонде Милютина хранится две фотографии. Это кадры из фильма «Беспокойное хозяйство». Один кадр – это Целиковская со своими кавалерами, с Дорониным и с Любимовым. А один кадр – это вот хозяин этого хозяйства, беспокойного Семибаб в исполнении Жарова. И фотокарточки были подписаны для дочки Милютина. Вот что написала Людмила Целиковская. «Милая Наташа, на память. Желаю здоровья, успехов в учебе, жизни. Люби театр и музыку. Это очень облагораживает душу и украшает жизнь. Только не путай это с рабским поклонением артистам. Это унижает человека». 18 мая 1946 года, Целиковская, Москва. А на фотографии Жаров написал: «Наташа, умнее написанного Целиковской не хочу придумать. Я с ней согласен. А как ты? А? Наверное, тоже. Поправляйся, Михаил Жаров». Ну, возможно, что девочка была нездорова, раз ей желают здоровья.

Снималась комедия «Беспокойное хозяйство» в конце войны, а вышла примерно через год после ее окончания. С тех пор прошло более 80 лет. Тем не менее, фильм регулярно

регулярно показывают по телевидению. А что касается песни про сирень-черемуху, кто только ее с тех пор не пел. Иногда попадаются довольно любопытные версии. Недавно делал программу к юбилею создателя песнеров Владимира Мулявина и обнаружил сирень-черемуху в исполнении этого ансамбля. Причем частично она звучит на английском. Судя по всему, пластинка записывалась во время американских гастролей ансамбля.

0: В архиве композитора есть фронтовой снимок. Он стоит с солдатами и командирами одной из частей в накинутой на плечи армейской плащ-палатке. В послевоенные годы он тоже часто бывал в воинских частях и написал одну из самых знаменитых строевых песен. Стихи «Когда поют солдаты» поэт Марк Лисянский предложил положить на музыку композитору Александру Долуханяну. Тот попробовал, но получилось не очень. И тогда он сам, случай в композиторской среде редкий, передал стихотворение своему приятелю Юрию Милютину. Впоследствии Лисянский вспоминал, как он приехал к Милютину. Композитор сидел за роялем и, чуть трогая клавиши, играл и напевал «Когда поют солдаты, спокойно дети спят». Чудесная мелодия заполнила комнату. Я почувствовал, что эту песню люди будут петь. И впрямь популярность этой песни была необычайной, рассказывает сотрудник Российского национального музея музыки Татьяна Гинзбург.
1: Было очень забавное такое вот письмо Милютину и его одному из его соавторов Марку Лисянскому. «С Новым годом, Юрий Милютин и Марк Лисянский. Готов расцеловать вас, и вас, и вас, и вас за песню «Когда поют солдаты». Если хотите знать, что эта песня «Крыша моя над моей головой». Сожалею, что знаю всего два куплета. Отцом назвал бы Марка Лисянского, если бы узнал всю». Такое вот письмо от Гончаренко из Белгородской области.
0: Кстати, впервые песню «Когда поют солдаты» краснознаменный ансамбль «Александрова» исполнила ровно 65 лет назад. Такое вот совпадение.

0: конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века в Советском Союзе появился новый жанр – советская оперетта, созданная, так сказать, по заказу партии. Ну, нельзя же все время показывать советскому зрителю произведения о буржуазной аристократии и парижской богиме, всякие там фиалки Монмартра, летучие мыши, Сильвы и так далее. Нужно создавать что-то свое. Нам нужны свои советские Лигары, Кальманы и Офенбахи. Так Юрий Милютин стал одним из первопроходцев советской оперетты. Говорят, что ему посоветовал заняться этим жанром сам Исаак Дунаевский. Первые произведения были не совсем удачными, но потом композитор набрался опыта и создал одну из лучших советских оперетт, рассказывает Татьяна Гинзбург.
1: Уже в конце войны он создал оперетту «Девичий переполох», премьера которой состоялась в Ленинградском театре музыкальной комедии, в московской оперете чуть позже. Вот это оказалось действительно очень удачное произведение. Кстати, «Девичий переполох» – она одна из немногих оперетт Милютина, которая вообще идет до сих пор. Где-то вот в театрах ее можно увидеть сейчас. Потому что очень многие оперетты, которые он сочинял, при всей там прелести музыкального материала, они все-таки, как современная советская оперетта, они базировались на некоторых таких вот, ну, социальных и идейных. Это уже не пережило свое время. Когда идеология утратила актуальность, то это вот как бы осталось все в прошлом. А «Девичий переполох», она, что называется, жива до сих пор. Вот я снова процитирую Милютина, приветственный текст 30-летию театра, Московского театра оперетты. «Мне хотелось создать народную русскую оперетту в традициях старинного русского театра с традиционными персонажами русского театра, с комарохами, добрыми молодцами, колдунами, русалками, с русскими обрядами, смотринами, гаданиями, свадьбой и так далее».
0: Так в 1945-м и появилась оперетта «Девичий переполох» о том, как по всей Руси ищут невесту для царя, по пьесе драматурга XIX века Виктора Крылова. И идет она в российских театрах до сих пор.

0: Ну, а еще одна знаменитая в свое время оперетта Милютина «Поцелуй Чиниты» была создана специально к Московскому международному фестивалю молодежи и студентов 1956 года и выдержана, как сейчас говорят, в стиле латину. По сюжету молодые люди в некой латиноамериканской стране хотят попасть на фестиваль в Москву, а власти их, естественно, не пускают. Во многом, благодаря «Поцелую Чиниты», зажглась, пожалуй, самая яркая звезда советской оперетты, рассказывает Татьяна Гинзбург.
1: В принципе, наша королева опереточного театра Татьяна Ивановна Шмыга, она свои первые сценические успехи, в принципе, вот как бы свое формирование как артистки связывала именно с оперетами Милютина. И вот когда ставился «Поцелуй Чиниты», там еще и развивалась ее личная история, когда она складывалась ее семейный союз с режиссером театра Владимиром Канделаки. И все отмечали вот эту очень удачную работу Шмыги в роли Чиниты. У нас хранятся и фотографии ее в этих ролях. Что касается оперетты «Поцелуй Чиниты», то я еще хотела тоже привести вот отрывок из рецензии, которую написала Любовь Петровна Орлова, которая когда-то сама тоже выступала в оперетте. И вот она опубликовала рецензию под названием «Спектакль молодости», где она отметила: «Поцелуй Чиниты возвращает нас к традициям настоящей оперетты. Оперетте возвращены ее качества, и в этом заслуга талантливого коллектива театра и, конечно, автора музыки, композитора Милютина».

0: Татьяна Шмыга, песня «Чаны». На счету Юрия Сергеевича Милютина 13 оперетт. «Беспокойное счастье», «Фонари-фонарики», «Первая любовь», «Цирк зажигает огни», «Трембита». По мотивам двух последних сняты музыкальные фильмы. Не все они прошли проверку временем. Кажутся нынче старомодными, персонажи прямолинейными, а сюжеты банальными и конъюнктурными. Да и сам жанр советской оперетты нынче не очень современен. Но Юрий Милютин, несомненно, ее классик. При том, что о нем самом мы почти ничего не знаем. Мемуаров не оставил. Интервью, если и были, не сохранились. Остался лишь архив в Российском музее музыки. Но можно ли по этим документам судить о том, каким он был человеком? Спросил я у сотрудницы музея Татьяны Гинзбург.
1: Ну, вообще, то, что я про него даже читала в каких-то воспоминаниях, там, Татьяна Ивановна Шмыга, он такой был очень сдержанный человек, очень закрытый. Ну, даже вот архив, он такой очень... официальный. То есть вот все вот эти вот ортографические документы, там я не заметила каких-то таких вот неожиданностей, неожиданных вспышек. Да, это творческий архив, это музыкальные рукописи, автографы, это переписка. Очень много стихов, кстати, автографов тех поэтов, с которыми он работал, и Евгения Толматовского, и Лебедева-Кумача, и Марка Лисянского. Но вдруг, например, когда смотришь какую-то многостраничную рукопись, вдруг возникают рисуночки. На полях карандашом нарисованы какие-то дети, какие-то рожицы, какие-то фигурки. И сразу по-другому раскрывается человек.
0: Юрий Милютин писал песни и оперетты до конца 60-х годов прошлого века. Ушел из жизни в 1968-м. Его ценили народный артист Российской Федерации, лауреат Госпремии, член правления Союза композиторов. Но это тот случай, когда все заслужено. Сейчас композиторов вспоминают не так часто, но как ни банально это звучит, время все расставит по своим местам. Тем более хорошая мелодия хороша во все времена. А уж об этой песне и говорить нечего. Программу подготовили ведущий Михаил Предтеченский и режиссер Андрей Попов. Особая благодарность сотрудникам Российского национального музея музыки. Счастливо!

0: путь фаталиста.
1: Лермонтов отчасти сознательно шел путем своего героя, который проверяет судьбу. Шанс закончить историю с Мартыновым без дуэли и без потери для чести был. Для этого всего лишь достаточно даже не извиниться, а просто не акцентировать факт этой ссоры.
0: 185 лет со дня гибели Михаила Лермонтова. Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Четверо мужчин и трое женщин стали жертвами атаки ВСУ по складу «Валберис» в Котовске Тамбовской области. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Далее подробно. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Как отметил глава Генштаба, завершается освобождение Красного Лимана. Вооруженные силы России наступают на всех направлениях.
14: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника Светогорские и Ищурово. Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
13: На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, бывший Мирное. Завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, заявил также Герасимов. В Харькове, Сумах, Одессе сегодня весь день гремят взрывы и воют сирены автомобилей экстренных служб. Наша армия практически без остановки наносит высокоточные удары по военным объектам, системы снабжения топливом и логистике врага. Под атакой черноморские порты, сухогрузы с западным оружием, склады и резервуары с нефтепродуктами. Прямым попаданием ликвидирован береговой ракетный комплекс «Нептун-2». Все подробности ударов у Алексея Конопко.
15: Удары по тылам перестали быть только ночными. Инфраструктуру противника армия России выводит из строя круглосуточно. Это порт Одессы. Иностранные моряки снимают безуспешные попытки ВСУ сбить наши дроны. Берег под обстрелом как минимум 8-й день подряд. В порту Черноморск уничтожены резервуары горюче-смазочных материалов и техника для разгрузки военных поставок. Две цели поражены в Днепропетровской области. Под Дорогим – автозаправка, в Васильковке – склады боеприпасов и логистический узел, через который к фронту отправляли подразделения ВСУ. Еще один склад оружия и спецтехники атакован в Черниговской области, а в самом областном центре горит стоянка грузовиков. Возле Волнянска в Запорожье вывели из строя два локомотива и еще одну АЗС в Шостке под Сумами. Горят и корабли.
16: В порту Черноморск поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов. В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».
15: Тот самый сухогруз у Змеиного. Атакуют «Герань» и «Гербера» с самонаведением. По данным мониторинговых ресурсов, скорее всего, это «Балкер Вентура» под флагом «Антигуа» и «Барбуды». Ходил из румынского порта Сулина в украинский Вилково на Дунае. А этот контейнеровоз получил два удара у причальной стенки Черноморска. В Николаеве за 5 минут с 8.10 до 8.15 утра дроны подбили 3 сухогруза. И еще 3 вечером в портах Южный и Одесса.
13: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Четверо мужчин и трое женщин стали жертвами атаки ВСУ по складу «Валберис» в Котовске, Тамбовской области. Об этом сообщила глава Минздрава региона Марина Македонская. По ее словам, еще 25 человек пострадали. Представитель ведомства также призвала прекратить распространение слухов о количестве погибших и пострадавших. Подробности о пострадавших рассказал главный врач Тамбовской областной клинической больницы имени Бабенко Александр Луцев.
17: Четверо пациентов прооперированы, сейчас заканчивается оперативное лечение последнего пациента. Все манипуляции и операции выполнены, пациенты в стабильном состоянии. Два из них в тяжелом, два в средней тяжести, находятся в реанимации и в палате.
13: Семьи погибших и пострадавшие в результате украинских атак на логистические центры в Тамбовском, Котовске и подмосковной Электростали получат поддержку от компании. Валберес выплатит родственникам жертв 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии получат 1 миллион рублей. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон.
18: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
13: И как только что стало известно, петербургский «Зенит» в серии пенальти победил московский «Спартак» и завоевал суперкубок России по футболу. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
19: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольная московская «Динамо» забила 4 мяча за 31 минуту в спарринге с ЦСКА. Итог на табло 5-2. В составе белоголубых отличились Давид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Бетелло в первом тайме и Данил Глебов во втором. За армейцев забили Жоау Виктор и Энрике Карма. Борец греко-римского стиля Ислам Алиев завоевал золотую медаль на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы в Будапеште. В весовой категории до 87 килограммов наш спортсмен одолел соотечественника Милада Алерзаева. В весе до 72 килограммов серебряным призером стал еще один представитель России Рабил Аскеров, уступивший в финале грузину Нике Браладзе. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. А вот теннисистка Алина Корнеева не сумела выйти в финал турнира WTA 250 в Афинах. Ей противостояла гречанка Мария Саккари. Первую партию оппонентка уверенно выиграла 6-1, второй сет вышел более равным 7-5 в пользу соперницы с брейком в предпоследнем гейме. На Кубке мира по киберспорту в Париже российские команды BB Team и P-Vision встретятся в финале турнира по Dota 2. Первый коллектив до этого ни разу не занимал на мировом форуме место выше шестого, второй впервые принимает участие в турнире. У меня на этом все, до новых встреч.
10: Погода.
13: Завтра, воскресенье 19 июля, в Магадане плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, без осадков. В Мурманске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Оренбурге плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Волгограде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
1: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», из песни слов не выкинешь, но наши гости обладают одной ключевой особенностью, я все время предупреждаю об этом наших слушателей, они очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы, замечательные собеседники и люди, от которых действительно имеешь возможность узнать то, о чем всегда хотел спросить. А мы сегодня будем говорить о волшебном мире музыки, о волшебном мире оперы, о прекрасном, манящем. И будем говорить об этом с Ольгой Гуряковой, великолепной певицей сопрано, заслуженной артисткой России, дважды лауреатом национальной премии «Золотая маска», лауреатом Петербургской театральной премии «Золотой софит» и лауреатом российской оперной премии «Каста Дива». Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Какой аванс вы мне выдали.
1: Ну, сэляви, так есть. Это объективно. Вы знаете, вот певческий голос, ведь это, с одной стороны, божий дар, а с другой стороны, это в некотором смысле, ну, такое вот творческое проклятие, что ли. То есть, если тебе его Бог дал, то ты от него отказаться уже не можешь, и, соответственно, такой огромный объем разных обязанностей на тебя падает, чтобы этот голос развивать, поддерживать его и в итоге, в общем, выступать во славу Божью и свою. Согласитесь с этим?
2: Я соглашусь с тем, что это Божий дар, но проклятием я все-таки не хотела бы это называть.
1: Ну, в таком
2: это
1: театральном такое, смысле.
2: Это знаете, такое, да. Конечно, это накладывает огромное количество обязанностей на тебя. Причем на протяжении всей жизни. Не то, что вот у тебя что-то обнаружилось, и ты запел, и потрясающе спел один раз. И все, вот как какой-нибудь очень крутой спортсмен выиграл Олимпиаду и установил мировой рекорд, да, и все.
1: А потом ему принесли большой золотой диван, он
2: да,
1: лег на него.
2: Да, и он лег и лежит.
1: И лежит.
2: Всю оставшуюся жизнь почивать на лаврах. Ну, не получается так. Вот каждый день, каждый раз, когда ты выходишь на сцену, тебе нужно доказывать и с каждым разом, в общем, брать все новые высоты. И это замечательно, но гарантия, по крайней мере, того, что тебе никогда в жизни не будет скучно. Это уже точно обеспечено.
1: Угу. Ну, а вот правда ли, что певцы, уже состоявшиеся, профессиональные, они все время заинтересованы в том, чтобы искать себе педагогов и совершенствоваться? И был ли у вас такой педагог в жизни?
2: Знаете, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Господа Бога за всех посланных мне педагогов, за всех людей, которые участвовали в моей творческой судьбе, которые помогали мне на протяжении всей моей жизни, начиная с моих первых учителей в самодеятельности города Новокузнецка, славного Евгения Яковлевна Герасимова, Лидия Васильевна Плотникова, которая просто девочку со второго курса дирижерско-хорового отделения, потому что вокального у нас не было, привезла в Москву на прослушивание.
1: Ну, понимаете? Говорят, у вас мама прекрасна. Пела и передала вам эту способность.
2: У меня мама прекрасно пела в душе, что называется.
1: Ну,
2: в душе и в душе.
1: По-итальянски.
2: Это очень по-итальянски. И у мамы действительно очень густой, такой очень красивый голос меццо-сопрано. Она учитель русского языка и литературы, народный учитель, заслуженный учитель России и потрясающий педагог. Она удивительная, но никто профессиональным пением не занимался. Конечно, вот слава богу, я поступила в Московскую консерваторию в класс Ирины Ивановны Масленниковой, народной артистки России. И это было невероятной удачей и счастьем, что она заметила меня, потому что вот сейчас я рассказываю даже своим студентам, никто не может поверить, что на третьем туре в Большом зале консерватории я пела не какую-то арию сложнейшую. Я пела русскую народную песню «Волга, реченька глубока». Вот, ну, меня попросили это спеть. И вот с этой песни я получила высший балл и поступила в Московскую консерваторию. То есть люди услышали перспективу, услышали неиспорченный голос, хорошую природу, наверное, что-то там, не знаю, музыкальность, что-то сумели разглядеть. И таких моментов было, конечно, в жизни огромное количество, когда ты не понимаешь, каким образом из глубинки, из города славного Новокузнецка, о котором Маяковский говорил, слагал стихи, которые были такими горящими буквами на вокзальной...
1: Про город-сад.
2: Конечно, да, я знаю. Город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть.
1: На первом курсе есть в Московской консерватории, когда вы поступили.
2: Да. Это
1: и... Счастье было, наверное,
2: ну,
1: безграничное.
2: Было, счастье было безграничное, и было очень смешно. Очень долгие почему-то были вступительные испытания. Ну, наверное, сейчас это тоже так, ну, около месяца. И мама поехала со мной, и она говорила: «Да не волнуйся ты», перед третьим туром она мне говорила: «Ну не волнуйся, ну не поступишь, зато мы тут вот рядом уже сядем на поезд и поедем на юг отдыхать, не надо будет так долго добираться».
1: Мама всегда умеет обнадеживать.
2: Да-да-да. Ну, конечно, это вот все было замечательно. И вы говорите о педагогах, которые действительно сопровождают по всей жизни. Потом была еще у меня Евгения Михайловна Арефьева, которая подхватила меня с третьего курса консерватории. Она вела профессор, вокальный ансамбль у нас. Она огромное дело вообще делала. И она устроила так, что меня услышал Александр Борисович Тетель на ее концерте, на концерте ее студентов, и пригласил на прослушивание в театр. И то есть вот таких случайных неслучайностей была огромная масса. И потом была по-настоящему действительно очень хорошая карьера. И потом я поняла, что опять нужен мне педагог. То есть, понимаете,
1: это уже... удивительно, вот, да? Уже, так сказать, будучи на вершине.
2: Да, ну, да, да.
1: Профессионал, конечно, лучше чувствует, что
2: из
1: нужно.
2: Из 12-го года мне посчастливилось 8 лет заниматься, где-то восстанавливать, латать, что называется, дыры какие-то, пробелы, потому что организм менялся, и прожитый опыт на сцене, и спетые партии, они тоже накладывали свой отпечаток. И я нашла удивительного педагога Светлану Григорьевну Нестеренко, царство ей небесное, которая воспитала огромное количество учеников. И вот она как раз уже стала, ну, таким пусковым механизмом для меня, для того, чтобы подумать о педагогике, и научила меня очень многому, научила разбираться не по наитию, как бы со своим голосом, а с научной точки зрения. Неоценимый вклад.
1: Давайте послушаем.
2: Я предлагаю, может быть, послушать нетрадиционное исполнение Рахманинова с оркестром Константина Арбеляна «Весенние воды».

0: жизни каждой женщины, и певицы, конечно, есть такие вот судьбоносные моменты, например, рождение ребенка. Голос как претерпевает это, об этом обычно, наверное, не говорят, но все через это проходят так или иначе.
1: Знаете, во-первых, рождение ребенка – это невероятное счастье, и слава Господу за это. Уже у меня доченьке 18 лет, и это действительно огромное счастье.
0: Она поет?
1: Вы знаете, она поет.
0: Ну, слава Богу. Такой талант, он должен передаваться и развиваться.
1: Она поет, причем она пела в детстве, она окончила школу Шопена как пианистка замечательную. Но она всегда говорила: нет, нет, нет, мама с папой, я смотрю на это, и это все время быть зависимым от голоса. Нет, я никогда не выберу эту профессию, я буду заниматься чем-то другим. И потом по щелчку, буквально 2 года назад, я хочу только этим заниматься. И прорезался голос.
0: Гены,
1: действительно, гены. Ну кто же запретит? Но, возвращаясь к вашему вопросу, это действительно такой тонкий момент. Ну, во-первых, понятно, я не буду с научной точки зрения, что гормональный фон очень меняется у женщины. И у меня так получилось, что ну, как-то это все было чудесно не запланировано, вот такая любовь. И куча контрактов в это же время, понимаете?
0: Как судьба нас испытывает, а?
1: Да. И Евгений Онегин в Баварской национальной опере. И Евгений Онегин одновременно постановка в театре Станиславского. В «Леоне» «Пиковая дама» с Питером Штайном. Удивительным совершенно. Потом «Метрополитен опера» Валерий Гергиев, «Чиидзе», «Игрок» с Галузиным. Идут сольные концерты. И это все на протяжении беременности. Это, конечно, ну, целый такой аттракцион. Хотя голос звучал, все было удивительно и замечательно. Ну, вот просто от последних каких-то после 6 месяцев уже мне пришлось контрактов отказаться. И, конечно, рекомендуется выждать какое-то время, и пока ты кормишь грудью, не петь.
0: Не петь. Ну, только колыбельные.
1: Только колыбельные. Ой, кстати, колыбельные у Марианны, наверное, на подкорке записано. Я готовилась тогда, значит, к концерту Брамса и Чайковского, когда она была маленькая, и учить было некогда, и колыбельные были, и колыбельная Брамса, «Гутенабенд», «Гутнахт». И она потом, ну, ей уже 5 лет было, она говорит: мама, откуда я это знаю? И начинает мне по-немецки, значит, этот немецкий текст выдавать. И, конечно, она была совсем маленькая, 3 месяца, мне уже пришлось ехать в Брюссель, петь «Русалку» Дворжика, и это рвалось сердце на части, что мне пришлось ее оставить с мамой и с мужем. И после всех этих репетиций каждый день я приходила и плакала, потому что меня очень тянуло. Ну, конечно, в идеале надо было бы весь этот декретный отпуск посидеть и насладиться полностью счастьем материнства. Но, вы знаете, наверное, идеала никогда не бывает. Случилось так, как случилось, и каждая певица всегда, я думаю, очень многих это застигает врасплох, потому что, ну, потому что уже карьера, если она идет, это действительно мы зависим от контрактов и от каких-то таких вещей, и спланировать очень трудно. Но единственный совет молодым будущим мамам, певицам: обязательно иметь ухо со стороны, когда ты начинаешь потом входить вот в форму, потому что ощущения меняются, и очень аккуратно нужно опять вплывать в эту реку. А так это, конечно, великое счастье, и ничего выше такого счастья, как материнство. Даже никакая карьера, я думаю, ничего не существует.
0: Ну, огромное количество оперных театров, на сцену которых вы выходили, великие театры, связанные с историей оперы, но для многих «Ла Скала» — это, знаете, такой вот абсолют, да, хотя есть не менее знаменитые театры, и вы там выступали. Вот ваш опыт работы в «Ла Скала».
1: Вот знаете, «Ла Скала», первое мое появление там было в постановке невероятной, таких метров оперного и вообще театрального искусства. Во-первых, это была первая моя работа с Мстиславом Ростроповичем. Во-вторых, это была моя первая работа со Львом Додиным, потрясающим. Он был постановщиком этой оперы. Давид Боровский был сценографом. Ну, это какое-то чудо, это какая-то сказка.
0: Ты практически как читать учебник истории сейчас. Поэтому наша программа, она так и называется, «Настоящая история». Вместе с нашими гостями мы читаем учебник истории, причем они там в роли очевидцев.
1: Это правда, это нереальное чудо. Причем до этого мне уже довелось в 1998 году дебютировать в партии «Марии» в «Мазепе» с Валерием Бесславовичем Гергиевым. И это было и МЭТ, и Мариинский театр. Но здесь была совершенно другая постановка, долгая. И, ну, действительно, вот оказаться даже просто в стенах этого театра, и вот эти первые впечатления. И это «Ла Скала», это такое, кажется, не очень, но невзрачное такое со стороны здание, какое-то очень простое, но где все пропитано этими великими голосами, энергиями великих людей, но это было какое-то чудо. И, получается, мне довелось петь и в том театре, и уже после обновления, после реновации, после ремонта, потом с Валерием Бесславовичем Гергиевым, по-моему, это было тоже или 2000, или 2001 год, мы пели «Войну и мир» в постановке Кончаловского, я пела Наташу Ростову. И с потрясающим маэстро Владимиром Юровским мы делали «Евгения Онегина» с Грэма Вика. Это было, правда, невероятное счастье. И я помню слова маэстро Ростроповича. Какое-то время никак не удавалось найти вот какое-то такое волшебство в последней колыбельной Марии после сцены сумасшествия. И приехала Галина Павловна Вишневская и сидела у нас на спевках и делала какие-то свои замечания, свои предложения. Вдруг что-то включилось такое, я не знаю, какое-то чудо произошло на премьере. И маэстро Ростропович, вот потом я неоднократно с ним пела в других проектах и с «Чикаго Симфони», и в Италии с оркестром «Раи». Разные были проекты, но он говорил: «А ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии?» И это действительно как будто раздвинул тучи, и вот что-то такое невесомое.
0: Из оркестра
1: да,
0: создал,
1: из оркестра.
0: Да?
1: Это удивительная какая-то подушка безопасности такая.
0: Всеслав Леопольдович.
1: Да.
0: А Геннадий Рождественский, вот тоже опыт сотрудничества
1: это,
0: с Геннадием Николаевичем.
1: Это действительно тоже вот была огромная удача и огромное счастье, что мне посчастливилось вот так после одной постановки «Игрока» с потрясающим Валерием Гергиевым и Чхеидзе в «Метрополитен-опера» приехать и доучивать, переучивать, вернее, партию уже в самолете и окунуться в репетиции, и приехать, значит, в эту постановку Большого театра. Александр Тетель и Геннадий Рождественский делали эту первую редакцию «Игрока» Прокофьева. И сложность, конечно, была в том, что когда ты уже знаешь текст, он каким-то образом привязан к музыке, и тут вдруг на тот же текст другие мотивчики появляются. Потом несколько тактов совершенно другой музыки и другого текста, и у тебя в голове полная мешанина образуется. И помимо того, что, ну, вроде бы, вот это вот образ Полины, он написан Достоевским, и это тот же, все тот же Прокофьев. Но другая редакция, другой взгляд какой-то, и образ меняется, и совершенно все по-другому. Другие партнеры, другая совершенно концепция. И это был тоже очень яркий опыт. При том, что я уже была с Геннадием Николаевичем как с человеком просто знакома. И мы встречались, он приходил на мои спектакли в Париже, он слушал «Мавру» Стравинского, когда я пела в «Гранд-опера». И мы встречались в «Метрополитен». Но это какие-то удивительные ощущения, которые вот сиюминутные импульсы, которые дает тебе дирижер из оркестровой ямы. Это какие-то уникальные люди, с которыми мне посчастливилось работать, и которые до конца моих дней останутся вот в моей памяти. Я вспоминаю каждое утро в молитве об этих людях, о живых и ушедших, с огромной благодарностью.
0: Ну, а вот коллеги по сцене, певцы, певицы, в общении с кем-то запомнилось или, может быть, продолжается?
1: Ну, с кем-то, конечно, это продолжается. Я невероятно счастлива, что мне довелось прикоснуться в работе к такой, ну, величайшей артистке, певице, как Елена Васильевна Образцова. Первая встреча у нас состоялась в Париже на «Войне и мире», где она пела Хросимову, а я была Наташа Ростова. Мы очень много репетировали. Постановка прям была долгая. Понятно, что там так много действующих лиц. И, слава богу, она записана, существует DVD из Парижской оперы. Это очень известный спектакль, замечательный. У меня тогда это было первое исполнение партии Наташи Ростовой. И у меня никак не получалась вот эта истерика в шестой картине после неудачного побега с Курагиным, и когда идут вот эти разборки с Хросимовой, и вот она меня отчитывает, и я даже... У меня нет жениха, я отказала. И, ну, чего-то все время не хватало. Да, технически это все было выверено и точно. И на одной из репетиций... А Елена Васильевна очень любила носить такие массивные украшения. Вообще очень яркая женщина, такая импульсивная. И вот она на одной из репетиций подходит ко мне, я что-то там, такая полуистерика начинается, и она подходит ко мне, значит, я сижу, и этим своим перстнем огромным, тяжелым, как мне просто по башке можно, не по голове, а по башке просто, как она долбанула вместе со своей фразой. Это было невероятно больно, искры, слезы из глаз.
0: Уж обидно-то как.
1: Обидно, жутко обидно. Причем это было на сцене реально, это был еще не спектакль, но это дало такой мне импульс и толчок. И мне потом, режиссер, как это было достоверно, удивительно, как сыграли. И все, я запомнила это состояние. И потом на всех спектаклях мне это помогало удивительно. И где бы я ни пела потом эту сцену и с другими исполнителями, и в другой постановке, в постановке Кончаловского с Валерием Бесалычем Гергиевым, у меня включался, вот как у той собаки Павлова, просто рефлекс.
0: Это я понимала, уникальный как педагогический прием.
1: Абсолютно.
0: А сама Елена Васильевна вспоминала об этом? Или она забыла?
1: Ну, я ей говорила. Она говорит, ну ладно, что там я тебя ударила? Какая ерунда. Какая ерунда. Но это мне на всю жизнь, я знала, как это мне делать, в каком состоянии Наташа находится. А потом, какая она была бабуленька в «Игроке», который мы в «Метрополитен» тоже делали, как она говорила, а это что, а, веселая мадемуазель Бланше. И в этом было все сказано, то, что все, что она о ней думает. И я счастлива, что мне довелось много раз петь с Владимиром Галузиным. Это, конечно, величайший тенор современности. И это Джузеппе Джакомини, и Лео Нуччи, Фурланетта, Падре Майсурадзе, прекрасный тенор, с которым мы пели и концерты в Амстердаме, и мы пели Мазепу с Ростроповичем. Он был мой Андрей. Такая несостоявшаяся любовь, что называется. Вспоминая все это, такое теплое, действительно, чувство благодарности ко всем моим учителям. И я счастлива, что вот сейчас у меня открывается такая новая совершенно дорога. Вот уже больше 5 лет, как я начала преподавать и передавать какие-то, ну, крупицы того, чем в профессиональном смысле я обладаю, своим студентам. С большой любовью, с большой радостью. Мне очень хочется действительно делиться теми навыками, тем опытом, который я получила и от своих педагогов, и от своих партнеров, и от тех людей, с которыми я работала на протяжении всей моей жизни, со своими учениками.
0: Ольга Горякова, заслуженная артистка России, солистка

Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Снова перед нами стопка журналов, которую мы листаем в произвольном порядке, останавливаясь на звуковых репортажах и песнях с гибких пластинок, которыми, напомню, был снабжен каждый номер этого славного ежемесячника. Журнал «Кругозор» — настоящее явление, одновременный путеводитель по эпохам и ностальгический камертон и один из эталонов жанра печатно-музыкального направления. С «Кругозором» сотрудничали не только журналисты-профессионалы высочайшего уровня. Когда явление требовало максимального погружения, редакция ангажировала авторов, максимально вовлеченных в тему. Вот и в апрельском номере за 1983 год автором материала «Пластика образа» выступила композитор Александра Николаевна Пахмутова. Рассказывает она о своем подопечном, певце Валерии Леонтьеве. Валерий Леонтьев – своеобразный исполнитель. В своеобразии его и в тембре голоса, и в обнаженной, не щадящей себя манере высказывания. И, конечно же, в присущей ему очень индивидуальной возможности пластического решения песни. Естественно, что, увидев его на эстраде, у композитора возникает желание написать для Леонтьева песню, где он мог бы петь и танцевать. Но Валерий Леонтьев может интересно и по-своему исполнять не только танцевальные песни. Вспомним, как, используя минимум внешних выразительных средств, поет он песню Давида Тухманова «Ненаглядная сторона» – произведение, где не нужно ни двигаться, ни танцевать. Я рада, что Валерий Леонтьев сделал на Всесоюзном радио записи двух моих уже не новых песен «Птица счастья» и «Темп». А совсем недавно мы с Николаем Добронравовым написали специально для Валерия песню «Сердце человека», исполненную им впервые в эстрадной программе «Новогодний аттракцион». Я надеюсь, что мы услышим в его исполнении много самых разных по характеру и по темпам песен, узнаем и откроем для себя новые стороны его песенного творчества. Материал «Пластика образа» авторство композитора Александры Николаевны Пахмутовой из апрельского номера журнала «Кругозор» за 1983 год. В марте 2024 года певец, композитор и актер, народный артист Российской Федерации, многократный обладатель музыкальных премий «Звуковая дорожка», «Овация» и «Золотой граммофон» Валерий Яковлевич Леонтьев сделал официальное заявление о том, что он уходит со сцены. Но «Кругозор» позволит нам вернуться в те времена, когда 34-летний певец уже, безусловно, был хорошо известен, но впереди его ждали насыщенные музыкальные десятилетия. Александра Николаевна Пахмутова в своем материале упомянула песню «Сердце человека», которая вышла на «Кругозоровской пластинке» в том номере. Эту песню мы сейчас и послушаем.

0: была песня «Сердце человека» в исполнении Валерия Леонтьева из апрельского номера журнала «Кругозор» за 1983 год.
1: Наш друг Кругозор.
0: Продолжим рассказ о приглашенных авторах, ангажированных редакцией для подготовки материала на определенную тему. В мартовском номере за 1966 год вышла заметка авторства Екатерины Васильевны Шишковой «Гидроакустика, кандидата технических наук». Екатерина Васильевна окончила Московский институт связи в 1939 году, занималась созданием радиопередатчиков и акустических приборов. В годы войны разрабатывала специальную акустическую аппаратуру для фронта. В 1949 году Екатерина Васильевна Шишкова начала работать в лаборатории гидроакустических приборов Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, в НИРО. Она первая в СССР записала и проанализировала звуки дельфинов. Публикации Екатерины Васильевны Шишковой по исследованиям акустических характеристик рыб, по звукоизвлечению и шумопеленгованию рыб, ракообразных и дельфинов выходили в СССР и за рубежом. Ее вклад в исследование моря огромен. Заметка Екатерины Васильевны Шишковой, вышедшая в «Кругозоре», называется «Поговорим с рыбами». Рыбы перекликаются очень громко. Однажды сквозь шум работающего дизеля, скрежет лебедки на корабле, стук шагов по палубе нашей маленькой балаклавы, записался на случайно включенный магнитофон голос дневного барабанщика. Звук, хлопающий, как белье на ветру. Балаклава ходила в Черном море и днем, и ночью, и зимой. В качку, в иллюминаторах, то небо, то вода. Судно останавливалось. Мы опускали в воду гидрофон. Начинался режим тишины. Без домино, шума двигателей и слесарных работ. Иногда сразу слышали барабанщиков. Мы еще не знали, что это за рыбы. Они то били в одиночку свою дробь, то каждые две минуты вступала хоровая волна. Зачем наша работа? Голоса рыб необыкновенны. Звуками они ощупывают мир. Это своего рода локационное излучение. Волны, посылаемые очень сильным источником. Бионики сейчас заинтересовались рыбьим пением. Но не только инженеры ждут от ученых расшифровки рыбьих сигналов. Это нужно и рыбакам. Может быть, в дальнейшем сенеры просто пойдут на поющие косяки. Вот зачем рыбы солируют у нашего микрофона.

0: И так море. Крики чаек, звон якорных цепей, плеск волн. Звуки, которые ассоциируются с великой стихией испокон веков. Но вот вы опускаетесь под воду. Струйки пузырьков пойдут от дна, где-то вверху работают винты. Проплывает рыба. Молчит. Мир безмолвия. Безмолвие? Говорят, что какой-то ученый-чудак, не зная этого, опустил под воду гидрофон. И кончилась легенда о мире безмолвия. В звуках подводного мира разобраться так же трудно, как и в обычном лесном гамме. Нелегко здесь выделить отдельных солистов. И все же попробуем. Если наш гидрофон опустит вечером в Черное море недалеко от скалистого берега, можно услышать что-то похожее на барабанную дробь. Это маршируют рыбы-барабанщики. Вот, сбившись в стаю, барабанщики замолкают. Не стоит привлекать внимание хищников. Они тоже слышат. Американские креветки. Они щелкают клешнями, создавая фон, заглушающий почти все другие звуки подводного мира. Коралловые рыбы, обламывая и пережевывая кусочки кораллов, производят своеобразный чиркающий звук. Многие рыбы имеют свои характерные позывные. Американская жаба-рыба издает что-то похожее на кваканье и стон одновременно. Рыбы-кошки, собравшись в стаю, урчат, будто кипит множество кофейников сразу. Рыба-корова не намного больше карандаша, а слышите, как ухает, будто сваи забивает. В прибрежных зонах теплых морей встречаются редкие животные, сирены. И голоса не так прекрасны, как в описаниях Одиссея. Скорее, это писк и визг молочных поросят. Сейчас многие ученые считают, что голос сирен – это сигналы своеобразного локатора, которыми их наделила природа. Правда, это еще не доказано. А вот у дельфинов локатор уже найден. Послушайте самых умных жителей океана. Дельфины издают три типа звуков. Свист, который им служит для переговоров, а скрежет и щелканье – звуки их локатора. Сейчас четыре дельфина изучают микрофон, который опустили в бассейн. Они обходят его со всех сторон, удаляются, приближаются. Чтобы понять, как действует локатор дельфинов, попробуем замедлить запись для начала 8 раз. Щелчки слышны хорошо, но больше ничего разобрать нельзя. Замедлим запись звуков в 32 раза. Вы слышите эхо, отражающееся от подводных предметов. Эхо и рассказывает животным, что происходит вокруг них. Еще лучше эхо будет слышно, если замедлить запись дельфинов в 64 раза. Сейчас эхо напоминает звук органа или раскаты далекого грома. Локатор настолько совершенен, что дельфин без труда различает виды рыб, рельеф своих коллег. В подводном мире есть много других солистов, и сегодня вряд ли кто станет утверждать, что глубины моря безмолвны.
1: Это был материал «Поговорим с рыбами», журнал «Кругозор», март 1966 года.
2: Наш друг «Кругозор».
1: Мы говорили сегодня о материалах приглашенных авторов. Композитор Александра Пахмутова поведала читателям «Кругозора» о Валерии Леонтьеве, гидроакустик, кандидат наук Екатерина Шишкова о голосах рыб, а вот материал Александра Марьямова, потомственного профессионального журналиста, легенды отечественной журналистики. В разные годы на страницах «Кругозора» появлялись его материалы, посвященные Адриано Челентано, Клиффу Ричарду, Аманде Лир, Алану Прайсу. В сентябрьском номере за 1971 год вышел текст Александра Марьямова о певице Астру Джильберто и ее творческих соратниках. В 1964 году джазовый критик Виллис Кановер писал, что наряду с главным продуктом своего экспорта кофе, Бразилия становится крупнейшим поставщиком новых вещей в музыке. Новая вещь по-португальски «босса-нова». Признание и успех босса-новы связаны прежде всего с именами трех бразильских музыкантов – композитора Антонио Карлоса Джабима, гитариста и певца Жао Джильберто и его жены – певицы Астру Джильберто. Астру Джильберто принесла на эстраду новый самобытный стиль исполнения. Его называли интимным, меланхолическим, камерным. Однако ни один из терминов не прижился к босса-нове, она так и осталась ни с чем не сравнимой новой вещью – и в музыке, и в пении. «Петь меня научил мой народ», — говорит Астру Джильберто. Зажигательная шумная мамба многие годы была как бы музыкальным символом Бразилии. Ритмы мамбы заглушали все остальные мелодии. Босанове было довольно трудно пробиться сквозь карнавальное веселье. Ее приглушенный голос звучал в колыбельной песне матери, укачивающей ребенка, в разговорах влюбленных. Ну вот композитор Джабим написал «Дисафинада», и Жоао спел ее. Их услышали и полюбили. Астру Джильберто не получила специального музыкального образования. Своим успехом на эстраде она обязана Жоао, гитаристу-виртуозу. «Мне и самому стоило немалых трудов решиться запеть», – признавался он потом. Но уговорить Астру было еще сложнее. «У меня нет голоса», – отнекивалась она. «У тебя прекрасная музыкальная душа», – возражал я. Как-то я записал одну из ее домашних песен на магнитофонную пленку, а потом дал ее послушать Джабиму и саксофонисту Стэну Гетцу. Это они помогли уговорить Аструд. Спустя год имя Астру Джильберто было уже хорошо известно любителям музыки во многих странах. Она выступала с разными составами, но лучшим ее аккомпаниатором был, безусловно, квартет Стэна Гетца. Это исполнение вы услышите на звуковой странице «Кругозора». Если 60-е годы подарили нам босса-нову, то к началу 70-х ее постепенно стали вытеснять новые ритмы, прежде всего «соул» от английского «душа». Однако ни грохот электрогитар бит-ансамблей, ни душераздирающие стенания соул-певцов не могут заглушить тихие песни Астру Джильберто. Помните? В них голос матери, укачивающий ребенка. Разговор влюбленных. Александр Марьямов. Материал Астру Джильберто. Журнал «Кругозор». Сентябрь 1971 года. В завершении программы давайте послушаем композицию «Песенка по телефону» квартета Стэна Гетца поет Астру Джильберто. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: обзор. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
1: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
0: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Театр «Побеждающий боль».
5: Клуб своих – это ежемесячные наши встречи с участниками специальной военной операции, с их женами, матерями, детьми. Радость разделенная умножается, а боль разделенная уменьшается. Поэтому мы вот уменьшаем боль, как можем.
0: Директор театра Российской армии Мелина Авимская в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы. Центр избирком заверил списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Далее подробно. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, уничтожаются отдельные очаги, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Запад».
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лимани. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики. Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника «Светогорские» и «Щуровы». Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте. Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединение и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ванновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», а также уточним порядок дальнейших действий.
1: В течение дня субботы вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
3: Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный и 2 сухогруза в порту Одесса, которые осуществляли доставку грузов военного назначения для ВСУ. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильных бригад, бригады охраны Генштаба ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Никаноровки и Васютинского. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
3: Военнослужащие ВСУ прячут бензовозы с топливом на школьных территориях Харькова. Подобные меры практикуются также в Сумской и Черниговской областях Украины, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Там также отметили, что западные союзники Украины стали реже реагировать на попытки Киева обвинять Москву в якобы ударах по гражданской инфраструктуре из-за большого количества фотографий украинских военнослужащих, сделанных в школах и детских садах. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
5: 10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы. Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф с использованием специализированного автотранспорта и санитарной авиации. Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов федерального центра медицины катастроф и центр города Москвы. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
3: Центр избирком заверил списки всех 11 политических партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам. На следующей неделе начнется их регистрация. Подготовка к выборам в Государственную Думу 9-го созыва близится к финальному этапу, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
6: Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили. Этот этап завершился. Так что я поздравляю нас всех с завершением этой сложной такой работы, очень объемной. И движемся дальше. Следующую неделю у нас в основном мы продолжаем регистрацию партий.
3: Выборы в Госдуму и совмещенные с ним выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» обыграл «Крылья Советов» в последнем товарищеском матче межсезонья 2-1. Встреча прошла в закрытом режиме в Москве на стадионе Рублева. Тольяттинцы забили оба мяча в первом тайме. Их авторы неизвестны. Самарцы ответили взятием ворот в концовке усилиями Ивана Олейникова. Три футболиста московского «Динамо» сменили игровые номера. Голкипер Курбан Расулов в новом сезоне будет выступать с единицей на спине. Защитник Рубенс взял 8-й номер, а форвард Эль Мехди Моухуб 49-й. Белоголубые в первом туре чемпионата России 25 июля встретятся с «Крыльями Советов». Хоккеист «Спартака» Игнат Коротких заключил новый договор с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых. Двустороннее соглашение рассчитано на 2 сезона. В минувшем розыгрыше нападающий перешел в «Спартак» в результате обмена с «Амуром». 24-летний игрок провел 4 матча в КХЛ и отдал 1 результативную передачу. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Детюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
3: Завтра, воскресенье, 19 июля, в Южно-Сахалинске плюс 19, плюс 21, облачно, временами дожди. В Тюмени плюс 21, плюс 23, облачно, временами пройдут дожди. В Архангельске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью плюс 17, плюс 19, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: Фолк-альбом приглашает на заключительный концерт второго всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». Конкурс прошел в начале декабря минувшего года, и вы, друзья, уже знакомились с финалистами этого замечательного творческого состязания. Все федеральные округа нашей страны на сцене Центра исполнительских искусств в Москве достойно представляли музыканты, как профессиональные, так и самодеятельные. Они выходили с традиционными инструментальными композициями и песнями своей малой родины. Там было еще и творческое домашнее задание. Финалистам предлагалось исполнить народную музыку другого региона, но в собственной стилевой манере. Так что сегодня будем с интересом слушать вторую часть трансляционной записи Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Концерт в тот декабрьский вечер вели Дарья Лузина-Ильинская и Максим Линников. Им слово.
2: Наш гала-концерт сегодня откроет почетная гостья, член жюри конкурса «Вся страна», артистка и солистка Казахского оркестра Государственной академической филармонии города Астаны имени Еркагали Рахмадиева, концертмейстер группы «Кабыс», лауреат международных и республиканских конкурсов «Кюйши», композитор Жанар Жусупова.
3: Жанар специально приехала на наш конкурс из Казахстана. И в качестве музыкального подарка всем гостям и слушателям она исполнит авторский кобзовый кюй «Кокен» – «Кукушка».

0: Мы рады приветствовать группу «Изумруд». Они прилетели к нам из Екатеринбурга и представляют Уральский федеральный округ.
1: Группа «Изумруд» получила творческое задание – представить музыкальную культуру Донбасса. Музыканты обратились к сборнику песен донских казаков, изданному в 1866 году, где была опубликована самая первая редакция известной казачьей песни «Как и нынче доброму молодцу».

да конь мой вороной. Разыгрался подо мной, разыгрался, расплясался под удалым молодцом.

0: Екатерина Килижекова из села Аршаново Республики Хакасия и группа «Своим ходом» из города Улан-Удэ Республики Бурятия. Вместе они представляют Сибирский федеральный округ.
1: Когда Екатерина получила творческое задание представить Приволжский федеральный округ, ее выбор пал на знакомую нам всем песню «Ах, Самара, городок».
0: Поприветствуем еще раз Екатерину Килижекову и группу «Своим ходом» с песней «Ах, Самара, городок».

0: Спасибо.
1: Южный федеральный округ сегодня представит аутентичный народный фольклорный хор «Кубанцы-Оранцы». В качестве конкурсного задания коллективу выпал по жребию Сибирский федеральный округ. И они выбрали для исполнения фольклорную песню «Зародилась Дуняша». Родина этой песни – село Северное Новосибирской области. И исполнят ее музыканты в манере своих кубанских песен.

Мы рады представить вам наших следующих конкурсантов. Это музыкальный коллектив «Кадим Алмет» из Приволжского федерального округа. Творческим заданием для коллектива «Кадим Алмет» стала песня из Северо-Кавказского федерального округа. И музыканты выбрали композицию казаков-некрасовцев «Ай вы, цыгане!».

Сейчас на сцену поднимется группа «Тисая». Это музыканты из Луганска. Пару слов о творческом задании, которое досталось «Тисае». Представить центральный федеральный округ. Участники коллектива очень творчески подошли к его выполнению, включив в свой номер сразу две песни. «Девка по саду гуляла» и «Порушка-параня».

0: И наши следующие финалисты – фольклорный ансамбль «Шулдыр» представляют Северо-Западный федеральный округ.
1: Творческое задание ансамблю «Шулдыр» выпало тоже непростое. Они представят музыкальную композицию Южного федерального округа.
0: Выбор пал на плясовую песню «Что ты, женка, губы жмешь».
2: Что ж ты, женка, губы жмешь?

0: Дорогие друзья, приглашаем на эту сцену наших следующих участников. Это будет ансамбль «Лествица».
1: И, конечно, очень интересно творческое задание представить музыкальную культуру Уральского федерального округа, с чем они, на наш взгляд, отлично справились, выбрав сочетание мифологической прозы и народной песни. «Не вейтесь, чайки, над морем» из села Кочнево-Уйского района Челябинской области и народной притчи «Силы много, а разума нет». И это из села Косой Брод Свердловской области.
2: Ехал мужик, зимой дело было. Началась пурга, снег валит, ветер дует сильный. Завалило все снегом. Лошадь встала, мужик уж замерзает, а умирать-то не хочется. Начал он помощи просить. Святые угодники, спасите, помогите. Услышали, видно, святые угодники, послали помощь с небес. Подул сильный ветер, гужи порвались, оглобли поломались, лошадь вырвала и понесло.

0: приглашаем на сцену следующих финалистов из Дальневосточного федерального округа. Молодежный ансамбль «Маринхуристов Республики Бурятия».
1: Участникам ансамбля предстоит продемонстрировать жюри, как они выполнили творческое задание. Насколько прониклись одной из культур нашего многонационального народа. По жребию музыкантам выпал Северо-Западный федеральный округ, и они выбрали для исполнения русскую народную песню «Ой, не темный лес» из репертуара ансамбля «Росичи» города Калининграда.

0: Я приглашаю на эту сцену последних финалистов. Это электронный фолк-проект «Белобока», представляющий Центральный федеральный округ.
1: Участники проекта «Белобока» исполнят песню по творческому заданию. По жребию музыкантам предстояло проникнуться культурой Дальневосточного федерального округа. Для этого они выбрали очень красивую композицию «Дочь Байкала». Что ж, с удовольствием слушаем. Эти...

0: Мы передавали трансляционную запись концерта финалистов второго всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». Концерт проходил 4 декабря 2025 года в Москве в Центре исполнительских искусств. Благодарим организатора конкурса «Российский музыкальный союз» за предоставленные специально для фолк-альбома «Радио России» конкурсные материалы. Программу подготовила и привела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.
1: Фолк-альбом «Радио России».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Запад». Армия России продолжает системно уничтожать оборонные и логистические объекты противника. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Далее подробно. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России. Герасимов отметил, что войска продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, наступают на всех направлениях. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купинском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купинска и выбить вооруженные силы России на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад» – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории ДНР. Герасимов отметил, что упорные бои продолжаются и в полосе ответственности группировки войск «Центр».
2: Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ивановке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», а также уточним порядок дальнейших действий.
1: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 километрах от восточных окраин Краматорска. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте. Армия России продолжает системно уничтожать оборонные и логистические объекты противника. Кирилл Попов об эффективности российских ракет и дронов.
3: На закате дня пляжный отдых одесситов нарушают звуки, похожие на выстрелы автоматной очередью. Так детонируют базы и корабли ВСУ в акватории под Одессой. Российские БПЛА и ракеты вновь прицельно ударили по прибрежным объектам. В порту Одессы горят резервуары с топливом, которыми заправляли военную технику. Объятое дымом и пламенем очередное гражданское судно, которое украинские боевики использовали в армейских целях. Балкер типа «Хэндимакс». На борту может разместить более 50 тысяч тонн груза, поражен нашими новейшими реактивными дронами «Герань» и «Гербер». А в Черноморске, одном из ключевых хабов ВСУ для приема западной военной помощи, атакован контейнеровоз для переброски вооружений. Прилет по кораблю пришелся прямо во время выгрузки боеприпасов. Массированные удары российской армии перегружают вражеское ПВО. Крупнейший порт Одессы уже потерял треть своих складских мощностей. Украину ожидают проблемы с экспортом зерна через Черное море. Иностранные судоходные компании просто отказываются отправлять свои суда. Николаев. Сразу 4 грузовых корабля боевиков пошли ко дну. Поражена и нефтебаза в районе Южного турбинного завода. Рядом с северным горно-обогатительным комбинатом в Кривом Роге прямое попадание в локомотив, вставший на военные рельсы. Беспилотники продолжают уничтожать логистические узлы неприятеля, инфраструктуру и топливную систему сразу в нескольких регионах Украины. На прифронтовых территориях почти парализована работа АЗС. Под прицелом каждая заправка. Чернигов – черный дым столбом от горящей бензоколонки. Похожая картина и в Сумской области. Под Днепропетровском авиабомбой наши ВКС разнесли очередной военный склад. Оттуда техника ВСУ выдвигалась в сторону Орехова. А в зоне спецоперации российские подразделения развивают наступление на всех ключевых направлениях. В Запорожской области расчеты реактивной артиллерии уничтожили скопление вражеских резервов. Наши «Ураганы» достали боевиков в тыловом районе. Ударно работает аэроразведка. Машинное зрение наших птичек фиксирует любое перемещение противника. На Краснолиманском направлении сейчас он несет колоссальные потери.
4: Две целевых нагрузки, одна тепловизор, одна дневная камера. С высоты там 3-5 километров можно хорошо разглядеть технику, соответственно, номер машины и так далее.
3: По дислокации киевских формирований бьет длинная рука пехоты. Грады разгромили очередную группу солдат и пункты управления БПЛА. Большие потери значительно ослабляют оборону противника, вытягивая существенные ресурсы.
5: Прицел 560. По готовности 2 огонь.
3: Украинские боевики пытаются делать ставку на диверсантов. Нашим саперам приходится регулярно проверять дороги, по которым следуют как гражданские машины, так и военная техника. Сейчас в ДНР по швам трещит последняя линия обороны. Это Славянск, Краматорск, Дружковка. Операторы беспилотных систем ежедневно разбивают технику, которая используется для перевозки личного состава и снаряжения. Несколько единиц автотранспорта подбиты в Краматорском районе.
1: Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон.
6: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
7: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного «Локомотива». Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртсяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как сообщает издание «Спортэкспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ей воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня, в воскресенье 19 июля, в Хабаровске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, небольшой дождь. В Сочи плюс 27, плюс 29, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.
8: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
9: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
8: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков.
10: Дело в том, что покупатель добросовестный, и мы, опять же, я говорю, это параллельные вещи. К сожалению, нужно что-то придумывать, наверное, отдельно. То есть, если там состоялась сделка, и она была проведена в соответствии с законодательством, а у нас, в принципе, там выписка из ЕГРН, которая подтверждает право собственности, это уже подтверждение реальности сделки. Вот если она прошла, то покупатель является добросовестным, как это предполагалось. А вот все остальное должно решать государство. У нас, получается, сейчас идет за счет покупателей. Нужно придумать что-то с законом или правоприменительной практикой. Очень сильно копаться в суде.
11: У нас вот новый председатель Верховного суда, может быть, ему удастся что-нибудь поделать с этой проблемой?
10: Возможно, да.
8: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура.
14: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад нашей встрече. И сегодня вам я представлю очень известного человека, молодого актера, прекрасного актера, Евгений Эдуардович Цыганов. А просто Евгений Цыганов. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Я для себя понял, что не хочу я вот в этот год, наверное, никуда ходить, ни на какие телевидения, ни на радио, но тут просто особенный случай, потому что мне сказали, вот Александр Александрович, значит, зовет в такую вот передачу, и я просто понял, что у меня нету аргументов для того, чтобы сказать нет и не прийти. Ну, как бы вот вы звали, вы спрашиваете, я постараюсь быть искренним и откровенен.
15: Я не сомневаюсь даже. Спасибо вам большое, Женя.
16: Спасибо вам.
15: Евгений Цыганов. Женька, может быть, я вам прочту некоторые данные из интернета, и потом мне скажете, что то, что не то. Угу. Родились в Москве, играли детские роли в театре на Таганке. В 92-м и 95-м году учился в киношколе. В 96-м поступил в Щукинское училище. В 97-м, через год, да?
16: Угу.
15: Пришел на прослушивание в ГИТИС, где Петр Наумович Фоменко набирал новый курс и был принят.
16: Да, все правда.
15: По окончании института был зачислен в труппу мастерской Фоменко. Ну, вот на этом я и сделаю стоп. Но у вас своя еще джаз-банда, как говорят, или свой оркестр, или.
16: Ну да, у меня рок-банда скорее.
15: Да, вы учились музыке?
16: Да, я учился. Вот мама моя всегда очень переживает, когда в этом перечислении не говорится про музыкальную школу «Восход», хоровую, в которой я учился. Вот, чтобы мама не переживала, потому что мы это не любим. Мы вот упомянем еще, что вот учился я в этой музыкальной школе, учился я в ней плохо, и все мне хотелось оттуда сбежать, о чем я сейчас, конечно, страшно жалею, что я не посвятил то время именно этому зубрению и этой науке.
15: На каком инструменте?
16: Я учился по классу фортепиано, на котором я, в общем, не играю. Ну и потом в уже этом пубертатном тинейджерском возрасте я выпросил у родителей гитару, и вот на ней до сих пор это, наверное, единственная вещь, которая за эти 20 лет у меня сохранилась, переезжает со мной из квартиры в квартиру и, в общем, со мной живет.
15: Жень, ну вы проследите, чтобы это было написано, потому что так, если бы я не услышал это, так как-то...
16: Я прослежу.
15: Да, пожалуйста. Ну, хорошо. Дорогие радиослушатели, итак, сегодня у нас в гостях Евгений Цыганов. Я видел Евгения Цыганова, и вы видели тоже в фильмах его, и был он и Человеком года, и Актер года, и лучшая мужская роль на телевидении за сериал «Оттепель», и за спектакли, и премии. Жень, вот я держу в руках вот эти листочки, но просто сколько режиссеров, сколько вы снимались по данным Кинопоиска, сколько вы снимались, сколько вы сделали, и сколько вы сыграли спектаклей. Просто низко кланяюсь вашей работоспособности, потому что можно только завидовать. Родились в Москве в семье сотрудников московского НИИ «Титан» Эдуарда Евгеньевича и Любови Викторовны Цыганова. Что такое НИИ «Титан»?
16: НИИ «Титан» я не смогу вам сказать, потому что это закрытые, это, как называется, предприятия, это почтовые ящики, которые были страшно засекречены в Советском Союзе.
15: И до сих пор.
16: Поэтому это, да, они есть еще, но их, по-моему, как-то рассекретили, и в 90-е годы родителям пришлось все-таки искать какую-то другую работу, потому что инженеры, как известно, жили в долг, причем там не месяцами, а годами. Вот, и родители уже в таком зрелом возрасте вынуждены были придумывать, как там домой там кусок хлеба приносить, но, в общем, эти 90-е годы в каком-то прошлом остались. Сейчас они прекрасно пенсионерят, и, в общем, все благополучно.
15: Понятно. Все мы пережили 90-е годы, я представляю, что это такое было.
16: Поклон вам, конечно, от родителей, потому что они-то вас обожают.
15: Дорогие радиослушатели, позвольте мне сказать небольшое впечатление. Передо мной сидит Евгений Цыганов в нашей студии «Радио России». Я хотел бы вам сказать, Жень, у вас, что мне безумно нравится у вас, это то, что у вас абсолютно не актерское лицо.
16: Мой друг говорил мне, когда я поступал в театральный вуз, он говорил: «Женя, куда ты лезешь? У тебя же рожа хоккеиста». Такая была фраза.
15: Может
16: сейчас
15: быть.
16: Вспомнил, да.
15: Но у вас очень неактерское лицо. Это так привлекает. И когда вдруг человек появляется на экране, и как-то вот и в театре, и вы просто не оторвать глаз, вот это, как бы сказать, вот это перевертыш, это очень заманчиво в нашей профессии. И спасибо вам. И в связи с этим у меня вопрос. Жень, каким образом вы оказались в театре? Каким образом вы оказались вообще на этой стезе?
16: Ну, вот мы чуть-чуть об этом поговорили, что была музыкальная школа, театр на Таганке. И, в общем-то, надо сказать, что, конечно, это оставило какое-то впечатление.
15: Какие-то... Но мальчиком были.
16: Мальчик, да, мне было 9-13 лет. И, ну, во мне какое-то это... Знаете, я прочитал такую фразу, что мы знаем вкус ножки стула, но не помним, когда ее последний раз грызли. Вот, то есть у меня вот этот вот вкус ножки стула или каких-то действительно, ну, там можно много рассуждать про запахи, там, кулис и прочее, но я помню, что вот картошку, которую там в спектакле «Живой» варили и выносили на сцену, мы там ее ели на этой сцене, она была очень вкусная. Вот, и то, что там происходило в театре в тот момент, какое-то безобразие, и какие-то вешали замки, и не пускали артистов, был скандал, вообще был скандальный такой театр, и все это. В моем детском воспоминании ничего этого не осталось. В моем воспоминании остались только какие-то удивительные, странные люди, которые не похожи на тех, кто ездит в метро и ходит со мной по улицам, которые действительно там были очень яркие, какие-то личности. Наверное, там как бы и там и выпивали, и хулиганили, и ссорились люди, но они были какие-то другие. В общем-то, через какое-то время я, наоборот, там для себя принял решение, что артистом-то я никогда не буду, но у меня появилась тогда мечта, что я буду режиссером. И вот я поступил в киношколу тогда на режиссуру театра. А потом вот с этой вот гитарой, которая у меня появилась в руках, я стал метаться. То я решил, что я буду звукорежиссером, потом, что я буду оператором. Потом я решил, что поступлю на журфак, потому что это самое прекрасное, чем можно заниматься. Общайся себе там с другими людьми, и, в общем-то, никакой там ответственности особенной. И все равно в итоге вот пришел в театр и оказался у прекрасного своего мастера Петра Наумовича Фоменко, у которого в театре вот до сих пор служу. И вот благодарен судьбе, что так случилось.
15: Женя, простите, тогда такой вопрос, который я тоже иногда и пытаюсь задать, и пытаюсь получить ответ. А в чем вы видите трудность нашей профессии, вот, актерской? В чем вы видите личные свои трудности в этой профессии?
16: Ну, знаете... Ну,
15: раз у вас, я просто объясню, раз у вас такая жизнь сложная была, не все так гладко, метание одно, метание другое, создание групп... В чем вот сложность сейчас вашей? Как вы считаете?
16: Мне знакомая говорила, что такое количество раз слово «профессия», как его употребляют актеры, это слово не употребляет никто, что вот в нашей профессии, профессия. Я думаю, что как будто пытаясь себя убедить, что все-таки актерство – это профессия. Вот. Я думаю, что это и есть самое главное, ну, самая главная проблема. Это вот это вот бесконечное сомнение – и попытка себя убедить, что все-таки то, чем ты занимаешься, это профессия, это твое, что ты в этом что-то из себя представляешь, потому что все время и с твоей стороны, и с внешней стороны это находится под сомнением, какой бы артист ни был.
15: Ну, сомнение все время.
16: Ну, в другой,
15: от репетиции до...
16: В другой, будем называть это не профессия, а там вроде деятельности, эти сомнения, наверное, возникают более редко. Поэтому тут каждая новая работа, каждый выход на сцену, ты приходишь и понимаешь, что ты, ну вот раз был и пустой, и что ты там год назад был лауреат, номинант, и вообще тебя все носили на руках, а вот сейчас, в данный момент, ты выходишь, и тебе нечего вот сказать, изобразить, и ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. Ну, ходишь по каким-то там задачам.
15: У вас такое
16: режиссера.
15: Было?
16: Ну, у меня был, конечно, страх, когда я этот страх или это ощущение ловил непосредственно перед там полным залом, когда я понимал, что я не готов, ты не можешь уйти со сцены. Ну, это невозможно. Вот уже там 500 тысяч человек, они сидят, а ты уже перед ними стоишь. Вот такая вот история.
15: И в чем трудность? В сомнении?
16: Ну, трудность они... в том, знаете, есть, наверное, самое такое простое, то, что у всех на слуху, да, вот эта вот фраза Константина Сергеевича по поводу «верю, не верю», но, как ни странно, в этой фразе все и концентрируется, вся профессия, потому что либо ты веришь в то, что ты произносишь, ну, то есть ты говоришь «я тебя люблю», и ты веришь в то, что ты этого человека любишь, вот так, как там твой этот самый герой. Или там ненавижу, и там это твоя ярость. Ты в это веришь, тебе верит зритель, он вместе с тобой в этой истории сопереживает, а значит, получает то, зачем он сюда пришел. Но ты можешь выйти и самому себе в этой истории не поверить. А слова будут произнесены, и спектакль пойдет дальше, но только... Вот Петр Наумович нам говорил, он приходил на спектакль, одна абсолютно счастливая деревня. Приходил, смотрел спектакль, говорил: ребят, сегодня над нами что-то ничего не было. Ничего вот не пролетело никто, ничего вот у вас. Что-то вроде и слова все сказаны, песни все спеты, все. А вот что-то вот не было.
15: И тут же опытный Петр Наумович знал, я его очень давно знал, что это входит в нашу профессию. Сегодня пролетело, а завтра не пролетело. Ангел.
16: Да, но надо как-то за него тоже и побороться, что ли. Ну, как-то...
15: Ну, ты
16: иногда... надо его хотеть, чтобы там пролетело.
15: Знаете, есть же форма. Есть и содержание, вы правильно говорите, и пустое, и о форме, в которой ты находишься, и так далее, и тому подобное. Но все-таки я так, честно говоря, не до конца понял, в чем трудность. Потому что есть...
16: Трудность сомнения, если одним словом сказать. Вот это самая сложная вещь. В том, что ты сомневаешься. Не столько в успехе, сколько в справедливости своего предназначения. Я вот где-то слышал, что Пастернак, например, очень стеснялся, что он поэт и не считал это, ну, как бы родом за... Он, ну, вот, считал себя пианистом, что он вот... это то, что понятно. Вот он талантливый исполнитель, музыкант. А стихи это, ну, как определить, поэт ты, не поэт?
15: А как вы себя определите, простите, Жень? Сегодня у нас в гостях Евгений Цыганов. Безумно интересно беседовать. Жень, как вы себя характеризуете? Музыкантом, режиссером?
16: Я, наверное, себя как-то вот профессионально не так бы и хотел характеризовать. Есть слово «артист», наверное, которое, в общем-то, подразумевает, скорее переводится как «художник», да, но там от слова «арт».
15: Женечка, а видите, так и если уже откровенно, видите какие-нибудь недостатки, ну, с точки зрения нашей, вам не нравится слово «профессии», с точки зрения нашего ремесла, нашего служения, которое вас мучает? А недостатки, я имею в виду, если более конкретно, в соприкосновении с театром, недостатки.
16: Ну, недостатки, можно же говорить о каких-то вещах, которые, ну, они имеют отношение не только к театру, они или там кино, это в любой...
15: Пожалуйста.
16: Да, в любой какой-то организации, будь то банк или церковь, или театр, или все равно есть какие-то ступени, которые... есть статус, есть... зависть есть какая-то там, ну, все что угодно может присутствовать, все отрицательные вещи, потому что мы люди, и в нас есть много всякой гадости, каких-то странностей, там, я не знаю, от козявок в носу до каких-то тараканов в голове, вот, и просто нам нужно, ну, там, содержать там нос в чистоте и там голову желательно и все остальное. Кто-то с этим справляется труднее. Да и, ну, сказать, что есть такой человек, который с этим справился и остался без тараканов, но это называется просветленные люди. Вот. Их единицы, если они вообще, ну, существуют. Все остальные живут вот в этой борьбе. Ну, или не живут в борьбе, а просто там плывут по течению. Вот. Поэтому указывать на какие-то недостатки непосредственно театральной вот этой организации я бы не стал. Вот. Может быть, мне просто очень повезло, и я в таком театре, в котором я их не вижу или там не хочу замечать.
15: Спасибо.
12: Вы слушаете авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра».
15: Сегодня у нас в гостях Евгений Цыганов. Женя, я видал ваш спектакль «Олимпия». Что вас заставило поставить этот спектакль?
16: Была пьеса Ольги Мухиной, написанная вот прямо на наших глазах для нашего театра. Олю попросили написать пьесу про современного героя. Вот как она себе это представляет. Вот какой он, этот современный герой. Оля написала пьесу «Олимпия». Надо сказать, что Оля действительно... такой вот серьезный, настоящий драматург. Мне нравится то, что она пишет. Я не первый раз там сталкивался с ее текстом. Снимался в фильме «Икона сезона» по пьесе «Летит», которую она тоже написала. И видел до этого в нашем же театре и «Таню Таню», и пьесу «Ю», ее предыдущую. Мне очень нравится то, что она пишет, как она пишет. Мне это близко и понятно. Вот. И... для меня это, в общем-то, было событие, что вдруг на моих глазах рождается пьеса новая.
15: Ну, вы ее заказывали, простите.
16: Я к этому не имел никакого отношения. Я был человек, которому эта пьеса попала там в пятые руки, потому что мне сказали, ты читал Мухина, написала пьесу. Я сказал, нет, я еще не видел. Говорят, у нас уже весь театр переругался. Ну, прочитай, что ли, посмотри, интересно, что ты скажешь. А весь театр переругался, потому что, в общем-то, эта пьеса не была очень сильно похожа на пьесу. Действительно, это было какое-то такое высказывание в виде какого-то такого достаточно субъективного восприятия вот этих 30 лет. Там 75-й год события идут по сегодняшние дни. Мальчик Алёша, который вот в 75-м родился, вот его семья, вот его страна, страна испытывает вот эти вот все там какое-то, ну, изменение, там, неважно, как это называть, там, созиданием, разрушением, это тоже достаточно субъективно. И семья, которая тоже, которую корежит во все стороны. То есть там есть историческая линия и личная линия. Вот. И поскольку я ровесник этого героя, и многие вещи для меня понятны, то, что с ним происходило, от той музыки, которую этот парень слушает, до там, его увлечений, включая эти, скейтборд или там сноуборд, и все там рейвы и все вокруг лежащее, то на меня это произвело впечатление. В общем, пьеса мне понравилась. А когда она мне понравилась, то худрук театра сказал, что, ну, раз она тебе понравилась, может, ты ее поставишь. И, в общем-то, для меня это было неожиданно. Я попросил какое-то время, перечитал ее очень с собой, вот как раз выяснял отношения на то, что вот, тварь ли я дрожащая, собственно, или право имею. Потом понял, что мне это будет интересно.
15: Прекрасно. Я очень рад, Жень, что вы пригласили Катюшу, мою любимую, Васильеву. Это очень удачный выбор.
16: Я очень рад, что она согласилась, да, и очень ей благодарен за это.
15: Очень удачный. Она до сих пор играет?
16: Она до сих пор играет, она играет прекрасно, и очень она меня в этом поддержала, потому что когда уже все сомневались в каком-то результате и в том, что это вообще стоит того, то Екатерина Сергеевна говорила, вообще-то у нас самый лучший спектакль. И это была ее позиция, она остается до сих пор, и на этой позиции мы так его как бы и до премьеры, и дошли, и до сегодняшнего дня играем. Как самый лучший спектакль Москвы по версии Екатерины Сергеевны Васильевой.
15: Жень, а теперь скажите, а предлагает еще что-нибудь поставить? Или вы там какие-то
16: я
15: планы
16: имеете? Я собирался, да, еще в прошлом сезоне выпустить спектакль по Чехову, но не сложились звезды, так бывает. И я понял, что не буду я...
15: По Чехову? Что?
16: По Чехову «Подами с собачкой». Была у меня заявка, которую еще видел Петр Наумович, который благословил на постановку этого спектакля и сказал, что ставь его в театре. Наверное, я к этому когда-то вернусь, но вот сейчас это не то, наверное, время для того, чтобы он произошел. Есть у меня какие-то задумки. Конечно, я с удовольствием вернусь к этому занятию, но, может быть, даже не в этом сезоне. Не хочется никуда торопиться, бежать и как-то моторить то, что называется, в театре. Прекрасно. То есть идти через какие-то...
15: Женя, вас разрывает в кино?
16: Приложение?
15: Да.
16: Ну, у нас не так много кино, если честно.
15: Ну, какое есть.
16: У нас много телевизионного продукции, и, в общем-то, не стесняются люди ее так называть. И говорят, у нас вот такой продукт, или у нас такой вот
15: проект
16: угу. Который вот мы... Вот нам интересно декабрь-январь. Вы можете декабрь-январь?
15: А ты говоришь, ну... То есть не говоря о роли?
16: Не говоря о роли, о режиссере, о материале, ни о чем. Просто нас интересует ваш декабрь-январь, и потом ты уже должен как бы вот это вот все
15: разводящие вопросы.
16: Да-да-да, в чем, что это такое. Вот, но это вот история продукта. А вот такого, чтобы тебе позвонил режиссер и сказал, ты знаешь, я наконец-то вот добился того, что я буду снимать по сценарию, с которым я уже давно там живу вместе, и там есть роль для тебя, и я хочу, чтобы ее играл именно ты, потому что это вот такая роль. Да вот чего-то, да практически такого нет.
15: Женя, у вас жизнь насыщена просто до нельзя. Я просто желаю вам и здоровья, и успехов, и в театре, и в кино. Будьте таким, каким вы сейчас есть. Будьте не актером по жизни, а просто вот таким знающим, приятным, контактным человеком, очень духовным. Спасибо вам большое.
16: Спасибо вам.
15: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Евгений Цыганов, актер, режиссер театра «Мастерская Фоменко», очень известный актер. И я благодарю его за беседу, потому что, во всяком случае, я хотел его видеть. и хотел поговорить с ним. Я думаю, вам было это интересно. Спасибо, Женя.
17: Спасибо вам.
15: Вот, а я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели, до следующей недели в это же время. Всего хорошего.

0: «Ни пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Она прежде всего о хороших людях. Охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Охотники любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Кстати, многие не знают и даже не догадываются, какую нагрузку в самом широком смысле слова может нести охота, какое значение и роль она может играть в жизни конкретных людей. Приведу лишь одну цитату. «Меня очень волнует одна мысль. Как бы удержать и развить те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов. Эти слова принадлежат русскому писателю, общественному деятелю, литературному и театральному критику, автору книг о рыбалке и охоте Сергею Тимофеевичу Аксакову. И сейчас я с огромным удовольствием хочу представить моих гостей, на которых особенности русской охоты по Аксакову, о чем я только что сказал, повлияли совершенно замечательно. Это мой большой друг, биолог, журналист Алексей Беляков. Алексей, дорогой, рад тебя видеть.
2: Я тоже рад вас видеть.
1: А у второго микрофона расположился Евгений Коблик, известный орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии научно-исследовательского зоологического музея МГУ. Евгений, спасибо, что сдержали обещание и вновь заглянули в нашу студию.
3: С удовольствием приду еще.
1: Не могу утверждать, что Евгений страстный охотник, но знаю точно, что он автор более 300 научных и научно-популярных статей, 26 книг, около 60 докладов на конференциях, участник многочисленных научно-исследовательских проектов. Наш гость работал в 83 экспедициях в разных уголках Земли, от Кольского полуострова, острова Врангеля и Комодорских островов до Огненной Земли, Мадагаскара и Новой Гвинеи. И еще с удовольствием хочу подчеркнуть, что наш гость художник, и он провел 6 персональных выставок. Как художник-анималист работает над полным собранием изображений птиц России и сопредельных регионов. Автор многих известных в орнитологическом мире логотипов, в том числе символа Союза охраны птиц России. Это, помнится, танкоклювы кроншнеп. Да. В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о тетереве, да и вообще о тетеревинных птицах. И, вы знаете, было много звонков, очень много писем от наших радиослушателей с разными вопросами. В том числе спрашивали, Евгений, это, скорее всего, к вам, куропатки это тетеревинные или фазановые?
3: Есть разные куропатки. Скажем, если мы говорим о белой или тундряной куропатках, то мы должны знать, что это тетеревинные птицы, северные, которые живут в тундре и в тайге. У них, как у всех тетеревинных, ноги оперены до пальцев, а у белых куропаток, собственно, и пальцы оперены. То есть, ну, такие северяне, которым нужны унты там или валенки, что-то в этом роде. У всех тетеревинных такие ноги. А вот у фазановых цевка голая, то есть нога оперена только вот до пяточного сустава, а дальше вот идут щитки такие, как у курицы, как у домашней. Ну, собственно, курица относится к фазановым птицам, и некоторые куропатки, которых мы знаем, которые являются охотничьими объектами, охотничьими трофеями, например, серая куропатка, бородатая куропатка, вот эти куропатки как раз фазановые. Так что куропатка – это такое собирательное название, то, что ни тетерев, ни рябчик, ни глухарь, будем так говорить, и не фазан. А, собственно говоря, фазановые, ну вот, названы по имени самого известного представителя, это наш обыкновенный фазан. Ну, или его называют колхидский фазан.
1: Тогда давайте сегодня поговорим об этой замечательной птице, о местах обитания. Вообще, что это за птица?
3: Фазанов много видов, начнем с того. Можно сказать, что домашние куры, вот домашние петухи, они тоже относятся к фазановым птицам, причем довольно близкие родственники вот наших фазанов. Есть в Китае, например, огромное количество разных фазанов. Золотой, алмазный, серебряный. В Японии есть медный фазан. Ну, буквально все драгоценные камни. Камни, ну,
2: фактически то, что
3: металл.
2: Мы видим чаще всего либо в зоопарках,
3: да,
2: либо
3: да, в... совершенно верно. Так что, на самом деле, фазаны

0: происходит из Азии. Грубо говоря, и павлин тоже это такой фазан, просто большой, с глазчатым, даже не хвостом, а шлейфом. Но фазаны проникли и в Европу. И, собственно говоря, европейцы познакомились с обыкновенным фазаном в Грузии, которая тогда называлась Колхида. Вот и Ясон, когда плавал за золотым руном в устье реки Фазис, которая сейчас называется Риони, вот он там нашел вот таких птиц. И отсюда пошло название фазан. Фазанус колхикус, его официальное латинское название вот этого вида. Фазанус колхикус, фазан колхидский. И сейчас, собственно говоря, в Закавказье, в Грузии, живет номинативный подвид вот этого фазана. Но обыкновенный фазан, он распространен гораздо шире. Он есть и на Северном Кавказе, есть и при Каспии, есть в Средней Азии, вот в самые разные подвиды. Ну и на Дальнем Востоке, на нашем. И, собственно говоря, все эти подвиды отличаются друг от друга окраской. И даже выделяют окрасочные группы. Вот есть кавказская группа подвидов, которые без белого ошейника, которые такие самые красные, пожалуй, из всех наших, красно-фиолетовые такие даже. Среднеазиатские подвиды. Там есть две группы подвидов. Есть с таким довольно широким ошейником, есть с более узким ошейником. Одни такие золотисто-черные, другие так рыжеватые. И, наконец, вот на Дальнем Востоке у нас живет дальневосточный подвид обыкновенного фазана. Он самый светлый, он такой золотистый, со светлой шапочкой, с очень широким белым ошейником, с такой серовато-зеленой спиной. И вот если поставить рядом вот кавказского фазана и дальневосточного фазана, ну, кажется, что это вообще разные виды по окраске. Тем не менее, это один и тот же вид, который имеет больше 20 разных подвидов на территории Азии.
1: У меня такой вопрос. Ведь в основном охотники, когда сталкиваются с фазаном, фактически эта методика пришла из Европы, сталкиваются с охотой на так называемого гибрида.
0: Совершенно верно.
1: А между кем это скрещивание?
0: Охотничий фазан, которого вывели в Европе, ну, в вольерных условиях, это не межвидовой гибрид, как вот мы когда-то с вами говорили, что между те и глухарем бывают вот такие гибриды межвидовые, которые называются межняк. А вот этот охотничий фазан – это помесь разных подвидов фазанов, потому что, ну, в Европу свозили и из Центральной Азии, из Китая, с Дальнего Востока, с Кавказа фазанов. Они все перемешались там, и образовалось нечто такое среднее, усредненное. Вот охотничий фазан. Он красивый, ничего не скажешь. Он прекрасно приспособлен для, ну, скажем, жизни в мягком климате Европы. И даже у нас, когда его выпускают вот в охотничьих хозяйствах, и тех фазанов, которые избежали попадания под ружейный выстрел или там как-то ушли от собак, они бывают перезимовывать даже при глубоком снеге. В Подмосковье каждый год встречают фазанов. Все равно снег для фазана — это такое довольно серьезное испытание.
1: Поэтому интересно, здесь у нас, понятно, снега разные бывают.
0: Да,
1: как же дальневосточный подвид выживает?
0: Все-таки Дальний Восток у нас довольно гористое место. И есть места, вот южные экспозиции, где снегу немного. И вот, собственно говоря, зимой он там и скапливается. А у нас равнинная местность, у нас снег, если уж ляжет, то ляжет хорошо. Так что вот охотничий фазан, конечно, в средней полосе он не выживает. Хотя в Западной Европе или где-нибудь у нас в черноземных областях, в Предкавказье, он вполне спокойно живет. И вот тут как раз случается опасность. Когда выпускают охотничьих фазанов для того, чтобы на них охотились, хорошо, когда это делается в тех местах, где нет своих подвидов, которые жили здесь всегда. Да. А вот когда охотничьих фазанов необдуманно выпускают в ареале, где живут кавказские фазаны, между ними происходит как раз тоже скрещивание, гибридизация. И вот уже смотришь, вроде добывают в дельте Волги или где-нибудь там на Кубани, или где-нибудь там в Ставропольском крае. Вроде добывают кавказского фазана, который здесь и должен быть. А смотришь, а у него небольшой такой узкий белый ошейничек. Это значит уже следствие гибридизации вот с тем самым охотничьим фазаном. И проблема, мы можем потерять наши нативные подвиды, которые только у нас живут, там в России или там на Кавказе, там в Средней Азии, из-за этих скрещиваний с выпускаемым охотничьим фазаном.
2: А кавказский фазан, так же, как и кавказский тетерев, тоже занесен в Красную книгу?
0: Да, он занесен в Красной книге субъектов федерации, потому что кое-где все равно кавказского фазана разводят, так же, как охотничьего, и на него можно охотиться, то есть есть охотхозяйства, которые занимаются как раз выпуском именно кавказского фазана.
2: Рябчики в дореволюционной России просто тоннами, может быть, даже десятками тонн.
0: Заготавливали,
2: и на экспорт отправляли, да, насколько я знаю, в Европу.
0: И тетеревов то же самое, да.
2: А фазан? Или там на местах хватало своего фазана?
0: Фазан, вы знаете, вот он как-то никогда не был особенно вот такой российской птицей, ну, в плане в средней полосе. Он был где-то на юге, то есть на него охотились, там, не знаю, Лермонтов охотился, когда был там на Кавказе.
1: То есть Кавказ, Средняя Азия, да?
0: Да, Кавказ, Средняя Азия, вот там в основном.
1: Мы поехали, когда первая экспедиция студенческая в Туркмению.
0: Туркмению,
1: да. И как раз нам сказали, вот идете туда, вот там будет фазан. Прям мечта была добыть этого фазана, потому что здесь у нас это оказалось редкостью.
0: Такая экзотика. А в Европе вот малоснежный, он уже к этому времени в диком состоянии вполне. Часть сбегала из этих охотничьих хозяйств, часть там из вольеров сбегала. Кстати говоря, еще же там не только вот такого охотничьего вывели, ну, как мы себе представляем, еще были такие темные меланистические формы, такой фазан, он такой почти черный, с сине-зеленым блеском, так называемый румынский фазан.
1: Он и сейчас попадается.
0: Он и сейчас попадается иногда, да. Вот такая как бы вариация окрасочная. Ну, это тоже вариант охотничьего фазана, только другой окраски. Но, что интересно, в Японии живет близкий вид к нашему обыкновенному фазану, который называется зеленый фазан. Так вот, он очень похож как раз на вот этого румынского фазана.
2: Очень интересно. То есть, фазан встречается во всем мире, наверное, кроме Антарктиды и Африки, наверное.
0: Нет, очень интересно. Фазаны – это азиатская группа. В Европу они фактически только на Кавказе и проникают. Ну, не считая вот охотничьего фазана, который в Европе разведен. Это в основном Китай, это тропическая Азия, это вот наш Дальний Восток, это Средняя Азия, это Ближний Восток, там есть тоже немножко фазанов. Всего. В Африку попал один фазан, африканский павлин, так называемый. Все. Больше нет. Но вот этого охотничьего фазана, естественно, расселили по всему земному шару. Его можно встретить и в Австралии, и в Северной Америке, и в Южной Америке, и на каких-то островах, потому что охотничья дичь прекрасная.
2: Вот, готовясь к сегодняшней встрече, я вычитал, что фазаны могут питаться колорадскими жуками, уничтожая огромное количество этих вредителей, поэтому их часто выпускают на поля, чтобы гарантированно вывести колорадских жуков. Это правда так?
0: Это правда. Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится, то есть он не очень восприимчив к каким-то там едким веществам, которые выделяет колорадский жук, и вполне спокойно их потребляет. Ну, кстати говоря, наши куры тоже на огородах, вот если увидит колорадского жука где-нибудь на картошке, они тоже его съедают вполне нормально.
2: Вот еще хочу вас спросить, друзья мои, про яркое оперение фазана. Мы, в принципе, об этом говорили вскользь. Значит, яркое оперение фазана самца, его длинный хвост, да, многие радиослушатели спрашивают, почему самец выглядит так ярко, а самка обделена такими красками, короткий хвост и серо-коричневые тона, да и вообще, какими факторами обусловлена окраска птиц и каким законам подчиняется?
0: Хорошая тема. Мы уже когда про тетеревов с вами говорили, мы это немножко затрагивали. Самцу самое важное – это понравиться самке. То есть самка выбирает у птиц наиболее яркого, наиболее красивого, и зачастую даже вот это яркое оперение, оно самцам многих птиц вредит, потому что, естественно, они заметнее для хищников. С таким длинным хвостом там, ну, труднее летать, например. Особенно, там, представь себе, павлин, когда летит, да, с таким хвостищем, даже не хвостищем, а шлейфом вот этим. Но чего не сделаешь ради полового отбора. Половой отбор здесь работает как бы в пику естественному отбору. Лучше нравится самкам. И все вот эти самцы птиц, они стоят как бы перед выбором. Либо ты будешь серый, незаметный, проживешь долгую жизнь, потому что тебя не съедят хищники, но ты не оставишь потомство. Либо ты проживешь короткую яркую жизнь, закончишь в зубах там или когтях какого-нибудь хищника, но оставишь много потомства, потому что ты будешь нравиться дамам.
1: Прям Салтыков-Щедрин. Конечно. Мудрый песка.
0: Конечно. А у самок другая функция. Поскольку у большинства куриных все-таки самцы не участвуют в заботе о потомстве, им вот важно покрасоваться перед самкой, покрасоваться перед другими самцами, чтобы доказать, что он круче других. А самке как раз важна скромная окраска, такая криптическая, да, маскировочная, потому что ей насиживать кладку, и водить потом птенцов, и здесь маскировка – это самое главное.
1: Есть одна из теорий, как я понимаю, что яркая окраска самцов еще, она как бы ему не очень-то и вредит, потому что большинство хищников, которые на него охотятся, у них зрение, скажем так, черно-белое, если мы не говорим о птицах, скажем так.
0: Да, если мы говорим о млекопитающих, то это правда, но вот пернатые хищники видят прекрасно разные цвета, так что вот все-таки вредит.
1: Но интересно, на самом деле, когда в траве смотришь, вот увидеть фазана, сидящего в траве, если он не двигается, почти невозможно.
0: На самом деле, да. То есть, вот часто нам кажется, что ну такая яркая вызывающая окраска, а когда птица затаится, если он пригнет голову, у него спина такого пестрая, очень красиво, конечно, окрашена, но пестрая, под цвет какой-то вот травы там сухой и так далее, и так далее. Даже хвост этот не очень выделяется. Зато потом он встает, показывает черное брюхо, показывает вот этот свой ошейник, блестящую такую сине-зеленую шею, да, и красные щеки, ну, красавец.
2: Кстати, как летает фазан?
0: Большинство куриных птиц не очень хорошие летуны, предпочитают убегать по земле, ходить по земле, но у них есть одна такая особенность, которая называется взрывной взлет.
2: Это свечой вы имеете в виду
0: свечой
2: тогда?
0: Свечой вверх с хлопанием крыльев, с криками. И вот иногда вот это ошарашивает все-таки, даже собаку ошарашивает. На какие-то секунды теряет понимание, что происходит. И вот как раз вот этот взрывной взлет, который рассчитан на ошарашивание хищника, он зачастую спасает куриных птиц.
2: То есть это как бы специально?
0: Да, чтобы... ага. Да, совершенно верно. Специально, причем у них крылья таким образом устроены, они как пропеллер работают, довольно сложная траектория, не просто вверх-вниз смашут. Собственно, это и обеспечивает вот этот вертикальный такой взлет, который многие другие птицы просто не могут произвести, потому что их крылья по-другому устроены.
1: Как-то раз в поездке в Ростовскую область мы осенью столкнулись как раз с ложными токами. Я не знал, что есть ложный ток у фазана. То есть сначала там 1-2, мы стали специально из машины ожидать, что вот сейчас они налетят. Потом слышим, что собираются в другом месте. Выехали, ну, наверное, десяток или полтора птиц сами выходят из тростника, из травы и собираются. У них фактически такие же тока бывают, как у тетеревидных птиц?
0: Да, или все-таки, да, совершенно верно. И это связано с продолжительностью дня. То есть обманчивая осенью продолжительность дня бывает как весной. И, собственно, и погодные условия бывают очень похожие. И вот у них как-то такой спусковой механизм какой-то действует. Вот они начинают атаковать. Это известно, конечно, для тетеревидных птиц, но, честно говоря, вот для фазанов это вот то, что ты рассказал, это очень интересно.
1: Женя, а вообще вопрос, фазан как атакует весной? Или вообще есть он у них ток классический или нет? Или вот этого крика хватает, которого фактически они призывают?
0: Сам? Нет, не только. Во-первых, он кричит. Во-вторых, он хлопает крыльями во время вот этого крика. Вот часто идешь, я вот помню, в Дагестане, вот идешь, рядом какие-то заросли совершенно, и вдруг он там кричит вот этот двусложный такой цокающий крик, и сразу крыльями бах-бах-бах-бах-бах, такой барабанный. При этом он поднимается довольно-таки вертикально, и, в общем, выглядит, ну, как такой настоящий индивидуальный ток. Но у самцов-фазанов бывают и настоящие стычки, когда на границе какой-то территории, то есть у них групповых токов не бывает, как у тетеревов-глухарей, но у них бывают вот стычки на границе территории, когда два самца совершенно нормально друг с другом бьются, там перелетят во все стороны, там они подлетывают, причем преимущество получает тот, который выше взлетит и все-таки прижмет своего соперника к земле, так что прям вот такие бойцовые все-таки птицы, как и все куриные.
2: Раз вот вы, Евгений, сказали, что родина фазана – это Колхида.
0: Такая условная родина, по крайней мере, человек вот впервые познакомился, знаете, с Грузией, с фазаном.
2: Я вспомнил, что, кстати, фазан – один из национальных символов Грузии, и, кстати, я где-то читал, что фазан также официально считается символом Южной Дакоты, Соединенных Штатов Америки, и одной из японских префектур. Вот, тем более вы упомянули японского фазана.
0: Да.
2: Многие наверняка не знают. Я очень коротко расскажу, вот эта легенда знаменитая о происхождении Тбилиси. Значит, она тоже связана с этой замечательной птицей. Считается, что Вахтанг Гургасал, грузинский царь, охотился соколом на фазана. И вот сокол поймал фазана, и они вместе упали куда-то, значит, за лесной чащей. Грузинский царь пробился сквозь эту чащу и в ущелье обнаружил горячие источники, серные источники. И на этом самом месте, где сокол, значит, словил фазана, скажем так, он велел основать город Тбилиси, а Тбили в переводе с грузинского означает теплый, то есть теплые горячие серные источники. Это произошло в 455 году.
0: В одном из вариантов этой легенды, что вот этот фазан с соколом упал прямо уже в этот горячий источник.
2: И сварился.
0: Так что он почти уже, почти вареный стал.
2: Все готово, на всем готово, что называется. Царю Вахтангу Гургасалу достался хороший фазан, жирный, вкусный. Кстати, мясо фазана, оно ведь довольно питательно, полезно, и оно гипоаллергенное.
0: Да, оно диетическое. Диетическое мясо, да. Вообще, вот как раз у куриных птиц, и особенно у фазановых, мясо довольно белое. Это обозначает, что они спринтеры. Вот такое белое мясо, белые мышцы, там биохимические процессы проходят таким образом, что они способны на очень быстрое и краткое какое-то сокращение. Собственно, этим и объясняется вот этот взрывной взлет и так далее, и так далее. А вот для стайеров, для тех, кто должен как-то вам показывать выносливый полет или выносливый бег, другая биохимия, у них красное мясо, у них вот красная мышечная ткань.
1: Интересно, у рябчика у того же, у него двухцветное мясо, то есть у него есть и красный, и белый. Да, я все время вспоминаю, у Черкасова когда-то он описывает легенду, почему рябчик маленький, что рябчик был размером с глухаря, но когда Иисус Христос шел по земле и путешествовал по Сибири, рябчик вылетел, его очень испугал, он на него обиделся, сделал его маленьким, а мясо у него осталось двухцветное.
0: Ну, понятно, что ногам нужно больше ходить, да, и там стайерские качества нужны, поэтому раз вот окорочка более красные, да, грудка, да, грудка белая.
2: Ну, давайте на этой вкусной, скажем так, ноте завершим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо вам, друзья, за интересную беседу. Наша программа завершена. Напомню, что сегодня у меня в гостях были Евгений Коблик, известный орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии научно-исследовательского зоологического музея МГУ. Евгений, заходите к нам почаще, будем рады вам всегда.
0: С удовольствием.
2: И Алексей Беляков, журналист и мой большой друг. Леш, спасибо тебе огромное.
1: Всегда рад, спасибо за приглашение.
2: Уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили. Прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Давненько мы с тобой не виделись, Кола. А ведь есть что рассказать, любопытненькое.
4: Кола Брюньон. Радиоспектакль по одноименной повести Ромена Ролана.
6: Тогда я был молод, с горячей кровью и влюблен в 11 000 дев.
4: Он любит жизнь во всех ее проявлениях, не теряет достоинства перед лицом испытаний и верит, что радость сильнее отчаяния.
6: Люди предполагают, а посмотришь, все идет совсем не так. И это наилучший оборот.
4: Кола Брюньон. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1:01. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы. Объединенные Арабские Эмираты призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Харькове, Сумах, Одессе весь день гремели взрывы и воют сирены автомобилей экстренных служб. Наша армия практически без остановки наносит высокоточные удары по военным объектам, системе снабжения топливом и логистике врага. Под атакой черноморские порты, сухогрузы с западным оружием, склады и резервуары с нефтепродуктами. Прямым попаданием ликвидирован береговой ракетный комплекс «Нептун-2». Все подробности ударов у Алексея Конопко.
2: Удары по тылам перестали быть только ночными. Инфраструктуру противника армия России выводит из строя круглосуточно. Это порт Одессы. Иностранные моряки снимают безуспешные попытки ВСУ сбить наши дроны. Берег под обстрелом как минимум 8-й день подряд. В порту Черноморск уничтожены резервуары горюче-смазочных материалов и техника для разгрузки военных поставок. Две цели поражены в Днепропетровской области. Под Дорогим – автозаправка, в Васильковке – склады боеприпасов и логистический узел, через который к фронту отправляли подразделения ВСУ. Еще один склад оружия и спецтехники атакован в Черниговской области, а в самом областном центре горит стоянка грузовиков. Возле Волнянска в Запорожье вывели из строя два локомотива и еще одну АЗС в Шостке под Сумами. Горят и корабли.
3: В порту Черноморск поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов. В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».
2: Тот самый сухогруз у Змеиного. Атакуют «Герань» и «Гербера» с самонаведением. По данным мониторинговых ресурсов, скорее всего, это «Балкер Вентура» под флагом «Антигуа» и «Барбуды». Ходил из румынского порта Сулина в украинский Вилково на Дунае. А этот контейнеровоз получил два удара у причальной стенки Черноморска. В Николаеве за 5 минут с 8:10 до 8:15 утра дроны подбили 3 сухогруза. И еще 3 вечером в портах Южный и Одесса.
4: Дима, ракета!
2: Под ударами весь транспорт, что работает в интересах ВСУ. А в Кривом Роге догорает маневровый тепловоз с развороченной кабиной. Удары по тылам помогают двигаться вперед на фронте. А наступление российских войск идет на всех направлениях. Об этом сегодня заявил начальник генштаба Герасимов, который посетил командный пункт группировки «Запад».
5: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах.
2: Наши бьют по подразделениям ВСУ уже в черте города. Севернее Красноармейска российские войска взяли Мирное, завершают работу в Шевченко, Красноярском и Светлом. На Купинском направлении отразили очередную попытку контратаки и сейчас зачищают от ВСУ район Боровой.
5: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена. Ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления.
2: Младший брат Герани и Гербер, беспилотник «Зала», помогает бойцам находить цели как раз на Краснолиманском направлении.
6: С высоты там 3-5 километров можно хорошо разглядеть технику, соответственно, номер машины и так далее. Также в «Зале» есть искусственный интеллект, который помогает находить позиции, точки.
2: А бить по точно указанной цели может хоть гаубица, хоть самолет, хоть ракеты залпом.
7: Как бы вы оценили...
8: Как бы вы оценили способность врага бить по нам баллистикой в таком режиме очень количественных атак?
9: К сожалению, способность есть. Раз в несколько дней они могут наносить удары, а иногда и несколько дней подряд. Россияне знают наши слабые места, то есть малое количество патриотов и еще меньше ракет к ним.
2: Может бить и герань. Упорно называя эти дроны шахедами, украинские власти расписываются в неспособности им противостоять.
1: 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
10: 10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы. Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф с использованием специализированного автотранспорта и санитарной авиации. Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП города Москвы. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
1: Объединенные Арабские Эмираты призвали к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров, говорится в сообщении эмиратского МИД. Согласно заявлению, нападения на гражданские объекты являются нарушением международного права и не могут быть оправданы. Обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы, представляют собой вопиющее и серьезное нарушение установленных принципов и положений международного права и ни при каких обстоятельствах не могут быть приняты или оправданы, подчеркнул эмиратский МИД. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
2: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» обыграл «Крылья Советов» в последнем товарищеском матче межсезонья 2-1. Встреча прошла в закрытом режиме в Москве на стадионе Рублева. Тольяттинцы забили оба мяча в первом тайме. Их авторы неизвестны. Самарцы ответили взятием ворот в концовке усилиями Ивана Олейникова. Три футболиста московского «Динамо» сменили игровые номера. Голкипер Курбан Расулов в новом сезоне будет выступать с единицей на спине. Защитник Рубенс взял 8-й номер, а форвард Эль Мехди Моухуб 49-й. Белоголубые в первом туре чемпионата России 25 июля встретятся с «Крыльями Советов». Хоккеист «Спартака» Игнат Коротких заключил новый договор с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых. Двустороннее соглашение рассчитано на 2 сезона. В минувшем розыгрыше нападающий перешел в «Спартак» в результате обмена с «Амуром». 24-летний игрок провел 4 матча в КХЛ и отдал 1 результативную передачу. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. У меня на этом все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня, воскресенье 19 июля, в Хабаровске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Казани плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: «Аурум инутили. Бесполезное золото». Sounds charming.

0: вас пламенно приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. С золотым, как говорится, вот этим вот бесполезным приветом сегодня к вам обращаюсь. Только что звучала группа «Невротики», которая вернулась в наши головы, в наше подсознание с совершенно удивительной песней, полный рок-н-ролл, что означает, что одна из моих любимых команд московских все-таки жива. Все-таки помнит, как говорится, что такое рок-н-ролл мьюзик и как он должен по-настоящему звучать. А я всегда вам, друзья, говорил, что у группы «Невротики» большое будущее, завидный потенциал, которым нельзя просто так разбрасываться. Мальчишки молодые, конечно, разбрасываются в погоне за девчонками в первую очередь, видимо, потому что, ну, а что еще можно, как объяснить после столь громкого успеха их первого альбома? Вот такое большое длительное затишье. Когда я знаю, что ни лидер команды Даниил Бедарев, ни его замечательные музыканты из команды «Невротики» ничего не делали, а просто вот как-то пережидали чего-то, где-то какие-то бурные волны их молодой жизни. Сейчас команда набирает новые обороты. До Даниила Бедарева дозвониться нам сегодня не получилось, хотя мы пытались. Но я уверен, друзья, что в следующей программе мы еще раз послушаем эту песню «Полный рок-н-ролл», потому что, ну, во-первых, «Ауру Мануцеля» — это и есть полный рок-н-ролл. А во-вторых, мне, ведущему программы Дмитрию Чернову, всегда приятно, когда появляется вот такое яркое подтверждение правильно выбранного мною курса. И за последнее, сейчас, если не соврать, 17 лет существования программы «Аурум и Нуцеля» в эфире Радио России, вот именно этой песни не хватало. Вот именно так, на мой взгляд, сегодняшний современный рок-н-ролл мьюзик должен звучать. Может быть, он еще где-то недошлифован, где-то каких-то не хватает элементов аранжировки, где-то не дотянули в вокале. Конечно же, друзья, у нас ведь программа про молодых рок-музыкантов. Вы уж, пожалуйста, делайте скидки. И не забывайте о том, что у нас в программе «Аурум и Нуцеля» любая рок-группа может принять участие. Как это сделать? Расскажу после отбивочки. А как стать участником программы «Аурум и Нуцеля»? Вот вы знаете, я столько лет веду эту программу, столько лет ее придумываю. Каждый раз программа «Аурум и Нуцеля» — это же живой организм. Вы даже, наверное, не поверите и удивитесь, но многие эпизоды программы «Аурум и Нуцеля» я записываю с колес. Что это означает? Это означает, что как только я послушал несколько новых песен, я тут же включаю микрофон и свою эмоцию выдаю, делюсь ею с вами. Поэтому все мои настроения, все мои рецензии, все мои комментарии про песни, которые звучат в программе «Аурум и Нуцеля». Это все то живое, что и называется «прямо с колес». Мы выдаем вам горячее настроение. Мне кажется, что в этом заключается и секрет долгожительства программы «Аурум и Нуцеля. Бесполезное золото» в эфире Радио России. Потому что слушателям-то нравится именно это. Мы не пишем заранее сценариев, там, знаете, каждую букву не расписываем. Нет, вот, пожалуйста, раз и готово. И если ты сейчас слышишь меня, наш юный, дорогой рок-музыкант молодой, который, возможно, является будущим гением отечественной рок-музыки, то что нужно сделать для того, чтобы твои песни тоже зазвучали у нас в эфире? Да просто зайти к нам на сайт aurumanuteli.com или aurumanuteli.ru, нажать на большую кнопку вверху на экране «Заявка на участие», и все станет сразу понятно. Все очень просто. Простые слова, простые русские кириллица буквы, вот так вот, но и небольшие почтовые адреса на латинице. Думаю, что разберетесь. Ну, если вам, конечно, чуть больше 5 лет. Послушав вот песню группы «Невротики» «Полный рок-н-ролл», с которой мы сегодня начали, я, друзья, вот о чем подумал. Иногда кажется, что классная в прошлом музыка, но в прошлом это, знаете, наверное, возьмем годы моей молодости и юности, это как раз 80-е и 90-е, что вот эта вот музыка, то, что мы называем сейчас, да, совет классик, совет рок классик, ну, слово «рок» тогда мало присутствовало, тогда все больше эстрада была, что вот эта вот классная в прошлом музыка никак не влияет на то, что делают сегодня молодые рок-группы. Однако, смею вас уверить, это совершенно не так. Вот представьте себе, группа была такая в советское время, называлась она «Круг», да? Лидер этой группы Поныне, слава богу, здравствующий и мой личный друг и знакомый Игорь Саруханов, лидер этой команды. Группа «Круг» — это такие дикие аншлаги в советское время. Это огромные очереди за билетами, это стадионы. Стадионы без преуменьшения. Действительно, реально, группа «Круг» собирала огромные стадионы. Их гастрольный график был расписан на многие месяцы вперед, если не на годы, конечно. Это великолепные мастера в составе коллектива. А вот помнят ли их сегодня? И пользуются ли их наследием нынешние российские молодые музыканты, если они, допустим, услышали бы песню бы этой самой команды? Вот такой вопрос меня заинтересовал. Я прямо, знаете, подскочил чуть ли не ночью, чтобы записать вот мысль где-то себе на полях, так сказать. И самый главный вопрос, а как сделать так, чтобы заинтересовать молодых людей нашего времени тем вот тогдашним еще классным, в общем-то, звучанием? Хотя, надо признаться, техники тогда было высококачественной очень мало, и далеко не у всех даже самых громких звезд Советского Союза. И вот как ответил мне однажды на этот вот вопрос лидер группы «Круг», музыкант и композитор Игорь Саруханов, в одной из бесед приоткрыл мне вот эту вот тайну. Послушайте.
1: Для того, чтобы это произошло, ну, есть, конечно, желание, да, но надежда, я думаю, вот этой надежде поможет новое звучание, о чем мы сейчас с вами говорим. Новый звук, новые бочки, новые там драмсы, барабаны, синтюки замечательные, базы данных новые со звуками, в сочетании с гитарами и с вокалом, то есть получается цифра с аналогом, я думаю, что это привлечет внимание, потому что среди молодых вообще людей очень много крутых музыкантов.
2: Это очень. Правда.
1: Это точно правда. Ежегодно наши учреждения музыкальные дают выпускников, которые великолепно играют на гитарах. Я просто варюсь в этом во всем. Это вообще дело молодых. Вот эстрада, это дело молодых, как однажды сказал Игорь Яковлевич Крутой. Но да, это дело молодых, но если ты этим занимаешься серьезно, с любовью, то ты остаешься молодым. Вот так вот правильно было сказано. Да.
0: И мне показалось, прослушивая огромное количество присылаемых вами песен, что я обнаружил одну из команд, не поверите, в Челябинске, которая, как мне кажется, подхватила все самое лучшее из тех самых эстрадных советских лет. Вот, например, группа «Хуч ту Буч», группа из Челябинска, придумывающая и исполняющая песни про различные жизненные ситуации, которые могут произойти с каждым, стараясь вызвать улыбку и принести массу позитива. Давайте послушаем их песню «Весна», чтобы вы понимали, о чем я говорю. Ну, потому что песня-то веселая, хотя и весна, что уж тут, далеко уже позади.

0: грязное золото.
1: Команда из Челябинска «Хуч ту Бэч» с песней «Весна», друзья. Вообще группа-то, как выяснилось, за время существования записавшая уже не один десяток композиций. Сняла даже два клипа. Я, кстати, к музыкантам обращаюсь, хотел бы, чтобы вы их нам прислали. Мы их покажем с удовольствием в нашем канале в ВК. Знаете, есть каналы, да, теперь ВКонтакте. Вот у сообщества «Аура Манутили» есть свой канал в ВК. И мы там показываем различные видеоклипы, очень интересные, на наш взгляд. Группа «Хуч ту Бэч» туда с удовольствием попадет, если, конечно, возжелает. И мы обязательно их видеоработу тоже покажем. Ну, а на всякий случай хочу вам, уважаемые друзья, сообщить еще об одной приятной новости, касаемой теперь уже лично меня, ведущего программы «Аура Манутиля» Дмитрия Чернова. У меня открылся в Максе публичный канал под названием «Черновик». Найти его тоже очень просто. Вы можете либо зайти в наше сообщество «Аура Манутиля», там оно у нас имеется, ссылочки в сообществе и в канале программы на мой Макс-канал, или просто набрать «Черновик» в поиске в Максе. И, поверьте мне, откроется вам, в общем, самое удивительное и смешное, что и меня удивляет, и забавляет, и вас, я уверен, тоже порадует. I have no idea where this will lead us.
0: Аурум Инутиле. Бесполезное золото.
1: Вновь давайте поприветствуем наших курских друзей. Андрей Миля и Сергей Монеткин. Два музыканта, которые вот такой составляют основу проекта Андрей Миля, проекта Курского. И я напомню вам, друзья, что сам Андрей Миля находится на фронте. Он защищает родину, он воюет, находится в окопах специальной военной операции, но при этом пишет песни, записывает голос, сочиняет музыку. Автор музыки акустических версий. И, в общем, на его плечах лежит всяческая работа по созданию композиций. А Монеткин Сергей, тоже вокалист и автор музыки акустических версий, и тоже на его плечах лежит вся работа по записи инструментов, сведению и мастерингу. Но при этом Сергей находится в Москве. Мы связались с Андреем Милей, лидером проекта. Хотя я знаю, что Андрей не очень любит, когда я разделяю на лидеров кого-то или не кого-то. Они оба два сооснователя этой замечательной команды. Сегодня мы две их песни послушаем. И я хочу поприветствовать Андрея. Привет, Андрей.
2: Привет, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели Радио России.
1: Вот смотри, у каждого творческого человека, да, есть свое собственное место для творчества. Мы сегодня говорим про мастерскую художника, музыканта, писателя, поэта. А что делать, когда нет такого места? Вот я знаю, что тебе, как музыканту, который находится сейчас в зоне специальной военной операции, наверное, лучше всех этот вопрос понятен, да?
2: Дмитрий, в зоне СВО собственное место – это редкая роскошь. Мне приходилось записывать материал на диктофон и в блиндажах жилых, и в блиндажах разобранных, и на всевозможных складах, и даже просто в лесу. Поэтому, когда прижимает, всегда можно найти выход. А если рассмотреть города, то среди знакомых музыкантов я уже давно не слышал жалоб, что сегодня трудно найти репетиционную базу.
1: А что для тебя термин «зерно песни»? Да, вот давай от мастерской именно к этому определению перейдем.
2: Хороший вопрос. Хотелось бы сказать, что оно может быть разным, хотелось бы. Но все же в моем случае зерно песни – это образ. Он может возникнуть от чего угодно и где угодно. При просмотре фильма, во время чтения книги, при прослушивании музыки или от какой-то жизненной ситуации. Бывает даже, что уже есть у меня готовая инструменталка с вокальной партией, и я начинаю просто составлять в голове строчки. В какой-то момент появляется та самая строка, происходит щелчок, возникает образ, яркий и живой, вокруг которого начинает строиться сюжет. Поэтому для меня зерно песни – это однозначно образ.
1: Мы сейчас будем слушать первую из двух сегодняшних композиций проекта Андрея Миля. Первая песня называется «Джек». Андрей, представь ее, пожалуйста, аудитории.
2: Дмитрий, что касается песни «Джек», идея такой истории возникла лет 6 назад для отбора в сборник «Драблов». Это рассказы в 100 слов. Но тогда я понял, что не получается рассказать эту историю несколькими предложениями. В 23-м году я написал инструменталку и отправил ее в стол. А в конце прошлого года я вернулся к ней, открыл файл с нереализованными идеями и наткнулся на историю, где главный герой отправляется в прошлое, чтобы узнать, кем же был Джек Потрошитель. Так все и сложилось. Песня существует в двух версиях, в тяжелой и в легкой. Это будет вторая, то есть легкая версия. Музыка в ней за авторством Сергея Монеткина.

0: с нами один из двух основателей и лидеров проекта Андрей Миля. Собственно, сам Андрей, человек, который общается с нами из зоны специальной военной операции. Андрей, когда песня уже родилась, скажи мне, пожалуйста, наверняка есть соблазн опробовать ее на слушателях, на первой аудитории. Кто они, эти слушатели твои? И как ты реагируешь на негативную какую-то эмоцию, да, на критику, если вдруг не понравилась песня кому-то?
1: Дмитрий, можно сказать, что раньше были первые слушатели. Вообще, первые песни проекта «Миля» были написаны по 3 аккорда, чтобы просто попеть у костра в нашей старой компании. Сейчас такого варианта нет. Да, я сбрасываю тексты почитать, когда дописываю их. Причем сбрасываю малому количеству друзей, которые честно отпишутся, если им не понравится. Это очень важно. Еще до начала СВО, когда я писал прозу, я успел уяснить, что критика – это важно. И тогда же на литературных конкурсах научился определять, когда критика конструктивная, а когда критика, что называется, ради критики. Это что касается текстов песен. С инструментальными партиями немножко по-другому. Я отправляю материал Сереге Монеткину, и там уже правит бал он. Если поначалу нашего сотрудничества я требовал, чтобы Серега снимал ноту в ноту, то со временем немножко поумнел и понял, что его правки только улучшают песни. То есть все, сегодня это я ему отправляю материал, он его записывает, присылает мне уже готовую запись. Потом мы отправляем песню первым постоянным слушателям, но уже вне зависимости от их критики, релиз песни все равно состоится.
0: Понятно. А каковы же замыслы по тем песням, которые пока еще лишь в голове у тебя родились, в каком-то, да, фантазии какой-то находятся у тебя? Есть ли какая-то концепция? И о чем на сегодняшний день проекту Андрей Миля хотелось бы проорать на весь мир?
1: По плану на этот год для проекта «Миля» дописать 2 песни. На одну из них уже готов текст и основной риф. Вторая песня будет заключительной 4-й частью о противостоянии Ваньки Дурачка и Царевны Ада. В ней пока есть только несколько музыкальных набросков. Ну а текст ждет пока своего образа. По концепции все так же будут песни-истории с элементами хоррора, фантастики, черного юмора и фэнтези. Для второго проекта с СВОшными песнями пока есть только наброски, которые копятся в закромах. Там нет конкретных замыслов. О чем будут крики на весь мир, зависит, в очередной раз повторюсь, от образов.
0: Ну тогда давай послушаем еще одну вашу композицию, очень классную, очень красивую. Называется эта песня «Постой». У тебя есть что сказать об этой песне нашим слушателям?
1: Песня «Постой» родилась как раз-таки из образа, который отражен в первых строчках. В глуши лесной стоял продрогший домовой. Мне самому стало интересно, как домовой оказался в лесу, зачем. Текст написался за полдня, затем 3 месяца он ждал, когда на него будет написана музыка. Это речь про тяжелую версию. И где-то через год, то есть в начале 26-го года, была написана еще и легкая версия. Также за авторством Сергея Монеткина.

0: друзья, ну и вновь давайте мы вернемся к книге Рика Рубина. Вообще получается удивительная вещь. По сути, вот за последние, сколько у нас там, 10-15 выпусков программы «Аура Минуселя», я вам половину книги Рика Рубина уже зачитал фактически. Здорово. Настолько творческие советы дает этот удивительный человек. И как я не устаю повторять, здорово, что мы живем с ним в одно время. Легендарнейший продюсер, продюсирующий Тома Петти, Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, группу The Cult, The Red Hot Chili Peppers, AC/DC. Ой, перечислять смысла нет. Это человек действительно гениальнейший. И сегодня уж, коли мы назвали наш эпизод «Мастерская музыканта», послушайте, что Рик Рубин пишет в своей главе «Мастерская», в своей книге под названием «Из ничего. Искусство создавать искусство».
1: Как только код зерна взломан, а его поднятая форма распознана, начинается новая стадия. Этап бесконечных открытий завершен.

0: здесь есть, но зачастую всем меньше магии открытий и больше паденного труда. На этом этапе некоторые застревают. Здесь нужно забыть о бескрайних просторах и взглянуть на стоэтажную винтовую лестницу. Впереди долгий, опасный подъем. Может возникнуть соблазн вернуться, вновь погнаться за будоражащей вспышкой лампочки над головой, но первые два этапа сами по себе почти бесценны и бессмысленны. Искусство может существовать, а художник развиваться, только если работа доводится до конца. Как решить над таким экспериментом работать в мастерской? Следовать за искрой восторга. Тут у каждого свой путь, и его надо найти. Если вас увлекло много направлений, поработайте в мастерской над несколькими экспериментами сразу. Если проектов больше одного, возникает здоровое чувство отстраненности. Когда мы сосредоточены лишь на одном, часто возникает эффект туннельного видения. Кажется, что проект движется куда надо, но мы слишком тесно с ним срослись и не можем судить трезво.
1: Давайте напомню вам, друзья, если вы вдруг случайно сейчас как раз всосала вас вот эта вот фантазийно-психологическая картина, написанная замечательным человеком Риком Рубином в его потрясающей книге, обязательной, как я всегда настаиваю, для чтения всеми творческими людьми, позвольте-ка вам представить следующего нашего участника из Новомосковска, группу Endurance. Группа, в каждой песне которой кусочек чьей-то судьбы. Вообще, может быть, даже вашей. Endurance — это такой альтернативный рок с историями, в которых многие себя обязательно узнают. Ну, так считают парни. Точнее, может быть, даже один из них — это наш следующий собеседник Владимир Велин, лидер группы Endurance. Привет, Володя.
2: Привет-привет.
1: А что за название такое Endurance? Что-то я поискал, покопался, что-то ничего не нашел. Что за смысл в нем?
2: Ну, на самом деле, этот космический корабль, он был в фильме «Интерстеллар». Это просто один из моих любимых фильмов, поэтому я когда увидел, услышал и подумал, что очень круто было бы звучать, если бы группа была бы с таким названием.
1: И это означает, что именно поэтому вы проникаете глубоко в душу слушателей и пишете о том, о чем принято молчать, верно?
2: Ну, скорее всего, да.
1: Песня «Звезда». Мы сейчас будем слушать ее в нашем проекте. Сегодня группа Endurance, друзья, участвует с этой композицией. Расскажи, пожалуйста, как появилось? Что это за трек такой? История создания его нас интересует в первую очередь.
2: Ну, родилась она давно уже, наверное, лет 8 назад или 9. Я смотрел как-то кино, опять же таки, про космос. И знал, что звезды, которые у нас в космосе, они умирают. И только через там тысячи лет мы увидим их в небе свет. Как оказалось, что они до нас, этот свет от умершей звезды там идет очень долго. И сравнил эту вспышку с обычными звездами, с творческими людьми, которые добиваются, но в итоге так ничего у них не получается. И только после смерти какой-нибудь трек или песня, или картина, кто-то ее где-то увидел, посмотрел, и оказывается, это хит, это классно, но, к сожалению, уже творца нет в живых.
1: То есть с позиции того, что доходит свет от далеких звезд до нас через тысячи и сотни тысяч лет, таким образом ты делаешь такой мостик, перекидываешь его и на человечество, так сказать, вот на наш муравейник. Когда Сальвадор Дали, в общем, будучи, так сказать, звездой при жизни, стал еще большей звездой после смерти. Это понятно. Расскажи мне, как группа Endurance в этом смысле себя проецирует через 100 лет, какое оставит наследие, что вообще за коллектив у вас такой, как появился, когда?
2: Ну, начинался он тоже, наверное, лет 7 назад. Ну, у нас трепало много раз, потому что мы начали группу развивать, там коронавирус появился, и мы сидели по домам все. Вот, и очень много таких моментов, когда мы выпустили песни, они там 2-3 года лежали просто в стол. Вот, грубо говоря, там год 4 назад только мы начали более-менее нормально развиваться, ездить, выступать. Коллектив отличный, но очень много людей, ребят, приходили, потом уходили. Есть люди, которые ленивые, есть люди, которые просто как хобби у них.
1: То есть ты не из тех музыкантов, которые с детского сада, так сказать, знакомы вместе и вот дошли до взрослой жизни и создали наконец-то рок-группу?
2: Нет. Каждый из участников, он такой очень интересный у нас человек, музыкант, и постепенно

постепенно, то есть вот так вот группа наполнялась. Сейчас как бы такой основной состав, и что меня радует, ребята творческие, все на своей волне. Ну, музыка создается. Я люблю, когда так происходит, когда ребята разные. У всех в голове все по-другому, все по-разному. И мы как бы стараемся соединить это в одно целое.

0: бесполезное золото.
1: Друзья, это была песня «Звезды» группы из Новомосковска под названием «Endurance». Необычное название, согласен. Многие даже и не помнят, что название корабля из кинофильма «Интерстеллар» это название означает. С нами на прямой связи Владимир Велин, лидер группы «Endurance». Володя, теперь давай поговорим на тему нашего сегодняшнего эпизода, а он у нас называется «Мастерская музыканта». И не просто так, знаешь ли, эту тему мы сегодня замутили, потому что только что мы слушали как раз главу из книги Рика Рубина «Искусство. Делать искусство из ничего», которую я зачитываю, в общем, каждый наш эпизод последний, потому что любопытное, на самом деле, издание. И обязательно к прочтению каждому музыканту рекомендуется. Вот смотри, у творческого человека, по сути, у каждого, да, и у художников, обозначенных нами с тобой выше, и у музыкантов, естественно, есть свое собственное место для творчества, своя мастерская. Это реп-база у музыканта, это мастерская у художника или скульптора, это кабинет у писателя. Но вот, а что делать, как ты считаешь, если нет такого места, а нужно музыку писать и музыкальный материал репетировать? И это очень актуальный вопрос сейчас для многих-многих молодых людей, кто уже группу даже создал, а играть не знает где и слава богу, знает на чем, но не знает где. Вот что делать?
2: Слушай, Дим, я считаю, что это все ерунда полная. Ну, не может быть такого, чтобы человек не нашел себе что-то найти, где-то поиграть. Ну, во-первых, в каждом городе есть куча репточек, которые можно посетить, и они всегда свободны и по доступной цене. И я думаю, что если там в группе 3, 4 или 5 человек скинутся там по 100-200 рублей, это не такие большие деньги, это во-первых. Ну, во-вторых, есть ДК. В ДК, ради бога, можно прям прийти туда, сказать, можно мы у вас тут поиграем, договориться. Тоже есть такая... Потому что мы изначально-то и в ДК-то и были, то есть бесплатно. Потом мы переезжали несколько раз, и вот сейчас у нас своя студия. Ну, а молодым, если это один музыкант, то, господи, ну, купить ноутбук за там 20 тысяч рублей с озвучку, она стоит там самая дешевая 5 тысяч рублей, и сделать у себя в комнате тоже такую же мини-студию сейчас вообще не проблема.
1: Если бы только бы музыканты молодые понимали, что вкладывать в себя деньги – это так же полезно, как и вкладывать свое здоровье, нужно начинать с измальства, то есть с первых зерен. Кстати, про зерна. Что для тебя термин «зерно песни»? Что он означает, как ты думаешь?
2: Лично для меня это мелодия.
1: Мелодия. Ты вот ее где-то там услышал, напел внутри себя. Она у тебя появилась. Далее что происходит? У тебя вообще есть вот такой экспериментальный момент опробовать композицию на каких-то, на своем узком кругу слушателей твоих постоянных?
2: У меня зарождается сначала музыка. То есть я могу написать песню, как это ни удивительно. То есть, ну, за час, за два я могу стихи на песню сразу написать. То есть если она идет у меня, стихи под музыку, под песню, то есть я ее дописываю сразу. Если музыки нету, я стихи не пишу. Просто многие пишут стихи, а потом начинают музыку под нее. Я так не могу. Для меня должно быть все правильно, куплет, припев, там еще что-то, и под нее я уже пишу. А вот опробовать, мы приходим на студию, я начинаю играть, потом уже музыканты подхватывают, что как лучше сделать.
1: Критики ты чувствителен? Тебе вот говорят, да нет, какая-то песня ерундовая.
2: Обязательно. Обязательно слушаю. Нет, это нормально. Критики нормально отношусь. Если говорят, что это ерунда полная, значит, я переделал. У нас много раз так было. То есть я написал там припев или куплет, но что-то не то. Я сажусь, переписываю, думаю, что так будет лучше. Если ребятам в группе не зашло, значит, что-то надо переделать.
1: Вот, завершая нашу с тобой беседу, важный вопрос. Группа Endurance о чем бы хотела прокричать на весь мир в ближайшее время? И прокричит ли? Здесь как бы сразу два вопроса, да, в одном. То есть, насколько вы идейно, как говорится, да, подкованы и вдохновлены, что называется. А второе, ну, естественно, ждать ли нам какого-то альбома в ближайшее время?
2: Да, мы прокричим и готовимся к крику. Мы уже очень давно, уже 2 года практически. Скоро будет 2 года в ноябре. И в ноябре у нас выйдет альбом из 8 песен. Это будет совершенно что-то новое и разное на любой вкус. Там, может быть, любой человек может зайти и послушать. И песни по тексту совершенно разные. Есть и интимные вещи, есть про пороки людей, и то есть есть про детство, вспомнить можно, то есть одна будет акустическая песня. Ну, как мы думаем, что это будет очень круто, очень хорошо, но это мы так думаем, что скажут слушатели, надеемся, что будет все отлично.
1: Володя, ну спасибо тебе большое, так что теперь мы знаем этих ребят и героев наших почти что в лицо, передаваем от нас большой привет, друзья, а мы с вами еще сейчас прямо услышим песню одной замечательной команды из города Екатеринбург сразу после отбивки.
0: Будешь барабанить по утрам?
3: Буду.
1: Да, Екатеринбург. Славный, чудесный город, столица уральского рока. Город, в который я очень сильно надеюсь успеть попасть этим летом и посмотреть, наконец-то, и восхититься этим прекрасным городом. Но сегодня, в конце программы, в конце этого эпизода программы «Аура Минутеля», я хочу представить вам группу совершенно потрясающую. Группа называется, мало того, что группа называется «Шатуны», более того, этой группе уже больше 10 лет, и группа ведет слушателей через темный лес, через крутые екатеринбургско-уральские овраги, топи и буреломы, напевая под шаманские ритмы, рифы и гул баяна песни о смерти и любви. И вот одна из таких песен называется «Внутри». Сегодня закроет этот эпизод программы «Аура Минутеля». А ребятам из группы «Шатуны» я хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо за то, что нас нашли и прислали свои композиции. И здорово, что есть у нас такие команды и такие коллективы, с помощью песен которых можно вот так очень удачно подчеркнуть, друзья, оттенки программы «Бесполезное золото», смыслы, оттенки смыслов, которые мы задаем в каждом нашем эпизоде. Я уверен, что сейчас, послушав песню «Внутри» екатеринбургской группы «Шатуны», вы обязательно поймете, что я имею в виду. А я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. И не забывайте, что скоро редакция программы «Аура Минутеля» уйдет в свой долгожданный отпуск.

0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр «Побеждающий боль».
3: Клуб своих – это ежемесячные наши встречи с участниками специальной военной операции, с их женами, матерями, детьми. Радость разделенная умножается, а боль разделенная уменьшается. Поэтому мы вот уменьшаем боль, как можем.
0: Директор театра Российской армии Мелина Авимская в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
5: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Начальник генерального штаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Запад». 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы. Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Далее подробно. Начальник генерального штаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России. Герасимов отметил, что войска продолжают освобождение Донбасса и Новороссии, наступают на всех направлениях. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купинском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купинска и выбить наши войска на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад» – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории ДНР. Герасимов отметил, что упорные бои продолжаются и в полосе ответственности группировки войск «Центр».
2: Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединение и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ивановке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», а также уточним порядок дальнейших действий.
1: Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 километрах от восточных окраин Краматорска. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных и горных штурмовых бригад в районе Ингульца, Запасного и Орехово. Уничтожено более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы.
1: Американский президент Дональд Трамп, комментируя гибель двух военных США в Иордании, вновь заявил, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Как он отметил в субботу в интервью телеканалу News Nation, Вашингтон никогда не позволит Ирану иметь ядерное оружие. Слова американского лидера привела в соцсети X журналист телеканала Ханна Брандт. Власти Ирана неоднократно подчеркивали, что не стремятся к получению ядерного оружия. Трамп так прокомментировал заявление Центрального командования Вооруженных сил США. В нем говорится, что двое военнослужащих Вооруженных сил США в Иордании погибли во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников. «Это очень печально», – добавил глава Вашингтонской администрации. «Нам очень неприятно, что это произошло», – подчеркнул он. Мировое сообщество должно, наконец, открыть глаза на действия украинского режима. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя атаки ВСУ в Тамбовской и Московской областях.
4: И события в Подмосковье и Тамбовской области – не что иное, как террор и военные преступления киевского режима против как всегда, мирных жителей. Мы на связи с региональными уполномоченными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фризье.
1: 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
5: 10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы. Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф с использованием специализированного автотранспорта и санитарной авиации. Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов федерального центра медицины катастроф и центр города Москвы. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
1: Глава МИД КНДР Цой Сонхи вылетела в Россию, где ожидается ее официальный визит, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
6: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного «Локомотива». Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртсяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как сообщает издание «Спортэкспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ей воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня, воскресенье 19 июля, в Южно-Сахалинске плюс 19, плюс 21, облачно, временами дожди. В Екатеринбурге плюс 20, плюс 22, облачно, дожди, временами сильные. В Красноярске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшой дождь. В Оренбурге плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Воронеже плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 140 лет тому назад родился Николай Гумилев. Был он поэт, страстный путешественник по экзотическим местам, африканским. Учился в Сорбонне, участвовал в Первой мировой войне, заработал Георгиевский крест, был недолго женат на Анне Ахматовой. Брак был недолгий, но два таких выдающихся творца, этот брак, конечно, запомнился. По поводу Георгиевского креста даже есть такое стихотворение. Анна Андреевна написала его, обращаясь к сыну Льву. «Подарили белый крестик твоему отцу». Был он заметной, очень заметной фигурой на башне Вячеслава Иванова. Дрался на дуэли с Максимилианом Волошиным из-за женщины, получил от того пощечину. Большевиков не любил и был расстрелян в 1921 году, в общем, по ложному навету, якобы за участие в контрреволюционном подполье Таганцева. Но мы не будем останавливаться на этом, это так в общем. А говорить мы сегодня будем с очень моим уважаемым собеседником, с Михаилом Борисовичем Шапошниковым, заведующим отделом Музея Серебряного века Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Здравствуйте, Михаил Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Почему время начала XX века, не только в поэзии, но как-то вообще это время, почему оно именуется Серебряным веком?
2: Здесь есть несколько мнений. Ну, во-первых, веком золотым именуется время пушкинское. А дальше, вот конец XIX века, одно время именовали Серебряным веком, вот Фет, Полонский, Майков, Апухтин. Но это не прижилось как-то. И уже в XX веке, где-то уже после войны в Великой Отечественной, в 1940-х годах, в середине эмигрантов сначала, Бердяев, Сергей Маковский стали это определение использовать для эпохи вот 1890-х, 1920-х годов. Угу. Потом Анна Ахматова это поддержала. Здесь у нас тоже в 50-е годы в поэме «Без героя» она обмолвилась об этом. Ну и как-то вот постепенно это название за определенной эпохой укрепилось. Но «Серебряный век» – это понятие даже не историческое, а скорее мировоззренческое, потому что Анна Андреевна Ахматова, как все прекрасно помнят, дожила до 1960-х годов, но она оставалась поэтом «Серебряного века». И многие тоже, как там, так и здесь.
1: Николай Гумилев, его в литературоведении обозначают основоположником акмеизма. Это одно из течений вот поэзии Серебряного века. Это слово греческого происхождения. Акм – это нечто, крайняя степень совершенства, если я правильно помню.
2: Высшая степень, высшая, достижения,
1: да.
2: И расцвет.
1: Высшая степень, да. И потому вот эти стихи сторонников и участников, и последователей акмеизма, они действительно, ну, хороши, ничего не скажешь, хороши. И вот в стихах Гумилева, в его поэзии путешествий, сейчас это называется travel-литература.
2: Да.
1: Вот тогда это...
2: Забавно.
1: Да, travel-литература, специально
2: прекрасно,
1: такой,
2: да,
1: термин оказывается, да.
2: Оказывается, вот, уже и... определение есть.
1: Но вот его стихи действительно, понимаете, они о мужественных людях, об изысканных жирафах африканских, о темнокожих красавицах. Я, например, очень люблю цикл «Капитаны». Тут и романтика, и героизм, и при этом такая красота. Это просто вот так вспоминаешь там строчки.
2: «Зирая покинутый порт, отряхает ударами трости, клочья пены с высоких ботфорд».
1: Бадфорд, да, или бунт на порту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев
2: розоватых
1: барабанских манжет. Да, барабанское кружево дорогое очень было. Вот если кто более там подробно заинтересуется или приходит в ваш музей, да, с чего бы вы начали рассказ о Гумилеве в вашей экспозиции?
2: У нас есть, во-первых, зал целый, небольшой, посвященный 1910 именно годам, и в основном посвященный акмеистам, конечно. Ну, естественно, это определение, вот то, что мы уже сказали, что обозначает это слово греческое, но тут важно было возвращение к человеку и человеческому в поэзии от таких мистических туманностей, символизма, отход к ясности переживаний. Недаром главный журнал символистов – это «Весы», «Весы» – это созвездие, ну, так говоря, просто. И поэтому созвездия видны ночью, у символистов такое вечерне-ночное сознание. У акмеистов журнал «Аполлон», бог света, солнца, совершенной света, античной красоты, ясное, дневное такое сознание поэтическое, озаренное солнцем и светом. Недаром еще одно определение было – колоризм, такой свет, колоризм, свет, говорил об этом Михаил Кузьмин, один из тоже таких провозвестников акмеизма, предтечь. И, кроме того, акмеизм – это по заветам еще одного учителя Гумилева, Иннокентия Анинского, директора Царскосельской гимназии, в которой Гумилев учился, и прекрасного поэта. Анинский скончался в 1909 году, как раз «Аполлон» только стали издавать журнал. И Анинский говорил, что искусство – это соединение божественного замысла, да, мистического, конечно, с человеческим творческим началом. Поэтому акмеисты – это поэты парка, а не дикого леса. Это поэты города, созданного человеком, такого как Петербург или Париж. Поэтому-то Ахматова и писала в основном о царском селе и о Петербурге. Но что касается как раз Николая Степановича Гумилева, то, конечно, его поездки в Африку несколько, так сказать, изменили эту тенденцию, потому что там он, конечно, писал и о дикой природе тоже. Он с ней сталкивался непосредственно, но это была экзотика. Это было время, когда к экзотике стремились, поскольку тогда ее можно было увидеть редко. Это не наше время, компьютерное, телевизионное и так далее, и так далее. Поэтому вот он олицетворял собой человек, который вот своими глазами видел, своими ногами ступал там, где ни один представитель России практически и не был. И часто даже и немногие европейцы бывали вот в этих африканских странах, пустынях и саваннах.
1: Сейчас подумала, я вот уже упомянула, что он был одним из тех творцов, кто вот на знаменитой башне Вячеслава Иванова был такой заметной фигурой. И там невероятное было сплетение отношений человеческих. Но, тем не менее, вот еще не будучи женатым на Анне Андреевне Ахматовой, был у Николая Степановича Гумилева страстный роман с Елизаветой Дмитриевой.
2: Да. Было такое.
1: И вот эту историю нам расскажите про некую загадочную Черубину де Габриак. Потому что это, в общем, такое было, ну, в его жизни история непростая. И на поэзии отразившаяся.
2: Да, тут трагедия-то как раз скорее для Елизаветы Дмитриевой. Она была человек очень одаренный и могла бы даже стать самой известной поэтессой России, если бы не Анна Ахматова. Но что касается ее, так сказать, эмоционально-психологического склада, вот здесь было сложно. Она была человек не очень здоровый с детства и, конечно, очень ранимый, очень особенный. И ей хотелось быть такой роковой женщиной, которая навсегда оставляет след в душе поэта, такого как Гумилев, или особенно в его творчестве. Но тут все-таки этого не случилось. Тут больше нашумевшая история вот дуэли из-за нее с Волошиным. И самое интересное, дуэль-то знают про это. Ну, они, так сказать, несколько театрализованно там стрелялись почти на том же месте, на котором Пушкин.
1: Где Пушкин, да.
2: И из пистолетов той эпохи. Ну, вот все-таки, слава богу, увечья друг другу они не нанесли. Гумилев вообще не стрелял в Волошина, только вверх выстрелил. Волошин выстрелил в него, но и промахнулся, поскольку стрелять не умел. Ну, в общем, это был некоторый такой, даже я бы сказал, театральная история все-таки.
1: Да,
2: но тут важно, что в 1921 году, а эта вот история была еще в 10-м, то есть они 11 лет не встречались с Волошиным. И Гумилев, быв незадолго до своей гибели в Крыму, заехал к Волошину в Коктебель, и они кратко повстречались. И Гумилев даже тогда сказал: «Вы поверили этой сумасшедшей женщине». Я таких слов не говорил, а Волошин обвинял Гумилева в том, что он оскорбил Дмитриеву Чарубину, сказав, что вы были моей метреской, а на таких не женится. Вот, а вы распространяете обо мне слухи, что я, значит, хочу на вас жениться. Гумилев сказал, что он не говорил этих слов и готов даже сейчас, через такое количество лет, так же ответить за свои слова, как и тогда.
1: Но ведь, смотрите, эта история все равно у него очень такая, при всей ее излишней, может быть, театральности. Но вообще то время, которое именуется Серебряным веком, там много было всего такого. Ну вот хотя бы вот Елизавета Дмитриева. Почему не быть Елизаветой Дмитриевой? Почему Чарубина де Габриак? Некая итальянская... А, это Волошин ведь придумал.
2: Я скажу, почему, но тут я об этом даже уже обмолвился однажды в одном документальном фильме. На мой взгляд, это прозвучит, может быть, несколько, так сказать, своеобразно, но Максимилиан Александрович Волошин, много лет проведший в Париже, бывший в Испании, известно, что он прошел некие посвящения в тайных обществах. А ему, правильно, вот он прошел это посвящение, он дал обеты. Он не мог о многом сказать сам в своих стихах. Он мог только намеками, отдаленными. А вот здесь он придумал некую мистическую такую красавицу, которая на самом деле не существовала, которая пишет какие-то стихи, на самом деле ее нет. И вот через эти стихи ее, подсказывая ей определенные идеи, он и высказывал некоторые свои мысли, которые сам не мог высказать в своем творчестве напрямую. Вот такая, мне кажется, тайна есть у Чарубина де Габриак.
1: Тут уже не про поэзию, а про обеты.
2: Да, но и про поэзию. Она была человек одарённый и могла это воплотить, пусть и с некоторой помощью Волошина.
1: А вот эта прекрасная, доведенная до совершенства поэзия, это стихосложение великолепное сегодняшнему человеку. Ну вот человек начала века, 10-е годы до там 20-х, да, он жил в этом времени. И почему мы вот, когда мы там и о Золотом веке говорим, говорим о Пушкине, о том, что, допустим, его стихи становятся со временем, требуют каких-то объяснений, ну, особенно какие-то отдельные даже, может быть, слова, выражения, понятия. А в поэзии Серебряного века не надо объяснять, или все-таки и там тоже остаются для сегодняшнего читателя некоторые необъясненные места?
2: Ну, конечно, это зависит от, так сказать, уровня методологии образования, которые вложены в стихи, например, стихотворение Вячеслава Иванова или некоторые стихотворения Валерия Яковлевича Брюсова, конечно, и Мережковского тоже объяснять надо, потому что там исторические термины, культурологические термины, мифологические термины, их очень много. У Гумилева тоже, но не настолько. Николай Степанович Гумилев как раз поэт для многих, для тех, кто полюбят его поэзию, они будут ею пленены. Он мастер стиха, ученик Валерия Брюсова, очень такой профессионал в своем деле. Он писал стихи именно профессионально. Он знал, как делать стихи, вот как говорил один из более поздних, так сказать, представителей этой эпохи. Он именно даже поэтому и основал такое объединение поэтическое, даже издательство у них было, цех поэтов. То есть поэзия – это мастерство, да, в первую очередь. То есть это именно вот как ремесленники в Средневековье занимались своим делом, вот поэты тоже составляют такой цех поэтов. И еще, конечно, все-таки, хотя судьба трагична и спорна, но Николай Степанович Гумилев – поэт, который может являться примером для других, для молодых людей, в том числе человек, который был верен своему долгу, который никуда не убегал от трудностей, а наоборот, из Англии вернулся в Советскую Россию, где потом через некоторое время принял свою судьбу. Но он это делал с открытым забралом, он шел навстречу этой судьбе, он, что называется, не кривил душой и не занимался всякими ложными вывертами.
1: Политики нет в его стихах?
2: Нет, нет.
1: Мы же ведь говорим, когда мы говорим, вот Блок там принял революцию, этот человек, другой человек, не принял революцию. У него этого нет открыто.
2: Да, он жил в свое время, вот в том-то и дело.
1: И в этом, наверное, прелесть и красота.
2: И величие его. Он мог сказать матросам там на митинге, когда его спросили, так сказать, из зала, какие у вас политические убеждения, он ответил, я убежденный монархист. И это была его позиция. И он придерживался ее до конца, но он никуда не убегал. Вот в том-то и дело. Это удивительно, но надо сказать, что он ведь и прошел, как мы уже упоминали, про Георгиевский, даже два креста было, и
1: два
2: орден
1: креста,
2: святого Станислава,
1: да,
2: он не успел получить, просто революция произошла. Он был на фронте, он участвовал в боевых действиях, реально. Он знал, что такое атака, что такое окопы, что такое вот эти дожди и снега все там на фронте. Он все это знал. И именно был одним из тех, кто принимал свое время таким, каким оно было. Не в башню из слоновой кости удалялся, а именно жил ту свою жизнь, которая сопровождала эти годы. Сначала очень спокойные, как раз когда он начинал, с 1908 по 13, а потом совсем другие.
1: Вот это удивительно, такая храбрость его человеческая, мужская, да, скажем, храбрость, она вот именно и в стихах тоже, мы уже упомянули и капитанов, и все вот эти вот его такие героические люди с отважными взглядами прямыми, не боящиеся ни полярных морей и ни южных.
2: Да-да-да.
1: Это тоже ведь, понимаете, какая-то, мне кажется, это молодого человека, читающего, должно очень привлекать вот такой, я не знаю, это же неверно будет назвать это романтикой, потому что он не романтик, а он акмеист, если мы будем по литературоведению,
2: да,
1: идти, да? Но это действительно вот все равно, это для юношества, мне кажется, равно как и вот эти путешествия и эти описания, и опять вернемся к этому изысканному жирафу. Между прочим, в свое время, когда мы начали открывать это немножко в сторону, живопись Пиросманишвили, Нико Пиросмани, потрясающего художника грузинского примитивиста. И вот у него есть картина, она, по-моему, так и называется «Жираф». И очень такое удивительное изображение этого самого по себе удивительного животного. И вот я, когда ее впервые увидела, подлинник ее в Тбилиси, сразу вспомнилась вот этот вот изысканный бродит жираф. Просто вот удивительное совпадение живописное и поэтическое. Ну, словом, конечно, читать одно наслаждение просто. У нас ведь какое время его не печатали?
2: Долгое, больше 60 лет. Имя Гумилева с 1921 по 1986 год. Ну, после 21-го там первые года полтора еще доиздавали какие-то его вещи, но он был под запретом абсолютно. Даже в библиотеках не выдавали. Даже вообще держать дома нельзя было. У меня был сосед в старом доме, человек 1904 года, рождение, я имею в виду, 1904 года. У него стихи Гумилева были переписаны от руки в тетрадках. Я впервые, когда мне было лет 16-15, вот и познакомился со стихами Гумилева именно по этим тетрадкам.
1: Тетрадкам.
2: Да, переписаны прямо целиком несколько сборников Гумилева. Но потом это открылось. Единственное, что могу сказать, вот интересная вещь, нечасто, вот при том, что его читают увлеченно с листа, так сказать, вот со сцены Гумилева читать трудновато. Почему, не знаю. Вот как-то сложновато. Вот Есенина прекрасно, Бальмонта и Брюсова тоже. Блока потруднее, а Гумилева еще труднее. Вот я не помню особенных каких-то концертов из стихотворений Гумилева составлено. Ахматова, пожалуйста, Цветаева тем более.
1: Пожалуйста,
2: а Гумилева нет. Да.
1: Михаил Борисович, я знаю, убедился в этом неоднократно, что вы прекрасно читаете своих любимых поэтов. Почитайте нам, пожалуйста.
2: Гумилева. Он стоит перед раскаленным горном, невысокий старый человек. Взгляд смущенный кажется покорным от миганья красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливаньем пули, что меня с землею разлучит. Кончил, и глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седой и вспененной двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за жестокий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серый невысокий старый человек. И вот это стихотворение посвящено германскому рабочему, немецкому рабочему, который отливает пулю. Вот что такое война. Это не только героизм, это вот оно и есть. Немецкий рабочий пожилой отливает пулю, и она летит в грудь. Другое дело, это стихотворение отчасти стало пророческим тоже, но это уже другая история.
1: Для него самого, да. Еще я хотела вдруг совершенно вспомнила сейчас какую-то из воспоминаний его современников. Почему-то его так описывал кто-то, к сожалению, к стыду своему не могу вспомнить, кто. Некрасивый, бледный Гумилев.
2: Ну, такое есть, да.
1: Есть, да.
2: Это даже Зинаида Гиппиус писала «Вид бледно-гнойный». Батюшка, но она злоязычная
1: была. Злая баба-то была, извините.
2: Кстати, у них была забавная история, потому что Брюсов отправил Гумилёва в 1908 году, он считал его так, своим учеником. Кстати, Брюсов очень тепло к нему всегда относился. Но он отправил его в Париже, жили тогда Мережковские, первая эмиграция была у них после революции 5-го года, и он к ним пришел и стал говорить о стихах, и Мережковский ему кричал в ответ: «Стишки дрянь, надо, так сказать, о великой идее думать». А Гиппиус тоже писала потом Брюсову: «Валерий Яковлевич, какая ведьма сопрела вас с ним». И они его не приняли. Там же был Андрей Белый, который просто, так сказать, ну, почти не реагировал в это время в гостях. Но потом Гумилев прислал анонимно им стихотворение, которое он сам написал, назвав его «Андрогин», это стихотворение. И они были в восторге и ответили, что они очень хотят познакомиться с автором.
1: С автором?
2: Да. Вот такая была история. Да, им это подошло.
1: Да, эта история забавная. Поясним, андрогин – это как бы…
2: Это соединение. Это древнегреческий мифологический образ. Женомужской, да.
1: Да. Но это действительно век особенный, так звучит, серебряный, как колокольчик. Хотя судьбы этих людей были разными, не всегда счастливыми, не всегда удачными. Но, в общем, Николай Степанович Гумилев, безусловно, ярчайший представитель этой поэтической эпохи. Повторю, 140 лет со дня его рождения в этом году. Михаил Борисович, спасибо вам большое. Я напоминаю, что Михаил Борисович Шапошников, заведующий отделом Музея Серебряного века Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Даля, был сегодня нашим гостем. Спасибо ему большое. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: На исходе X века великий князь Владимир Святославович, Владимир Равноапостольный, приняв крещение, присоединил земли Руси к христианскому миру. Хотя все мы хорошо помним, что еще его бабушка, равноапостольная княгиня Ольга, стала первой русской правительницей, которая приняла христианство. Но вот что интересно, с момента своего крещения русские земли дали христианскому миру множество удивительных святых жен, преподобных, благоверных княгинь. Однако только в XIX веке у нас появляется первая русская женщина-богослов. Хотя в Византии и на средневековом Западе они были известны на протяжении многих веков. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня я хотел бы поговорить о первой русской женщине-богослове, о княгине Елизавете Волконской. Родилась Елизавета Григорьевна 31 октября 1838 года в Риме. Ее отцом был светлейший князь Григорий Петрович Волконский, а матерью Мария Александровна Бенкендорф, дочь знаменитого героя наполеоновских войн и главы российских жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа. Детство и отрочество нашей героини прошли в Риме, где ее отец служил в российской миссии при папском дворе. Римское детство, несомненно, повлияло на последующий жизненный и религиозный выбор юной княжны. Будучи крещенной в православии, она хорошо знала мир католический.

бургомистром, сенатором. Он запечатлен Ильей Репиным на этюдах картине «Торжественное заседание Государственного совета». Брак Елизаветы и Михаила Волконских был счастливым. Елизавета родила супругу 6 детей. Примечательно, что дети Михаила и Елизаветы Волконских приходились одновременно внуками декабристу Сергею Волконскому и правнуками Бенкендорфу. Вернувшись из Женевы в Петербург, Елизавета Григорьевна открыла в столице империи один из самых видных салонов, где очень часто бывали прельщенные умом хозяйки и Тютчев, и Тургенев, и Майков, и граф Алексей Константинович Толстой. Несмотря на обилие семейных и светских обязанностей, Елизавета Волконская с головой погружается в мир, который ее привлекал с детства, в мир науки, в мир богословия и истории церкви. Чтобы читать святых отцов в подлинниках, она изучает греческий язык и латынь, и этими языками она впоследствии владела совершенно блестяще. Волконскую искренне тревожили неточности и тенденциозные полемические трактовки, которыми на тот момент изобиловала российская синодальная православная литература. Результаты многолетних исследований Волконской легли в основу двух книг, первой из которых стала книга «О церкви», вышедшая в свет в Берлине в 1887 году. В силу конфессиональных законов и цензуры в Российской империи, публикация книги, автор которой позволяла себе полемизировать с правительствующим синодом и церковью, была бы невозможна. Доставленная в Россию книга моментально разошлась, вызвав волну и смятения, и возмущения со стороны властей и православной общественности. Говорили, что книгу писали 15 иезуитов, а Волконская ее лишь подписала. Эту точку зрения, в частности, отстаивал вступивший в публичную полемику с Волконской протоиерей Казанского собора Александр Лебедев. Примечательно, что всесильный оберпрокурор Священного Синода Константин Победоносцев по достоинству, пусть и крайне своеобразно, оценил книгу Волконской. Победоносцев назвал княгиню Елизавету Волконскую самой опасной женщиной в России. Он же санкционировал полный запрет на ввоз и распространение ее книги в Россию и поручил трем видным профессорам богословия – Беляеву, Катанскому и вышеупомянутому протоиерею Лебедеву – написать официальное опровержение на тезисы, выдвигаемые Волконской. В этом отношении крайне интересно отметить отношение Победоносцева с двумя удивительными русскими женщинами-богословами. С Елизаветой Волконской, которую он подверг публичной травле, и с будущей матерью Марии Скопцовой, воспитание которой Победоносцев сыграл очень светлую роль. В истории христианства в России 19-20 веков и Волконская, и мать Мария Скопцова играют совершенно особую, уникальную, во многом интеллектуально-провокативную и уж точно совершенно незаменимую роль. Так или иначе, заказанный Победоносцевым коллективный труд Беляева, Катанского и Лебедева вышел в печать. Его разбор представляет собой достаточно противоречивое явление. Начав с полноценной богословской полемики, уважаемые авторы достаточно быстро скатываются до уровня элементарного доноса. Они обвиняли Волконскую в отсутствии должного патриотизма и в польских симпатиях. Тем не менее, эта полемика легла в основу следующей книги княгини Елизаветы Волконской «Церковное предание и русская богословская литература. Критическое сопоставление». Книга эта увидела свет в 1898 году. Кстати, в год выхода своей первой книги, в 1887, Волконская официально переходит в католичество, что было в буквальном смысле слова уголовно наказуемым преступлением в Российской империи. Единственная причина, по которой княгиня и ее семья избежали лишения имущества и высылки, стало покровительство Александра III, который на вопросы о том, как можно терпеть подобное вероотступничество, сказал: «Для меня она остается православной». И нужно сказать, что Волконская, вероятно, с ним согласилась бы. Княгиня Елизавета, как и ее дети, в том числе первенец, князь Александр, кавалергард и русский военный разведчик, ставший после революции греко-католическим священником, до конца жизни оставались глубоко верующими и преданными Отечеству русскими людьми. Они никогда не противопоставляли католичество родной русской православной традиции. Как позднее писал сын Волконской, отец Александр, «Мы не отрицаем в православии ничего, кроме отрицания католичества». То есть для них католическое исповедание не было способом насаждения латинства

0: Вселенской насильственной унии, а поиском единства для христианского мира. Отказом от подчас крайне недобросовестной полемики и выдуманных аргументов. Именно этот поиск христианского единства сблизил княгиню Елизавету Волконскую с Пушкиным русской философии Владимиром Сергеевичем Соловьевым, которому она всячески помогала и которая ставила о ней очень теплые строки. Не просто как о патронессе, но как о равном себе мыслителе. Княгиня Елизавета также являлась одной из самых активных благотворительниц в столице, создательницей и учредительницей Петербургского благотворительного общества. И что важнее, в том числе и в силу собственного выбора и своего столкновения с репрессивным законодательством империи, Волконская была одной из самых значимых и ярких поборниц за провозглашение свободы совести в России. До манифеста Николая II об укреплении начал веротерпимости, манифеста, который во многом прекратило репрессивное давление на старообрядцев, на католиков, на иудеев в России, Волконская не дожила. Она скончалась от воспаления легких 15 февраля 1897 года, за несколько месяцев до выхода своей второй книги. Но имя Волконской продолжает жить в русской истории, как благотворительница, как поборница веротерпимости, как первая в истории России женщина-богослова.
1: Россия. Обстоятельства времени. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры, и она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
6: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
6: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий. Это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
6: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
6: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
7: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
6: Звучит не слишком приятно.
7: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
6: То есть один процесс цепляет другой?
7: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
6: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
7: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
6: И как же быть? Оставить все как есть?
7: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
6: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
7: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
6: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
7: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
6: А такое возможно?
7: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
6: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
7: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен в России и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнать, как это можно сделать.
6: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
7: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
6: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
7: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины, а затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
7: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе. Мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Сивидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203 и узнайте, как это сделать.
6: Это здорово. Спасибо вам большое.
7: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
6: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
7: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
6: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
8: Живите с легкостью.
9: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
10: Радио России. Законодательные ограничения ночной охоты. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
11: Распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого региона, для каждой области они свои. Где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах.
10: Гости – специалист по тепловизорам Олег Беляков и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
12: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
13: С 5 класса мечтала о своей группе.
12: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
10: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Главком ВСУ Александр Сырский вскоре может лишиться своего поста. Военные США нанесли удар по городу Хаджа-Абад на юге Ирана. Далее подробно. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, уничтожаются отдельные очаги, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Запад».
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лимани. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики. Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке «Святые горы», а также уничтожает формирование противника Светогорский и Щурово. Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте. Упорные бои.